жертвований, либо десятина, либо приношений, неважно. Если это страх, если это чувство вины, если это чувство долга или какая-то корость, это неправильный мотив, и он вообще должен быть исключен. В конце я скажу, какой нужен, чтобы был. Это не то. Поэтому, когда люди постепенно начинают приходить в себя и осознавать, и видеть, как их побуждали жертвовать средства, а они потом говорят: «Не, я теперь поумнел, меня уже научили, и меня просто так не проведешь. Не, теперь не получится». Все, и человек перестает жертвовать деньги, потому что он увидел эту спекуляцию или манипуляцию в плане финансов. Вторая причина, которая вытекает из первой, это разочарование в убеждениях или в ценностях. Именно в духовных, христианских ценностях. Да, когда человек столкнулся вот с таким напором, когда его вот так вот либо с кафедры, да, об этом говорили постоянно. Знаете, как интересно, да, в Библии есть определенные тексты, которые вроде бы об этом говорят. Например, в книге пророка Малахии, вы знаете этот текст все наизусть, правда ведь? Помните его, что там? Да, принесите все десятины в дом хранилища, и чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом что? Испытайте меня. Видите, я даже наизусть уже цитирую. Как вы думаете, почему я это делаю? Потому что очень часто об этом и говорили, да? Не залю ли я для вас благословений до избытка? Помните, да? А выше там что было? Вы, мой народ, что делаете? Обкрадываете меня. Вы же уже знаете все это наизусть. Почему вы это знаете? Потому что об этом постоянно говорилось. И почему-то брался именно этот отрывок, когда нужно было смотивировать людей на жертвенность. И это неправильный вообще подход на самом деле. Библейский текст не должен быть кнутом. Я не должен библейским текстом хлыстать по людям, по их совести, по их разуму, по им чувствам. Это вообще недопустимо. И люди, которые этим занимались, это страшные люди на самом деле. Я бы сказал, это манипуляторы. Манипуляторы чистой воды. Это не должно быть. Мы, когда читаем Священное Писание, особенно книгу пророка Малахии, почитайте ее внимательно. Там шесть речей. Это Бог спорит со своим народом, который вышел из плена. Вообще народ, забывший свои ценности, забывший убеждения, забывший Бога, ему нужно было восстанавливаться. И там, как народ завета, Бог начинает разрешать эту проблему, которая была в умах и сердцах людей, в том числе именно это. Поэтому, естественно, человек придет к разочарованию. Он разуверится во всем, когда так делается. Он потеряет веру и перестанет приносить. Потому что современный человек умнеет, взрослеет, становится грамотным. Так или не так, братья и сестры? И уже теперь нас не проведешь, правда ведь? Потому что сколько мошенников еще теперь появилось, да? И мы уже теперь становимся очень бдительными. Каждую копеечку бережем и смотрим в оба, чтобы чего-чего, не дай бог, не случилось. Третья причина, почему мы перестаем жертвовать деньги. Или не перестаем, да, не хотим, но и как следствие, естественно, перестаем. Это неосведомленность, с одной стороны, то есть мы не знаем, куда они идут, потому что в какой-то степени в каких-то церковных организациях или деноминациях это не совсем прозрачная система, и люди не могут понять, куда они пожертвовали, на что, куда эти деньги ушли, сколько пожертвовали и так далее. Либо вторая к этой причине – либо неосведомленность, либо недоверие к церкви, недоверие к духовным лидерам. Знаете, я однажды слышал такую интересную фразу. Есть священники от Бога, а есть священники «не дай Бог». Да? Вот примерно так. Священники от Бога и священники «не дай Бог». Ну, можно также отнести пасторы от Бога и пасторы «не дай Бог». И, к сожалению, это так. Когда мы видим, что служитель церкви не выполняет своих обязанностей, да, за которые ему идет вознаграждение, так ведь? Конечно, я начинаю думать, а с чего это я должен возвращать ему
пожертвование или десятину, с какой стати, когда я не вижу, что человек выполняет надлежащим образом то, что он делает. А может быть, мы узнали про какого-то человека, какого-то лидера, который там нагрешил, набрал кучу денег из церковной казны, да, например, или прелюбодействовал, а может быть, пил, курил или еще чем-то занимался и тому подобное, вымогал у бабушек квартиру, чтобы они подписали на него. Таких случаев во многих церковных организациях и религиях очень много. И когда люди видят это, что делают лидеры, которые наделены властью, вместо того, чтобы открывать людям Бога и вести к их нормальным отношениям с Богом, когда они видят такое, конечно, они скажут: «Ну, не, все, адио амиго, я не буду больше ничего приносить в эту церковь, потому что я не верю в то, что здесь надлежащим образом будут распределены финансы». Так или не так? Я бы тоже не стал бы такое делать. Зачем? Когда я знаю, что деньги утекут вообще куда-то налево, непонятно, что с ними произойдет. Но когда мы знаем, куда мы жертвуем, когда мы слышим, сколько пожертвовали, на что пожертвовали, да, как цель эта была достигнута и так далее, когда мы видим, что служители живут действительно потому, как они говорят и так далее, тогда, да, у нас появляется доверие, мы хотим принести Богу, безусловно, Богу, да. То же самое это можно и вспомнить, например, в книге пророка Малахи, да, когда Бог полемизирует со священниками, которые жертва о том, что они говорят, что жертва слишком, ну, вообще недостойна этого, да, и так далее. Но, тем не менее, все равно Господь, обращаясь к народу, говорит, чтобы они тоже выполнили часть своего завета и принесли в Божий дом средства, да, даже несмотря на то, что священники там начали вовсю пренебрегать своими обязанностями. Тем не менее, есть определенная грань, и я понимаю, что она непростая. Четвертая причина – это смена духовных ценностей на материальные. К сожалению, нужно признать, что мир меняется, и меняется мировоззрение человека. Мы говорили в одной из наших тем о секуляризации. Да? Помните, как постепенно мышление человека становится светским, ну, мирским. Как бы человек уходит из-под влияния или власти Бога, перестает доверять церковным организациям, более становится таким независимым и индивидуальным, и его искание Бога, и пусть даже искание каких-то духовных вопросов происходит лично для него, то есть не в сообществе каком-то. Он развивается по-другому, ищет Бога по-другому, по-своему, как он это понимает, как он это видит. Но, тем не менее, есть и другая тенденция, которую я наблюдаю в обществе, которая есть, это материализм, так ведь? Эпоха потребления, материальные ценности, они начинают полным ходом развиваться в нашем сознании. Мы начинаем ценить действительно что-то более такое: комфорт, удобство, благо, да, благополучие. Мы начинаем это ценить, мы за этим гонимся. Да, мало телевизора, надо пошире экран, да, нам мало дивана, надо, чтобы диван был еще покруче и тому подобное. Мы начинаем жить этими ценностями постепенно. Это происходит незаметно для наших глаз, но она происходит, эта подмена. И невольно, приходя даже в церковь, мы начинаем понимать, знаете, как-то жалко уже, правда ведь, отдать. Жалко уже. Лучше в себя вложу, правда ведь, в свое удобство, в свой комфорт, в свое благосостояние, нежели в какую-то там непонятно духовную какую-то цель. Да? Кому она пойдет, куда и тому подобное. У нас поменялись эти ценности. И именно поэтому мы уже не хотим жертвовать. И это факт. И я расскажу одну историю. Просто это притча еврейская. Рабби Зуся жил очень бедно, скромно и отличался бескорыстием. И был у него один тайный покровитель, который время от времени незаметно подсовывал цадику, ну, цадик в иудаизме – это праведник или святой, да? Вот, и он подсовывал цадику несколько монет. Ну, то есть незаметно, чтобы тот мог этим пользоваться. Но и дела у этого человека стали процветать. И тогда он подумал: если этот бедняк Зуся может столько для меня сделать, почему бы мне не сходить к его учителю, то есть тот, кто его наставлял, да?
От этого будет еще больше пользы. Ну и он приносит пожертвование Раби другому, да, который был учителем Раби Зуси. Но начинает замечать, что у него дела ухудшаются только. Хуже стало. И тогда он не понимает, в чем дело, и он приходит к Раби Зуси и говорит: «Раби, вот как быть? Я когда тебе тайно денежки подкладывал, меня Бог благословлял, и дела шли в гору. А я решил воспользоваться тем, что, может быть, раввин, твой учитель, раз тебя так научил, и я ему тоже помогу, значит, тогда и меня Бог еще больше благословит. А почему-то дела не заладились». И тогда Рави Зуси сказал: «Пока человек одаривает других, пока человек одаривает других, не делает между ними различия, не делает различия и Бог. Но как только человек становится привередливым, Всевышний поступает точно так же и с ним». Понимаете мысль? Когда человек тихо, незаметно вот этому бедняку, бескорыстному человеку, скромному, просто помогал, не думая о какой-то прибыли, а жертвовал, потому что он хотел помочь, просто потому что желал этого, да, ценил, уважал этого человека и просто хотел ему помочь. Он не думал о благополучии, поэтому Бог его благословлял. А когда он подумал: «А, классная идея, я ему буду давать, Бог мне будет больше, да? Ну, пусть даже и другому раввину. И я таким образом как бы с Богом такой, знаете, бизнес сделаем с Богом, да? Классно? Я ему 10%, а он мне сколько? Ну, так же мы и хотим, да ведь? Мы же с Богом-то в такую коммерцию играем. Мы думаем, что Бог – это такой банкир, которому я десятинку-то вернул. Ну что, где проценты, Иисус? Давай!» Друзья, Бог не банкир. И возвращаясь именно к правильной мотивации, это очень важный момент. Давайте мы еще раз озвучим, почему я не хочу жертвовать деньги. Первое. Потому что изначально у меня была неверная мотивация. Второе. Потому что я разочаровался в убеждениях и ценностях. Третье. Потому что либо я не знаю, куда идут средства, на что, либо я перестал доверять, может быть, и Богу, и церкви. По причине я уже назвал. Да? И четвертое. Потому что у меня поменялись духовные ценности на материальные. Я стал действительно человеком, который больше думает о земном, нежели о духовном. Да, это уже моя беда. Вот оно так может произойти. Забылись, стерлись эти ценности, и я начинаю с Богом уже играть в такое, знаете, дашь на дашь. Я тебе, ты мне, да? Вот, началось партнерские отношения. Да, бизнес. Ничего личного, да, с Богом у нас. Только бизнес. Нет. Давайте мы подумаем вот на чем. Что же все-таки должно быть в основе, когда мы что-то приносим? Знаете, интересно, я вам расскажу просто три текста, коротко. Мы попробуем их открыть, посмотреть. Может быть, даже так по памяти, потому что я что-то в последнее время вижу плохо и боюсь, если я буду читать, что-то не то прочту. Да, потом мне скажут, что у пастора Александра какая-то не такая Библия, что-то он не то читает. Вот. Вспомните случай и историю из Бытия 14 главы, где Авраам пошел выручать своего племянника Лота. Помните? Он вынужден был отбить Лота и все его имущество у царей, которые захватили его в плен. И он пошел его выручать. И он победил. Так ведь? Он победил. И вот когда он собрал добычу, навстречу ему выходит кто, вспоминаете? Навстречу ему выходит Мелхиседек. И Мелхиседек благословляет Авраама. Да? И он ему, помните, что говорит? «И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И что произошло дальше? Авраам дал ему десятую часть от всего.
Это очень важный момент. Никакой не было заповеди и никакого не было повеления приносить десятину. Вы со мной согласны? Не было. Чья была эта инициатива? Это была инициатива Авраама. И более того, вообще вот этот принцип или этот подход в десятине, он существовал задолго до иудаизма. Он был в языческих многих религиях в древности, древних, которые еще существовали задолго. Поэтому здесь ничего в десятине такого, что это божественное повеление, нет. Это принцип, который люди делают тогда, когда они видят, что их благословил Бог. Вот в данном случае Бог благословил Авраама, и Авраам принес. Если мы посмотрим на другой случай, и в 28 главе рассказывается эта история о том, как Иаков убегает из дома. Помните ее? Он обманул своего брата. Он обманул своего отца. Обманом завладел благословением и первородством. Помните эту ситуацию? И вынужден теперь бежать. И вот когда он ночует в пустыне, где-то в пустынном месте, голова под подушкой у него камень, да? Под головой у него камень вместо подушки, и ему вдруг открывается Бог. И меня поражает то, что когда ему открывается Господь, Господь ни слова не говорит ему о том: «Так, я не понял, ты что натворил? Ты вообще что наделал? Ты почему так поступил своим отцом? Ты почему поступил так с твоим братом?» Ни одного слова. Бог открывается ему, он видит лестницу, и по ней кто ходит? Ангелы вверх-вниз. И Господь начинает ему обещать, что он его благословит. И смотрите, что обещает Иаков. «И я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе» что? Десятую часть. Так вот, в этих двух историях, братья и сестры, заложено потрясающее основание, почему человек приносит Богу дары. Пожертвования в виде, неважно, денег это или какого-то имущества и так далее. Знаете почему? Он приносит. Потому что он столкнулся с Богом, который ему открылся и который его благословил. Вот только тогда, когда Бог открывается человеку, когда Бог действительно человека благословляет, когда человек видит в своей жизни Божью щедрость, Божью благость, Божью доброту, вот только тогда он действительно, понимая и переживая на своей шкуре эту Божью благодать и милость к нему, приносит. Потому что это малость того, чего он, чем хочет Бога, просто что? Поблагодарить. Вот и все. Вот суть любого приношения. Это благодарность Богу, который открылся тебе. Если ты пережил встречу с Богом, а что значит пережить встречу с Богом? Это когда, это такое событие и момент в твоей жизни, когда Бог открывается тебе не таким, каким ты про Него думал, а таким, какой Он есть. Вот когда Он тебе открыл себя, вот в этих жизненных обстоятельствах, может быть, они были стесненными, трудными для тебя, может быть, это было какое-то испытание, или вообще просто твоя жизнь была не такой, но Бог в этой жизни тебе открыл себя и показал, как Он к тебе относится. Явил свою милость, благословил тебя, несмотря на то, что ты там начудачил и натворил, но Он тебя благословил. И единственное, что есть в твоем сердце, ты хочешь сказать Богу не просто спасибо, да, но ты просто приносишь Ему как дар. «Господи, прими от меня этот скромный дар». Вот он. Именно эта любовь лежит в основе. Благодарность в основе любого пожертвования, которое я делаю в церкви. Не жажда что-то от Бога получить. И не потому, что я боюсь Бога, что Он меня не благословит. И не потому, что я испытываю чувство вины. И я испытать быстрее принесу деньги в церковь, чтобы мне легче было чувство вины быстрее сбросить.
тяжкий этот гнет в своей душе. Нет. И не потому, что я хочу с Богом сыграть в бизнес. Нет, братья и сестры, только это. Только благодарность. В ответ на то, что делает и совершает Бог в твоей жизни. И вот когда ты живешь этой осознанностью, что Бог благословляет, Он щедрый, Он может хранить, оберегать. И вот тогда в твоем сердце рождается это желание приносить. Пусть Господь благословит, братья и сестры, нас, что если мы вдруг видим в себе вот эти четыре, одну или из четырех причин нашего нежелания, разрешите эти проблемы. Да? Помолитесь Богу снова. Не просите, что, Господи, я там тебе принесу кучу денег, только лишь бы ты меня. Нет, не надо. Просто скажите, Господи, открой мне себя снова, если я вообще забыл, кто ты. Открой. Покажи свою силу, покажи свою благодать, свою милость, свою щедрость. Дай это увидеть, если я ослеп, если материальные ценности заглушили мое сердце. Да? Или если я разочарован, что я не доверяю теперь всем этим пасторам и непонятно, что они там делают. Дай увидеть истинную картину, правильную картину. Дай увидеть мир и всю ситуацию твоими глазами. Как ты на это все смотришь? Покажи, ответь, откликнись. Я думаю, что Бог на живую молитву, на эту искреннюю просьбу ответит. Как Он вот это же сделает, я не знаю. Это Ему решать. Ничего обещать не буду. Но если вы переживете, вот только тогда, когда вы переживете, это и будет чудесным благословением для вас. И в первом послании к Коринфянам Павел в заключении прочитает, отражает очень интересный принцип, где он говорит о том, что пожертвование, которое я приношу в церковь, ну, Павел именно об этом говорит, это 2 Коринфянам 8 глава, почитайте ее дома, она очень интересна. Дело в том, что, к сожалению, в греческом тексте одно и то же слово используется, харис, которое переводится как благодарность и как благодать. А в синодальном тексте, к сожалению, одно и то же слово стали переводить по-разному, и его, оно не видно. Но когда апостол Павел говорит, например, «уведомляем вас, братья, о благодати Божией», да, то в 4 стихе он говорит о том, что они весьма убедительно просили нас принять дар, то это слово «принять дар» – это слово «благодать». Они, понимаете? Павел хочет сказать, что когда верующие люди испытали на себе благодать, то они готовы тоже дать что? Тоже дать благодать. Только эта благодать становится вот такой материальной, потому что это же слово «харис», оно переводится как и благосклонность или благорасположение. Когда Бог ко мне расположен, я тоже расположен к Нему. И Павел говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились его нищетою». Вот она, принцип любого пожертвования и принесения пожертвований в Божий дом. Благодать Божия. Испытал на себе Божию благодать. Значит, Господь и расположит твое сердце эту благодать и принести так. И оно будет только в этом случае, оно будет действительно для тебя благословением. Помолимся Господу. Господь наш, прости нас. Мы манипулируем Тобой. Хотим от Тебя много всего получить. Играем с Тобой, чтобы Тебя разжалобить, чтобы Ты нас благословил, а мы бы радовались. Но мы просим Тебя, Господи, и о том, чтобы Ты исправил и мотивы наши. Боже, я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, каждого человека, который здесь стоит и кто нас будет смотреть. Господи, исправь и освободи его от неверной мотивации. Удали страх, ибо Ты сам сказал, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Господи, удали чувство вины и удали чувство долга, и также удали корость. Господь, помоги, чтобы в нашем сердце была настоящая любовь к Тебе, подлинная,
И помоги, Господи, нам пережить эту благодать снова в своей жизни. Ради Иисуса молимся. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поют Сергей и Наталья Перминова.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте! В жизни каждого из нас бывают определенные испытания. И все мы проживаем их по-разному. Как испытания однажды могут стать благословением? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, мама троих детей, жена и просто прекрасная леди Елена Спивак. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Аня.
1: Елена, я вас не случайно так представила. Вы просто удивительной красоты женщина. Вы
2: Спасибо.
1: Мудрая, и в общении с вами очень легко. Вот я познакомилась с вами, и хочется разговаривать еще и еще.
2: Мне очень
1: приятно. Вы приехали к нам из города Геленджик, из солнечного города, прекрасного города. Расскажите, вы всегда там жили?
2: Нет, в Геленджике мы живем только 22 года. До этого мы жили на Украине, под Донецком. Да, там я выросла, родилась, выросла. Там я узнала о Боге. Потом позже мы приехали в Геленджик, где родились еще наши две девочки.
1: Угу. Здорово. То есть, получается, ваши родители, они верующие люди, да, и они, соответственно, вас познакомили с Богом. Можно так сказать?
2: Нет. А мои родители нет. С Богом меня познакомила моя бабушка.
1: Угу.
2: Я пришла в церковь вместе со своей бабушкой. И однажды вместе с ней принял крещение. Вот. Это было так.
1: Бабушка в вас привела вот эту вот, да, тягу к Богу, и чтобы вы уже раскрывали его и познавали. Вот именно через бабушку, получается, Бог открылся вам, да, каков он?
2: Да.
1: Можно так сказать?
2: Да, можно сказать, Господь вел меня от самого рождения. Я всегда о нем знала, она всегда рассказывала о нем. Но однажды вот она сказала, что мы пойдем в какую-то особенную церковь. Раньше она ходила в православную церковь, а потом она сказала, мы пойдем в одну необычную церковь. Там тебе очень понравится, там есть дети, там есть детское служение. Для меня это было так удивительно. Вот я пойду, там я найду себе друзей. Мне было 9 лет, и мы пошли в адвентистскую церковь. И это было, наверное, такое удивительное время общения с людьми в церкви, с детками, с которыми я познакомилась. Так я начала узнавать Бога.
1: Угу. А что вас на тот момент привлекло особенно? Потому что бывает, что вот с помощью определенного общества, да, когда вот нравится общаться, да, с молодежью, вот вы отметили, что дети вас привлекли. А что в их характере вас особенно привлекло?
2: Угу. Ну, когда я приходила в церковь, это было такое особое чувство. Я ощущала себя неимоверно, просто неимоверным образом, как будто бы я дома. Но дома не как дома, а дома по-настоящему. В атмосфере вот этой доброты, теплоты. Знаешь, люди по-особому как-то обращались ко мне. Они интересовались мной, моей жизнью, моим здоровьем. И это уже в подростковом возрасте это удивляло. Когда ты думаешь, а что кому-то интересно, как там мое здоровье, или как у меня дела в школе, или как у меня дела дома. И когда я увидела, что этим людям не безразлично, так через людей я начинала узнавать Бога. То есть если людям не безразлично, я в них видела Бога. Можно сказать. Вот
1: здорово,
2: так это было.
1: Здорово. Лен, а вот такой момент. Вот это общение, оно складывалось, да, вот все нравилось, ходило, вот привлекало, и это все было системно, да, всегда. Вот меня интересует, а вот эта вот личная встреча, вот когда именно захотелось вот лично обратиться к Богу, что-то, может быть, побудило? Или просто так было нужно сделать? Вот как здесь вот эта личная встреча произошла?
2: Ну, все мы понимаем, да, что знать Бога и знать о Боге — это разные вещи. Также я была подростком, потом молодежью, и мы все, нам казалось, мы все знаем о Боге, мы все понимаем, мы знаем, как исполнять заповеди, мы знаем, как поступать правильно и честно. Но вот этого личного познания Бога, его еще не было тогда. 14 лет я приняла крещение, и это было так ярко, и казалось, я верю, и все хорошо, и я с Богом. Но познание Бога, оно пришло гораздо позже. Гораздо позже произошло это удивительное прикосновение Бога. И если хочешь, я могу рассказать, когда именно это было.
1: Да, вот до этого момента я бы хотела еще уточнить про сверстников и вообще про друзей. Вот часто бывает так, что когда человек приходит к Богу, он оставляет общество, в котором он находился, он оставляет очень многие моменты даже в характере, в личностных каких-то вот этих вот отрицательных моментов, да. Вот что переживала лично ты, что тебя, может быть, до конца держало, не отпускало? Может быть, были какие-то такие вот моменты сопротивления, да, внутреннего, когда, может быть, что-то не хотелось оставлять или с кем-то расставаться?
2: Вот удивительный вопрос ты задала. Это такие воспоминания удивительные. Когда я была подростком, и уже когда я приняла крещение, у меня была такая внутренняя борьба, неописуемая, я ее помню очень хорошо. Я видела, что девочкам... И очень легко общаться с противоположным полом, да, и мы понимаем, что есть эта тяга, да, к противоположному полу, она, естественно, да, дружить с мальчиками. Mm-hmm. Я видела, как они так раскрепощенным образом общаются вот с парнями, и где-то внутри меня, как у подростка, была эта борьба, что, может, я какая-то странная, что я вот как-то пришла в церковь, приняла крещение, а как же теперь я дальше буду? Что-то вот как-то была у меня такая борьба, что, почему я об этом не подумала раньше? Угу. Может, мне и не стоило? Вот казалось, что борются во мне какие-то две личности. Какой же мне быть все-таки? Какую же сторону мне принять? И когда я сейчас смотрю на подростков, я их абсолютно понимаю. Это такая внутренняя борьба, когда тебя вот где-то распирает, идти ли тебе за Богом, или, может быть, тебе все-таки еще повременить и побыть там вот в атмосфере, такой, как, которая тебе нравится, удобно. Может быть, тебе так будет лучше в этот момент. Но все-таки я считаю, что с Богом лучше в любом случае. С Богом лучше в любом возрасте. Нет каких-то ограничений, временных рамок, что вот это для тебя рано слишком еще принять крещение и вообще к Богу, да, прийти. А потом, может быть, уже и поздно. Поэтому лучше быть с Богом в любом возрасте.
1: Наверняка, Лен, так получилось, что новое общество сложилось, и даже те, кто, возможно, не поняли, да, тебя Бог подарил братьев и сестер, да, соответственно, которые окружили любовью своей, заботой.
2: Да, да, молодежь. У нас было около 70 человек молодежи. Было много, но было разных возрастов. И огромную роль сыграла молодежный руководитель. Угу. Я не могу этого забыть. И вообще молодежь, они окружили меня такой любовью, такой заботой. Ведь мне было 13-14, с 14 лет уже с молодежью, да, а им было там 18-20, и до 30, мы знаем, и после 30. И вот от них исходило, ну, Бог был в них. И благодаря им я сейчас именно там, где я есть, в том служении. Я с Богом в первую очередь. Они оказали на меня очень огромное влияние. Молодежный руководитель и все остальные девушки, парни. Это очень замечательно.
1: Очень здорово. Вот ты подметила, Бог был в них. То есть это какие-то такие определенные качества в этой молодежи, которые ясно и четко показывали, что здесь Бог, что вот он, характер, да? Того,
2: да,
1: Бога.
2: Это точно, это точно. А-а-а. Может быть, они были какие-то несовершенные, как и мы все, у каждого был свой путь. Но все равно то, чем они были наполнены, вот эта доброта, внимание, повторюсь, да, вот эта забота, когда тебя окружают, тебя просто вырывают, тебе звонят домой и говорят, вот сегодня у нас будет такая вот молодежная вечеринка, там, да, у нас будут какие-то там дискуссии, у нас будет какая-то викторина, а давай поедем на природу. То есть они просто вырывали меня, и у меня уже не было вот этой борьбы, что кем я хочу быть, потому что в окружении молодежи христианской я ощущала себя абсолютно вообще в своей тарелке, абсолютно замечательно, и при этом я понимала, что это лучшее. Это действительно лучшее, что можно не быть какой-то раскованной, не привлекать к себе внимание, не нуждаться в нем. Когда у тебя есть Бог, все будет, будут друзья. И вот это действительно было новое окружение, да.
1: Да. Ну вот в совокупности с этим, что еще привлекло в Боге? Что еще ты делала для того, чтобы понять вообще характер Бога и впустить его в свою жизнь?
2: Что делала? Ну, наверное, в служение сразу. Лучше приходить сразу в служение. Потому что иногда, да, приходит молодой парень или девушка, да, и вот не находит себя. Лучше не задерживаться, не оставаться на своем месте, действительно заняться каким-то служением. Нужно подойти, спросить, чем-то интересоваться. Богу всегда нужны люди, везде, в любом служении, неважно, это служение детям, молодежи, волонтерское служение. То есть есть всегда, где можно служить. И только благодаря служению, через служение в детском отделе, в молодежном, ты обретаешь себя, начинают развиваться какие-то качества. Ты сам не замечаешь, как меняется все вокруг, просто переворачивается на 360 градусов. Ты понимаешь, что то, что раньше тебя интересовало, теперь оно все какое-то новое, все по-другому.
1: Лена, я смотрю на тебя, ну ты прям светишься. Просто это действительно Божье провидение и результат Его благословений. И я хочу сейчас просто о истории поговорить. История достаточно тяжелая и для тебя, и для всей твоей семьи. Но несмотря на вот это испытание, вы все прошли вместе с Богом. И я знаю, что было касание Божьей руки, самой Божьей руки. Вот да. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
2: Да, Анечка, но это две разных истории. Да. А прикосновение Божьей руки почти 10 лет назад. Да, Господь прикоснулся ко мне. А в моей жизни была запланирована операция, я буду вкратце говорить. Она была запланирована, она была необходимая, она была несложная. Но в процессе операции была допущена врачебная ошибка, и врач это признал сам. И получилось так, что врачебная ошибка, я после операции, я в палате, и я

0: что-то не то. И мне звонит мой друг, один, с которым мы в служении, тоже очень много. И я ему говорю: Сережа, мне кажется, мне не просто кажется, я ухожу. Он говорит: да что ты, ты не уйдешь, ты что, даже об этом не думай. У нас такая молитвенная цепочка. Ты знаешь, сколько сейчас за тебя молятся людей? Нас очень-очень много. Мы за тебя боремся на коленях. Ты не уйдешь, поверь. Эти слова явились таким утешением. Утешением я заснула. И рано-рано утром я думала, что супруг сидит возле меня. Либо медсестра пришла что-то мне поправлять, или меня опять куда-то везут на анализы, на обследование. Я ощутила прикосновение руки. Руки нечеловеческой. Руки довольно большого размера. Она была большая. Но это было реально. Это было неимоверно реально, потому что я была в себе, я была в сознании. Я была абсолютно вменяема, нормальна. Я много раз себя проверяла. Может, что... Это была большая рука, которая провела от макушки моей головы вот по всей голове. Это было такое теплое, неимоверное прикосновение. В следующее мгновение я открыла глаза и попыталась уловить, что же это было. Я увидела, супруга рядом нет, медсестры нет. И я сразу, не замедляя, я просто осознала, что это было прикосновение. Я и не знаю, ангела моего, который рядом со мной всегда пребывал. Но это было так реально, так ощутимо, я чувствовала. И после этого все, уже страха не было. То есть я понимала, я могу уйти, я могу остаться по Божьей воле, но страха уже не было. То есть я уже не боялась.
1: Что было в сердце? Что ты чувствовала?
0: В сердце была такая, ну, неимоверная теплота, радость от того, что Господь ко мне прикоснулся. Мне хотелось сразу с кем-то поделиться. Я позвонила сразу супругу. Я говорю: Коля, ко мне... Я ощутила прикосновение Божьей руки. Ко мне Господь прикоснулся. Он чуть ли не плакал таким дрожащим голосом, говорит: ты действительно это, ну, ощутила на себе? Я говорю: да, это было очень ощутимо. И после этого... Это ведь как... Когда Христос пришел в дом Петра и прикоснулся к его теще. Помните, да?
1: Да.
0: Она встала и начала служить. Она не могла по-другому, потому что к ней прикоснулся сам Иисус. После этого прикосновения я уже не могла быть прежней. Все, все, все в моей жизни перевернулось во всех сферах, во всех.
1: Что произошло? Что ты почувствовал? Что необходимо сделать теперь?
0: Я поняла, что Господь, Он приготовил для меня что-то большее. То, как я жила раньше, больше не может быть. То есть все, что я допускала, может, какой-то грех, да, а мы знаем, он может быть и малым, от этого он не перестает быть грехом. Я поняла, что нельзя как раньше. Как раньше быть не может. Уже после прикосновения Божьей руки не может быть, как раньше. И Господь стал менять весь мой жизненный путь. Это происходило и в отношениях с детьми, и в отношениях с супругом, в служении. Господь открыл новые такие грани, наделил меня новыми способностями, о которых, наверное, мы позже, да, еще поговорим. То есть все изменилось.
1: Лена, у тебя... Трое деток прекрасных, сын и две замечательные дочки. Для них, конечно, я думаю, что вот для дочки, для сына, для старших, особенно когда они понимают, да, что вот с мамой что-то происходит, да, и со здоровьем все плохо было на тот момент. Вот как они вообще в целом отнеслись, и вот когда вот эти изменения произошли, что в их сердцах тоже случилось? Наверняка они тоже почувствовали, что и с ними изменения происходят.
0: Да, да. Они были поменьше, конечно. Это было 10 лет назад.
1: Угу.
0: То есть это Данечке было 14, а девочкам вообще да. Еще

0: Меньше, да. Младшей было чуть больше 2 лет. И они оставались одни, потому что когда меня ведь повезли в Краснодар, и там под руководством профессора меня там спасали, бригада врачей, Господь их руками действовал уже, это было чудесно просто. Они дома оставались одни больше месяца, потому что супруг был все время рядом со мной. И младшая, Аннелиза, она уже называла братика, сестричку мамой и папой, потому что они ведь ее укладывали спать, они ее кормили. Наши братья и сестры приезжали, привозили им еду. Ну, то есть большая поддержка от церкви была очень. Столько молитв. Можно сказать, что мы вместе. Вместе — это победа такая веры, когда за тебя молятся очень много людей. А детки, да, они тогда были поменьше, но они очень переживали. Сейчас, когда они вспоминают это, вот Радмила, когда вспоминает, или слышит где-то опыт, что какой-то ребенок, может быть, остался без родителей, она сразу благодарит Бога, что вот я в этом возрасте, как эта девочка или мальчик, я могла остаться без мамы тоже. Но Господь ее сохранил. Да, они часто это вспоминают. Это тоже был для них такой опыт веры тогда в их возрасте.
1: Конечно. И уже вот
0: тоже для чего-то им было это дано. Да,
1: абсолютно. Когда... Да. И я думаю, что это также Бог дал вот такую возможность для сплочения вашей семьи, для укрепления вашей семьи. Потому что часто бывает так, что я думаю, что наши дорогие зрители тоже часто сталкиваются с такими моментами, когда испытания, они способствуют разрушению, саморазрушению или разрушению в семьях. Но Бог, вот как мы видим на примере Елены, Он может укрепить, и сплотить, и позаботиться, и благословить. И вот здесь уже пошли такие обильные благословения, и в плане служения, движения стало происходить. Да. Вот здесь, Лен, поподробнее, какие еще моменты вот в творчестве, да, вот в развитии служения стали происходить у тебя?
0: Я всегда считала, что я... Так как я с детства в церкви, я всегда считала, что я очень мало делаю для Бога. Но я так к себе отношусь так очень судейски строго. Раньше относилась строго, сейчас, когда близость с Богом, а сейчас немного по-другому. Но все равно вот это вот понимание, что ты мало делаешь для Бога, и ты, я начала обращаться к Богу и говорить, что Господь, позволь мне делать для Тебя больше. Вот все, что Ты в меня вложил, используй. А все, чего не достает, одари меня еще чем-то большим, чтобы это использовалось действительно в деле служения. То есть, чтобы все, вот, что Ты в меня вложил, все мои способности и таланты, чтобы все было использовано. Ну и потом начались различные проекты. Это медико-миссионерская. Вот сразу же после того, то, что я пережила, через несколько месяцев было медико-миссионерское служение. То есть я поехала учиться. Это был тоже такой опыт. Меня это интересовало, но после пережитого. И вот как-то Господь направил. И я по этой линии, да, обучалась, пошла по этой линии. А потом появилось другое служение. Ну, то есть служение молодежи, служение женщинам.
1: Это давало возможность больше общаться с людьми и поддерживать их, правильно? Вот
0: да,
1: такие
0: да.
1: вот виды служения.
0: Да.
1: Чтобы наши зрители тоже понимали, что вот виды служения, вот, которые Лен как раз сейчас озвучивает, они связаны непосредственно с помощью людям, нуждающимся людям, которые ждут и ожидают, может быть, поддержки или, может быть, потеряны в жизни, и им необходима какая-то помощь. И вот Лена, собственно, как раз вот и занимается вот этими деятельностями, очень полезными, очень ценными. И это действительно здорово, что так происходит. Да. Лен, я вот знаю, что ты пишешь стихи, пусть это и не часто, ввиду деятельности очень активной. Угу. Но вот одно стихотворение хотелось бы услышать.
0: Угу. Ну вот одно сейчас приходит на ум, да? Как часто в сердце мне стучишь, Всевышний, как часто хочешь ты со мной поговорить, а я все притворяюсь, что тебя не слышу, и дверь души я не спешу тебе открыть. Я не хочу признать, что я твое создание. И не хочу признать, я без тебя никто. И продолжаю отравлять свое сознание и пить сбродившее сомнение вино. А ты желаешь обновить мне сердце. А ты желаешь душу обновить, чтоб дальше в жизни не блуждал я иноверцем, чтоб мог тебя лишь одного любить. Желаешь ты, чтоб я тебе был верным и приглашаешь по твоим путям ходить. Желаешь ты, чтоб стал я совершенным и в царстве твоем мог вечно жить. Теперь я осознал, что ошибаюсь, и я не буду отвергать любовь твою. Теперь в своих грехах я пред тобою каюсь. Простить меня за все тебя молю. Я верю, ты простишь меня, Всевышний, и не вспомянешь беззаконие мое. Теперь питай меня духовной пищей, чтоб мог я прославлять величие твое.
1: Слава Господу! Это просто невероятные слова. Это можно назвать признанием в любви Творцу. Вот я бы даже так это назвала. Лена, это очень красиво, правда. И пусть вас Господь действительно благословит вот всю вашу семью дальше, чтобы это все только возрастало в Боге.
0: Слава Господу.
1: Здорово. А вот я знаю, что и дети творческие у тебя, и все и поют, и играют на музыкальных инструментах. А муж также, может быть, тоже участвует в этом, в творчестве. Вот здесь немножечко поподробнее.
0: Да, у него другое творчество.
1: Так.
0: Да. У него такое особое творчество, так как он строитель, и у него все служение связано с этим. Сейчас он очень желает проект вот, помощи людям, где он. Я очень хочу его поддержать в этом проекте. Он очень хочет собирать такую команду молодых парней, которых он может чему-то обучить и помогать в строительстве людям нуждающимся. Mm-hmm. Вот все мы, да, можем служить на своем месте. Будь ты парикмахер, строитель, учитель, музыкант,
1: конечно,
0: художник, да. И вот он этим уже занимался, но только сам или с несколькими, с командой из нескольких мужчин. А теперь вот я ему подсказала, что хорошо, если бы ты вот этому обучал парней, mm-hmm. которые бы вот так же вместе с тобой, под твоим руководством, в одной команде помогали людям. Да, в ремонте. Вот сколько у нас бабушек, да, у которых uh-huh. там где-то крыша прохудилась, да, где-то там она нуждается в каком-то ремонте по дому, да. Да что там бабушек, одиноких женщин, да?
1: Да.
0: И вот он очень хочет такое служение. Это вот он в этом такой художник, музыкант и творец, да.
1: Здорово.
0: Это то, что его, да. А дети, да, они каждый по-своему талантливые, но они все поют, да, все играют. Сын, он еще и художественное закончил, да. Да. Там тоже есть спорт, футбол. Парни организуют матчи различные, да.
1: Насыщенная жизнь.
0: Это тоже очень большое общение, да.
1: Здорово. Вот идет все своим чередом в жизни, да, в жизни каждого христианина, верующего. И бывает, что и любой человек, да, сталкивается с определенными какими-то испытаниями, невзгодами. И так получилось, что и ваша семья полностью, да, вы встретили очередное испытание. Это испытание, оно в эмоциональном плане, конечно, очень, ну, подорвало, тут бесспорно. Лена, вот расскажи поподробнее эту историю, которая произошла буквально несколько лет назад.
0: Да, сейчас уже нетрудно, и, наверное, сейчас самое время ее рассказать. Еще бы год назад я бы не могла вот так с тобой, вот как мы сейчас разговариваем. Да, в июле будет уже 3 года, как вся наша семья, почти вся, кроме старшего сына, он был в отъезде по своему служению. Mm-hmm. Он был приглашен на служение определенное для подростков. Мы ехали тоже на служение для подростков, для детей. Вот. И все, казалось, было хорошо, мы даже пели в машине. Но мы попали в очень серьезное ДТП. Да, я не буду углубляться в подробности, да, но пережили, очень было тяжело. Машина была вся смята, и врачи, когда нас привезли в ближайшую больницу, очень быстро, туда прибыли огромные бригады, нас всех привезли. А врач, главный врач, он сказал: «Вас спас Бог, мы не знаем, как вы все целы и живы», потому что это было удивительно. А машина микроавтобус, но она была очень сильно смята. Когда я ее позже увидела на фотографии, я не могла поверить, что я была там внутри, и я осталась жива. Вот. А муж, когда рассказывал кому-то, он сказал удивительно, говорит: «Я знаю, что там точно был Бог. Там был Бог». Потому что нашу младшую девочку практически, я считаю, что ее ангелы просто на руках. Она была вообще не тронута. Такая маленькая, хрупкая, ей еще 9 лет не было. Она очень худенькая, маленькая. То есть, получается, ее кидало по всей машине. Она практически вылетела на лобовое стекло. И она осталась целой, нетронутой. У нее были там малейшие царапины. Нигде не было ни перелома, ничего. Каждого из нас поражение определенной степени тяжести. Не буду прям их озвучить. У мужа серьезные. На Радмилочку, нашу среднюю дочь, так как у нас машина праворукая, на нее пришел сам больше удар. Да. И она, можно сказать, пережила самую тяжелую операцию на позвоночнике. Да. У меня это были полностью собранные ноги. Вот сейчас я перед вами хожу. Я долго не ходила, я заново училась ходить. Со мной работали реабилитологи. Я долго восстанавливалась. Да. Прошла путь от коляски, ходунков, костылей до нормального человека, которого муж учил ходить просто по набережной заново, когда каждый шаг отдавался неимоверной болью. Да. Я считаю, что это было огненное испытание, которое в жизни каждого однажды случается, а может быть и не раз. Господь проводит для чего-то большего, готовит. Мы точно знали все. Вот у меня сразу после аварии, когда мне начали звонить друзья прямо в палате, у меня была неимоверная радость. Когда мне звонили друзья, и они слышали мой радостный голос, они хотели только услышать мой голос. Потому что уже через полчаса на местном телевидении они увидели нашу машину. Они даже не слышали фамилию, они узнали: мужчина, жена, возраст там был указан, и двое дочерей. Друзья знали, куда мы поехали. Когда они увидели нашу машину, они хотели только услышать мой голос, потому что муж был в реанимации, он был без сознания. А дочка тоже была без сознания, они обои были в реанимации, а я была в сознании, и они хотели услышать мой голос. Когда они слышали радость в моем голосе, даже неверующие, они не понимали, как, а что с тобой? Говорю: «Ну сейчас в меня что-то вбивают». Я еще не знала, что это такое. Это, знаете, когда берут на растяжку ногу, потому что все ноги поломаны и все переломы со смещением. Ну, то есть они не открыты, а везде кости где-то раздроблены, и это переломы со смещением. Говорю: «В меня сейчас что-то вкручивают». «А почему ты такая радостная?» «Я радостная, потому что меня спас Бог». Это было одно. Ну так, как раньше, ты помнишь, да?
1: Да.
0: Я, уже Бог ко мне прикоснулся, уже не было этого страха. Теперь я понимала, что да, мы пережили, с нами произошло что-то страшное, что-то тяжелое. Я понимала, что я в шоковом состоянии. Но радость вот эта, что Господь, Он рядом. То, что я жива, и то, что сейчас Он рядом. Мне рассказали, ко мне пришла женщина, позже я спрашивала, я думала, что это был ангел. Женщина, которая психологическая поддержка вот эта после тяжелых аварий. Она удивительным образом, я еще плохо ощущала себя, я только пришла в себя вообще. она мне говорила о Боге. Я позже спрашивала, я говорила, была эта женщина, потому что мне не верили, никто не говорил, есть такая в этой больнице поддержка. Но позже мне сказали, я узнала, действительно, эта женщина была. Но она говорила о Боге, она меня так утешала, она держала меня за руку, и мои родные были в реанимации. Но радость потом уже, когда она со мной поговорила, она меня держала за руку, говорила о Боге. И уже по телефону с друзьями я говорила о радости, о том, что я счастлива, Господь рядом.
1: Это невероятно.
0: И я верила, что Он не оставит мою дочь, моего мужа, что Он обязательно позаботится.
1: И здесь и друзья, и те же неверующие друзья, наверняка это для них было просто вот... Как так, да? Вот да. Они не понимали.
0: Знаешь, Анечка, моя Радмила, у нее очень дружный класс, и родители наши, они очень активизировались. У нас среди родителей тоже есть врачи. Они начали звонить и говорить, мы хотим помочь, какая помощь, мы позвоним, мы найдем лучших врачей, что нужно, ребята, скажите, что нужно, мы все поможем, мы все сделаем. Я говорила... Молитесь за нас. Первое, что я говорила, я не знаю, из меня это вырывалось. Я говорила о Боге, о Его милости. Я говорила об этом так открыто. Позже они мне звонили и говорили, ты знаешь, что ты сделала в нас? Что? Я говорю, это не я, это Бог сделал в вас. Знаешь, что произошло с ними? Они говорят, один папа из класса, ну, родитель, он сказал, знаешь, говорит, я до этого никогда не молился Богу. Но когда я услышал о вас, и когда я услышал твой голос, насколько ты благодарна Богу, вы такое пережили, и ты мне с радостью говоришь о Боге. Я никогда в жизни не обращался к Богу. А сейчас я обратился к Богу. Я захотел просто сказать Богу спасибо, спасибо, что ты сохранил эту семью. Я говорю, это замечательно. Если через меня потом я вот прям лежа на больничной кровати, я сказала, Господи, если для того, чтобы кто-то из людей могли узнать о Тебе и обратиться к Тебе, нужно было провести меня через это, я согласна. Я согласна, если на то воля Твоя, если кто-то обратился к Богу. Я славлю Тебя, Господь.
1: Это потрясающе просто. Такая история невероятная. Просто часто в жизни людей случается так, что человек начинает ожесточаться в таких ситуациях. Но зачастую так и происходит, что «А где же был Бог? Почему Он это допустил? Почему я лишился родного человека?» Очень много вопросов начинает возникать. Безусловно, это... жизнь каждого и выбор каждого. Но вот та радость, которая была в твоем голосе, я думаю, что она действительно нужна была не только для того, чтобы твой дух был бодрый, да, внутри, чтобы ты могла это снова все пройти, но и действительно для тех людей, возможно, не только для этого мужчины. Я думаю, что еще для ряда людей это должно было случиться. Ты должна была это озвучить, чтобы они увидели вот эту всю ситуацию, то, как да, ты вышла из нее, и твоя семья постепенно вышла, и прославили Бога в своих сердцах.
0: Да. Знаешь, был момент, когда только наша церковь узнала, наша община, да, они настолько, они так испугались, они так переживали, и потом они позже подчеркивали, что мы стали какие-то другие. Вот эта ваша трагедия нас так сплотила, мы стали так молиться, знаешь, и они сейчас это признают, что после вот той нашей трагедии, что после трагедии вот этой семьи Спивак произошли какие-то действительно изменения в жизни церкви. Мы стали, говорит, как-то трепетнее относиться друг к другу, больше молиться друг за друга, больше поддерживать друг друга. Теперь мы стали настолько открыты, да, там открыто говорить, проговаривать друг другу свои проблемы, свои трудности и действительно отдавать их друг другу, делиться этой ношей, да, для того, чтобы молиться друг за друга. В этом же огромное укрепление.
1: Конечно.
0: Господь ведь действительно, Он и в Писании сказал, насколько мы связаны друг с другом, мы так нужны друг другу. И это, я считаю, замечательно.
1: Да. И вы, ваша семья — это пример для церкви, и я думаю, что для ваших друзей и знакомых. Ведь наверняка члены церкви, они также рассказывают о вас, об этой истории и прославляют Бога. Это просто невероятное провидение Божие, Божий план. Да. И это действительно благословение, то есть испытания, которые стали благословениями.
0: Это точно, да. Только так можно сказать, что это действительно было так. На все воля Бога. А сказано ведь в Писании, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Аминь.
0: Да.
1: Лена, я от всего сердца благодарю тебя за то, что выбрала время, приехала к нам и рассказала эту удивительную историю. Спасибо тебе большое. И пусть Господь благословит тебя и всю твою семью.
0: Спасибо, спасибо. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, несмотря на любое испытание, какое бы оно ни было в вашей жизни, Бог любит вас и заботится о вас. И знает ваш путь, и ведет вас. Доверьтесь Ему, откройте Ему свое сердце. И будьте всегда с Ним. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог, в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец. Бог хотел разорвать отношения с Авраамом, забрав от него благословение завета. Но отношения были восстановлены благодаря смерти Агнца. Агнец умер смертью, которой должен был умереть Исаак. Сегодня наше путешествие с вами так и называется. По стопам заместительной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

0: Прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник оставался жив. Вы знаете, очень часто люди думают, читая Ветхий Завет, что там особенно храмовые ритуалы полны всевозможных формальностей, которые люди не понимали. Однако это не так. Всякий раз, когда грешник входил в эти ворота с жертвой и подходил к жертвеннику, священник читал ему историю об жертвоприношении Авраама. Всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. Именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно, но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей истории. Мы помним, мы уже говорили о том, что когда грешник приносил жертву, он должен был возложить руку на голову этого животного. Это символизировало возложение грехов. Тогда это животное несло на себе грех человека. То же самое произошло в Гефсимании. Вот почему Иисус истекал кровавым потом. Потому что именно здесь на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить». Он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него. С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так, Евангелие от Иоанна. Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте, вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

Кто-то может задать вопрос: а для чего нужна заместительная жертва? Кому нужна эта смерть? Неужели Бог не может взять и просто так простить нам грех? Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако за этими заповедями стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой вселенной, кого этот закон охраняет. Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе: подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос. Нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Суды Господни истины, все они праведны. И вот заключение: и раб твой охраняется ими. Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона – смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божьего. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно. Для всякого верующего в заместительную жертву.
Иисуса Христа, нашего Господа.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: И снова здравствуйте, друзья. Мы рады видеть вас на программе «Мужчина и женщина». Он меня не любит. Я чувствую себя использованной. Я не получаю никакой радости от интимной жизни. Для меня это просто боль. Такие жалобы можно слышать достаточно часто. Почему так происходит и что нужно знать мужчине о женской сексуальности? На эту тему мы будем сегодня консультироваться с Людмилой Федоровной Верлан, которая является специалистом в области семейных отношений и в области психологии. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Добрый день, Александр.
1: Итак, женская сексуальность. Скажите, интимность и секс для женщины – это тождественное понятие или это нечто разное?
2: Для мужчины это тождественное, а для женщины это две совершенно разные и не пересекающиеся области.
1: Даже так?
2: Даже так.
1: Удивительно. Ну хорошо, а что тогда женщине на самом деле приносит удовлетворение и удовольствие в интимной жизни?
2: Ну, мужчинам нужно помнить, что зачастую у женщины секс, особенно у рожавшей женщины, у которой много детей, или даже двое детей, ассоциируется с беременностью, с болью, с родами. И женщины зачастую вот этот страх, они боятся, как бы это удовольствие не закончилось потом новым ребенком, естественно, что это сдерживает очень сильно. И, как правило, у женщины секс ассоциируют именно с этим. Ну, до рождения ребенка еще как-то, может быть, есть какое-то полное такое удовлетворение. Но вот после появления ребенка это всегда ассоциируется у женщины в ее памяти, всплывают это беременность, это токсикоз, это роды, это бессонные ночи и так далее, и так далее. Мужчина это не может понять, потому что он этого не пережил. Для мужчины секс есть секс. Интимная близость – это интимная близость. То есть он это воспринимает как вот удовлетворение, он получает огромное удовольствие, тем более, если еще женщина ему отвечает, он получает огромное удовольствие, ему больше ничего не надо. А для женщины это зачастую связано вот именно с такими неприятными воспоминаниями, которые не дают ей возможность полностью расслабиться и получить удовлетворение. И многие женщины говорили, что по-настоящему они чувствовали себя удовлетворенными это до родов и потом после климакса, как ни странно. То есть тогда, когда...
1: То есть страх беременности, он насколько сильный?
2: Он настолько сильный, да. И что, в общем-то, полностью расслабиться уже можно только тогда, когда ты понимаешь, что да, что это уже невозможно, и, в принципе, уже бояться нечего.
1: С этим страхом можно что-то сделать? Вообще, какая роль мужчины вот в этом отношении?
2: Помните о том, что для женщины интимность и сексуальность, удовлетворение начинается не во время полового акта,

0: Естественно, что любящий муж, он будет делать все возможное, чтобы и в этот момент снять напряжение у женщины. Но любящий мужчина будет думать сам о предохранении больше, чем возлагать это на женщину. Он может прилагать усилия, когда женщина видит, что мужчина заботится и предохраняется не только потому, что не хочет большего количества детей, а потому что он ее оберегает, он ее щадит. И он не заставляет ее предохраняться, потому что достаточно многие мужчины, они даже и не думают об этом. Они все возлагают на женщину, в общем-то, это твоя забота, это, в общем-то, твоя проблема, и решает эту проблему самостоятельно. И женщина постоянно в этом страхе, постоянно вот она зажата. А когда мужчина заботится о женщине, и он говорит ей об этом, что ты не переживай, я все сделала для этого возможное, чтобы, в общем-то, у нас были с тобой приятные отношения. Когда мужчина даже вот тоже точно знает календарь и знает эти безопасные дни и воздерживается в опасные дни, для женщины это очень важно. Когда мужчина, он следит за этим сам и не предъявляет свои требования, тогда, когда есть даже самые опасные дни, когда, вероятно, забеременеть, это чуть ли не там 99%. Для женщин это очень важно. И для нее интимность, она начинается не в постели. Для нее интимность – это отношение мужа днем. И для нее очень важно, чтобы муж ее чувствовал, понимал и вот именно заботился о ней. И даже интересно было проведено исследование, задавали такой вопрос. Могли бы вы находиться рядом с любимым человеком, который нежно бы ухаживал, но не вспоминал бы о сексуальной близости? Из 100 тысяч женщин, из 100 тысяч, обратите внимание, 72% ответили «да». И даже одна женщина написала: «Я хочу, чтобы муж меня ценил. Я хочу чувствовать, что он обо мне заботится. Нежные слова и объятия с любовью являются для меня более ценным, чем оргазм, вызванный молчаливым, механическим, эгоцентричным представителем мужского пола». Вот настолько для женщины это важно. И, конечно, понятно, что мужчине этого недостаточно, и любящая жена будет помнить о том, что мужчине это недостаточно, только объятий и нежности, проявленной к жене. Но любящий мужчина будет помнить, что интимность для женщины она заключается не в самом сексуальном таком удовлетворении, а именно об его, как для нее интимные отношения с мужем – это его нежность, его забота, его желание ее защитить от чего-то, предохранить от чего-то. Вот это для нее очень важно.
1: Ну, а почему так получается, что для нее окружение, да, то, что было днем до того, намного важнее, чем сам половой акт?
0: Ну, потому что женщина так устроена. Она более эмоциональна, чем мужчина. Намного более эмоциональна. И для женщины очень важны положительные эмоции. То есть, если у нее стресс или отрицательные какие-то эмоции, женщина не будет испытывать оргазма. Она даже просто не может испытывать оргазма. У нее все начинается с мозгу. У мужчины тоже, но у мужчины оно больше как-то выражается в каких-то физиологических каких-то аспектах. Хотя тоже импотенция у мужчин тоже в мозгу формируется, а не в других местах. А у женщин особенно. То есть если мозг говорит «нет», то даже никакие ласки, никакие там какие-то там, может быть, ухищрения мужские, а тело будет молчать, но не будет отвечать. И даже многие мужчины делают такую ошибку, даже, я знаю, из моего опыта, женщины жаловались и говорили о том, что неплохо, у меня какая-то стрессовая ситуация, случилось что-то, у меня проблема. Я пытаюсь с мужем поговорить, и он меня тащит в постели. Мужчина считает, что он сейчас успокоит жену при помощи секса, а это еще больше усугубляет ее страх, ее ощущение, что мужу нужно только ее тело, а ему все равно, что с ней происходит. И это мужская ошибка.
1: А это так? Разве мужчине все равно в этот момент?
0: Так дело не в том, что ему, может, не все равно. Но мужчина, ему кажется, что если он ее обласкает сейчас и доведет до оргазма, и он думает, что у него это получится. А зачастую женщины просто имитируют оргазм. Когда вот женщине плохо, она не может получить оргазм, это однозначно. Когда она в стрессе, она не может расслабиться. И многие женщины, они просто имитируют это, а потом плачут после этого. Муж заснул, он думает, что все нормально, все хорошо, он удовлетворил женщину, все замечательно. Вот. Она отворачивается к стенке и плачет, потому что муж засыпает достаточно крепко.
1: Зачем она это делает?
0: Если женщина любит мужчину, она понимает, что для него как бы не закончившийся оргазмом половой акт — это удар по его самолюбию, значит, у него не получилось. Это в какой-то мере это, ну, женщина, женская такая жертвенность, потому что женщина действительно, она ради любимого мужчины, она готова даже сымитировать. И многие женщины это делают, хотя это неправильно. Они обманывают этим своего мужа, и муж укрепляется в понимании, в мысли о том, что он же сделал все, что он мог, он позаботился о женщине. А у жены потом на следующий день могут быть крупные неприятности, потому что это и накопление крови в органах малого таза, которые не получили разрядки, это воспаление женских органов, это плохое настроение, и муж никак не может понять, ну, вроде так хорошо все было, все замечательно, а женщина утром стала как Мегера, потому что она еще и наплакалась ночью, и опять она думает о том, что вот она ему не нужна, и что только вот она нужна как объект удовлетворения, и так далее, и так далее.
1: Скажите, романтика, как ее воспринимают современные женщины?
0: По-разному. Но, опять-таки, если это сделано чутко, нежно, с пониманием, тем более, если мужчина заинтересован в том, чтобы действительно завоевать женщину и узнавать все больше и больше ее там, вкусы, ее привязанности. Хотя тоже нужно быть очень аккуратным, потому что, ну, много уже было сказано о языке любви. Бывает так, если мужчина думает, что он может подарками или каким-то таким, может быть, романтическим каким-то таким ужином сделать женщине приятное, а женщине вот это, наоборот, ей неприятно. Мне одна женщина говорит: да что, слушайте, я не знаю уже, как с ним разговаривать, он уже завалил весь дом этими подарками, никому не нужными. А мне важнее, чтобы он мне помог, чтобы он в конце концов уже эту вешалку, которую прошу чуть ли не год, чтобы он ее повесил, он ее не повесил до сих пор. Женщина, наоборот, начинает раздражать, если мужчина не понимает, что для женщины важно, а идет только на поводу своих ощущений. У него язык любви был подарки. Все, и он вот, ее одаривал.
1: То есть иногда женский оргазм начинается с вешалки.
0: Совершенно верно, да, с неповешенной, на место не установленной женщины. Это действительно так. Вы должны четко это, мужчины должны знать. И еще должны помнить мужчины, что женщина, даже сильная женщина, даже женщина-лидер, она готова быть ведомой, но только тогда, когда это делается с нежностью. Женщина, она...
1: Насколько не получается,
0: да. И потом, если это делается с авторитарностью, если это делается, в общем-то, с требованием, ты должна понимать, что я глава семьи. Да, действительно, Бог создал мужчину главой семьи, это однозначно. Но написано: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Это не просто так написано. Это не написано, что заботьтесь о своей жене так, как Христос заботится о своей церкви. То есть это говорит о том, что Бог так создал, это не причуды женские. Бог создал ее эмоциональной, Бог создал ее такой нежной. И мужчина, который хочет иметь рядом с собой достаточно долго такую веселую, нежную и привлекательную супругу, он будет со своей стороны делать все возможное для того, чтобы, понимая, что ей нравится, что ей приятно, вести ее таким вот образом по жизни. Именно руководить с нежностью. И тогда она, вы знаете, как музыкальный инструмент в руках мастера, она откликнется замечательной мелодией любви. Если же муж будет со своей стороны требовать только лишь своего, и потом многие мужчины, это естественно, что это женщина уже должна знать, что это характерно для мужчины, что он, когда получает удовлетворение, он чувствует расслабление, ему хочется действительно отвернуться и заснуть, потому что ему больше уже ничего не надо. Любящая женщина будет это понимать, и, может быть, не будет так остро реагировать на это. Но любящий мужчина будет знать, что для женщин очень важна прелюдия, достаточно длительная, и достаточно длительное, в общем-то, окончание. Нельзя же, говорят, что женщина как электрическая плита, очень медленно она нагревается, а потом очень медленно остывает. И вот момент вот этого остывания или вот этой разрядки для женщин еще более важен даже, чем сам акт. Вот то, что муж не повернулся к стенке и не захрапел, а наоборот, делает все возможное, чтобы она сначала уснула. Вот это очень важно для женщины.
1: Бытует расхожее выражение такое: женщины любят ушами. Вы как специалист согласны с этим утверждением?
0: Да, действительно, это так.
1: Тогда у меня следующий вопрос. О чем говорить мужчине, женщине так, чтобы это удовлетворяло ее, ну, потребность вот, в слышании?
0: Дело в том, что я бы сказала, что даже больше женщине нравится или она любит, когда ее слушают. Угу. Это бывает так, что мужчину раздражает очень сильно. Но для женщины очень важно, чтобы ее выслушали, ей посочувствовали. Вот очень важно вот этот момент. Ей важно, чтобы ей посочувствовали. Ей даже зачастую не нужны советы. Ей даже не нужно, чтобы там мужчина что-то говорил. Если она говорит, может, ты знаешь, у меня так сильно голова сегодня болит. Говорит, ну вот возьми таблетку и выпей. Она не это хочет услышать. Она хочет услышать, я понимаю, что ты сегодня очень сильно устала. Иди, я тебе массажик сделаю, у тебя все пройдет. Она это хочет услышать. А мужчины, они практики, они логики. Ну да, вот есть проблема, значит, вот оно решение. Голова болит, выпей таблетку. Она сама знает, что она выпьет. Она уже ее, наверное, и выпила. Ей, в общем-то, не это важно. Ей важно услышать от мужа, что он ее понимает. Ей важно услышать вот сочувствие мужское, что вот он ей сочувствует, что он ей сопереживает, что он понимает, что ей плохо.
1: А это не будет выглядеть как-то так, вот, знаете, как неумение мужа решать вообще проблемы? Потому что это же ожидается от мужчины.
0: Так дело в том, что в данных случаях и в большинстве случаев женщина ожидает от мужчины не именно вот этого решения проблемы, а именно сопереживания. Потому что зачастую бывает так, что она и сама уже эту проблему решила, но ей плохо. Потому что она эмоционально перетрудилась, ну как, может, действительно выгорела она, но выплеснула очень много эмоций. И нужно сейчас восполнить эти эмоции, ей нужны положительные эмоции. Если муж начнет сейчас решать проблему, то ей будет еще хуже, потому что она эту проблему, может быть, уже даже сама решила. И важно услышать о том, что она любима. Что муж ей говорит, ты знаешь, я тебя понимаю, я понимаю, что сейчас тяжело, но я же рядом. Мы вместе все решим. Вот очень важно, что мы вместе с тобой все решим. Мы с тобой все сделаем, и все будет у нас хорошо, настолько это возможно. Самое главное, ты моя родная, любимая, ты со мной самая дорогая, и у тебя тоже все получится. Вот эта женщина хочет услышать.
1: То есть самое главное не сколько говорить, а сколько слушать и услышать женщину.
0: Да, услышать и сказать ей о том, насколько она важна. Женщина не хочет быть одной из многих. Она хочет быть одной единственной. Это правильно. Тоже так Бог создал. Это Богом установленное правило. И она это хочет слышать, и она хочет подтверждения этого, что она одна единственная в жизни ее мужа, что ни одна другая женщина не занимает то место, которое ей положено. И опять-таки мы говорили о том, что она хочет быть завоеванной, и она хочет, чтобы муж все время подтверждал об этом, что да, она ему важна, дорога, и что он счастлив, что она рядом с ним. Для нее это очень важно.
1: Скажите, что больше всего охлаждает сексуальное желание женщины?
0: Это безразличие мужчины. Когда мужчина это все, как вот женщина сказала, когда мужчина это все превращает в какое-то механическое такое вот воздействие. Это, естественно, что это охлаждает, это убивает любовь. И мне хотелось бы закончить наш разговор тоже интересной такой, как бы, цитатой, высказывание. «Оказанное теплое внимание – это крепкие объятия после секса может быть жизненно важным для женщины. Ее нужда в нежности выходит за пределы полового акта. Абсолютная интимность женщины заключается в спокойном времени, когда мир для нее перестает существовать, и она может просто расслабиться в теплом, полном единении с своим мужем. Для нее это самое важное.
1: Ну что ж, спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваши профессиональные ответы, за ваш опыт. Ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся и желаем вам всего самого доброго, самого хорошего. Будьте счастливы, а самое главное, понимайте друг друга.

0: в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Контраста души». Тема нашей беседы сегодня – «Что посеешь, то и пожнешь». И у нас в гостях священнослужитель Александр Жуков. Это библейская фраза, что человек посеет, то и пожнет, да?
2: Мне кажется, что сегодня останови на улице любого человека, он скажет, что это фраза народная.
1: Уже народная.
2: По-моему, да. Народная.
1: Но она, тем не менее, как бы все-таки из Библии взята.
2: Да, это из Нового Завета. Апостол Павел однажды так красиво сказал в своем письме. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Вот почему-то в народе первую часть не знают или забыли.
1: А вторая стала крылатой.
2: Вторая стала популярна.
1: Что это означает? Что посеешь, то и пожнешь. Ну, понятно, если я посеял там кукурузу, то кукуруза и выросла, да, там, или посадил картошку, выросла картошка, никак не помидоры. Но вот в жизни что это означает?
2: Да, вот красивый привели вы пример. Здесь все так просто, и голову ломать не надо. А вот, наверное, сложнее к восприятию уже другой пример, да? Посеешь привычку, пожнешь характер. Слышали вы такое выражение?
1: Да, да.
2: Вот здесь уже как-то призадумается человек, правда? То есть какая-то причинно-следственная связь, про которую человек подчас не хочет прослеживать. Мы красиво произносим эту фразу, да? Мы придаем значение этим словам. А вот по большому счету по делу, на деле, по жизни происходит все как-то иначе. Мы чаще ищем объяснение в ком-то или в чем-то. Но не хотим признать, что вот случившееся, допустим, да, большей частью это следствие того, что я сделал или как я жил.
1: А разве не бывает по-другому?
2: Бывает.
1: Вы выбирали место своего рождения, своих родителей? Вы давали согласие на свое рождение? Ну, начнем с этого. Что от человека зависит?
2: В данном случае ничего, но... А к чему вы меня провоцируете? Допустим, да, я не выбирал место рождения, это к тому, что, ссылаясь потом на место своего рождения, я начну оправдывать.
1: Если бы я родился в другой семье, если бы условия моей жизни были другие, я бы мог получить образование, то моя жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Но я ничего не выбирал. Я рос вот в том социуме, в котором я рос. Ну, не мог я выбрать, будучи маленьким ребенком.
2: Я согласен, но на это я бы сказал, что вот и... Дан мне этот отрезок в жизни. Он дан мне для того, чтобы я могу изменить в своей жизни то, что, может быть, я пытаюсь взять в союзники того, что я не смог бы никогда изменить. Вот это первая часть текста библейского, который я процитировал. Не обманывайтесь. Апостол Павел слышал эти угрозы людские, которые говорят, простирая перст, да, может быть, и руку, и взор на небо, и виня Бога во всем и во вся. Да, это ты меня родил, да? Это та страна, это те обстоятельства, это та среда. Да
1: нет. Родился человек в семье алкоголиков, рос в таких условиях жутких, вот, и что?
2: Повторюсь, я люблю эту фразу, не обманывайтесь. То есть это обман.
1: Но почему обман?
2: Это попытка успокоить себя в том, что я мог бы изменить в жизни. Я бы смог изменить, для того и дана мне эта жизнь. Разве нет положительных примеров? Вы знаете, я вспоминаю на этот счет своего однокашника. Ныне это заведующий отделением от одного из военных госпиталей. Неотложная хирургия. Я недавно виделся с ним. Это, представляете, почти 20 лет мы не виделись. Мы очень дружили. Этот человек, этот парнишка, этот мальчишка рос в семье практически, ну я не знаю, как часто видел он отца трезвым. Но он вырос... спортивным, интересным человеком, который к спиртному вообще относился категорически. Где гены? Где генетика? Где причинно-следственная связь, которая якобы... Я не против всего этого. По сути, он должен был пойти по стопам отца. Но вот видите, смог еще мальчишкой почувствовать, понять, что это не его путь жизни, что он все сделает в своей жизни, чтобы не он, я надеюсь, не его дети не шли этим путем, чтобы стать человеком с большой точки.
1: Может быть, на один этот пример можно привести 100 других
2: можно,
1: примеров.
2: Можно, я согласен с вами. Может быть, в этом и слабость человеческого рода ныне, которому проще плыть по течению и не бороться с тем, что можно изменить в жизни. А я уверен, нам жизнь дана для того, чтобы мы могли прожить ее красиво. Ну, почти классика, да, изрек. Повторюсь, можно. Другое дело, что вы можете спросить, а источник? Разве они не пытались? Разве да? Есть источник, это Бог. Есть среда, это христианство. Есть место, это церковь. Есть много всего того, что
1: вы
2: человек
1: считаете,
2: может
1: что-то
2: помочь.
1: Доступно всем? Ну, всем. Даже вот церковь, Бог. Ну, представьте себе вот такую семью, да, опустившуюся. Представьте себе ребенка в этой семье. Какой Бог, какая церковь? Да он не знает, ни родители, ни он не знают эту церковь, не видели.
2: А вот здесь
1: и
2: уже...
1: в доме ни одной книги нет, может быть.
2: Да, вот здесь уже, знаете, звучит больше упрек не ребенку, а мне и вам, тем, кто рядом. Христианству вообще всему. Христианству, которое не крестовыми походами, простите, историческое такое отступление, должно заниматься, завоевывая территории мечом, войнами, а должно идти вот в эти семьи. Оно несет ответственность, я несу ответственность. Когда он подрастет, он будет давать отчет за себя сам. Но вот ваш пример – это вызов всем нам, христианам. Мы должны идти в эти дома. Мы должны создавать эти миссии, эти программы. Мы должны сделать все, чтобы таких семей было меньше. Чтобы у этого мальчишки появились книжки. Чтобы кроме только той картины, удручающей, которую он видит, были другие яркие цвета в жизни. Мы должны это сделать. Я и вы.
1: Хорошо. Итак, что человек сеет, то он и пожинает. Во всех ли случаях это так? Мы очень часто сталкиваемся с несправедливостью. Мы очень часто сталкиваемся с этим миром. По сути, он враждебен. По сути, он враждебен. Я не знаю, можно ли говорить о причинно-следственной связи, но человек живет вот действительно в этом враждебном мире, где каждый старается его обмануть, где каждый старается обвесить, обсчитать и так далее, и так далее. Вот. И винить себя в том, что я что-то не так сделал, да нет, приходится защищаться, просто приходится защищаться.
2: Я согласен с вами, нельзя каждый случай, каждому случаю вот так шаблонно приписывать эту фразу. Ну, в каком смысле? Да, есть то, с чем мы подчас невольны справиться. И вы в самом начале задали эти вот основополагающие, да, место рождения, семья, злобность, вот исходящая из какого-то, да, темного мира. Но у нас есть жизнь. Это шанс, который Бог дает каждому из нас. Уже дал, коли я родился, появился на этот свет. И вот как мы ее проживем? В союзе с кем, если говорить об этих силах? Вот вы говорите, обман, насилие. Действительно, тут и я-то вроде и не сеял это, правда? Абсолютно. Почему я должен абсолютно это жать?
1: Вот мне совсем недавно человек рассказал, да, плохо живут, бедно живут, последние $100. Вот было, ну, надо было хлеб купить, пошел поменять. Так обманули, вместо $100 у него оказался в руках $1. Вот, говорит, так обидно было, ну, до слез обидно было. Вот вышел человек на улицу поменять $100 купюру. Обманули.
2: Да.
1: Я-то не сеял это зло, и он не сеял.
2: Мы все живем в этом мире. В этом мире, о котором Библия говорит, что это арена борьбы. И мы никуда от этого не денемся. Книга Откровения, последняя книга в Библии, вот в этом собрании книг Боговдохновенных, она так и говорит, что дьявол и сатана низвержен на землю. Это великая борьба, и мы с этим будем сталкиваться до того момента, пока она не будет обновлена. А пока мы живем в этом мире, мы сталкиваемся с обманом. Что бы я мог сказать? Человек волен избрать, чьим союзником он будет. Вот представьте себе, остаться один на один вот в этой проблеме, о которой вы сказали, а ведь есть проблемы куда больше, куда худшие. Остаться одному или иметь все-таки надежду? Надежду на то, что уже сейчас, уже в этой жизни я могу получить и душевное успокоение, и таких примеров тоже тысячи и миллион, поддержку тех, кто рядом. Я говорю о христианах, по большому счету. Я говорю о деятельности церкви в хорошем смысле, о помощи вот тем, кто обманут в жизни на $100 или на всю жизнь, как он считает, да, и он готов наложить на себя руки, и он не видит никакого смысла жизни. Мы, те, кто рядом, мы как раз-таки должны ему помочь. Но, повторюсь, если говорить о нем, об этом человеке лично, да, или обо мне, если я в такой ситуации, вот эти обстоятельства, они, наверное, должны подтолкнуть меня к тому, чтобы я вновь сделал выбор. А что я буду сеять? Если каждый бы призадумался и остановился, наверное, не было бы тех, кто бы обманывал и кто менял 100 долларов на 1 доллар. В этом, наверное, суть нашей жизни. То есть не задумываться над тем, кто посеял эту ложь. Ну, возможно, и это нужно делать. Но прежде всего подумать, а что я сею? Не обманываю ли я? Но даже если меня обманули, я в своей жизни все силы...
1: А не вправе ли человек отвечать тем же? Если мир такой, с волками жить, по волчьи выть, а куда деваться?
2: Вы знаете, если... Ваш красивый пример, можно я на нем проиллюстрирую? Если я в отместку пойду и буду искать объект, у кого я бы смог так технично 100 долларов забрать и отдать один, то, не знаю, меня эта перспектива не прельщает. Потому что у меня сразу рисуется другая перспектива. Где я окажусь, что будет с моим внутренним миром и кто я стану. Поэтому воздавать воровством за воровство я бы не стал.
1: Смотрите, Александр, вот кто-то мог бы сказать, да, вот люди сеют разное, да, и ну вот смотришь на человека, который очень богат, смотришь на его особняк, наверняка знаешь, что это нечестный человек, наверняка знаешь, что ну, его прошлое, да много таких случаев, он преуспевает, он процветает. Вот он посеял зло, а что он пожал? Он пожал красивую жизнь, он пожал шикарный автомобиль, который, допустим, мне и не снился никогда, да? У него пятиэтажный особняк.
2: Но в чем красота жизни? Вот на этот счет я бы спросил. И вы уверены, что он счастлив? И вы уверены в том, что спроси его, он скажет, да, это предел мечтаний. Это... Чаще всего ведь бывает обратно. В народе так интересно звучат эти фразы, а потом уже не только в народе. Перо писателя оставляет их, да, что самым несчастным человеком является тот, кто кроме денег ничего не имеет. Сколько мы, посмотрите, сегодня пресса, истории, да я не знаю, кинематограф, наверное, на этом тоже строится, да? Богатые тоже плачут. Показывают нам о том, что, ну нет, не это счастье. Тем более добытое нечестным путем. Пожнет, не обманывает Бог и Священное Писание. Пожнет человек то, что сеял, поверьте. Возможно, внешнее вот такое благополучие, оно настолько обманчиво, что коснись души этого человека, а там темно, там нет счастья. Потому что все-таки мы Богом созданные существа. И совесть, она, наверное, самый серьезный долгожитель. Она умирает тогда, когда уже нет ничего. И вот совесть у этих людей, она ведь все равно жива. Она все равно показывает им, что... Не так живешь. Я не вижу счастья в жизни вот в том, что иногда люди, не имея, рисуют себе эту перспективу. Ну, вспомните красивые русские сказки. Ну, вспомните о золотой рыбке. Потому что напрасно записана такая красивая сказка. Вот сейчас мой внук, ну, просто наизусть уже цитирует эту сказку. Я надеюсь, он чуточку подрастет, и я начну объяснять ему истинное значение того, что, может быть, счастье-то не, конечно, не у разбитого корыта, но не было этого счастья и во дворце. То хоть какие-то отношения были у бабушки с дедушкой, а потом и вовсе не стало. Поэтому не в этом счастье.
1: Есть другая сторона еще этого вопроса. Иногда мы сеем, а потом жалеем о том, что посеяли. А изменить-то уже ничего нельзя.
2: Да, вы правы. Очень многое в жизни бывает не под силу изменить, но раскаяние,
1: и попытка... Человек действительно пожинает, вот в этом случае вот действительно он пожинает то, что посеял, и страдает от этого, а это безысходность.
2: Но надо идти дальше. Пока человек жив, у него есть шанс.
1: А куда дальше?
2: Творить добро. Дальше по жизни, в хорошем смысле. Даже если эти шрамы, это боль, причиненная себе или кому-то плохим посевом, оно дало результат. Но надо идти дальше. У тебя есть, у меня есть возможность сеять вновь. Только другое, доброе, светлое. Пока человек жив, он должен быть исполнен оптимизма. Христианство несет
1: хорошо
2: оптимизм.
1: Хорошо так говорить. Это хорошо так говорить. А когда человек находится вот в конкретных обстоятельствах, когда Ну, может быть, да, пример, когда родители, ну, были заняты, не заботились о своих детях. Дети выросли, а родители уже старенькие. И они понимают, что они не нужны своим детям. И это может быть тупиком, страшным тупиком. Вот пожилой человек один и никому не нужен. И он прекрасно понимает, что это его посев, он это посеял. И он не знает, что с собой делать, он себя распинает за это. А что изменить? Время ушло.
2: Ну, вы знаете, время все равно для него есть, пока он еще жив, даже если он глубокий пожилой человек. Время есть прежде всего обрести покой своей душе и не уйти с этого мира вот так терзаемый тем, что жизнь прожита с плохим посевом и с ужасной жатвой. И кроме того, вот эти плоды своего посева, они же и перед ним. Он видит их, и у него есть шанс. Есть шанс, изложив вот всю ту боль, просить, молить того, кто рядом, Бога, чтобы не повторить ошибку тому, кого он породил, кого он неправильно воспитал. Если эти терзания есть, пожилого, молодого, значит, еще живо то, что я сказал, и жива совесть.
1: Да жива. В том-то и дело, что жива. И что делать?
2: Так нужно, наверное, не просто терзаться и мучиться, а предпринимать определенные шаги. Это звучит банально для тех, кто это не изведал. Бог – источник утешения. Это так. Это работает, как сегодня говорят, в жизни человека. Это действительно работает. Это исполнит хоть какой-то отрадой и радостью пожилого человека. Вы знаете, у меня есть чем сравнить. У меня пожилые родители. И я вижу соседей пожилых людей. Вот вижу картину, о которой вы говорите, обреченность. Но я радуюсь, что мои родители имеют эту надежду, веру в Бога. У них иной отпечаток на лице и в жизни. Поэтому вот тем пожилым людям, этот пример, который вы привели, есть источник в любом возрасте, доступный для человека, чтобы не умирать вот с такими муками совести. И чтобы еще, пока я жив, передать этот опыт, пусть плохой, но он опыт, тем, кто, кого я породил, кого неправильно воспитал.
1: Как к этому источнику прикоснуться? Как
2: очень просто. Бог рядом с человеком. Бог рядом с человеком. Достаточно произнести несколько слов. Иногда человек даже их не произносит. Он внутренне кричит. И Бог отзовется. И Бог поможет.
1: Вот просто... То есть что надо сказать?
2: Да бросить вот это зерно. Уж коли мы опять, я хочу вернуться к этой красивой фразе. Что посеешь, что пожнешь. Ну брось это зерно. Брось это зернышко вот в эту почву. Бог ждет этого жеста, шага с твоей стороны.
1: То есть мое слово – это вот зерно, которое может быть брошено.
2: Да, может даже и не слово. Если я вообще одинок, и мне даже сказать некому и не о чем, хотя бы свое, душевное. Брось, оно взрастет. Взрастет покоем в душе, отрадой. Ведь есть разница в том, как люди даже умирают. Согласитесь? Да. Один умирает вот с такой искрой жизни в глазах, что удивляешься. Люди приходят плакать над ним, а он еще дарит и оптимизм. Тогда как другие умирают в ужасной агонии. Это говорит о многом. У них нет надежды, у них нет Бога. Возможно, они действительно пожали то, что посеяли, но не смогли сделать никакого вывода и не успели бросить зернышко веры, последнее зернышко в своей жизни, возможно, которое взросло бы и уже пожинали другие, кого он плохо воспитал. Но они скажут, что в конце последние дни жизни он прожил иначе и задумаются. И вот они плоды этого зерна, зерна веры, обретения Бога. Даже в такой, казалось бы, безысходной позиции.
1: Спасибо за эту встречу, за беседу. Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет! Ребята, Надь! У меня такая радостная новость! Такое счастье! Наконец-то это случилось!
1: Ты что, все контрольные на пятерке написал?
0: Лучше! Я профессию себе выбрал! Всю жизнь думал, кем я стану, когда вырасту, а сегодня меня осенило!
1: Приснилось, что ли?
0: Нет, это случилось, когда я блины пек!
1: Ну что, Марк, я тебя поздравляю! Повар – это профессия нужная, интересная!
0: А при чем здесь повар? Я спасателем решил стать! Это ведь самое важное дело на свете – спасать тех, кому требуется помощь!
1: Подожди, я сейчас попробую отгадать, как ты решил спасать. Ты напек огромную гору блинов и решил накормить много-много людей, ну, чтобы спасти их от голода, так?
0: Не совсем так. Я решил спасти их от пожара, который случился, когда я блины пек.
1: От пожара?
0: Ну, Над, не переживай, я же прирожденный спасатель. Все уже в порядке.
1: Марк, и как это произошло?
0: Ну, понимаешь, первый блин у меня такой вкусный получился. Если бы я не стала спасателем, наверное, в повара все-таки пошел.
1: Ты не отвлекайся, Марк, ты про пожар расскажи.
0: Ну вот, пока я ел свой первый блин, полотенце, которым я держала сковородку, вдруг как загорится. Я его из чайника поливать начал. Угу. Дыма вся квартира была, дышать было нечем. Но я все-таки смог добежать до телефона и позвонить пожарным по телефону 01. В общем, наша девятиэтажка была спасена.
1: Да, Марк, ну ты молодец, что пожарным позвонил.
0: Пожарные меня тоже похвалили, даже огнетушитель подарили. Вот я его с собой принес, чтобы ребятам показать.
1: Ух ты, настоящий.
0: Вот если выдернуть предохранительную чеку и нажать на рукоятку, то вот отсюда посыпется порошок и потушит пожар.
1: Понятно, Марк, ну это хорошо, что ты научился пользоваться огнетушителем, еще ребятам показал, как это делается. Здорово. Но вот знаешь, что касается спасателя, то мне кажется, что он все-таки не устраивает беды, а наоборот, помогает людям, которые в них попадают.
0: Надь, ну я же тогда еще не был спасателем, когда полотенце загорелось. Теперь я очень осторожный буду и любому смогу помочь.
1: Это замечательно. Тогда у тебя есть такая возможность. Наверняка еще не все ребята знают, как нужно вести себя во время пожара, пока помощь не подоспела. Поэтому сейчас я тебе и всем ребятам буду про это загадывать загадки. Ну а ты помогай с ответом.
0: К спасению готов.
1: Дыма в комнате полно, и в глазах почти темно. Чтоб дыхание уберечь,
0: надо на пол быстро лечь.
1: Правильно, ты сегодня так и сделал?
0: Ну, я потом об этом узнал.
1: Я могу сказать, народ, огонь любит кислород. Разгореться, чтоб не дать?
0: Нельзя окна открывать.
1: Правильно. Есть еще один вопрос. Чем накрыть от дыма нос? Ну, скажи скорее, знаток.
0: Нужен мокрый нам платок.
1: Правильно, Марк. Тебя все смело можно записывать в команду юных спасателей.
0: А у меня тоже есть вопрос для ребят. Чем можно тушить пожар, если рядом нет огнетушителя и воды?
1: Интересно, какие ответы пришлют ребята? Наверняка уже многие знают, как вести себя во время пожара, поэтому могут и другим помочь. Марк, ты о чем задумался?
0: Ну, понимаешь, Надь, на свете ведь много опасностей бывает. Вот я и мечтаю, чтобы у меня был такой друг-спасатель, который бы из любой беды меня мог спасти.
1: Я хочу тебя обрадовать. Такой спасатель есть. Он может спасти каждого человека, если он этого захочет. А однажды он совершил настоящий подвиг. Он спас всех людей от гибели. И теперь все люди, если захотят, могут жить вечно.
0: Это Иисус, да, Надь?
1: Правильно, Марк, ты сказала, это Иисус Христос. В переводе с греческого Христос обозначает Спаситель. Вот чуть-чуть позже мы узнаем, где он сейчас находится. Сначала, Марк, давай расскажем ребятам историю о том, как Иисус стал Спасителем.
0: Давай.

0: случилось 2000 лет тому назад, когда Иисус Христос стал спасателем всех людей на земле.
1: Да, Он знал, что плохие мысли и дела людей погубят их, и всю нашу землю тоже.
0: Тогда Он решил спасти людей и умер за их грехи, потому что любит их взаправду, по-настоящему.
1: Иисус вместе со своими учениками пришел в место, которое называлось Гефсиманский сад.
0: Он, наверное, уже знал, что сейчас придут, чтобы схватить его.
1: Да, он уже знал это, и поэтому он стал молиться, чтобы у него хватило сил все выдержать. А когда совсем стемнело, в сад ворвались солдаты.
0: В руках у них были факелы, и у них были с собой мечи и копья.
1: Иисус увидел их и спросил: «Кого вы ищете?»
0: «Мы ищем Иисуса из Назарета».
1: «Это я», — сказал Иисус. Услышав это, солдаты упали на землю.
0: Я думаю, они поняли, что Иисус был необыкновенный человек, и испугались.
1: Да, но опять быстро вскочили на ноги, ведь им было приказано арестовать Иисуса.
0: Иисус спокойно стоял, а солдаты связывали его.
1: Увидев это, ученики очень испугались и бросились бежать. А Иисус остался совсем один с рогами.
0: Насть, а меня однажды тоже друзья бросили. Я как раз на качелях катался. Вдруг из-за угла выбежала огромная собака, и как начала на нас лаять, да все друзья, конечно, убежали. А мне трудно было сразу спрыгнуть с качели. И так мне страшно одному было.
1: И чем закончилась твоя история?
0: Ну, за собакой хозяин прибежал и увел ее.
1: А вот когда солдаты повели Иисуса, никто не пришел к нему на помощь. Его привели в дом, где собрались самые знатные люди. И все они говорили, что Иисус должен умереть. Иисус позволил врагам погубить себя, чтобы все люди могли жить вечно. Его похоронили в пещере скалы, а вход в пещеру закрыли огромным тяжелым камнем.
0: А дальше произошло великое чудо, да, Надь?
1: Да, Марк. Когда ученики сидели и горько плакали, что доброго Иисуса больше нет, им принесли радостную весть, что Иисус воскрес, то есть снова стал живым.
0: Ну и удивились же, наверное, ученики, когда подбежали к пещере и увидели, что большой камень отвален и пещера пуста.
1: Да, Марк. А вскоре Иисус сам пришел к ученикам и сказал им.
0: Он сказал так. Расскажите всем людям, что они спасены и теперь могут жить вечно.

0: Надь, вот здорово! Мой спасатель сам Бог.
1: И всех ребят спасатель, и взрослых тоже.
0: И он всегда рядом, да?
1: Да, просто он невидим, но он всегда слышит нас и готов прийти на помощь.
0: Надь, а ты знаешь песню про спасателей?
1: Да, знаю, Марк. Давайте послушаем ее все вместе. Я думаю, что Иисусу она тоже понравится.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира

смекай, пошли гулять, будем в мячик твой играть. Я считаю, раз, два, три, ну, смекаюшка, лови. Ой, какая неудача, в луже оказался мячик.

скучно стало мне. Что-то мне не по себе. Некому мне улыбнуться. Может, к Ванечке вернуться? Без тебя, Вань, мне хоть плачь на

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на Лицемерию.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о самовнушении. Такая популярная тема среди психологов, среди людей, которые пытаются себя в чем-то преодолеть, какие-то трудности, может быть, чего-то добиться. И куда вообще ни глянь, много хорошего пишут про самовнушение. Вот так ли это? Хотелось бы разобраться.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Ну, самовнушение очень напоминает аутотренинги такие, знаете, раньше были, когда человек ложится, расслабляется и как бы внушает себе, у меня там все хорошо, я там хорошо себя чувствую, там у меня расслабление, как бы вот. Я даже в юности ходила на такие занятия.
4: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
1: Смотришь в зеркало, я...
3: Да, сразу там самооценка лучше становится.
1: Я внушаю, стар, да, я стал очень лучше. Стар, я суперстар, да? И сразу все хорошо.
3: Да, то есть это положительный как бы для меня опыт, но я думаю, что есть в этом некоторые сложности.
1: А какие?
3: Ну, я думаю, что там есть обманчивое как бы внушение. Ты как бы внушаешь, и этим заглушаешь истинную проблему, которая есть и не решается.
1: Не, ну если ты меняешься.
3: Ну, я бы сказала, внешне, может быть, что-то меняется, но внутри не меняется. Если есть серьезная проблема, может быть, проявление только ее какое-то заглушается, а общая, как бы, суть не меняется. То же самое, я не вор, раз, в карман, я не вор.
1: Все замечательно.
3: Да,
5: оправдал себя, да?
3: Сразу оправдал себя, и это самовнушение переходит в самообман.
1: Угу. Что у нас там по определениям?
6: Самовнушение – процесс внушения, адресованный самому себе, один из приемов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике, психотерапии, при обучении иностранным языкам и при самовоспитании.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Самовоспитание.
1: Самоуправление мне больше понравилось. Это пахнет каким-то шизофренизмом. То есть я начинаю, значит, делиться, и одна часть моя становится внушителем или там управляющим, а другая, значит, внушаемым или там этим подчиненным. И я начинаю так... Будь хорошим, будь там таким-сяким, эдаким. А вторая, хорошо, буду, да.
6: Да, вот здесь написано, что с помощью самовнушения можно... излечивать заболевания, а можно и приобретать их.
1: Вот, да.
5: То есть внушил себе, что

0: ты нездоров, да?
1: Но положительный или отрицательный эффект зависит лишь от установки человека.
2: А, то есть, если я буду думать, что это все хорошо, то все будет хорошо, да?
1: Ну, да, такой некий эффект плацебо получается.
2: Ну, вообще весело. То есть, я себе внушаю, что у меня все хорошо, потом верю в это. Станет ли у меня хорошо?
1: Да, очень похоже на самообман.
3: Да. Ну, например, если человеку говорить, там, если он болен реально, да, и что у тебя все будет хорошо, он все равно процент какой-то улучшения начинается у человека, потому что внутренняя составляющая радуется, надеется, какие-то положительные чувства испытывает, соответственно, идет на улучшение. Не 100% будет выздоровление, но улучшение будет, поэтому даже врачи боятся говорить о диагнозе негативном, да, когда человек там рак или еще что-то. Моему отцу, у которого рак был, ему врач не говорил, и мама моя не говорила, что у него рак. Очень долго. А я не знала этого. И так мне было тяжело однажды. Я просто взяла и спросила его об этом. У меня мама потом чуть не убила. У него была истерика. Ему было очень плохо потом. Мы очень испугались, что процесс выздоровления не наступит. Но он отступил. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, а у некоторых людей из-за внутреннего состояния...
2: То есть это дает какую-то эмоциональную поддержку и, как следствие, силы организма для борьбы с ситуацией. Но побочные эффекты-то наверняка есть.
0: Я как-то слышал такая формула жизни «помоги себе сам».
4: Андрей Костерин, священнослужитель, любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Она вот подходит сюда вот к этому пониманию
3: самовнушения,
0: да. Может ли человек сам себе помочь? Есть ли у него такая внутри какая-то сила, которую он так вызывает, и она начинает работать, и он решает какие-то
3: помогает.
0: Свои жизненные проблемы?
3: Некоторым
0: или это помочь. Обман?
3: Не знаю.
2: То есть так убеждал себя, что у меня все хорошо, что сам в это поверил, а на самом деле... Примерно как вот, когда мы говорили о каком-то побеге от реальности. Он убежал от реальности, и вот здесь вот у него все хорошо, в его вымышленном мире, в его грезах, в его мечтах, там, в виртуальном, куда он там погрузился, у него там все замечательно. Потом, когда очнулся, ну, потерпел, взял себя в кулак, пережил там какие-то стрессовые моменты, и опять.
1: Так вот есть разница между самовнушением и самообманом? Потому что мы вот как-то, ну, говорим, да, похоже, что мы говорим о самообмане, если вот... Потому что самовнушение может... Вот спортивный написано там в сфере, да, человек. Ты сможешь это сделать. И он придет к этому и делает.
3: Угу.
1: Просто он пытается...
3: Страх.
1: Он преодолевает какой-то страх, перешагивает через себя, через какой-то там... Ну, там, боязнь, на самом деле. Через страх в основном. Раз. Это самовнушение, но ему помогло. А когда ты создаешь иной мир...
3: Там, воображаемый такой.
1: Воображаемый. Это, наверное, уже не самовнушение или что.
2: А есть у нас определение самообмана? Ну, чтобы сравнить.
1: Давайте попробуем прочитать. Самообман – неосознанный обман самого себя, стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой ее хочется видеть. Самообман – это личные глюки и грезы, жизнь в мечтах и надеждах.
2: Вот интересно. Выдать желаемое за действительное и как бы в это поверить.
1: Да.
2: И самовнушение, которое очень фактически похоже. Учит делать именно это.
1: Это же.
3: Да.
2: И вот как? То есть психологи говорят, занимайся вот этим самовнушением, говори себе, что у тебя все получится, что у тебя все... То есть выдавай желаемое за действительное, и оно произойдет. Но самообман и есть выдавать себе желаемое за действительное.
3: Но самообман, он же чаще всего происходит в человеке неосознанно. То есть он защищает свою какую-то неудобную позицию, неудобное чувство, боль какую-то, да, вымышленным. И он как бы не понимает, что происходит. И он отрицает реальность. Угу. А самовнушение, это получается, ты как бы знаешь реальность, понимаешь, что она ну, неизменима, и нужно как-то выживать. И ты пытаешься внушением как побороть страх, побороть какие-то ну, препятствия, преодоление этой проблемы. Вот тут немножко как бы разные цели, мне кажется, просто.
2: Ну, я как вижу, самообман – это когда это уже вот как факт произошло, что ты себя уже обманул, ты думаешь, что, оно, что есть то, чего нет. А самовнушение – это когда ты знаешь, что этого нет, но ты хочешь самообмануться.
3: Да-да-да.
2: Ты только не называешь это этими вещами. Угу. Ты нарисовал себе мечту какую-то, ты называешь это любыми другими способами. Но, судя по определению, мы видим это одно и то же. И ты начинаешь себя самообманывать. Обман уже в том, что ты отрицаешь, что это самообман. Потом обман уже в том, что ты начинаешь верить, что это тебе поможет что-то поменять. А потом ты видишь, что ой, у некоторых что-то получилось поменять. Не обязательно потому, что он внушал себе это. Может быть, потому что у него были данные к изменению. Может быть, потому что он, кроме этого самовнушения, еще что-то предпринимал. И в итоге у ряда лиц складывается впечатление, что достаточно только говорить себе, что я хорош, или что у меня получится, и у меня все получится. И усилий никаких не прикладывать. То есть почему получилось-то в итоге у тех, у кого получилось? Потому что внушали или потому что была работа?
3: Скорее всего, была работа.
2: Вспоминая здоровый образ жизни, лежащего отдыхающего. Угу. То есть, отдых же тоже один из пунктов здорового образа жизни. Я буду отдыхать и побольше.
3: Но это будет самообман. То есть это удобная позиция, которая комфортна и решает как бы часть проблемы.
1: Ну, а если вот самообман, предположим, да, он, плохо это, но если это человеку помогает, вот как кому-то это помогает.
0: Стоит этим пользоваться, да?
1: Да. Вот я историю интересную, притчу прочитаю.
2: Да, давайте.
1: Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то опрокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, он ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла счастливой. Курица хорошо? В чем проблема-то?
2: Проблема хотя бы в том... Да нет, наоборот. Курица хорошо только потому, что она не узнала правду. Обманывалась ли курица?
1: Да, кстати, да.
2: Очень даже.
0: Скорее всего, так
1: вот
0: и есть.
1: Здесь в определении написано, что самообман может быть как случайным, ситуативным моментом, так и в разной степени осознанной стратегии поведения в жизни. Вот у курицы, наверное, это был случайный самообман.
2: Да. А у человека, занимающегося самовнушением, это получается...
1: Стратегия жизни.
2: Стратегия жизни. Угу. Ой, как тяжко. А тогда становится другой вопрос. Угу. Целый ряд психологов и с большим именем психологов рекомендуют этим заниматься. Куда мы идем как общество?
0: Общество обманутых людей.
1: Можем что-то из Библии вспомнить, связанное вот с таким моментом, как самообман? Кому-то что-то приходит на память? Может, история какая-то?
0: Есть интересный текст из послания в Коринфянах. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И люди многие в нашей жизни, они ищут себе какого-то сообщества людей. И на первых порах кажется, что самое лучшее, что может быть в жизни, у него это появилось. То есть
2: он нашел друзей каких-то, которые его поддерживают и так
0: далее. Да. И как бы они его постепенно вовлекают в свои, может быть, какие-то учения жизненные, философии свои, начинают постепенно развращать. Да. У него раньше были добрые нравы, а теперь от этих худых сообществ он развращен.
2: Есть еще один текст, чуть раньше там же Павел говорит, в 6 главе. Он говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники». И далее по тексту: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». То есть он четко говорит: «Не обманывайтесь». Если вы ничего не меняете в своей жизни, но просто пытаетесь себе внушить, что все у вас замечательно, Бог вас принимает таким, каким и есть, тоже очень интересная ложь получается.
3: Я бы сказала, это не самовнушение, это как бы замещение. Получается, что это тоже как бы вид самообмана, потому что человек это, ну, может быть, до конца не понимает. Он просто оправдывает свои действия, находит как бы для своей головы как бы понимание, что для меня это, ну, не страшно. Я, может быть, там какие-то причины имею, да? Или, ну, кто-то виноват обычно там в таких ситуациях. Меня мама там обижала, папа меня насиловал, там, или еще что-нибудь. Кто-то виноват, и я имею право так поступать. То есть это внутренняя установка, которая не дает человеку исцеления, и он находит оправдание. Это называется замещение даже вот в психологии. То есть это не самовнушение, скорее, это самообман, только разновидность. А вот самовнушение, это вот я считаю, когда человек понимает реальность и начинает, ну, нет, я такой, я хочу исправить эту ситуацию. Ну, то есть он себе пытается это навязать.
2: Меняет в голове себе эту
3: реальность. Намеренно. А это он как бы... Удобно, мозг сам также защищается. Обычно таких людей начинаешь обличать, они сразу тебе критерий списочек, что не извините, у меня
2: потому
3: есть причины.
2: Что они выстроили целую стену такую, потому что им надо было пробиться сквозь собственное же сознание.
3: Да.
2: Когда ты знаешь, что это не так, а ты себя убеждаешь целенаправленно, планомерно,
3: но
2: убеждаешь,
3: он не сидел
2: что это
3: дома
2: так.
3: И не придумывал это. Это происходит, ну, как бы автоматически в голове, потому что, ну, это самообман. А самообман – это неосознанная вещь чаще всего. Человеку удобно так думать и очень приятно. И он сразу находит путь моментально. В голове происходит тут же эта вот связь.
2: А вот интересно, жалость к себе – это тоже получается от самовнушения?
3: От самовнушения?
2: Или от самообмана?
1: Жалость от ожиданий, которые... Жалость к самому себе от ожиданий, которые не исполнились в твоей жизни.
2: А, ну то есть ты себе внушал, что все хорошо, а потом вдруг осознал, что это не помогает, и начал себя жалеть. Или вдруг разочаровался в чем-то, в своих каких-то ожиданиях. Ну, и да. Все, я теперь, значит, ой, все хорошие, а я один плохой, вот, и так далее. Тоже очень распространенный такой у людей с низкой самооценкой.
3: Вот. Нет выхода.
1: Ну, вот у меня вопрос возник. Если мы все-таки на самообмане и самовнушении так, ну, ставим крест, как в христианском подходе, да? А вот человек все-таки хочет поменяться. Человек хочет поменяться, реально хочет что-то изменить в своей жизни. И действительно есть чем поменяться. Как же тогда поменяться, если самовнушение не является христианским способом?
2: Ну, в первую очередь, надо четко осознать, что ты хочешь поменять и почему. А уже потом надо выяснять, можешь ли ты сам это поменять или нет. И вот здесь надо очень четко и точно дать себе ответ, не обманывая себя. Потому что есть некоторые вещи, которые мы сами в себе можем поменять, и тогда мы несем за них ответственность. И есть некоторые вещи, которые мы сами не в состоянии изменить. И нам нужна помощь извне для того, чтобы их поменять. И вот тогда мы несем ответственность за то, ищем ли эту помощь, позволяем ли этой помощи происходить. Потому что... Есть некоторые вещи, которые вот я силен менять. Я силен менять свой режим дня, я силен менять свое питание до определенной степени. Вот. И, естественно, если я пренебрегаю, допустим, сном, опять же, возвращаясь к тому, что говорили, ничего хорошего в моей жизни не будет происходить. Я буду болеть, у меня будут проблемы со здоровьем, соответственно, дальше и с памятью, и с чем только нет. Вот. Но я могу это поменять. Я просто должен что-то сделать в своей жизни, от чего-то отказаться, посвящать, там, получше распределить свое время, еще что-то, чтобы уделять больше времени отдыху, которому я не уделял.
3: Я не совсем соглашусь, потому что самообман вообще сложно человеку самому определить, это раз. Во-вторых, если он начинает даже с помощью кого-то с этим работать, если происходит очень быстрое как бы исцеление от самообмана, то есть человека окунают в его реальность. Он вообще может чуть ли до суицида довести себя.
2: Шок.
3: Потому что он, когда увидит реальность, он скажет, я не могу признать свою, там, что он, допустим, ничтожный человек там, какой-нибудь или страшный грешник, который вообще довел свою жизнь там, до такого состояния, что ему легче просто умереть. И поэтому обычно с самообманом, с серьезными проблемами самообмана работают очень долго и проходят периоды как бы постепенного открытия.
2: Надо сначала выводить оттуда долго,
3: да.
2: А потом...
3: То есть человек потихонечку начинает понимать, что, а возможно, он что-то делает не так. То есть постепенно человеку открывается, и он привыкает постепенно к тому, что у него не всегда как бы все хорошо. Нужно какие-то ситуации менять. И действительно нужна помощь. Чаще всего... психолога или какого-то прям очень хорошего человека, которому он доверяет и который может ему открыть это.
2: Я так понимаю, как с голодовкой, то есть надо медленно из нее выходить, нельзя вот резко, иначе будет хуже.
3: Да, можно как этот, от наркотиков тоже так же, mm-hmm. будет страшнейшая ломка, и неизвестно, чем это закончится.
2: Влияет ли самообман на счастье человека, ну, или самовнушение вот это вот на его удовлетворенность жизни? Вот он, вот как с этой курицей, да, она была счастлива, она обманывалась, но она была счастлива. По-хорошему она была счастлива. Да, если бы ей в последний момент открылось, что все это вообще-то...
0: К чему ведет.
2: К чему ведет, да, и нож там был совершенно не для того, чтобы этот, с собой покончить, а чтобы как раз-таки с ней покончить. Когда, если бы это осознание пришло, что
3: она могла
2: было
3: спастись,
2: бы?
3: Она могла убежать от него.
2: Ну, что-то, да.
0: То увидев есть, ножик, да?
3: Да-да-да.
2: Но этого осознания не было, и она умерла счастливой. Человек, который... находится в состоянии обмана. Может, его не надо так долго и нудно оттуда вытаскивать?
1: Если это неосознанный самообман, да? Если человек все устраивает,
2: да.
1: И окружающих все устраивает.
2: Да. Так не, вот... ну, ты смотришь на эту курицу, ты знаешь, откуда она там взялась, ты знаешь, к чему это приведет, ты знаешь, какой у нее конец будет. И у тебя есть жалость к этой курице, ты можешь ей помочь.
1: Ну, конечно, когда...
2: Открыть ей глаза, может быть, там помочь ей сбежать, там, я не знаю. Но а надо ли?
1: Да. Это вот параллель у меня сразу относительно человека, который смертельно болен, да? Вот ты говорила,
3: про
1: да?
3: папу, да.
1: Да. Что, но в то же самое время не является ли ложь таким людям, да, тем средством, которым мы вводим человека в самообман?
3: Может в какой-то быть, степени, да,
1: может
3: получается.
1: Быть, окружающие люди, ну, или другие какие-то ситуации. Может быть, есть вина в самообмане и на нас? Вот мы,
2: то есть
1: значит, самообман мы осудили, но сказали, да, есть ситуации, когда лучше, говорят, человек правду не говорить.
2: Ага.
1: И в итоге, является ли это лицемерием?
2: И в итоге мы ради того, чтобы помочь ему бороться с болезнью, от которой мы знаем, он, скорее всего, все равно умрет. Говорим ему, у тебя все нормально, ты вылечишься, ну, сейчас будет немножко плохо, но потом все пройдет.
1: Да.
2: Вот. И он надеется, что он...
0: Он цепляется, вот
2: цепляется
0: за, это,
2: да? за эту мысль. Надежду. Угу. Но мы прекрасно понимаем, что шансы у него на выживание там вообще мизерные, если, а то, может, и нет их.
1: И, между прочим, от этой формы уже отказываются. Это раньше очень популярно было в нашей стране.
2: Угу.
1: Да? Но сейчас отказываются. Сейчас говорят больному человеку правду. Я считаю, что это лучше.
2: Может быть, он действительно бы, осознавая, пусть у него пройдет какая-то ломка, какой-то период на то, чтобы принять то, что с ним произошло. В этот период как раз-таки ему нужна будет поддержка, активная поддержка его близких и друзей. Но когда он сможет принять, да. то оставшееся отведенное ему время здесь...
1: Произойдет серьезное переосмысление,
2: да.
1: которое бы не произошло, если бы...
3: И
2: может произойти...
1: А может, это будет стимулом борьбы за жизнь и, наоборот, будет способствовать исцелению?
2: Может быть. А может быть, будет примирение какое-то в семье, которого никак не могло произойти. Да, да. Вот. Какое-то там переосмысление доверия, там еще чего-нибудь.
3: Но это все равно будет, получается, как бы обманутый человек и обманщик. То есть это угу. не самообман. Самообман
2: ну,
3: это
2: да, да,
3: когда
2: да.
3: ты сам себя обманываешь. Ну, а да. тут, получается, врач там и пациент. То есть две личности, которые да. либо обманывают, либо
1: то
3: нет.
1: В самообмане может участвовать не только сам человек, но и его окружающие. Могут помогать ему самообманывать.
3: Да, здесь вот как бы да. Если ну, человек сам настроен,
1: здесь надо быть нам осторожным, понимать и свою ответственность, чтобы не вводить другого в самообман.
2: А когда человек уже находится, и ты видишь, стоит ли ему помогать? Ведь это такой труд вытаскивать его оттуда.
1: Да.
2: И опасный причем. Стоит ли ему помогать?
3: Ну, вот, например, как бы есть виртуальный мир, да, допустим, более спокойный такой вариант, не раковой болезни там или еще что-то такое. Человек живет очень печальной жизнью, допустим. У него нет семьи. Нет нормального окружения.
0: Не получилось,
3: да? Он
0: да.
3: болен какой-нибудь болезнью, которая, ну, она не к смерти, но вот он не имеет возможности общаться там большим количеством людей, знакомства. У него нет будущего, чтобы создать семью там или как-то. И он живет в своем виртуальном мире. Вот он придумал его, не имею в виду компьютерные игры, а вот у него
2: важно.
3: Фантазия, да. Он, он представляет, что он живет в каком-нибудь замке, летает там на
0: это
3: драконе.
0: Это его надежда, да?
3: Да, и, я не знаю, я не жила никогда, не жила никогда в виртуальном мире. Вот. И, ну, знаю людей, которые прям фантазируют. У них там есть семья, они просто рассказывали, есть семья, есть там жизнь, которую им хотелось бы иметь. И они с большим трудом оттуда возвращаются в эту реальность, потому что они, когда они глаза, как говорится, открывают хоть на какое-то мгновение, они становятся очень плохо, депрессия начинается и все такое, и они опять уходят в эту фантазию. То есть у них прям процесс дня. Поел, поспал, сходил на работу, пришел, И я в своем виртуальном мире живу там так хорошо. И они счастливы. Но я не думаю, что это реальное счастье. Но они говорят, что они счастливы. Но я не верю.
0: Это самообман.
3: Это самообман. Но как вот человек вот счастлив, курица вот эта счастлива, человек сидит там и наслаждается жизнью. Но нет у него реальной жизни. Я боюсь, что просто человек поставил на себе крест. Но это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Mm-hmm. Человек поставил на себе крест и не захотел что-то менять в своей жизни в реальной, а просто решил найти легкий выход.
2: Получается,
3: лечь
2: слабость.
3: И придумать. Но это легкий вариант решения, потому что легче придумать себе как бы такой вариант, чем пойти и там на сайт знакомств, там, не знаю, или пойти там к знакомым, сказать, познакомьте меня там с кем-нибудь, я хочу там пойти с людьми общаться. Или сильное разочарование могло подтолкнуть. Обычно это разочарование, то есть какая-то боль, которая не дает человеку войти
2: ведь
3: в реальность.
2: Ведь, в принципе, в обществе предостаточно таких примеров сильных людей, которые, несмотря на какие-то свои проблемы, там, физические или какие-то другие проблемы, они все равно добивались успеха, становились не просто людьми с полноценной жизнью, но еще и публичными людьми при этом, что вот для описанного вами случая, он, казалось бы, вообще что-то невозможное.
3: У них нет сил, потому что чаще всего это, как сказать, тоже я считаю, что это психологическая как бы зависимость от какой-то, от какого-то страха, от какой-то боли. И человек использует самообман как легкий способ, потому что вот эти все внутренние проблемы отнимают силы. Угу. Человек чувствует вот эту вот невозможность что-либо достигать. Они просто сидят в своем мире и говорят, мне так хорошо, и не мешайте мне там жить. И чтобы вытащить из этого, ну, как бы мир человека, практически очень мало шансов. Это хуже всего. Лучше вон выключить компьютер из виртуального мира, перейти вот там, поругаться с ним, да, чем выкинуть из головы.
2: Я когда-то давно писал, просто себе списочек делал такого, что я считаю необходимым для счастья, ну, для себя, например. И один из пунктиков там был, ну, я сначала написал много, потом начал вычеркивать, без чего можно обойтись, и счастье все равно останется. Один из пунктиков был, это знание, понимание истины. Причем истина не просто там правды о чем-то, а вот истины в глобальном смысле этого
0: как
2: слова.
0: Она есть,
2: да, как она есть на самом деле. Угу. То есть вот этот вот рисунок, да, когда берут какую-нибудь фигуру, и вот проекция сюда, она выглядит квадрат, проекция туда, она выглядит там круг, а на самом деле это угу, и точно. то правда, а вот истина, это вот эта вся фигура в целом. Угу. И вот знание и понимание вот этой истины я счел для себя как один из таких компонентов, которые, ну, крайне важны для счастья, потому что оно дает умиротворение, дает спокойствие, дает понимание, что некоторые вещи происходящие, они действительно, вот как мы говорим, они самообман, они ложные, и на них можно не обращать внимания. И мне от этого жить проще, и жить спокойнее. И этот человек, который живет вот в этом пространстве, загнал себя в этот самообман, он просто не понимает, что есть другой вариант, что можно жить вне.
3: А кто критерий, вот у меня вопрос, кто критерий определения реальности дает? Просто для каждого человека есть свое сознание, свое понимание, свое видение. Ну, фильм «Матрица» смотрели, да? То есть человек смотрит через свое понимание, рецепторы там все осмысливают. И вот для кого, для меня, допустим, вот сейчас вот эта реальность, а для кого-то здесь совершенно другое происходит, и они там здесь видят совершенно иное. И вот кто определяет эту реальность? У меня вопрос. Если бы мы, как верующие люди, угу, как мы можем определить реальность Бога, например, или реальность нашей веры?
2: Вы знаете, для меня этот ответ вот в истории Христа с Пилатом. Когда Христос стоял перед судом Пилата, и Пилат готов был его распять, и там был короткий разговор. Пилат спросил его, ты царь? Он говорит, ты говоришь, что я царь? Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Uh-huh. Всякий, кто от истины, слушает гласом его. Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, вышел. Он задал вопрос и не услышал ответа. А Христос
0: не
2: всю жизнь проповедовать о том, что я есть истина и путь,
0: и жизнь.
2: И жизнь. И перед ним стоит вот эта истина, перед ним стоит свидетельствовать об истине. А у меня вопрос есть, а ответа нет. Не хочу ответ.
3: И он уходит.
2: Люди, бегущие от ответов на вопросы, которые их же гложат. Вот это, на мой взгляд, самый
3: страшный
2: великий самообман.
3: Угу.
2: Ну что ж, спасибо, друзья, за это общение. Я думаю, мы продолжим еще общение с другими темами. Увидимся.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Оказывается, для нашего здоровья важна и еда, и ее одежда. Рассмотрим не сами продукты, а то, во что они упакованы. Прогресс в науке и технике сильно изменил виды пищевых упаковок. Если 2 десятилетия назад кусок колбасы спокойно заворачивали в газетный лист, то сегодня на магазинных полках изобилие пластика в сочетании с фольгой и картоном. Изобретены также активные упаковки. К таким упаковкам относятся антифугицидные, антисептические, бактерицидные и даже съедобные пленки. Они призваны не только защитить продукт от нежелательных внешних воздействий, но иногда придают им новые свойства. А что говорят по этому поводу ученые? Из-за высокого содержания токсичных веществ упаковка из поливинилхлорида была запрещена во многих странах мира. Однако она все еще широко применяется в Китае. Использование опасных изделий продолжается на основании нормативных актов, изданных несколько десятилетий назад. Поэтому при покупке пищевых товаров китайского производства надо помнить об этом факте. А чем склеивают хрустящие и блестящие пакетики с пищей? Некачественный клей, использующийся для упаковки чипсов, печенья и сухариков, может стать причиной развития онкологических заболеваний. Чаще всего вредная фольга, флексоупаковка, используется для чипсов, печенья, майонеза, кетчупа и сухариков. Исследования показали, что цианидные соединения, содержащиеся в составе любого клея, без труда проникают через упаковку и попадают прямо в еду. Там они вступают в реакцию с жирами и становятся гораздо более опасными. Главная проблема в некачественном клее. В последнее время в упаковке еды используют не только дешевые, но и опасные клеи технического назначения, хотя это и запрещено. Поэтому при покупке убедитесь, что клей из шва упаковки не высыпается комочками. Некачественные клеи имеют кисловатый запах. В настоящее время для расфасовки молочной продукции, например, сметаны, диетического творога, паст, кремов и йогуртов, широко используют пластиковые коробочки и стаканчики. Сделаны они на основе термопластичных полимеров. Но, к сожалению, и эта удобная и красивая упаковка небезопасна для здоровья потребителей. Совсем недавно Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности провел всестороннее исследование таких упаковок. Ученые выяснили, что полистирольные пластики обладают ограниченной термостойкостью и потенциально опасны для здоровья человека. Под влиянием воздуха, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур, длительности хранения и многих других факторов в упаковке из этого материала образуются токсичные соединения. Из стаканчиков и коробочек эти вещества в различных количествах попадают в расфасованный в них молочный продукт. Полипропиленовая упаковка во многом выигрывает у полистирольной в плане безопасности. Полипропилен и, соответственно, тара из него обладают высокой термостойкостью, высокой прочностью и эластичностью. Одним словом, покупая в магазине диетический творог или любимую сметану, обратите внимание на стаканчики и коробочки, в которые они расфасованы. Добросовестные производители упаковки указывают материал, из которого они произведены, как того требует ГОСТ. Тара из полипропилена обычно обозначается 2 английскими буквами – ПП. Из полистирола – ПС. ПП – безопаснее. При этом существенной разницы в цене на йогурт вы не увидите. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: «Держусь от греха подальше, но не теряю его из вида». Какое меткое выражение. Оно характеризует многих современных людей. Всегда возникает вопрос, а кто делит грехи на тяжелые? Вот, например, когда ты обсуждаешь какой-то поступок, один человек говорит, какой ужас, это невозможно, как это вообще, это кошмар. А другой говорит, ну а что здесь такого? А кто дает подлинную оценку, что это действительно тяжелейший грех, а это, например, ну, назовем это ошибка? Наверное, тяжесть грехов всегда легче увидеть на примере других людей, когда ты смотришь на кого-то, потому что если сам себя оцениваешь, всегда свои грехи кажутся меньше такими, они больше тянут на ошибки, но не на преступления. А когда ты читаешь библейские истории, то вот это и важно увидеть, что Бог считает маловажным, а что Бог считает все-таки тяжелым грехом. И работает ли вот эта система тяжелейших или тягчайших грехов? Давайте разберемся. Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами поговорим на очень злободневную и насущную тему. Как снимается грех с человека? Во-первых, это важна тема по многим причинам, потому что вы знаете, да, что сейчас в это время отмечается Международный день молодежи. Молодежь – это и наше будущее, молодежь – это и наше настоящее. И кто, как не молодежь, подвержены вот этим искушениям и греху или грехам. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы тоже очень подробно разобрали, как с этим грехом обращаться и как научиться не грешить. Как все-таки с человека снимается этот грех, что этому способствует. Для того, чтобы понять, как снимается грех, важно понять, а что такое вообще грех, и почему от него надо избавляться, почему его надо снимать, а что, если человек живет, ну, как вот мы живем с болезнями, да, ну, нет до конца здоровых, есть, как говорят, недообследованные, но, например, живу, да и живу, во мне там какой-нибудь диагноз живет со мной вместе уже сколько лет, да и ладно. И может быть с грехом точно так же. Ну а кто из нас без греха? Правда, вот такие вроде бы понятные вещи мы друг другу говорим. Ну давайте тогда все понемножечку успокоимся и не будем панику поднимать. Ну у кого-то чуть больше грехов, у кого-то чуть меньше грехов. Ну у кого-то, конечно, не, есть такие, знаете, вот прям вопиющие грешники. Ну мы-то не такие. И вот эта вот непонятка вокруг грехов, она нуждается в том, чтобы ее все-таки немножечко как бы не то что разоблачить, а прояснить. Почему? Потому что человек, если будет жить, и он грешит, и он не придает этому значения, то вы же понимаете, что это может очень печально для него закончиться. Я почему сейчас вот хочу привести пример. Буквально вот сегодня мой друг возвращался там с одной поездки, и у него что-то стало там пропускать возле двигателя бензин или солярку. В общем, какие-то там такие неприятные вещи. Сначала запах был неприятный. Он думал доехать уже к мастерской близко, и машина загорелась. И вот потушили, и вот к одним проблемам появились теперь другие. Вот если бы он знал, что машина загорится, конечно, он бы остановился раньше, потому что ну, не было таких мыслей, там какие-то мелкие пары, потения, да, немножко запах. Ну, а оказалось все намного хуже. Вот это и есть ответ на наш с вами вопрос, что когда ты знаешь, что происходит, почему происходит и какие последствия, это одно. Ты будешь тогда немножко по-другому себя вести. Когда ты не знаешь, что происходит и что тебя ждет, то, конечно, тогда будет претензия к Богу, а почему ты нам не сказал, что это действительно вопиющий грех. Да мы бы с удовольствием это делали. Но я хочу сказать, что этот вопрос касается многих сфер. Не только там свинины, не знаю, субботы, как некоторые думают, что все очень так, знаете, примитивно. Нет, задайте любой вопрос. Если ты жить хочешь, знаете, есть пословица, когда жить захочешь не так, извините за слово, раскорячишься, да? То есть это все зависит от нужды, все зависит от того, какие обстоятельства. Иногда человек, когда сыт, он, как написано, и хлеб выбрасывает, а голодный, ему и все горькое сладко. И вот поэтому грех Мы должны будем прояснить, что такое грех. Грех – это не игрушка, не шутка. Это как, ну, если так сравнить, да, онкологическое какое-то тяжелое заболевание, как вирус какой-то оспы. Вот когда ты к нему так относишься и понимаешь, что грех – это плохо. Почему, например, Иосиф мог сказать этой женщине, которая к нему приставала, чужой жене, да, он мог сказать, как я сделал это великое зло и согрешу перед Богом. Он не смотрел, кто меня заметит, кто меня сдаст, там, о, классно мне будет, она же мне будет там ништячки давать, подкармливать, еще что-нибудь. Нет, он сразу понимал, что он делать будет что-то недопустимое. И также можно относиться ко всем вещам, которые Библия называет грехом. Поэтому что такое грех, дает понятие «Божий закон». Закон Божий называет это и это грехом. Нарушение Божьего закона есть грех. Конечно, есть и расширение, что, например, когда человек там сплетничает, лукавит, еще какой-то там помысел глупости, написано грех. Почему? Потому что если просмотреть дальше, помыслил глупость, потом подумал, как ее сделать, потом, когда появилась возможность, ты ее сделал, в итоге грех. Поэтому, убирая вот этот, скажем, промежуточный элемент, можно прямо сказать, помысел глупости равно грех, потому что все равно к этому приведет. То есть, ну, это при таком герменевтическом подходе, при анализе текста мы это увидим. Но я хочу 12 главу 2 книги Царств с вами коснуться. 2 книга Царств, 12 глава – это ситуация, которая потом описывает, что произошло с Давидом после того, как он у Урии забрал его жену. Знал, что это чужая жена, но посчитал, что Урия – это хитиянин, а хитеи – это народ, который подлежал истреблению. И не по, ну, сам себя как бы оправдал. Говорит, ну да и ладно, подумаешь там, да, украл у этого человека. Да, ничего страшного. Да и Урию там на войну пошел Урия, его там отступили от него воины. Сражение усилилось, его убили. В этот момент Бог посылает пророка. То есть вот это предыстория, теперь, ну или история, теперь последствия. Бог посылает пророка. Тот к нему приходит. 12 глава описывает историю. Он рассказывает иносказательно. У одного бедного человека была там овечка бедная, одна, да, и никого не было, кроме этой овечки. И она и спала там с ним рядышком в одной комнате они жили. То есть он как бы такую историю говорит. И 12 глава, с первого стиха она описывает эту историю. Давайте прочитаем. «И послал Господь на Фана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе жили или были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было много, очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. За овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Так говорит Господь Бог Израилев, «Я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула». И ты дал мне, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев, Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе жена. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, и ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Итак, вот в одной истории мы видим и последствия, и наказание, и реакция, и как бы мнение, да, вот что человек сам думает о себе и о том, что он сделал. Ну, давайте посмотрим вот на какой текст. Он говорит: «Я виноват, я согрешил». Он признает свой грех, и он говорит: «И Господь снял с тебя этот грех». Во-первых, в Библии очень много сказано о грехе и о понятии снятия, омытия греха и так далее. Конечно, мы понимаем, что кровь Иисуса Христа, который несет на себе вот эти все последствия греха, является для нас спасительной. Но все-таки хочется немножко как-то так более проще на пальцах показать, а как это происходит. Давайте прочитаем сначала Псалом 31, 5-6 стих. Этот же Давид, Псалом 31, и в 5 и 6 стихе он говорит вот как. Читаем. 5-6. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Очень важно, что он здесь говорит: «Ты снял с меня вину греха моего». То есть в одном случае говорится «грех», в другом случае «вину греха моего». Таким образом, можно ли отличить грех от вины? Дело в том, что да, действительно, эти грехи, то есть эти понятия различны. Потому что бывает, человек совершает грехи, но не раскаивается в них, у него совершенно нет чувства вины за соделанный грех. Что делает чувство вины? Бог использует чувство вины для того, чтобы отвратить человека от греха. То есть проблема не в том, чтобы снять с человека грех. Ну, грубо говоря, есть такая поломка, которую там мастер не может починить. Ну, мы говорим, чем сильнее мастер, тем круче вещи они умеют делать. Ну, хорошо, на земле есть такие вещи, которые вот разбилось, все, уже невозможно починить. А Бог может починить или нет? Конечно, может. Тогда вопрос: ну и пусть себе снимет грех. Бог говорит: да не проблема, я могу снять с человека грех. Проблема в том, что он снова, как апостол говорит Павел, вымытая свинья идет валяться в грязи. Вот где проблема. Поэтому мы, снимая грех, получая прощение от греха, должны в это же самое время испытывать ненависть к греху, нежелание грешить, сожаление о грехе и нежелание огорчать того, кто снял с нас этот грех. Ну, это как бы можно по-разному иллюстрировать в нашей жизни. Если представить, что вы сделали человеку какую-то шкоду, да, там убыток он понес, и потом он это все устранил, а вы пришли и еще раз ему это сделали. Ну, как бы так не делается, да, это, ну, так не должно такого быть. Обычно эти уроки на всю жизнь остаются, запоминаются, и человек более даже становится трепетный, тысячу раз уже подумает. Не то, что там, если первый раз не задумался, то десятый раз он сотому еще, как говорится, расскажет, чтобы так не делать. А тут получается, когда речь идет о грехе, человек как бы, ну, вот так, знаете, ну, простил меня, боженька, прости. Я вот когда слышу такие фразы, думаю, совершенно непонятно, да? Это равносильно, как ты ударил человеку машину, его зовут, к примеру, ну, там, не знаю, Виктор, да? И ты говоришь: Витечка, прости. И пошел. То есть как-то даже, знаете, даже не звучит, потому что если ты на ногу наступил или там чуть-чуть прикоснулся, или, не знаю, там соль рассыпал, то можно сказать: Витечка, прости. Он скажет: да ладно. Но когда ты там полдома сжег человеку, да, и потом сказать: Витечка, прости, так не бывает. И вот поэтому мы, читая эти тексты, видим, что он говорит: я открыл тебе грех мой, я покаялся. Поэтому как происходит процесс снятия греха? То есть грех – это зараза, это такая, ну, беда, это болезнь, которая убьет человека. Он может этого даже не понимать и не оценивать. Ну, как сегодня люди, например, курят, даже вейпы, да, вот эти электронные сигареты. Они вредные, они очень вредные. Ну, как бы не сразу же все так приходит. Да ладно, да как-то нормально. Но вот Бог говорит: я хочу тебя от этого освободить. Таким образом, что происходит? Если человек не понимает, что это для него грех, что это ему плохо, и от этого нужно избавиться, то ты хоть 100 раз с него снимай, он даже злиться будет, что что-то вы мне жизнь портите, меня все устраивает. То есть, как бы, зачем делать насильно человеку то, что он не хочет? Теперь вторая появляется проблема. Человек хочет избавиться от греха, но у него не получается. Вот это уже ближе к нам, да? Многие люди говорят, да, я понимаю, что это плохо, я понимаю, что эта привычка вредна, я понимаю, что так вести себя нехорошо, я знаю, что это неправильно и это грех, но я ничего не могу с собой поделать. Вопрос, почему? Действительно ли ты не можешь с собой поделать? И может ли вот тут Бог помочь? Поэтому смотрите, получается так, вот если есть человек, и он грешник, он делает грех, Бог может снять с него этот грех. То есть он снова безгрешен, чистый. Может он это сделать? Конечно, может. Милость Божья, она покрывает человека, скажем, его грехи и очищает, убирает от него это наказание за грех. Он уже не платит за этот грех, он становится чистый. Хорошо. Но теперь человек снова раз и опять на себя надел эту кепку греха. Опять у него грех. Бог опять может снять? Да, может. Сколько раз? Но если нам он сказал прощать там 490 раз, 70 раз по 7, то, наверное, и он может столько делать. Или, допустим, взять любую тяжесть греха, он прощает. И убийство прощает. И Христос, вися на кресте, тоже говорит: «Отче, прости им, они не знают, что делать». То есть мы наблюдаем эту картину, что он может это снять. Но вопрос, почему он этого не делает? Ну, или не всегда это делает? Почему он, как с Давидом говорит, но так как ты дал повод врагам твоим хулить Бога, да, то ты должен понести наказание. Почему? Потому что в грешном сознании безнаказанность – она дает человеку некое такое право или смелость, дерзновение повторять грех или продолжать грешить. Поэтому Божья проблема с нами не в том, чтобы снять с нас грех. Нет, совершенно нет. Его проблема, как сделать так, чтобы нам грех был противный. То есть не просто врач мне говорит, это вредно, а я сам понимаю, что это вредно. И со своей стороны делаю все, чтобы это не кушать, например, да, не употреблять в пищу. И вот здесь получается, что теперь Бог, он говорит, я тебе и второе могу помочь. А именно, когда ты принимаешь это решение, что ты не будешь этого больше делать, не хочешь этого делать, и тогда Господь говорит, я начинаю тебе помогать и усиливаю твое желание. Поэтому, когда Давид говорит, Господь, крепость моя, то есть, вы понимаете, да, когда ты толкаешь какую-нибудь вещь, там,

Хочу, как тот блудный сын, пойти немножко там, знаете, пофестивалить, поотдыхать, порадоваться, или, как иногда я слышу выражение, рожков поесть, дайте мне это право погрешить и поесть рожков. Бог говорит, хорошо. Вот почему покаяние или без покаяния не бывает прощения, потому что снять с человека грех – это не проблема, но проблема в том, что он опять это как одеяло, знаете, ты снял с человека одеяло, он раз его опять на себя натянул. Почему? Потому что ему без одеяла дискомфортно. И получается, Бог говорит, я не буду против тебя, я хочу с тобой. И отсюда хорошее выражение, когда мы с Богом и Бог с нами, то тогда мы действуем сообща. А сообща что делается? Сообща только идет борьба против греха. Нет ничего более страшного, чем борьба против греха. Поэтому Господь очень красиво говорит во многих-многих местах, что мы должны вникнуть, разобраться и трепетно относиться к тому, что есть грех и что есть праведность. Потому что если мы не дадим четкого определения одному и другому, мы будем или недооценивать праведность, или недооценивать грех. Или мы переоценим праведность, как это иногда люди делают, и говорят, о, это, ну, я, мне очень далеко, я грешник, это только для избранных, для святых. И говорят, да подожди, даже Библия говорит, что Илия был человек, подобный нам. Но помолился Господу, и Господь услышал и ответил на его молитву. То есть, он тоже имел слабости, он тоже имел рвение, он обычный человек, просто избранный Богом для определенного служения, посвященный, как священный сан. И с другой стороны, мы можем точно так же переоценить грех, и чувство вины начнет нам не помогать, а наоборот препятствовать. И вот и получается, что когда мы переоцениваем тот же грех, и чувство вины начинает на нас давить больше, чем оно есть. Бог уже простил нас, Он уже нам очистил нас, да, а мы все живем, не-не, я так тяжело согрешил, не-не-не, Бог никогда не простит мне мой там аборт, убийство, там еще что-то, воровство, я там обидел человека. Бог говорит, да подожди, ты же из-за того, что ты не понимаешь, что на самом деле происходит, у тебя происходит искаженное представление. Мне понравилось такое выражение, да, что зачем ты ругаешься со своей женой перед исповедью, спросил один друг другого. Он говорит, да дело в том, что у меня плохая память, а когда я начинаю с женой ругаться, она мне припоминает все мои грехи, и мне тогда все сразу всплывает, и я могу спокойненько, как сказать, рассказать все, что есть. Но, слава Богу, мы не исповедуемся перед людьми, потому что человек тоже человек, и ему не нужно слышать, как человек грешит, и чтобы это не было для него идеей, искушением. Поэтому надо исповедоваться за закрытой дверью перед Господом. И вот интересно, в третьей книге царств, если посмотреть на еще одну тоже тонкость, историю, в 8 главе, когда Соломон посвящает храм, он молится, и в 35 стихе написано, 8 глава 3 книги царств. «Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте сём и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие». Вы видите, то есть Бог использует рычаги воздействия на человека, чтобы вызвать в нем покаяние. Покаяние – это основание для того, чтобы Бог мог снять с человека грех. И поэтому невозможно откупиться в грехе, потому что грех настолько тяжел, и когда мы говорим там, ну, там заповеди, может быть, тяжелые, не тяжелые, их трудно соблюдать, не трудно. Я вообще удивляюсь, почему люди, между прочим, о субботе говорят, что ее трудно соблюдать. Ежели бы Бог просил что-то двойное делать в этот день, я согласен, это трудно, ты и так устаешь. Но он говорит, отдохни в этот день. И люди говорят, это невозможно исполнить, это не нужно. Как не нужно? А сами потом сидят и на руинах порой своих семей говорят, да вот же, видите же, мы всю жизнь пахали, бегали, работали,
некогда было вот семьей, детьми заниматься, а теперь вот видите, к чему пришли. Бог говорит, да я знаю, что вы люди увлекающиеся, поэтому вам нужна остановка. Остановка для осмысления. Осмысление над прочтением Слова Божьего. И это приведет к тому, что ты будешь понимать, о, так я все-таки грешник. Я грешу, я думал, что это не грех, я думал, это мой характер.

0: Книги «Истинное возрождение», это 29-я страница, там написано так. «Когда Бог прощает грешника, снимает наказание, которое тот заслуживает, и начинает относиться к нему так, как если бы он никогда не грешил, то Господь тем самым ниспосылает ему божественное благоволение и оправдывает его через заслуги праведности Христовой». Очень красивое выражение. Оправдывает его через заслуги праведности Христовой, которая вменяется этому покаявшемуся грешнику. Грешник может быть оправдан лишь через веру в искупление, совершенное дорогим Сыном Божьим, который стал жертвой за грехи виновного мира. Никто не может быть оправдан совершенными им делами. Человек может быть освобожден от вины за грех, от осуждения закона, от наказания за прегрешение только благодаря страданиям, смерти и воскресению Христа. Вера является единственным условием, на котором можно получить оправдание, и она включает не только веру в существование Бога, но и доверие Ему. То есть я доверяю Христу, и Он помогает мне снять с меня мой грех, помогает мне не совершить новый грех. Вот почему надо просыпаться с Библией или с Богом, с молитвой, и засыпать точно так же. И тогда Господь совершенно по-новому откроется для нас. А открывшийся Господь совершенно по-новому представит нам и нашу с вами реальность, наше бытие. Пусть Господь благословит, чтобы вы никогда не засомневались, что Бог не может снять с вас грех. О, вы такой грешник, что это просто ужас. Нет, помните, что сатана будет всегда вас отодвигать от покаяния. Он будет убеждать вас, что не надо каяться, потому что будут над тобой смеяться. Не надо каяться, потому что что ты, хуже всех, что ли? Пусть они вон каются, посмотри, как они грешат. Нет. Вот все, что делает дьявол, это держит нас конкретно за штаны, за рубашки, за шкирку, за все, что хотите, чтобы мы не покаялись. А Христос делает все, чтобы мы покаялись. И пример Давида очень яркое тому подтверждение. Пусть Господь сохранит от греха, от последствий греха, от наказания за грех. И пусть даст дар покаяния в каждую душу, чтобы мы могли смело каяться в наших грехах. А не пытаться думать и говорить, нет, ну в большом грехе я бы, конечно, покаялся. Но это же мелкий грех. Ну там нахамил, там надерзил, там чуть приукрал, там еще... Это ненормально. Грех – это грех, как я сказал. Это вирус, которого надо держаться вообще стерильно, как можно дальше от него. Пусть Господь нас в этом обильно благословит. Помолимся. Отец Небесный, нам так иногда непросто бороться с грехом. Иногда этот грех так крепко впивается своими когтями в жизнь человека. Но очень прошу Тебя, Господи, дай нам это понимание, что нам нужно покаяться в наших грехах. Иоанн Креститель об этом говорил. Ты, когда был на этой земле, тоже начинал свое служение с проповеди о покаянии. И, пожалуйста, Господи, дай силу тем, кто борется с грехом, чтобы они видели, что, уповая на Тебя, обращаясь к Тебе, прося у Тебя эту силу для того, чтобы не грешить, они ее получают. И это работает в повседневной жизни. И они начинают одерживать эти маленькие победы, которые потом в совокупности своей приведут к большому-большому триумфу радости победы. За все Тебе, Богу нашему, слава и честь. Хвала Тебе и поклонение нашему великому Спасителю. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
2: – для вас поет

0: Духовное наследие.
1: Философия есть разумение божеских и человеческих дел, которое учит человека через добродетель, насколько возможно, приближаться к Богу, сотворившему человека по своему образу и подобию. Константин, монашестве Кирилл. Бога сегодня разумеют по-разному. Смысл человеческой жизни также. Конец XX века отмечен необыкновенным синкретизмом, смешением религиозных взглядов. Не минула эта судьба и нашу страну. Сегодня приходится вращаться в кругу стольких всевозможных религиозных и философских представлений, что нависла угроза. Как относиться к ним? Каким образом нашей стране выбрать верный путь? Какие меры принимать при запрещении или, напротив, возможности проповедовать те или иные взгляды? Как нужно нам сегодня обходиться с этим многообразием философского и религиозного опыта? Однажды наша страна уже стояла перед подобным выбором. IX век для Руси был нелегким. Для всех, кто жил тогда на этой территории, приходилось выбирать, делать какой-то выбор между тремя великими религиями. Мусульманство, тогда захватив Африку и Восток, распространялось все больше в Европу и достигло также наших территорий. В то время на территории того, что сегодня зовется российским государством, был также и иудаизм, и он довольно крепко пустил свои корни. Христианство также пыталось проповедовать в этой стране. И когда мы задаем вопрос, почему Русь стала именно христианской, а не иудаистской, не мусульманской и не еще какой-нибудь иной, важно посмотреть, что сыграло самую главную роль в этом процессе. Как известно, немалую роль в христианизации Руси сыграли два известных брата, которые называются в истории просветителями Руси. Это Кирилл и Мефодий. Рассматривая их нравственный, жизненный, религиозный путь, очень важно отметить несколько особенностей, которые и повлияли на выбор тех, кто жил на территории нашей страны. Прежде всего, когда мы обращаем внимание на то, в результате каких обстоятельств сформировалось само мировоззрение Кирилла и Мефодия, необходимо отметить следующее. Оба побывали в одном известном монастыре на Олимпе. Фактически там было несколько монастырей. И вот там, в среде братьев, были представители совершенно разных народов, в том числе и славяне. И вот это интернациональное братье во многом способствовало тому, что взгляды Кирилла и Мефодия стали также интернациональными, евангельскими по сути своей. Они не делили людей на принадлежащих грекам, славянам и так далее. Они видели общечеловеческие ценности. Там же они узнали и славянский язык. Как сообщает летопись, в этом монастыре салуяне все чисто словенски беседуют. Это значит, что там даже на уровне познания языка люди могли общаться друг с другом без каких-либо ограничений. И вот, когда хазары пригласили Кирилла и Мефодия с тем, чтобы он помог им разобраться в вероучении, тогда была предпринята, возможно, одна из первых попыток в истории религии насаждать новую религию. Не мечом и огнем, не на поле сражений выигрывать веру, но словом решить вероисповедные проблемы. И таким образом, как результат этой хазарской миссии, появилась веротерпимость – и возможность представителям разных религий свободно выражать свои взгляды в открытом диалоге и предлагать человеку, постороннему наблюдателю, последовать за той религией, которая смогла представить наиболее убедительные доказательства своей истинности. Это было первым шагом, когда наша Русь постепенно становилась христианской именно в IX веке.
0: Духовное наследие.
1: Далее князь Ростислав услышал о том успехе, который имели братья во время хазарской миссии, пригласил их к себе в Моравию, для того, чтобы они также могли объяснить суть христианской веры. И Кирилл и Мефодий начали с того, чтобы собирать отроков, организовывать училища, учить их грамоте и таким образом распространять новую веру. Они, как известно, были создателями алфавита, в результате которого создалась письменность на Руси. И очень интересно, что первыми словами, которые были записаны на древнерусском языке, были слова из Евангелия от Иоанна. Они звучат так. «Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Словом». Так в современном переводе звучат эти слова. И в том переводе они были очень похожи. Это звучит так. «Иска небе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». И вот когда они создавали эту огромную сеть людей и школ, в которых эти люди обучались, тогда христианство не могло не победить. Ему нечего было противопоставить. Оно было самой образованной и интеллигентной на тот момент религией. И вот в этом свободном споре, в этом открытом диспуте, когда была возможность на уровне не просто эмоций, частных мнений или предрассудков говорить о религии, тогда победа христианства на Руси была предрешена. Но, как ни странно, нашлись противники этому процессу перевода священных книг и Библии на понятный для народа язык. Появилось то, что названо было впоследствии ересью трехязычия, когда говорилось о том, что тремя языками, на которых Слово Божье должно проповедоваться и служба, на которых должна происходить, были языки древнееврейский, древнегреческий и латинский, поскольку на табличке над крестом Иисуса Христа как раз на этих трех языках были начертаны слова. Но тем не менее, несмотря на оппозицию и вопреки ей, христианство восторжествовало на Руси, потому что стало понятным, потому что оно вошло в кровь и плоть русского народа, и таким образом стало его неотъемлемой частью. И сегодня, когда Россия также насыщена всевозможными религиями, представителями разных философских систем, представителями разных церквей, которые спорят друг с другом, которые борются за первенство, разумно было бы, последовав опыту просветителей Руси, пойти тем же самым путем. Спокойно, вдумчиво, рассудительно, разобравшись во всех аргументах каждой из сторон, предоставить Руси свободу выбора.

0: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы увидели первые плоды Пятидесятницы. 3000 набожных иудеев, пришедших для того, чтобы послушать слово о том, как Бог дал Тору, 10 заповедей израильскому народу, приняли Новый Завет, который с ними заключил Господь через кровь Иисуса. Но это еще не все. Проходит некоторое время, и мы видим следующее интересное событие. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Зачем двое учеников Иисуса, прекрасно уже в тот момент понимавшие, что Иисус является тем агнцем, который был заклан, согласно пророчеству Исаии, 53 глава, идут в храм. Неужели в храме они собирались приносить жертвоприношение? Ответ, конечно же, нет. Для этого я вам вот показываю на картинке храм, чтобы вы могли увидеть соотношение того, что из себя представлял храм в целостности и святилище в частности. Вы видите, вот святилище, вот оно, а вот весь храм. То есть святилище, где непосредственно приносились жертвы, являлось лишь малой частью храма. Иисус постоянно бывал в храме при жизни. Вы где-нибудь читали, чтобы он хоть раз решил принести жертву? Храм во времена Ирода – это не было только место жертвоприношений. Храм – это был религиозный центр еврейского народа. И поэтому туда приходили по разным причинам, в частности, вот здесь, в этом углу, северо-восточном, вернее, юго-восточном, находился известный притвор Соломона, где учили фарисеи. Там Иисус в 12-летнем возрасте еще бывал и учился у раввина. Там была так называемая, я бы сказал современным языком, дискуссионная площадка, где люди рассуждали об истинах Божьих и исследовали Слово Божье. И там они молились в 9 час. 9 час – это у нас полдень. Полдень – это время как раз, когда люди собирались на молитву. И сейчас примерно в это же время иудеи, вот я, если походишь по Иерусалиму в ортодоксальном районе, допустим, я вот так часто бывает, зайду в книжный магазин, и где-то около часу дня, и меня спрашивают: вот сейчас у нас время молитвы, мы обслуживать не будем, если вы, евреи, хотите с нами вместе помолиться, то мы вас приглашаем тоже с нами помолиться. Они закроют двери магазина и проводят минут 20 в молитве. Вот. Потом опять открывают. И вот дальше история, она известная, потому что на пути к храму в 3 главе у нас описано, как они встретили парализованного человека, как этот парализованный человек исцелился, как потом они проповедовали. Сколько было на молитве, мы не знаем, но сколько уверовали? 5000 евреев. Вот вам 3000 евреев из диаспоры, 5000 евреев из Иерусалима. Знаете, сколько народу в Иерусалиме, население Иерусалима на начало, на середину первого века нашей эры, сколько проживало? 20 000. Из них как минимум 5000 были христианами. Это большой процент или маленький? Вы понимаете, как можно говорить, что евреи отвергли Христа? Это не соответствует Священному Писанию. Вот. Ну, давайте теперь разбираться, кто каменовал Стефана и что там произошло. Ничего, как говорится, сложного, видите, мы не делаем. Мы просто внимательно Библию читаем. Вот давайте внимательно почитаем, что, с чего у нас начинается история. Слово Божье росло, и число учеников умножалось в Иерусалиме. Соответственно, кто были эти ученики в Иерусалиме? Туристы из Африки. Дальше. И многие из священников покорились вере. При том, что Каяфа, первосвященник, хотел убить Иисуса. Он не зря хотел убить Иисуса. Это угрожало его политической позиции, понимаете? Потому что даже из его собственного рода племени, если он был таки из племени Аарона, обращались, покорялись вере. Благодаря кому? Благодаря Стефану. Хорошо. Но тут возникает интересная коллизия. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и из александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор с Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. То есть результат дальше мы видим. Стефана судили за богохульство, ну и каменовали. Но кто эти либертинцы, киренейцы, александрийцы и еще киликийцы? Давайте посмотрим. Мы немножко уже разбирались с тем, что из себя представлял еврейский народ в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры. И мы говорили с вами о том, что вот здесь, на этой маленькой территории Иудеи, проживало лишь 30% всего еврейского населения. Остальные же евреи, начиная с момента Вавилонского нашествия 586 года, жили в Египте, в Риме. Вот у вас Киренаика. Это сегодняшний район ливийского города Бенгази. Вот у вас александрийцы, вот у нас Киликия, вот у нас все эти диаспоры, это были богатые диаспоры, и они здесь, при Иерусалимском храме, держали свои подворья. Почему? Потому что паломники приходили, им надо было где-то жить, ну и поэтому они оплачивали. То есть это были так называемые эллинизированные иудеи, в основном саддукейского направления, которые вступили в спор с Стефаном. И, естественно, саддукейский синедрион на то время приговорил Стефана к каменованию. Но означает ли каменование Стефана тот факт, что... То есть можно ли поставить знак равенства между каменованием Стефана, произошедшим в Иерусалиме, и между тем, что евреи отвергли Иисуса? Вот она в чем проблема. Правильно ли такая парадигма? Правильно ли такой такая постановка вопроса? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Прежде всего, читаем внимательно книгу «Деяния апостолов». И здесь у нас написано: «Между тем, рассеявшиеся от гонения после Стефана прошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме кого?» Друзья мои, или я не так читаю Библию, или здесь что-то не то написано. Но для меня на основании того, что написано, я делаю вывод, что ученики, которых действительно изгнали из Иерусалима, никоим образом не понимали, что теперь надо поменять проповедь Евангелия и вообще не обращать внимания на своих соотечественников. Хорошо. А соотечественники-то принимали? Давайте посмотрим. Были же некоторые из них. Из кого них? Из иудеев них. Киприяне, киренейцы. Так, а кто такие киприяне? Это иудейская диаспора на Кипре. Вы знаете самого известного в Библии киприянина? Его зовут Варнава. Он левит, киприянин. Вот, киренейцы, я вам показывал Киренаику, это нынешний город Бенгази. Они пришли в Антиохию, и вот там они говорили еленам. То есть вы понимаете, с чего начинается христианство? Христианство начинается с того, что рассеялись ученики из Иерусалима, евреи, им там не дали жить, но они переместились во главе с киприянином Варнавою, они переместились в Антиохию. Вот что происходит по истечении 70 седмин. 70 седмин даны для народа, для города. Город Иерусалим, который имел ключевое значение все эти годы. Гора Дома Господня, мы уже читали в книге пророка Исаии, должна была быть центром поклонения всего мира. Но мы видим, что ситуация меняется, и теперь центром распространения Евангелия становится не Иерусалим, а Антиохия. И вот отсюда Евангелие начинает распространяться прежде всего по иудейским диаспорам. Вы видите синим и красным, синими значками обозначены крупные иудейские общины, прежде всего на территории Малой Азии и Греции. Вот как пошло Евангелие. От Иудеи, где стало проповедовать трудно, в еврейскую диаспору. И вот еврейская диаспора теперь стала центром, который начал притягивать не только евреев, но и греков. Вот как у нас об этом описано в 11 главе с 23 по 26 текст Деяний апостолов. Вот у нас начало христианства. Христианство начинается с Антиохии. Речь не идет о том, что Бог отрезал евреев и куда-то выбросил. Речь идет о том, что храм выполнил свою задачу, Иерусалим выполнил свою задачу, и теперь начинается центробежное движение. Вы понимаете, вот так если говорить о самой, об еще одной разнице между Ветхим и Новым Заветами, мы об этом говорили уже в лекциях, мы говорили, Ветхий Завет основан на том, что Дух Святой, Божья Шехина находится во Святом Святых над ковчегом, где находится закон. Новый Завет, закон где? В сердце. Храм где? А вот сидят храмы. И вот эти храмы пошли, получив Святого Духа, они теперь пошли по всему миру. Понимаете? Речь здесь не идет. Евреи не справились, давайте других возьмем. Речь идет о том, что Новый Завет, Ветхий Завет подразумевал центробежное стремление всех народов на гору Господню, а Новый Завет подразумевает центростремительный разброс Слова Божьего по всему миру, по всем концам земли. Но опять же, давайте посмотрим, на чем центрируется это Слово Божье. Давайте посмотрим. Вот приведем некоторые примеры. Читаем текст. Все просто. Вот приходит Павел в Фессалонику. И куда он направляется? В иудейскую синагогу. Где Павел по обыкновению своему, да? То есть, кстати говоря, у Иисуса тоже обыкновение было ходить в синагогу. И Павел по обыкновению ходил в синагогу. Он три субботы говорил им из Писаний, доказывая, что Мессия должен воскреснуть из мертвых, пострадать и так далее. И некоторые из них, из кого? Из тех, кому он проповедовал в синагоге, уверовали, и также из еленов, чтущих Бога. Кто такие елены, чтущие Бога? Это что, он их понаходил в храме Артемиды? Он их в синагоге увидел. Это уже люди не язычники. Я постоянно буду об этом говорить на семинаре. Бог язычников не спасает. Бог спасает независимо от национальности тех, кто чтит Бога Авраама, Исаака и Якова. Вот здесь и тоже были и евреи, были и еллины, которые приходили уже в синагогу. И если бы это было 20 лет назад, они все спокойненько прошли весь путь обращения в иудаизм, обрезались бы и были бы уже как из народа земли. Да, но вот на этом этапе они присоединились к Павлу. Ну, опять же, Павла не все любили. И здесь были неуверовавшие иудеи, которые устроили гонение. То есть, вот вам первый пример. Потом Павел пишет фессалоникийцам, и мы уже теперь знаем, что фессалоникийская община первохристианская, почему и называется иудео-христианская, она состояла из иудеев, уверовавших во Христа, и еллинов, которые ходили в синагогу и тоже уверовали во Христа. Дальше. Ну, они, конечно, уже не были частью той синагоги. А вот вам другой пример. Все любят Верею брать пример, что это были люди, которые исследовали Священное Писание. Давайте посмотрим. А тех, кто благомысленнее фессалоникийских. Откуда они и кто эти были здешние? Куда Павел и Сила пришли? В синагогу иудейскую. И здесь написано, они приняли слово. Кто они? Те, кто были в этой синагоге. Понимаете? Многие из них уверовали. И также из еленских почетных женщин. Да, то есть уж вы видите, это диаспора, каждая синагога состоит из евреев и уже из еллинов, которые отказались от язычества. Вы понимаете, вот что такое иудейство-христианство. Иудео-христианство, оно не основано на какой-то одной национальности, на какой-то голубой крови. Оно основано на принципе, что есть единый Бог. И есть люди, которые, да, иудеи, а есть те, которые не иудеи. Но тем, которые не иудеи, надо отказываться от язычества. Другого пути нет. Как при исходе из Египта египтяне должны отказаться от язычества, так и здесь Павел работает как с иудеями, так и с еленами, которые отказываются от язычества. Всякий раз Павел начинает свою проповедь в любом из этих городов в синагоге. А в синагоге уже есть и евреи, и еллины. То есть уже почва подготовлена, чтобы убедиться вам в том, как Павел проповедовал непосредственно язычникам, я вам покажу другой пример. Вот что у нас написано в 17 главе книги «Деяния апостолов». Павел и Сила и Тимофей, вот они допроводили, Сила и Тимофей проводили Павла до Афин. И вот Афины, это был таки языческий город. И вот вы видите, Павел возмущается здесь, как много там идолов в этом городе. И опять же, Павел решил пойти здесь за пределы синагоги. Понимаете? То все два примера, Павел в синагоге. А тут смотрите, он в синагоге поработал с иудеями и с чтущими Бога. А также пошел на площадь. И на площади он столкнулся с еленами, не чтущими Бога. Это были эпикурейские философы. И вот здесь мы видим, какая реакция. Что хочет сказать это суеслов? Кажется, он проповедует про чужих богов. Что им не нравилось? А им не нравился сам факт воскресения из мертвых. И мы видим, его приводят в Ареопаг. И здесь, конечно, Павел старается как может рассказывать им, показывать им об этого безымянного Бога. И как только он опять за воскресение заговорил, вот вам. Одни насмехались, другие говорят, послушаем тебя в другое время. Вот и успех проповеди Евангелия язычникам. Вы понимаете? Пока еллины были в синагоге, они принимали. Но только Павел выходит за пределы синагоги к настоящим язычникам, как говорят на старославянской, к поганым, вот к этим философам. Все, как об стенку горохом. В синагоге всегда находятся те, которые его принимают. А за пределами синагоги этот эллинизм, это полностью, полное непонимание. Вы видите, что происходит? Ну, хорошо. Мы видим, иногда Павел говорит о том, что он отправляется к язычникам проповедовать. Давайте тоже в контексте разберемся, как это произошло. Ну, во-первых, у нас говорится о Коринфе. И здесь он находит некоего иудея Акилу и Прескилу, которые помогают ему. То есть вот с чего начинается работа Павла в Коринфе. Иудеев, да? И, конечно же, здесь он опять в синагогам проповедует. И вот здесь, как часто мы не понимаем, в синагоге было сопротивление. Вот здесь нам написано 18 глава 6 текст. Так как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Ну и к каким язычникам он пошел, давайте посмотрим. И с кем он пошел? Вот, например, с ним пошел язычник, который был начальником синагоги, на минуточку. Его звали Крисп. Вы видите, с чего начинается проповедь христианства? Друзья мои, синагоги. Вот посмотрите, Ефес. И здесь он приходит в синагогу. Вот посмотрите, Аполос. И здесь он встречает иудеев. Вопрос же возникает. А о чем, собственно, говорит пророчество о 70 седминах? Неужели это пророчество теперь, посмотрев, мы можем интерпретировать, что Бог кого-то отвергает? Посмотрите, для чего было дано 70 седмин? Друзья мои, Весь язык этого пророчества говорит, часто его не понимают. Люди думают, что это евреи должны были покрыть преступление. Это евреи должны запечатать грехи и загладить беззаконие. Вы понимаете, может ли человек покрыть свое преступление? Может ли человек загладить свои беззакония? Может ли человек стать праведником сам? Смотрите, здесь очень хорошо написано. Покрыто. Это означает кем-то покрыто. Заглажены. Кто-то загладил. Кто может покрыть беззаконие? Кто может загладить грехи? Только святой святых, который помазан в народе израильском. Во время того, как голубь с неба сошел. Вот что такое 70 седмин. 70 седмин показывает определенный этап. Этап, на котором заканчивается храмовое служение на земле и начинается храмовое служение на небе. 70 седмин даны для того, чтобы был помазан наш Господь Иисус, который только Он может загладить наши преступления и беззаконие. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Виктория Ахунтова.

0: Людмила.
1: Моя история началась с самого раннего детства, когда мои родители думали, что у них родится мальчик. Но получилась я, и все папины мечты о сыне разрушились. Тогда был очень большой дефицит на игрушки, и папа достал очень дорогую и редкую по тем временам железную дорогу немецкую. Мы собирали ее по всей комнате. Это занимало очень много времени. У меня с самого детства

Наша страна из серой массы, то есть она становилась такой какой-то разноцветной, веселой. И я была как будто бы на гребне этой свободы и пыталась сопротивляться родителям, обществу вообще. Я старалась сделать всем вызов. И я начала курить. Причем курить мне жутко не нравилось. Чаще стала прогуливать уроки. Я стала хамить учителям. Родители начали активно бороться. После череды запретов возник в один прекрасный момент бунт. Один раз я попробовала уйти из дома. Я очень скоро вернулась. Одну ночь у меня не было дома. Но я стала отвечать родителям хамством и перестала их слушаться. В какой-то момент я попробовала наркотики. Сначала мне казалось то, что я могу себе это позволить когда-то в выходные, но достаточно скоро я начала употреблять каждый день. Я нюхала наркотики, поэтому я не видела трагичности ситуации. Мне казалось такое, то, что я не колюсь, значит, я не конченый наркоман. И мне казалось, что я могу подвязать в любой момент, в любой. Я помню, как я легла на первый детокс. Мне занесли, или у меня уже была на тот момент, серьезная кишечная инфекция. Но была действительно жуткая, жуткая картина. Я весила около 40 килограмм, и я не могла ничего есть. Это, наверное, был такой первый звонок, что мне пора остановиться. Я тогда не поняла этого. Меня возили к каким-то знахарям, я сидела на строжайшей диете, и через 2 недели я смогла ходить. Первое, что я сделала, когда я смогла ходить по квартире, я позвонила своим друзьям, попросила, чтобы мне привезли наркотиков. Моя доза выросла настолько, что мне приходилось торговать наркотиками. В какой-то момент мое употребление, оно настолько становится угрожающим, что один раз, когда родители заходят ко мне в комнату, я сижу вся в крови, потому что не могу как бы уколоться. И я просто начинаю угрожать маме о том, что если она подойдет еще хотя бы на шаг, я не знаю, что я с ней сделаю, если она не даст уколоться. И меня отправляют в психиатрическую больницу. Меня привязывали бинтами там в какой-то комнате, где вокруг лежали сумасшедшие. Я заходила в туалет, где нет перегородок, потому что это туалет для психически ненормальных людей. Я жила какое-то время в том месте, где нет ложек, потому что их можно заточить и ими можно убить. Но это было жутко. Я думала, что это такой опыт, я никогда не буду употреблять. Через какое-то время ко мне приехали друзья и привезли мне немного денег на личные расходы. Посчитав их, я тут же поняла, сколько это в граммах, и в тапочках поймала машину и уехала за наркотиками. Постоянно было так. У меня постоянно был шанс. Я постоянно при первой же возможности убегала, уезжала, звонила. И опять приходила в то же состояние, с которого я пыталась выйти. Однажды мне это все жутко надоело, этот круговорот событий. Милиция начала чаще обращать внимание на наркоманов. Друзья потихоньку стали садиться или умирать. И я поняла, что я не хочу так. И я пошла в церковь. Я помню, что я подошла к иконе Николая Чудотворца и сказала, что ты чудотворец, помоги тогда мне. Я просто хочу бросить употреблять наркотики. Я не знаю, как это сделать. Я думала, что должно что-то произойти, потому что мне тяжело почему-то было сделать этот шаг. Но ничего не происходило. Я приходила так долгие годы и просила одно и то же. Всегда бросить наркотики. Я их не бросала и тогда не понимала, почему. Сейчас я понимаю. Наверное, потому что после церкви я все время ехала к своему барыге за наркотиками.

0: я уже начала общаться с такими людьми. В общем, мою квартиру ограбили мои друзья при мне, вот так. От меня решили избавиться, как от ненужного свидетеля. И после непродолжительной борьбы меня задушили и ударили по голове так, что разломалась маленькая табуреточка для ног, такое из массивного дерева. Когда я очнулась, я не поняла вообще, что произошло. Я помню, что главной травмой на тот момент стала у меня такая вообще глупость о том, что мне отрезали волосы. Я не понимала тогда, на самом деле, всей серьезности ситуации и что на тот момент вообще со мной произошло чудо. С такой травмой, как у меня, люди обычно не разговаривают и ничего не помнят. Врач, который посмотрел однажды на мою томографию, мне сказал: «Ты, наверное, еще не знаешь то, что ты должна что-то сделать для этого мира, потому что я, говорит, не видел таких случаев». Я начала обвинять весь белый свет в том, что у меня произошла такая травма. Мне обещали очень серьезные последствия после нее, и я еще тогда не знала, что мне удастся избежать всего этого, и жила в ожидании этих последствий. И я начала заниматься также со своими друзьями криминальной деятельностью с особой жестокостью. Сейчас я рада, конечно, я никого не убивала, но вот эти события, они постоянно крутились и не давали мне заснуть. Я лежала и думала, что я просто буду гореть в аду за то, что я делаю. Но я не могла остановиться. Мне нужно было очень много наркотиков, и добыть их честными путями, такое количество денег было нереально. Я прожила около 3 лет в таком состоянии. Я не работаю, я не учусь. У меня нет друзей, у меня нет будущего. Сестра, она отрекалась даже от меня, то, что я не ее сестра, потому что, действительно, я, наверное, была похожа просто на уже какое-то животное, несущее зло и разрушение за собой. Я понимала уже, что наркоманию невозможно вылечить медикаментами, невозможно вылечить какими-то, я не знаю, знахарями и так далее, потому что практически все методы были испробованы. Тогда мне предложили лечь в центр. Проходило время, что-то такое начало в моем разуме переворачиваться. Мне было очень страшно возвращаться домой, мне хотелось, чтобы родители еще меня оставили в центре, потому что мое возвращение туда – это равно смерти. И тогда я попросила одного из людей помочь мне, чтобы мне сказали, что мне нужно сказать такое Богу, чтобы он помог мне остаться в центре. Тогда мне дали какую-то молитву, просто элементарную, своими словами, что-то типа: «Господи, я так хочу жить трезвой жизнью, помоги мне остаться здесь еще на месяц». Вы знаете, о моем деградированном состоянии, можно судить. Я не могла запомнить просто эту фразу своим мозгом. Для меня настолько это было чуждо, вот этот набор слов, нормальных, что я взяла бумажку, записала эти слова и каждый день читала их только для того, чтобы родители меня оставили еще на месяц. И они меня оставили. Для меня это было просто какое-то чудо. Просто меня разрывало от счастья. И знаете, я думаю, что это было каким-то семечком, которое в меня попало, семечко веры, и начало разрастаться внутри меня. В первый день, когда начались работы, у нас там был гусиный двор, и мне дали грабли и сказали почистить этот двор. Я стояла и думала: «Господи, что я здесь делаю? Это же просто ужас. Я стою с какими-то граблями». Я как бы представила то, что где бы я могла быть в данный момент. И у меня почему-то какие-то серые стены. Я так думаю, что это, наверное, тюрьма была. Такая какая-то ассоциация: серые стены, какие-то некрасивые кровати. И, знаете, я поблагодарила почему-то Бога в тот момент и начала с таким усердием убирать этот двор, как будто это просто... Просто я профи в уборке этих гусиных дворов. Я приняла решение остаться в другом городе, так как возвращаться домой мне было страшно. И начинала я жизнь с полностью чистого листа, не умея там даже платить за квартиру, какие-то элементарные вещи, не зная даже цену на билет городского транспорта. То есть было такое чувство, что я какой-то инопланетянин. Мне приходилось все узнавать вообще просто с нуля. Очень тяжело было начать работать. Но сейчас я достаточно уже уверенно себя чувствую в той области, где я работаю. И готова идти дальше. Я планирую еще пойти дополнительно учиться. У меня появилось желание развиваться. И во многом очень огромную роль сыграло то, что в сообществе мне предложили как бы путь, некий путь к Богу. Это мне помогло найти... работу, найти отношения, сделать отношения с родителями более такими теплыми и близкими. Появилось доверие между нами, которое сохраняется до сих пор. Я очень дорожу этими отношениями. У меня было очень много игрушек. Мне захотелось отвезти в детский дом. Так как я иногородняя, я искала в справочнике, какой из этих домов был бы наиболее близок ко мне, ну, к моему дому. И я находилась в этот момент на работе, и зазвонил телефон, и я начала принимать факс. И когда я начала читать этот факс, я просто не поверила своим глазам. Это был факс с детского дома с просьбой о помощи. И адрес, когда я посмотрела на карте, был рядом с моим домом. Мое состояние, это было просто... Настолько было это такое воодушевление, я такое поймала чувство легкости, мне перестало интересовать все, что творилось на работе. Я пошла туда, до сих пор считаю, то, что это Бог направил меня туда. Я очень боялась употребления, что я никогда не смогу иметь семью, потому что мне казалось, то, что я точно болею СПИДом, что я болею помимо СПИДа еще там массой заболеваний. На сегодняшний момент одной из самых сильных таких главных мотиваций для меня это то, что у меня появилась надежда, что я смогу иметь здоровую семью и ребенка. На сегодняшний момент я могу точно сказать, что вот это вот счастье и желание жить мне дала вера. И это классно, то, что я могу верить. У меня появился вот реальный путь и реальный выход из ситуации. Я вижу, что ли, теперь, как мне нужно жить. И это мне приносит огромное удовольствие.
1: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Вспомним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения, от латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения, в них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был и сборник Святослава, в котором содержались медико-гигиенические сведения. И сборник Святослава является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславе на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
5: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
2: Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
3: Порой бывает, тебя переполняет чувство. И хочется жить только ради одного человека. Хочется проводить с ним каждую секунду, смотреть в его глаза, писать ему стихи, но он этого не хочет. Не хочет, чтобы ты был или была рядом. Этот человек совершенно ничего не чувствует и не может ничего с этим поделать. Он разбивает вам сердце. Что же делать, если твой возлюбленный не отвечает тебе взаимностью? Не исключено, что за любовь стоит бороться. Но иногда бывают такие случаи, когда это лишь усугубит ситуацию. Если человек четко дал вам понять, что вы не можете быть вместе, может, стоит отпустить этого человека? Да, это крайне нелегко, но существуют советы, которые помогут вам сначала отвлечься, а потом и вовсе забыть его. Первое и самое важное правило. Не сердитесь на человека, которого вы пытаетесь забыть. Возможно, он даже не знает, что вы испытывали к нему чувства. Кроме того, у него могут быть веские причины, почему он не отвечает вам взаимностью. Не злитесь на него, так как часто обстоятельства выше наших возможностей. Не бойтесь показывать свою слабость, будучи наедине с собой. Ваши слезы или ярость должны быть выражены. Если же вы не можете контролировать свои чувства, то стоит обратиться к людям, которые выслушают вас и помогут. Не уходите в себя полностью, отвлекитесь, больше проводите времени с друзьями и родными. Найдите себе новое хобби или работу, которые принесут вам не только прибыль, но и удовольствие. Знакомьтесь с новыми людьми. Знакомства помогут вам отвлечься от своих грустных мыслей. Вы обнаружите, что вам гораздо интереснее общаться со своими новыми друзьями и знакомыми, чем с человеком, которому вы испытывали нежные чувства. И самое главное, всегда помните, что жизнь на этом не заканчивается. Бог дал вам множество возможностей, вас окружает много людей, среди которых, возможно, ваша настоящая любовь. Расскажите ему о своих переживаниях. Молитва принесет мир в ваше сердце и желание двигаться дальше. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Небо на земле». И в течение ближайших 8 программ мы хотели бы особым образом поговорить о жертвах, как неотъемлемой составляющей служения в Ветхозаветном святилище. И у нас в гостях Виталий Иванович Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: А почему такую важную роль играли жертвоприношения, жертвы? Многие люди думают так, что Бог, видимо, в Ветхом Завете проявлял особую жестокость. Угу. То есть за какие-то провинности, за грехи требовал обязательно, чтобы была пролита кровь, причем кровь невинных животных. И сегодня все больше и больше в современном обществе говорится о защите животных, о том, чтобы не было жестокого обращения с животными. Например, в нашей стране сейчас правительство думает о том, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. А в Библии, казалось бы, да, в фундаменте, в мериле христианской веры мы очень много читаем о жертвах, о пролитии крови. Зачем это нужно было?
3: Нужно отметить, как уже шла речь ранее в наших беседах в этом цикле, что способ жертвоприношения, который предписан Священным Писанием и который еще детальнее зафиксирован в документах, дошедших до нас из истории народа Божия, способ жертвоприношения отнюдь не был жестоким. Речь не шла о жестокости. Ну а если поднимать сам вопрос убиения животных, то современное общество делает это в гораздо большем объеме. В древности мясо ели обыкновенно по праздникам. Это было нечто особенное.
2: Потому что, наверное, хранить негде было, не было холодильников и так далее.
3: Так, и потом это и дорого было в экономическом отношении. Богатые могли делать это регулярно. А те, кто жил обыденным способом, да, большая часть народа, они мясо считали на самом деле чем-то изысканным, деликатесом. То есть сегодня современный мир убивает огромное количество животных разным способом, то электричеством, то по-иному, и обыкновенно вот не ставится вопрос о том, что это жестоко. То есть сам факт убиения не надо рассматривать и нельзя рассматривать. Несправедливо было бы рассматривать как проблему нравственную. Вот. А что касается способа убиения, это был самый безболезненный из возможных, согласно тому, как это открыто в Священном Писании и в традиции народа Божия. Но вопрос, конечно же, который мы хотим задать, и который задаем, и который надеемся рассмотреть на протяжении этих 8 встреч, в чем был смысл всего этого? Понятно, зарезал, изжарил и съел. Mm-hmm. Есть смысл. Нужно для питательных веществ и так далее, для продолжения жизни человека. И это считается оправданным. Для тех, кто ест мясо, в чем смысл принесения животных в жертву с точки зрения Священного Писания? Для чего Богу это нужно было? Я хотел бы начать разговор на эту тему с того, чтобы найти в Священном Писании ответы на вопрос, чем эти жертвы не являлись, чем они никогда не представлялись и как Бог их никогда не представлял в Священном Писании.
2: Да, например, мы помним из курса средней школы, когда изучали историю древнего мира, о том, что вот примитивные формы религии, да, языческой религии, там люди приносили жертвы богам, как бы кормили их, идолов, мазали губы кровью этих жертв и так далее. То есть оставляли куски там, этих жертв у идола около этого и думали, что он питается этими жертвами. В Священном Писании иная, да, причина принесения жертв?
3: Коль скоро мы смотрим тоже в прошлое, когда мы говорим о Священном Писании, да, Библия писалась на протяжении приблизительно 15 веков, начиная от 15 века до нашей эры и заканчивая вот первым веком нашей эры, то, конечно же, сразу же автоматически появляется ассоциация.
2: Ну да.
3: Тут же жертвоприношение в Священном Писании, во святилище в Иерусалиме.
2: И рядом языческие.
3: И у, да, язычников, да. Потому вот, если смотреть вот так, не вглядываясь, не вчитываясь в тексты богослужебные, в данном случае Священного Писания, Библии и
2: можно заподозрить, да, заимствование.
3: Можно какие-то увидеть вот так вот чуть ли не тождественность, и совершенно неверно объяснить Для чего это было там, в одном случае, в язычестве, и для чего это предлагает Господь. Потому я предлагаю посмотреть на ряд отрывочков Священного Писания. Исследуя этот вопрос, я нашел минимум 4 ответа в Библии на вопрос, чем жертвы не являются. Вы знаете, порой для того, чтобы построить нечто, нужно вначале разрушить старое, очистить площадку. И вот я надеюсь, мы сможем сделать это для того, чтобы вот подготовить почву, чтобы, начиная с нашей второй беседы, уже задавать вопросы о том, чем же они на самом деле являются. Итак, вот первое место Священного Писания – это книга «Псалтирь», 49 глава. Я хочу предложить стихи 12 и 13 прочитать. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 12 и 13. «Если бы я взалкал», то есть проголодался,
2: это Господь говорит.
3: Господь говорит, «то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?»
2: Риторический вопрос, наверное, да?
3: Да, и ответ на этот вопрос очевиден. Нет, нет. Господь говорит, «я в питании не нуждаюсь». В отличие от языческих богов, функции которых во многом являются проекцией человеческой жизни, они и замуж выходят, и женятся, и детей рожают, и едят,
2: ссорятся, и вредят друг другу, и интриги разные у них там.
3: То, сравнивая вот эти представления с тем, что явлено о Господе, о Творце Вселенной в Священном Писании, мы видим разительную разницу. То есть Господь не питается, Он всех нас питает, да? Он есть источник жизни, он не нуждается во внешнем источнике для продолжения
2: жизни. Чтобы люди кормили его, да,
3: жертвы? Тем более, чтобы люди кормили. Потому он говорит, ем ли я, пью ли я. И дальше 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот такие понятия, как хвала, воздаяние обета и прославление или призови – это уровень взаимоотношений. Это разговор о возможности общения. То есть это не питание божества никоим образом. Но, с другой стороны, Библия, описывая этот вот контраст между Богом живым, истинным и языческими божествами, говорит в книге «Второзаконие» в 32 главе следующие интересные слова, стихи с 36 по 40.
2: «Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне, тогда скажет Господь, где боги их? Твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей».
3: Вот здесь Господь сравнивает себя с теми божествами, которые на земле распространены, и говорит, где те боги, которые ели тук жертв, которые пили. То есть это ссылка на то, как в тот момент, в 15 веке до нашей эры, в язычестве этот вопрос понимался. И как, к сожалению, в язычестве в некоторых направлениях его до сих пор понимается. То есть иногда это кровные жертвы, иногда это бескровные жертвы, пища, рисли, там, сладости, овощи, фрукты и так далее. То есть многие люди доселе разумеют смысл жертвы как вот именно способ Бога накормить. И потому первый ответ, чем жертвы не являются, согласно Священному Писанию, совершенно определенно, это не пища для Бога.
0: Далее в программе.
3: Жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть Бога не обмануть. Что здесь синонимично? Это жертва и молитва. Жертва – это не магическое средство. Это категорически не соответствует Божьему замыслу.
0: Небо на земле.
3: Посмотрим на второй ответ. В книге пророка Исаии, в первой главе, в стихах с 11 по 17, Господь поднимает тему жертв. Исаии 1 глава, стихи с 11 по 17. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Парадоксальное заявление.
2: С одной стороны, есть заповедь, да, о жертвах, заповедь, да. А с другой, говорит, не хочу.
3: Не хочу. И мне это не нужно. Я пресыщен. И вот объяснение, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня».
2: Имеется в виду ладан, да, воскурение, фимиама.
3: Там был состав. Угу. Ладан – это одна составляющая. Есть рецепт изготовления этого курительного состава. Да? Но имеется в виду именно вот это вот воскурение. Так вот, дары могут быть тщетными, напрасными. И вот причина. Беззаконие тире и празднование. И дальше 16 стих и 17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь». То есть, если даже принести жертву по писаному, по всей процедуре, по всему ритуалу, который предписан в законе Божьем, то это, тем не менее, может быть тщетным, может быть напрасным.
2: Если внутреннее состояние человека не соответствует, да?
3: Вот это ключевой момент. То есть Священное Писание говорит нам о том, что жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть сам факт принесения жертвы ничего в себе действенного не содержит. И потому второй ответ на вопрос, чем жертвы не являются? Они не являются магическим средством. В язычестве, если ты правильно произнес заклинание, если ты правильно сделал последовательность действий предписанных, то это считается способом автоматического и гарантированного воздействия на божество. Это способ манипулирования божеством, способ оказать давление на божество. А Господь говорит, пусть жертва принесена, и тук, и, пожалуйста, вам и курение, и все сделано по правилам. Но если это не сопровождается внутренним очищением, если человек, который приносит это, в действительности не выражает этим свое внутреннее состояние, то это все напрасно. И вот на эту тему довольно много сказано в Священном Писании. Причем довольно таким вот жестким языком.
2: Безапелляционным.
3: Посмотрите на 66 главу, например, этой же книги. Книга пророка Исаии, 66 глава, стихи 3 и 4. «Заколающий вола – то же, что убивающий человека».
2: Интересно.
3: Это уж, да. Очень неожиданно звучит. «Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса». «Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь».
2: Свиную кровь – это же мерзость вообще, да, в жертву?
3: Да, согласно закону Божию, свинья – нечистое животное. «Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу».
2: Ну, то есть такой гротеск, он для чего-то в этом контексте здесь используется, да?
3: Господь, безусловно, как-то желает привлечь внимание своего народа, потому что ясно, что это такой гиперболический язык, да? И дальше объяснение. «И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злой в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Господь показывает в своем слове, что если жертва не является откликом человека на Божий призыв, на Божьи заповеди, если человек делает зло, если он свои собственные пути, свое удовольствие и мерзости осуществляет, то в жертвах не будет никакого проку, сколько бы их ни было. Итак, вновь, этот отрывочек показывает нам, что сама по себе жертва, даже принесенная правильно, по канонам, она не имеет силы. Не имеет силы. Более того...
2: Не имеет силы, если, нужно сказать, если...
3: Сама по себе. Да. Если не является выражением того, что она должна выражать, а именно покаяние, желание очищения, приближение к Господу, если она не является выражением послушания Господу. Вот вплоть до того Священное Писание доходит, что такие жертвы называет вот довольно жесткими вновь и довольно такими яркими негативными терминами. Например, книга Притчи, 15 глава, 8 стих говорит, Притчи 15:8, написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». Жертва нечестивых – мерзость. Вы могли бы целиком текст прочесть, 15:8?
2: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему».
3: Итак, что с чем тут сравнивается? Или что чему противопоставляется? Мы видим, что жертва напрямую связана с молитвой. Да? То есть вот способ изложения мысли, который здесь явлен, называется в литературе параллелизмом. Угу. И речь идет о том, что одна и та же мысль в случае синонимического параллелизма, она повторяется дважды, но разными способами.
2: А это антонимический, наверное, параллелизм, да? Потому что противопоставляется друг другу.
3: Да, ну, смотря что. Угу. То есть, что здесь синонимично, это жертва и молитва. Угу. А что противопоставляется, это способ и состояние, в котором одно и другое приносится Господу. То есть, здесь показано, что если жертва не представляет собой молитву, если она не сопровождается молитвой, то это мерзость. Мерзость пред Господом жертвы нечестивых, потому что она не является выражением вот той самой молитвы, которая

0: Жертва – это не пища для Бога, жертва – это не магическое средство, это не способ воздействия Богом, да. на Бога. Да. В-третьих, при исследовании оказывается, что жертва, как представлена в Священном Писании, не является также и способом купить право на совершение греха. Ну, в действительности, со стороны может показаться так. Если я человек побогаче, у меня скота много, или же я могу купить сколько угодно, то...
1: Все равно, что индульгенция, да?
0: Да.
1: То есть я могу... сколько хочешь.
0: Я могу грешить, приносить жертву, и все. То есть получается, что мое благосостояние или возможность, или способность вот, купить вот эту жертву и принести ее Господу, как бы дает мне теперь право вообще об этом не переживать. И вот, чтобы продемонстрировать, что жертва – это не индульгенция, я хочу предложить посмотреть на книгу пророка Иеремии, 7 главу, стихи с 8 по 10 в начале, и затем 22 и 23. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме, сем над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Ну, дом мой – это храм, да, это место жертвоприношения, это место литургии, место богослужения. Так вот, Иеремия выступает против практики, которая была распространена еще в его время, когда люди приходят, поклоняются Господу, и вот удивительное и неожиданное слово «чтобы». Угу. Чтобы впредь делать те же самые мерзости. То есть получается, что тот факт, что они пришли, поклонились, поучаствовали в жертвоприношениях, поучаствовали в литургии, воспринимается теперь как обретение какого-то права на последующие грехи. И стихи 22-23, соответственно, говорят, «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Я не давал заповеди о всесожжении и жертве, но такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо».
1: Ну да, если есть послушание, то и не нужно большого количества жертв. Правильно? То есть ведь жертва приносилась как раз... когда было непослушание.
0: Да, то есть это одна из, как говорится, главных причин. Естественно, не единственная, но по большому счету это вот первая ассоциация, да? Так вот, в действительности, когда мы внимательно исследуем, как Господь заключал завет с народом израильским у горы Синай, то в книге Исход в 19 главе написано так. 19 глава, стихи 3 и далее. «Моисей взошел на гору, к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю». Угу. Все условие завета – слушать глас Господа. А если нет этого повиновения, так, и кто-то выбирает себе, как говорится, легкую часть закона Божия, принести жертву, оплатить издержки и так далее, то Господь говорит, не в этом суть завета. Суть завета в наших взаимоотношениях, в том, что вы слушаете голоса моего. Потому когда человек воспринимает жертву как индульгенцию, чтобы обрести себе право грешить, то это категорически не соответствует Божьему замыслу. Еще одно место Священного Писания на эту тему – это известный покаянный Псалом Давида, книга Псалтирь, 50 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь».
1: Жертва Богу – дух сокрушенный.
0: Да.
1: Сердце сокрушенного и смиренного.
0: Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда будут благоугодны, тогда благоугодны будут тебе.

0: правды.
1: Жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твоих тельцов. Давид здесь оплакивает свой грех, свои грехи в контексте того, что произошло во взаимоотношениях с Версавией, и убийство, и ложь, и воровство, и так далее, страшные грехи. И вот он именно в этом контексте говорит: ты не желаешь жертвы. Когда же он осознал свой грех, когда постился, когда плакал пред Господом, когда каялся, когда исповедал этот грех, вот когда есть этот дух сокрушенный, когда есть смирение, то тогда есть смысл, тогда благоугодны будут тебе жертвы. Итак, жертва – это не способ купить себе право на грех, это способ демонстрации желания оставить.
0: То есть это грех. Внешнее проявление внутреннего покаяния. Можно.
1: Именно так, да. Ну и, наконец, четвертый ответ на вопрос, чем жертва не является. Жертву нельзя представить как сделку между Богом и человеком. Жертва – это не способ купить Божье расположение, купить Божью милость. Вот в 49-м псалме, который мы читали в самом начале, есть еще ряд удивительных заявлений на эту тему, начиная с 7 стиха. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 7 по 11.
0: «Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор.
1: Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною, ибо, 12 стих, моя вселенная и все, что наполняет ее». Mm-hmm. То есть мы Богу ничего не в состоянии дать. Сколько бы человек жертв не приносил, кровных ли, бескровных ли.
0: Они и так Богу принадлежат. Значит,
1: все Божье.
0: По плану, по праву. Творение, да?
1: Да, по праву творения и позже по праву искупления, ибо сказано: выкуплен дорогою ценою, и Христос говорит: теперь дана мне всякая власть на небе и на земле. Но вот, вот в тот период Господь утверждает: ты ничем не можешь меня подкупить, все и так мое, да? Потому невозможно вот допустить себе мысли о том, что жертвой человек мог как-то вот купить Божье расположение. Это не сделка. Это не сделка. В трактате Вавилонского Талмуда Менахот, в документе, который отражает понимание этого вопроса в народе, который жертвами Торы жил на протяжении многих столетий, написано так. Мудрецы говорят следующее: «Я не повелевал вам приносить жертвы с тем, чтобы вы не говорили: я исполню желание его, а он исполнит желание мое. Поскольку он в этом нуждается, в жертвах, я таким образом смогу его подкупить. Не ради моего ублаготворения, не для удовлетворения моего, так как я не собираюсь обременять вас жертвоприношениями». Не в этом смысл. Итак, жертва, согласно Библии, это не пища для Бога, это не магия, это не индульгенция, это не сделка, это нечто совершенно иное. Угу. Что же это такое? Об этом мы надеемся поговорить во время наших следующих бесед.
0: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы начали сегодня в рамках цикла «Небо на земле» 8 программ, посвященных жертвам Ветхозаветнего святилища. И сегодня мы рассмотрели одну из них. Надеюсь, что вам эта тема интересна. Приглашаем вас к тому, чтобы вы просмотрели все программы из этого цикла и новые 8 программ, посвященные жертвам. Пусть благословит вас Господь.
1: Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда в нашу судьбу вмешивается Бог, то происходят чудеса. И истории, которые я рассказываю в этих передачах, не выдуманные, а о них пишут нам читатели, газеты, сокрытые сокровища. Вначале я бы хотел с вами прочитать несколько библейских текстов. Давайте мы возьмем с вами в руки Библию, откроем книгу пророка Исаия в начале, откроем 49 главу этой книги и прочитаем 15 текст. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду, говорит Бог». А также давайте откроем книгу псалмов, псалом 67 и прочитаем 6 и 7 тексты. «Отец сирот и судья вдов Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Да, есть дети, которых мы зовем сиротами. Их забыли матери, но забыл ли их Бог? Нет, о них у него особая забота. Сегодня вы услышите историю обретения надежды и смысла жизни для того, у кого обрести все это было, на наш взгляд, меньше всего шансов. Об этой истории написала Елена Кривощапова в доме инвалидов небольшого городка Ахангаран в Узбекистане. Живет парень, который верит в Бога. Он изучает Библию, и как-то Елена узнала, что он очень хотел бы переписываться с кем-нибудь из верующих людей. Елена охотно согласилась и дала свой адрес. В то время она жила в Ташкенте, и через некоторое время ей пришло письмо. Оно было написано аккуратным почерком, грамотно, складно. Только потом Елена узнала, что Владислав, автор этого письма, писал его ртом, так как он был инвалид детства и болеет тяжелым заболеванием, детским церебральным параличом, и просто физически не может держать в руках ручку. Мы читаем письмо Елены. Она пишет, что так у них вот и завязалась переписка. Но для общения, пишет Елена, этого было мало, и мне предложили посетить дом инвалидов и познакомиться с Владиславом лично. Это было приятное знакомство. Владислав оказался милым и светлым человеком, несмотря на то, что он жил в тяжелых условиях всю жизнь. Он родился в городе Ташкенте. Его мама, узнав, что ребенок болен детским церебральным параличом, через некоторое время сдала его в дом малютки. Потом Владислав попал в детский дом. Первое время мать навещала его часто, но потом все реже и реже. В детском доме его научили писать и читать. У мальчика были хорошие способности, а также желание учиться. В Бога Владислав поверил еще в детстве, примерно 8, 9 или 10 лет. И с того самого момента, как однажды случайно о нем услышал. Но во время страданий, когда ему было особенно тяжело, Владислав говорил: «Правильно, что люди не верят в тебя. Если бы ты был, то я бы не страдал бы. Не буду верить в тебя». И все. Но после таких слов Владиславу становилось только хуже. И он обращался к Господу с молитвой раскаяния. Благодаря этим испытаниям и молитвам его вера росла и крепла. Он, наконец, увидел Божью любовь. И в его темном царстве, наконец-то, появился лучик света, лучик Божьей благодати. Он написал Елене в письме замечательные строки. Елена передает в своем письме его эти строки. Владислав пишет: «Я не хочу причинять боль ни Богу, ни людям. Я не хочу быть неблагодарным Господу Богу, ведь за меня Он пошел на крест, как какой-то преступник, на котором, то есть на кресте, в жутких муках проливалась Его святая кровь. Я не хочу обмануть Бога, что я принимаю Его бесплатный дар оправдания верой и спасения, ведь Он любит меня и не хочет меня потерять. И я хочу жить вместе со всеми праведными, с мамой и тетей в раю, со своим Искупителем». О прошлой жизни Владислав не решается подробно рассказывать. Но и так было понятно, что, кочуя из одного детского дома в другой, Владиславу пришлось пережить много испытаний и лишений. Он говорил Елене, что ему, когда он был маленький, не повезло с добрыми людьми, так он выражался. От людей он видел чаще всего злое в разных проявлениях. В детстве он очень любил сказки и истории, которые заканчиваются хорошо. Почему? Потому что там всегда добро побеждает зло, а любовь побеждает разочарование. Владислав радовался этому, затаив дыхание, ждал только счастливый конец этих историй. Но потом возвращался в свою мрачную жизнь, и им овладевала печаль. Он так жаждал, чтобы всякое зло, неприязнь, ненависть, эгоизм, ложь, воровство и насилие были побеждены добром, любовью и справедливостью. Владислав, если честно, часто проклинал людей, которые делали его жизнь невыносимой. Если бы тогда он хорошо знал Бога, то его самым заветным желанием, несомненно, было бы делать добро людям. Но на тот момент его обида, его боль была сильнее его. Избавиться от всего несвятого, как он сам говорит, помог ему только Бог. Бог дал ему для этого все необходимое – веру, терпение, разум и любовь. Главной его переменой стало то, что он легче стал переносить трудности и мучения. Он стал избегать грехов, которые раньше лелеял. И если вдруг согрешал, то сразу обращался к Богу в молитве, чтобы Бог дал ему смелости исправить ошибки. Третье. Он стал привыкать всем все прощать, как бы ни было ему обидно и больно. Владислав говорит такие слова: «Господь простил нам все грехи, и все грехи сразу, насколько бы тяжкими они ни были. Так Он и нам велит прощать с любовью и искренно». Это слова этого молодого человека. И самой большой переменой все-таки стало то, что в нем растет любовь, вера и надежда. В жизни Владислава произошло несколько чудес, которые еще только укрепили его веру в Творца. Одно из таких чудес – это то, что Господь дал ему талант рисовать. Елена говорит: «Когда я об этом узнала, то решила купить бумагу, кисточки и краски. Я привезла ему наш подарок, чтобы у него была возможность и через свои рисунки прославлять Бога». А Владислав тогда Елене рассказал, что еще в детстве ему приснился сон, в котором ему подарили именно такие кисточки и краски. И всю свою жизнь он ждал исполнения этого сна, исполнения своего желания. Рисует он, конечно же, тоже ртом. И когда смотришь на его чудесные произведения, пишет Елена, то понимаешь, что не каждый человек, имея здоровые две руки, смог бы нарисовать так же. Еще одно чудо – это то, что он, Владислав, занимается со своими товарищами, инвалидами, которые живут рядом с ним. После посещения этого дома инвалидов, с одной стороны, пишет Елена, остались мрачные, тяжелые воспоминания о месте, где живет Владислав, но с другой стороны, радостные, солнечные воспоминания об общении с ним, то есть с Владиславом и с его товарищами, с Игорем, Юрой, Равшаном, Василием, Сергеем, Илхомом и Литфулой. Особенно, пишет Елена, вспоминаются те удивительные моменты, когда они пели псалмы, прославляющие Бога. Мурашки бегали по всему телу, потому что казалось, что рядом с нами был Иисус. А Он всегда рядом с самыми несчастными, обездоленными и отверженными своими детьми. Елена пишет: «Я была рада, что Владислав полюбил Христа, и жизнь стала для него радостной и доброй. Я спокойна за него, я знаю, Господь никогда не оставит его в нужде». Хочу закончить, прочитав строки из одного письма Владислава, которое цитирует Елена в своем письме. Вот строки из его письма. «Как прекрасно, — пишет Владислав, — сознавать то, что Творец всех нас, людей, любит такими, какие мы есть». Для Владислава это действительно особенно важно. «Поэтому мы теперь стараемся не обращать внимания на свои проблемы и трудности. Конечно, наша проблема в том, что мы инвалиды, но для Бога мы такие же люди, как и полноценные телом. Он всех одинаково любит. Для нашего Отца самое главное, чтобы люди отвратились от всех грехов, разделяющих их с Богом». В Библии говорится дальше, пишет Владислав: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Тьма грехов объемлет людей кругом. Так что мы не можем осознать ни того, что творим сами, ни того, что происходит с окружающим нас миром, ни того, что поджидает нас на этом широком жизненном пути. Но теперь мы не хотим идти по этому широкому пути гордости, самолюбия и эгоизма, на котором нет, да и не может быть той сердечной любви ко всякому ближнему, которую испытывает наш Господь ко всякому человеку. Мы изо всех сил стараемся стать подобными Ему, Искупителю нашему, Господу Иисусу Христу». Этими строками Елена Кривощипова из города Уссурийск заканчивает свое письмо. Удивительная история, не так ли, дорогие друзья? Бог дал этому человеку, одинокому и осиротевшему, самое великое, что он может дать – веру и надежду, которые дают внутреннюю силу жить счастливо и полноценно, независимо от обстоятельств. Чем бы мы ни были с вами обременены, одиночеством или сиротством, как Владислав, или чем-то иным, к нам обращены слова Иисуса: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.
3: День после ночи, свет после тьмы, день после зноя, блеск после мглы.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Какая интересная заповедь. Жены повинуются мужьям. Ну, какой-нибудь муж скажет своей жене: «Так, дорогая, видишь, что написано в Библии? И если ты говоришь, что ты христианка, то с завтрашнего дня, что я скажу, чтоб скоренько так и со старанием, чтоб было выполнено, иначе сама понимаешь». Так может подумать только очень недалекий муж. И подобный взгляд на такие взаимоотношения реально приведет к кризису. О чем же речь? Давайте все-таки прочитаем, что написано в послании к Ефесянам в 5 главе. «Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Видите, все не так просто. Жена и муж – это не просто жена и муж, а символ Господа Иисуса Христа и церкви. А Иисус для церкви сделал много. Он умер за нее, он заботится о ней. И Библия учит, что все, что Иисус сделал и делает для церкви, является образом для мужей, чтобы они для своих жен делали то же самое. Если муж от жены требует подчинения, то к себе самому надо бы тоже присмотреться и взять на заметку, что требуется мужьям. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Апостол Павел ведь назидал не жен, но жен и мужей, как символ отношений церкви и Бога. Причем он написал об этом как о великой тайне. Жена – это люди, люди Божии. Сегодня это церковь. Но мы видим, что сегодня церквей много, и каждая претендует на какую-то особую исключительность. Есть ли в Библии какие-то ориентиры, ну, для сравнения, чтобы можно было как-то разобраться, что ли? Ну и чтобы можно было об этом сказать в двух словах. Да, кое-что есть, и причем очень определенное. Об этом сегодня поговорим. Во всем Священном Писании взаимоотношения Бога и его народа представлены в виде взаимоотношения мужа и жены. И так уж получилось, что у этих взаимоотношений с самого начала не обошлось без кризиса. Только проблемы, конечно, были связаны со стороны жены. Ведь жена – это люди. Муж в данном случае безупречен – это сам Господь. Когда представители Божьего народа начинали поклоняться другим богам, идолам, такой народ Господь сравнивал с блудной женой, которая изменяет своему мужу. Вот цитата из Ветхого Завета о том, как описал идолопоклонство пророк Иезекииль. И в 16 главе его книги есть следующее. «И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Вот так написано. Конечно же, под возвышениями и блудилищами подразумевается капище, в которых происходило поклонение идолам. Если так происходило, что Божьи люди начинали проявлять неверность Богу, то народ становился блудной женой, которая описывается как блудница. Что же происходит в том случае, когда жена изменяет мужу? Конечно же, дело пахнет разводом. Хотя Бог не торопится разводиться и реагировать подобным образом. Он обличал, посылал вестников, он ждал, может быть, жена опомнится и поменяет свои взгляды. Во всяком случае, не все люди были идолопоклонниками. И благодаря этому обстоятельству не все потеряно. Есть возможность поправить положение. Господь вновь желает соединиться со своим народом, со своей женой, говоря языком метафоры. И вот, что он предпринял. Об этом написано в книге Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, когда, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Давайте попробуем все по порядку. Господь заключает новый завет, новый повторный брак со своим народом. Ну, для простоты понимания можно представить, что муж, то есть Господь, заключает брак, то есть завет, с невестой, то есть с народом, и невеста становится женой. И все бы хорошо, но вот эта жена оказывается неверна своему мужу. Она изменяет ему с другими мужчинами, то есть с богами. Истинный муж, Господь, не хочет расставаться со своей женой. Ну как же быть, если она упорствует в своей измене? И чтобы совсем не потерять свою жену, муж желает снова вступить в повторный брак, то есть в Новый Завет. Но что делать с грехами, за которые закон требует смерти? Нужна заместительная жертва, и ей становится родившийся Иисус Христос. Получается, что блудная жена получает возможность расстаться с грехами и вновь стать невестой. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Для чего я выбрал из Библии вот эти все метафоричные высказывания о народе Божьем? Дело в том, что именно так представлена церковь. В книге Откровения мы видим ее как невесту, которая готовит себя для брака. Но не везде. В 12 главе это не невеста, а жена, которая при этом еще и беременна. И там она рождает младенца, без которого нет никакого смысла. Откровение Иоанна, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которую надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней». Женщина облечена в солнце, она стоит на луне. Что это значит? На этот счет есть только один ответ. Дело в том, что луна своего света не излучает. Она отражает свет солнца, то есть погаснет солнце, и луна станет темным пятном. Это, разумеется, символично. И вот так, как луна отражает свет солнца, так люди Божии отражают свет Бога. Не свой, а Божий. И если жена – это люди, то в данном случае эти люди находятся в тесном общении с их Богом. Они учатся у него, отражают его свет. Да, в Нагорной проповеди Иисус так и назвал верующих людей светильником, который ставят на подсвечники для того, чтобы этот светильник светил всем. Конечно, если только люди Божии таковым светильником являются. Но продолжим разговор о жене из Откровения. Эта женщина из 12 главы Откровения – такой плавный переход от народа Божьего из Ветхого Завета к невесте Церкви Нового Завета. На эту женщину восстает дракон, названный древним змием или сатаной. Этому дракону не по душе тот, кого жена держит на руках, там младенец у нее. Дракон хочет его пожрать. Но у него это сделать не получается. Я думаю, что не стоит долго говорить о том, что дитя – это, разумеется, Иисус. Можно, конечно, подумать, что жена – это Дева Мария, которая родила Иисуса. Но тогда появится противоречие. Дело в том, что дракон преследует вот эту жену, которая убегает от него в пустыню. Но при чем тут Мария? И при этом говорится не о женщине, а о людях, причем о разных. Давайте прочитаем, где это сказано. 12 глава Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Женщина – это люди. Одни из них – имеют свидетельство Иисуса Христа и заповеди. Но не все другие не имеют. Пожрать младенца Христа у дракона не получилось. И тогда он вступает в брань с теми представителями жены, которые имеют свидетельство Христа, того Христа, который вознесся к престолу Бога и которого пожрать не получилось. Интересно, что другие представители церкви его никак не расстраивают. Он спорит с определенным контингентом, с теми, кто сохраняет заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. Почему это так его заботит? Да потому что эти люди победили его. И только они, и никто другой. Смотрите, как победили дракона, сатану. Откровение Иоанна, 12 глава, продолжим читать. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Агнец – это Христос, и, судя по всему, свидетельство связано с заместительной жертвой. Эти прочие от семени жены победили сатану, дракона. Но как при этом не вспомнить древнейшее пророчество, которое Бог сказал еще в Едемском саду? Бытие, 3 глава, помните? «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это сам Иисус и его последователи, которые победили дракона, приняв заместительную жертву Христа за них. Бог, получается, ковал победу над силой, управляющей древним змеем и драконом еще в самом начале. И тогда уже Иисус был предназначен для победы. Он победил, умерев на кресте, и дал победу нам, людям. Как важно уповать на кровь Иисуса Христа, ведь благодаря ей люди очищены от грехов, а значит, стали чистыми, и вот этот-то дракон и злит. В этом-то победа и заключается. Он, как написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Его не беспокоят те, у кого нет чего-то, либо закона, либо Христа. Смотрите-ка, без Христа и его жертвы нет спасения от грехов. Тут соблюдать закон бестолку. А без закона же нет определения греха. И тогда от чего очищаться? Потом Христос – это тот, кто придал закону его истинный смысл. Свидетельство Христа и закон важны вместе. Плохо, если нет чего-то. Важно и то, и другое одновременно. Дракон, преследовавший жену, со временем с арены уходит. На его месте появляется некий зверь, причем не один. Все вот эти звери и дракон – это символично представленные силы, власти, через которые действует сатана. Не все, разумеется. В 14 главе книги Откровения есть характеристика тех, кто противостоит зверю, власти, переданной драконом. Ну, сегодня, конечно, спорят о том, кто они, эти звери, кто этот дракон. Я сейчас не берусь пытаться в подробностях определить в точности, кто они, боюсь ошибиться. Но есть нечто вполне ясное. Дело в том, что до 4 века церковь была гонима властью языческого Рима. Дракон – это бесспорно язычество. Но этот дракон передает власть другим властям, выраженным в виде зверей. Сегодня нет на земле каких-то властей и идеологий, которые бы доминировали во всемирном масштабе, связанных при этом напрямую с верой языческой. Но в книге Откровения эти звери поклоняются дракону, который так или иначе с язычеством связан. Язычество представляется как-то завуалированным, спрятанным, но действующим. А теперь вообще интересная деталь. Вы только посмотрите Откровение Иоанна, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодействуя ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Смотрите, жена убегает от дракона в пустыню. А теперь она в этой пустыне сидит и управляет зверем, к которому перешла власть от языческого дракона. Складывается такое впечатление, что когда не получилось дракону уничтожить жену, он поменял тактику. Он сделал ее чем-то вроде управляющей своими делами. Какой была жена, когда убегала в пустыню? Сама чистота и святость. И что с ней стало после? Что-то изменилось. Жена уже другая. Изгонимой жена стала гонителем. Она сидит на звере, и управляет этим зверем, который получил власть от дракона. Того, кому не по душе те, кто противостоит ему, имея две вещи – заповеди Божии и свидетельство Иисуса. И странно, что теперь сама жена упоена кровью этих свидетелей Иисуса. Интересная картина. Бог, то есть муж, никак не может быть счастлив со своей женой. Ну вот, вроде бы, состоялся брак. Нет, жена заблудила с другими богами. Хорошо, муж организует повторный брак. И вроде бы вот, его жена чиста, непорочна, но снова что-то происходит, и он снова выглядит не лучшим образом. И всякий раз это связано с язычеством. И всякий раз, когда жена впадает в блуд язычества, есть представители народа Божьего, которые этому сопротивляются. Эти люди противостоят искушениям и побеждают. Чем побеждают? А вот характеристика тех, кто победили зверя из книги Откровения. В 14 главе есть свидетельство. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите-ка, опять заповеди и вера. Но неужели в истинной церкви возможно отступление? Именно в истинной церкви оно и возможно, потому что в ложной оно уже произошло. И эти люди сатану не беспокоят. У него проблемы с теми, кто может ему противостоять. С теми, у кого есть Христос и заповеди. Соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди – это как? Мы поженились с моей женой, и спустя некоторое время я как-то перебирал старые вещи и нашел пачечку вкладышей от жевательной резинки. Она называлась «Love is». Вы, наверное, помните, была такая, наверное, и сейчас есть. Так вот, суть в том, что каждая жевательная резинка была упакована в такой вкладыш, на котором была нарисована смешная картинка, изображающие взаимоотношения мальчика и девочки. И каждая картинка содержала, ну, какое-то наблюдение из жизни влюбленных. Моя супруга, когда была девочкой, коллекционировала эти картинки. Ну, и вот теперь я перебирал их. Они все были разные. На каждой из них была какая-то мудрость о любви. Кстати, мало кто знает, но сюжеты этих картинок были составлены из взаимоотношений реальных людей, Ким и Роберто из Новой Зеландии. Каждая картинка – это что-то новое. Ну, например, любовь – это когда улыбаешься друг к другу. Или так, любовь – это вечное желание упрочить взаимоотношения. Или вот так, любовь – это когда это положить дольку лимона в его стакан с чаем. Или любовь – это когда ты отдаешь куртку ей, даже если тебе самому холодно. Ну, а теперь представьте себе, если кто-то, начитавшись этих высказываний, реально попробует действовать так, как написано, не думая о том, к чему это все, ну, а просто следуя указаниям, как какому-то списку, навязывая девушке куртку или букет цветов. Только станет непонятно, почему эта девушка шарахается от тебя, не зная, куда деться. А что, разве эти слова не верны? Верны. Может быть, нужно просто понять, к чему они написаны. Часто свойственно к соблюдению заповедей подходить так, не понимая, к чему они, слепо так действовать, составив себе список самых разных запретов и требований. И не просто действовать, но требовать того же и от других. Только непонятно, от чего люди сторонятся и избегают взаимоотношений с подобным, да еще и сектантами называют. Ведь заповеди – это не просто заповеди, это отражение Божьего характера, его сущности. Но стоит пытаться понять, почему нужно помнить день субботний. Зачем чтить отца и мать? Почему убивать не нужно? Это не просто соблюдение, а наука любить. так, как Бог любит, а не так, как тот муж, который в стремлении соблюдать заповеди и не думая об истинном значении слов, и прочитав о том, что жены должны повиноваться мужьям, уже требует к себе повиновения. Истинное соблюдение заповедей – это стремление невесты церкви приготовить себя для встречи с женихом, со Христом. Эта встреча с Богом названа свадьбой. А это истинное счастье. И это обязательно будет. Я этого хочу. Откровение Иоанна, 19 глава. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжим наше исследование «Как сделать семью счастливой?» Как найти причину тех неприятностей, которые, может быть, присутствуют в ваших семьях? И вот одна из неприятностей – это десенситизация или снижение чувствительности. Возможно, объяснит эту тему другое предложение – влияние средств массовой информации на психику человека. Причем здесь эти два слова и это предложение. Что такое десенситизация? Как это происходит? Давайте мы разберемся сначала на основании Библии. О чем Господь предупреждает людей нашего времени? В Евангелии от Луки, 21 главе, 6 стихе, мы читаем такие слова. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Иисус Христос предупреждает жителей последнего времени, жителей нашей земли, о том, что на землю придут, в их семьи придут различные бедствия. Он говорит о том, что люди будут стараться больше думать о том, как бы добыть питание, чтобы выпить, как бы отдохнуть. И это времяпрепровождение не очень хорошее, если его занимать все время, приведет к пагубным, нехорошим последствиям. Люди потеряют бдительность о более важных делах, которые будут окружать их, их семьи и нашу землю.

Что же за бедствие такое, может быть, которое приведет к таким последствиям нашей семьи? Что это такое? Перед тем, как мы перейдем к исследованию того, что может случиться с нашими семьями, с нашим мозгом, с нашими отношениями, давайте посмотрим, как работает мозг. Если вы представляете себе хорошо, как устроены полушария, то, конечно, мы можем назвать эти два полушария левое и правое. Так очень просто и свободно мы запомним. Когда работает левое полушарие, Господь устроил там центры анализа, логики. Когда человек думает, размышляет и думает, что бы это значило, что за информация, студенты, которые улавливают информацию от педагога, у них работает, естественно, левое полушарие. Если измерить волну, которую издает сейчас левое полушарие, этот аппарат зафиксирует волна, которая будет называться бета-волна, то есть волна анализа. Если она появляется, значит, человек думает, размышляет и анализирует информацию. Он ее может классифицировать, он ее может удалить, он ее может не позволить на ней зафиксироваться. То есть мы можем сказать, человек управляет информацией. Но когда человек долго думает и много анализирует, мозг устает, и вы почувствуете, что вам хочется расслабиться. И человек учится это делать. Но иногда мозг это делает сам. Он начинает расслабляться. Собственно, что это означает? Изменилась волна. Начало работать правое полушарие. В этом полушарии эмоции, расположены центры эмоциональные. И когда они начинают работать, когда начинает работать, воспринимать информацию правое полушарие, человек издает совершенно другую волну. И эта энергия измеряется, импульс, волной, которая называется альфа-волна или волна расслабления. Чем они отличаются друг от друга? Ну, конечно, мы не будем говорить о физических данных. Там можно их и нарисовать, какие это волны. Но нам главное знать суть этих волн. А суть заключается в том, что левое полушарие анализирует, издает волну анализа, и мы должны это знать. Правое полушарие излучает волну альфа, волну расслабления, и это мы должны знать и запомнить. Есть еще одна волна, которая называется волна сна или волна покоя. Она называется волна дельта. Начинает работать мозг на волне дельта уже во времени рождения ребенка. Он родился, ему там что-то сделали, его положили, он моментально отключается и спит. Ребенок много спит, его мозг находится в состоянии покоя. Он не может еще анализировать, он не может расслабляться, он будет в состоянии покоя. Но правильная работа мозга, как защитная его работа, когда он меняет свою работу, меняет волну. И что получается? Результат. Человек переживает в основном три состояния работы мозга. Анализ, расслабление, покой. Анализ, расслабление, покой. Эти три состояния мозга должны менять друг друга. Если вы слишком много в расслаблении, мозг будет тоже защищаться. Если долго человек в расслаблении, тогда в расслабленном состоянии наступает состояние сна. Человек засыпает. Но мозг нуждается в том, чтобы активно работать, то есть анализировать. Как только вам дают какую-то информацию, моментально начинает включаться в работу переработки этой информации левое полушарие. Но сегодня я хотела бы подумать с вами вместе над той большой проблемой, о которой упоминается в Библии. Что-то будет такое в последнее время на нашей земле, что человек не сможет вовремя включить состояние бодрствования, состояние анализа. То есть что-то будет такое, что человек будет воспринимать информацию на волне, которая называется волной расслабления. Один из признаков того бедствия, которое может постичь нашу планету или наш ум, это телевизор. И давайте посмотрим принцип его работы. Ну, все знают, что аппарат, как телевизор, это такой механизм, который работает на смене большого количества кадров в течение секунды до 25 кадров. А сейчас модели нового телевизора могут быть и большая смена кадров. И вот эта смена кадров, это мелькание перед глазами с такой скоростью, нечто делает с нашим мозгом. И что же там происходит? Если даже это простой телевизор со сменой кадров 25 кадров в секунду, что происходит? Через
несколько минут человек замечает, что он, когда смотрел какую-то передачу, он начинает расслабляться. Что произошло? Если в это время измерить волны, которые излучает мозг, мы заметим, что 3 минуты, может быть, 4, но если это не часто делается, то даже до 10 минут иногда человек сохраняет состояние анализа. То есть он анализирует информацию, которую смотрит, которую воспринимает. Но если это часто бывает, и человек долго проводит перед телевизором времени, тогда получается такой интересный момент. Человек только 3 минуты анализирует то, что смотрит. То есть его работа происходит в левом полушарии в течение 3 минут. Человек может руководить этой информацией, он может что-то сделать, как-то среагировать на нее, переключить канал или еще что-нибудь. То есть он в состоянии сделать, когда он анализирует. Но когда человек этого не делает, через некоторое время что-то происходит. Защитная реакция мозга переключает себя, сам мозг, в режим щадящего, расслабленного состояния. Но здесь интересная информация. При исследовании оказалось, что информация, которая поступает в мозг через волну расслабления, всегда имеет одинаковый результат. Мозг фиксирует эту информацию как положительную. Если в состоянии анализа информация может быть распределена на хорошую и плохую, или информацию плюс и информацию минус, и это зафиксировать в своем мозге, в каких-то файлах памяти, как отрицательную информацию или как положительную информацию, человек это делает сам, то в состоянии расслабления мозг распоряжается этой работой самостоятельно. И мы имеем результат. Что бы человек ни смотрел, какая была бы по качеству эта информация, мозг ее определяет для себя как положительную. И в этом таится огромная опасность. Потому что не всегда качество той информации, которую мы смотрим, положительно. И часто мы видим теперь плохой результат. Человек смотрел передачу. Мы можем посмотреть даже, как это практически получается. Люди сегодня молодые, семьи, подростки, молодежь очень много смотрят различных фильмов. Например, фильм, который показывает явно, как убивают человека. Такие фильмы есть. Боевики, различные другие фильмы, убийства, как ножом режут. Это отрицательная информация, конечно. И первые минуты, когда человек смотрит на такую информацию, у него возникает ассоциация, как это ужасно. Вы вспомните, когда были первые фильмы, показывающие сцены насилия. Наши бабушки закрывали глаза, они не могли смотреть на такие картины. Они воспринимали эту информацию как чудовищную. Они не могли ее принять как положительную. Но когда начали смотреть следующее поколение телевизоры, эти картины насилия, как воспринимает сегодня молодежь эти сцены насилия? Они иногда даже смеются, они улыбаются, они не реагируют на то, что это показывается насилие. Но это еще не конец. Человек, когда воспринимает эти сцены насилия на волне расслабления, память оставляет их навсегда в файлах каких-то, неизвестных для нас. Мозг устраивает их в эти сейфы хранения под знаком «плюс». А когда эта информация выйдет оттуда? А вот тогда, когда будет ситуация провокации. То есть вот такая картина, которую мы сегодня переживаем очень часто. Идут подростки вечером, идут где-то к полуночи ближе, где-то они были на дискотеке, возможно, что чаще всего бывает. Они исполнены какого-то подъема, энергии, даже, может быть, агрессии какой-то, что бывает после дискотеки. И вот они говорят друг другу, ну, не было бы плохо выпить, а денег нет. И тут они замечают, что по проулку темному, где они идут, идет навстречу мужчина или женщина с сумочкой в руках. Вот это состояние называется провокация. То есть у них возникает мысль, вот где можно взять деньги. Может быть, они никогда не думали о том, что они способны на это. Но вот коллективное решение взять деньги руководит той информацией, которая уже есть у них в мозге, зафиксированная. А какая там была информация? Картины насилия.
они как бы выдаются мозгом и поднимаются как управление следующей ситуацией. Они нападают на эту женщину. Слава богу, если они ее не убьют. Они могут вырвать у нее сумочку, взять у нее там вещи какие-то драгоценные. Но чаще всего получается, человек начинает сопротивляться. И когда он сопротивляется, агрессия растет, провокация увеличивается, и вдруг один из этих мальчиков в этом в своем состоянии возбуждения ударил женщину по голове чем-нибудь, и она падает замертво. И вот находит этих парней. Ну, может быть, это подростки лет по 13, 14, 15. Это часто бывает именно в этом возрасте. Мы с вами наблюдаем картину суда. Сидят они на скамье подсудимых и спрашивают: вот скажите, пожалуйста, что было мотивом к тому, почему, как вы можете ответить на вопрос, почему вы убили человека? И вот их реакция. Реакция недоумения. Они не знают, как ответить на вопрос. И они иногда отвечают: а мы никогда не думали, что мы можем так сделать. Мы не хотели убить. То есть они начинают говорить о том, что они не думали, у них не было такого намерения специального убить человека. Но что случилось с этими детьми, которые дома имеют компьютеры, дома имеют деньги? Почему они в этом темном переулке убили старика или женщину или еще? Почему это случилось? Потому что в их мозге была провоцирующая информация, что это плюс, эта информация положительная. Точно такую информацию можно в телевизоре для себя взять в свой мозг, например, по вопросам измен, разводов, решения семейных конфликтов. И если мы смотрим такие фильмы, первые 3 минуты мы видим первые кадры. 3 минуты – это довольно хороший период, когда мы можем заметить, что этот фильм, что-то тут не такая информация-то идет, совсем не положительная. И мы в это время имеем возможность переключить канал, поискать что-нибудь другое. Но если мы этого не сделали, а как получается, что мы этого не сделали? Человек уже сегодня прекрасно знает, что будет с ним, когда он несколько минут посмотрит телевизор. И поэтому заранее готовится. Он садится в удобное кресло, на удобный диван или ложится на кровать, ставит возле себя воду, яблоки, семечки, что-нибудь такое, чем он будет питаться. Пульт рядом с собой кладет. И таким образом он устраивается. Почему он устраивается? Потому что он прекрасно знает, что через несколько минут он будет в расслабленном состоянии. Ему не захочется вставать, куда-то идти, что-то делать. Иногда люди перед телевизором проводят в таком расслабленном состоянии несколько часов. Они подремывают, они смотрят. Эта информация поступает в мозг и поступает дальше. И вот теперь мы задаемся вопросом, что происходит в мозге, почему же так происходит, какой процесс идет там, когда эта информация становится причиной того, что человек делает отвратительные действия в своей жизни. Почему так происходит? Именно это слово объясняет действие – десенситизация, то есть процесс постепенного снижения чувствительности. Я хочу рассказать вам, чтобы было более понятно, один процесс, который произошел с девушкой, которая имела страх перед мышами. Она поступила в медицинский институт и должна была там проходить в лаборатории различные занятия, работы делать. И эти работы нужно было делать с мышами. А она, к своему ужасу, очень боялась мышей. У нее такой панический страх был перед мышью, что она не могла даже зайти в эту лабораторию. Если она не будет делать эти работы, она не сможет учиться. Поэтому она пошла к психологу и хотела попросить помощи. Она сказала: у меня какой-то страх, такая фобия перед мышами. Я не могу их переносить на дух. Даже одно слово у меня вызывает дрожь. Я не могу. Я должна буду уйти с института. И этот врач помог ей. То есть что произошло? Он научил ее в первую очередь тому, что делает искусственно телевизор. Что сделал врач? Он ее научил расслабляться. То, что делает телевизор через несколько минут. И в состоянии расслабления эта девушка должна была что-то запоминать, какую-то информацию воспринимать. Занятия происходили так. Девушка садилась в кресло, и врач ее учил, специалист учил, как расслабиться. И она расслаблялась. И во время этого расслабления ей просто писали на доске слово «мышь».
Когда она видела в первые секунды слово «мышь», и у нее было такое напряжение, она моментально из состояния расслабления включалась в активное состояние реакции. «Мышь!» Но они ее учили. «Нет, дорогая, расслабиться». И она расслаблялась. И в состоянии расслабления она смотрела на это слово «мышь». На следующем занятии слово «мышь» ее не трогало. Слово «мышь» — это было слово «мышь». Но зато, когда картинка с мышью появилась, девушка вся напряглась. И тут и специалисты говорят: «Расслабься». И она расслаблялась. Она умела это делать. Она расслабилась, и она смотрела на эту картинку. Что-то происходило в мозге. Мозг запечатлел эту информацию. Мышь — это не так страшно. Она нарисована. И она ее запоминала. На третьем занятии мышка была спрятана в стеклянную банку. Но на картинке было написано «мышь», и она в своей фотографии. Девушка, когда видела фотографию мыши и картинку со словом «мышь», никак не реагировала, это ее не трогало. Но когда она увидела в банке мышь, она вся напряглась, она была в состоянии анализа. Она реагировала на информацию, которую получила. И вы догадываетесь, специалист ей сказал «расслабься». Она расслабилась, и она смотрела на эту банку с мышью и успокаивалась. Потому что в состоянии расслабления это делать не так трудно. Наконец, на следующем занятии из этой банки наш профессор, психолог, достает эту мышь и держит ее у ее лица. Когда она увидела живую мышь на руке у нее, она вся напряглась. У нее было состояние возбуждения, прием информации, мышь, прямо на руке. Но ей сказали: «расслабься». И она усилием воли расслабилась. И только на последнем занятии, когда она увидела эту мышь на руке, у нее не было никакой отрицательной реакции. Тогда врач взял ее руку, положил ей мышь на руку и сказал: «Посмотри, какая симпатичная мышь». Девушка напряглась вся, но он не разрешил ей убрать руку, а сказал: «Какое слово? Расслабься». И она расслабилась. И с этой поры девушка брала мышь в руки, делала все лабораторные занятия, она продолжала учиться в этом институте. Давайте сделаем вывод. Что произошло с девушкой? Если мы назовем этот процесс одним словом, мы скажем: произошла десенситизация, то есть снижение чувствительности. То, что было отвратительным, то, что вызывало ужас, и девушка закрывала глаза и кричала, в конце этого процесса десенситизации вызвало у нее спокойное расслабление. Она могла работать с этим предметом своего ужаса в прошлом. А давайте теперь посмотрим, что происходит в нашем разуме, когда мы видим какую-то информацию, которая считается отрицательной. Допустим, тоже насилие, те же измены. Если человек постоянно смотрит такие фильмы, такую информацию, и его мозг в состоянии анализировать только 3 минуты, то через 3 минуты наступит этот процесс, который произошел с этой девушкой. Наступит процесс десенситизации на основании расслабленного состояния. И что будет? Что происходит, когда люди наблюдают отрицательную информацию? Какую? Сделан был такой исследовательский опыт. Акция была проведена «Телевидение для детей». И вот исследовали такой момент, что подростки смотрят и сколько телевизионного времени занимают вопросы отношений. И когда это приплюсовали все время друг к другу, получилось 96% чистого телевизионного времени, посвященного показу секса или вот таких интимных отношений, были посвящены прелюбодеянию, изнасилованию, изменам, гомосексуализму, проституции, добрачным сексуальным связям и картины наблюдения такие: рождение детей до брака, вне брака. Вот это все картины, которые были зафиксированы в течение определенного времени. Только 4% из этого времени было посвящено отношениям в семье. Но эти картины были показаны самым отвратительным образом,
самым негативным образом. То есть, если это муж и жена, они постоянно или ругаются, или что-то делают, или не умеют решать конфликты, или расходятся. То есть, семейные отношения были освещены в этих фильмах самым наихудшим видом. А теперь давайте посмотрим. Если, например, человек, девушка, смотрит фильмы, и бабушка ее, мама когда-то ее учили, что измена – это плохо, что человек должен быть верной супругой. Девушка растет, она выходит замуж, она хранит семью, она растит детей, и ее основное предназначение – и отдать свою любовь, и брать свою любовь в этом семейном союзе. Она этому училась у своих родных. Но когда она подросла, и она как подросток, начала смотреть телевизор, начала смотреть фильмы, особенно которые вот в последнее время различные сериалы проходят, что она там увидела? Она увидела, что семья – это не что-то хорошее, а что-то довольно неприятное, где постоянные крики, ругань, и оттуда приходит такое убеждение. Зачем эти штампы в паспорте? Зачем эти союзы? Если я могу удовлетворить свое желание где-то там налево-направо, я это могу сделать. И это называют «займись любовью». В любом фильме это говорят. И это освещают как состояние любви. А человек хочет любви. И он ее ищет там, где показываются картины в этом фильме. И что мы имеем? Девушка увидела, что фильм один за другим показали прекрасную, богатую жизнь проституток. Жизнь девушек, которые посвятили себя для того, чтобы таким образом заработать деньги. И причем они в этом фильме показывают, что они такие неплохие деньги зарабатывают. И это она смотрела несколько лет, допустим, вырастая от 16 или от 13 лет до 15, 16, 17 лет. Какой вывод теперь? Когда раньше эта девушка считала, что измена или неправильное поведение или внебрачные связи – это плохо – ее так учили в семье, ее учила так бабушка, мама, папа, и она или Бог учил ее так, она читала Библию, и там об этом пишет Бог, что не надо этого делать, это принесет тебе вред. Человек был в этом уверен. Но когда его мозг разрешил впитывать информацию на состоянии расслабления, у него произошли некоторые изменения, десенситизация. Эта девушка уже теперь не считает, что проституция – это что-то ужасное. Наоборот, это довольно приличный способ заработать деньги. У нее исчезло отвращение к этому способу жизни. И человек может решить, что это вполне приемлемо и для меня. Едут девушки из каких-то далеких городов в большие мегаполисы для того, чтобы найти свое место, свою нишу, занимаясь проституцией, чтобы таким образом заработать деньги. Они не боятся этого состояния. Почему сегодня людям не стыдно делать эти вещи, рожать детей вне брака, изменять женам? Почему не стыдно? Потому что произошла десенситизация, и исчез страх перед этой моральным этим состоянием. И у человека наступает момент, когда он думает, что это прекрасно, так, как думает эта девушка, держа на руках своих мышь. Для нее мышь теперь неопределенно не значит какой-то страх или отвращение. Телевидение – это, конечно, учитель и сильный учитель. Он может фиксировать информацию очень глубоко. И мы имеем на основании этих исследований телевидения для детей, мы имеем и результат, который можем сами наблюдать вокруг нас. Этот учитель, когда учил тому, чему хотел, а мы воспринимали это на основании волны расслабления, имеем такие последствия. Подростки убивают без сожаления. То есть они не боятся забрать жизнь у другого, потому что они видели по телевизору эти картины. Родители ссорятся, разводятся, уходят друг от друга и оставляют сиротами своих детей. И не боятся, и им не стыдно это, и не жаль. Почему? Потому что их мозг выдает картину. Это положительно, это нормально. Школьники сегодня стреляют в своих одноклассников. Где они увидели это? Конечно же, наблюдая картины убийств по телевизору, в этих
фильмах, которые они смотрят каждый день и большое количество часов. Некоторые школьники в таких странах, где, например, нет домашних заданий, не приходят домой спокойно, свободно, сами, ничем не заняты, они включают телевизор, и по общим исчислениям они около 10 часов имеют возможность смотреть телевизор каждый день. Это ужасный наплыв информации, причем эта информация почти всегда отрицательная. И это плохо. Девочки последствием этой информации рожают в 11-12 лет. Мы знаем много случаев, сотни и даже тысячи детей, девочек попадают в такую ситуацию. Почему? Почему исчез страх перед тем, что это плохо? Почему нет того барьера, который сдерживал эту волну? Вот этого предательства против своего тела. Девочки понимали когда-то, что надо содержать себя чистой, девственной до самого брака, для того единственного, которому ты подаришь всю себя. Они в 11 лет уже ищут это развлечение, о котором они наблюдали по телевизору, потому что в их мозге и есть файл, на котором это запечатлено, и на этом файле крупным шрифтом написано положительная информация, и она провоцирует их к действию. Все духовные ценности постепенно теряют свою важность и ценность. И что же мы имеем от этого всего? Произошло нечто, большой процесс во всем обществе, потому что в каждом доме есть неконтролируемая информация, которая поступает в наш мозг на этой волне расслабление на волне альфа. Происходит крупная и активная десенситизация всего общества в целом. И мы можем теперь не удивляться, если в каждой голове есть эти файлы со знаком «плюс», но файлы, содержащие отвратительную информацию, которая приводит к нищете, духовной нищете общества. Давайте мы подумаем, что же нам делать теперь? Неужели надо выбрасывать телевизоры? Нет, я не призываю к этому. Многие так и понимают. Ага, значит, если это так, то надо выбросить, выключить, вынести из квартиры телевизор. Не обязательно. Давайте сделаем итоговые выводы. Не спешите выбрасывать телевизор, а спешите проверить информацию, которую вы запоминаете. Будьте внимательны и используйте для активного анализа свои 3 минуты. Вы можете сесть у телевизора и включить информацию, канал какой-то, и вы воспринимаете. 3 минуты вы видите, что там что-то не то. Там идут сцены насилия, какие-то измены, какие-то прелюбодеяния, какие-то еще. Так людям в этот момент становится даже интересно, чем же это окончится. И он укладывает себя подушками, под голову подушку, чтобы было удобно, и говорит сам себе, вообще-то это нехорошо. Но его мозг воспринимает, невзирая на его анализ вроде бы эмоциональный, его мозг воспринимает эту информацию как положительную. И если человек позволяет себе расслабиться и на этой волне принимать эту информацию, он запаковывает дальше и дальше эти файлы с отрицательной информацией под знаком «плюс». Итак, давайте подумаем, как мы можем использовать эти минуты анализа. И если вы видите, что эта информация нехорошая, ненормальная, переключите канал. Помните еще одно правило. Та информация, которая зафиксирована вашим мозгом под знаком минус или плюс, все равно мозг никогда не выбросит, никогда не забудет. Мозг от самого рождения до самой смерти человека ничего не стирает и не выбрасывает. И никто, никакой гипнотизер не может выбросить эту информацию. Так Бог сотворил мозг, что она накапливается в течение всей жизни. Что же нам теперь делать? Как же нам ее выбросить, чтобы, насмотревшись такой ужасной информации, мы не были управляемы ею? Это уже ужасный процесс. Поэтому нужно сегодня думать. Первое правило, что думайте о том, что вы смотрите. И пусть эта информация без всякого анализа не проходит в ваш разум. Внимательно следите за тем, что смотрят ваши дети. Это еще одно правило. Особенно внимательно следите за информацией для детей. Если вы хотите этим вопросом как-то управлять, ответьте на некоторые вопросы, которые зададите себе,
когда ваши дети садятся перед телевизором смотреть что-то? Ответьте на такой вопрос. Какая роль в этой информации, в этой передаче отводится Богу, вере, каким-то духовным ценностям? И если вы заметили, что там очень мало или вообще отсутствует такая информация, не давайте вашим детям досматривать ее до конца. А почему? У них тоже 3 минуты есть. Да, но у них не 3 минуты. У них есть момент, когда они могут что-то анализировать. Если смотрит такую передачу взрослый человек, у него есть 3 минуты. Если смотрит передачу отрицательную подросток, у него есть только 1,5 минуты. Его мозг быстрее реагирует, как защитная реакция, переключая одну волну на другую. Но если смотрят телевизор дети, и какая бы там ни была информация, хорошая или плохая, сам механизм телевидения переводит ее с бета-волны на альфа-волну, то есть состояние расслабления. И дети, когда смотрят телевизор, у них через 0,5 минуты, то есть 30 секунд, они еще анализируют, а дальше дети воспринимают ту информацию, какой она есть, то ли она положительная, то ли она отрицательная. Она вся идет в память детскую как положительная. Если дети смотрят, например, такие воинственные, агрессивные мультики, часто родители хотят избавиться от присутствия ребенка, потому что он ему мешает. И он включает ему телевизор, ставит мультики, и там этот маленький человечек смотрит, и час, иногда два эти мультики. И мультики сейчас длинные такие, по объемные по информативному плану, и они занимают много времени. И, например, мультики, которые рассказывают о войне, о мести, о нападении. И ребенок смотрит на эту информацию. Так и знайте, его мозг воспринимает эту информацию о агрессии как положительную. И когда он насмотрится этого, проследите за поведением ребенка, что он сделает в первые 20 минут после просмотра такой передачи. И я вас уверяю, вы заметите, ребенок в первые же минуты где-то выразит свою агрессию. Он может ни с того ни с сего кулаком ударить взрослого в живот. Или оборвать что-то, или разбить, или двинуть ногой. То есть эта агрессия из него выливается, и он не может контролировать ее. Это первый минус, который получает ребенок при просмотре отрицательной информации. И он не может руководить этим процессом. У него всего лишь 30 секунд у этого ребенка. Поэтому ответьте на вопрос, какую роль в передаче играет тот процесс, который он смотрит, какую роль будет играть в его воспитании. Выглядит ли грех привлекательно в этом фильме или в другом фильме, или это мультик какой-то? Если грех выглядит привлекательно, выключите это, не показывайте своему ребенку. Ответьте на такой вопрос. Какой способ жизни выглядит привлекательно? Вы знаете, много сегодня фильмов есть, которые показывают, что не работая, можно заработать деньги. Или можно прекрасно одеться, занимаясь такими черными нехорошими делами. И это становится руководством к действию. Дети хотят так жить, особенно если это смотрят подростки. Они это проводят в жизнь, потому что мы говорили об этом. Провокация окружающей жизни приводит к тому, что ребенок ищет выход, а мозг услужливо передает закрытую под плюсом информацию. А ты можешь сделать это или то. Не давайте возможности, чтобы такая информация руководила вашими детьми. Ответьте на такой вопрос. Сможет ли передача направить в лучшую сторону развитие вашего характера? Здесь нужно хорошо подумать, чему вы учитесь, как взрослые, так и дети. Чему научит этот фильм? И если вы видите, что там отрицательное явление, отключайте, канал переключайте, тогда и будет хороший результат. Теперь мы обращаемся опять к библейскому тексту. Когда Иисус Христос в Евангелии от Луки в 21 главе повелел записать такие слова: «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого», давайте подумаем, что значит состояние бодрствования? Мы можем ответить другими словами. Работайте левым полушарием, анализируйте обстановку, подумайте над тем, что вы смотрите, подумайте над тем, что вы видите и что передаете своим детям. Но в это время и молитесь, чтобы информация, которую вы наблюдаете, которую вы впитываете, не принесла вам вреда. И вы избежите бедствий, больших бедствий. Каких?
Вы представляете, если бы все общество вместе решило, никаких отрицательных передач не должно быть. Мы не хотим это смотреть. Сегодня те, кто делает эти фильмы, они основываются на том, что актуально. А актуально, например, сегодня выпивать. Люди ищут, где бы за что купить выпить. Значит, делаются специальные рекламы, специальные фильмы. Все главные знаменитые герои этих фильмов выпивают. И телевидение на основании волны расслабления показывает, как это делать. Обязательно на столе бутылка, обязательно стопки, обязательно все актеры, которые участвуют в этой сцене, обязательно в каждом фильме картины, как распивать алкогольные напитки, как ведут себя пьяные. То есть не надо этого бояться, вот что говорят режиссеры. Это актуально, но не надо фильмы делать актуальным на зле, а нужно подумать бы о том, что телевидение является сильным педагогом, учителем. А вот чему учит? И если мы подумаем над этим, если мы поставим эти преграды, не разрешим вместо слова «мышь» написать слово «грех», о котором говорит Бог. И если мы увидим слово «грех», и у нас такое возбуждение, напряжение, это нормально. Но сатана нам говорит, и режиссеры наши все говорят в кинофильме «расслабься». Это хорошо, нормально. И человек, расслабляясь, уже не боится ни слова «грех», ни греха в действии для себя. И происходит десенситизация. Человек теряет боязнь перед грехом, преступлением или каким-то нехорошим действием. Давайте мы задумаемся над этим. Это очень серьезный вопрос. Как работает наш мозг? Когда мы позволяем ему расслабиться? А не стоит ли подумать? Все-таки стоит выполнить слова Христа. Бодрствуйте на всякое время, даже тогда, когда вы включаете телевизор и начинаете смотреть какие-то передачи. Бодрствуйте на это время и думайте внимательно, какую информацию содержит в себе эта передача. Если вы ответите на вопрос правильно и не захотите расслабиться, вы получите лучший результат. И я от сердца желаю вам, чтобы у вас не происходило этого отвратительного действия, потери страха перед грехом.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Библии мы находим такие слова: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Сегодня мы поговорим о таком понятии, как богодухновенность Библии. Что означает это слово? Какие существуют представления о богодухновенности Библии? Что такое библейский канон и по каким критериям он формировался? На эти и другие вопросы сегодня отвечает священнослужитель, бакалавр богословия Александр Синицын. Здравствуйте, Александр! Мы рады, что вы пришли сегодня к нам в студию. И первый вопрос, самый элементарный. Что же такое богодухновенно или богодухновенность? Что значат эти слова?
3: Это слово, как и было в начале программы сказано, встречается в Священном Писании, во втором послании к Тимофею, в третьей главе. Все Писание богодухновенно, только здесь. Это прилагательное в греческом тексте. Оно звучит как «теопнеотос», то есть «тео» – это «бог», «теос» – «бог». И слово «пнеотос» – это от слова «пнеума» – «дух». То есть фактически Богом как бы вдохнуто, да, Богом вдохнуто, если вот так дословно переводить. Апостол Павел здесь хочет сказать, что Писание как бы вдохнуто Богом. И вот это слово, оно вызывает...
2: Или вдохновенно.
3: Да, или вдохновлено Богом, да, если уж как бы так правильно сказать на наш язык. Вдохновлено Богом, да. Вот. Конечно, это слово вызывает споры, потому что люди пытаются определить эту степень вдохновения Богом, да. Но, тем не менее, трудность в чем состоит? Что это слово встречается только у Павла и только здесь. Как бы, чтобы лучше понять... Мы не сможем увидеть, где еще это слово встречается. Однако, вот эта фраза, когда мы ее действительно переводим, как «Богом вдохнуто», мы понимаем ее в контексте вот того, как происходила передача Слова Божьего. А именно, когда Бог, обращаясь к человеку, открываясь ему, совершая что-то, его вдохновлял, то есть побуждал его, говорил ему, что сказать или что сделать. Вот этот вот момент и был, мы можем назвать, богодухновением. И второй момент. Вот эта фраза «богодухновение», она означает, что инициатива, первичная инициатива в написании Писания принадлежит Богу. Угу. То есть оно им инициировано.
2: То есть Бог, можно сказать, автор Библии.
3: Можно сказать, что Бог автор Библии, Он ее источник, Он вообще источник этого. Он сделал, а потом сказал: запишите. Да? Он открыл себя и пожелал, чтобы о нем знали другие, чтобы это дошло как-то в письменном виде. Вот этот процесс или вот этот вот как бы момент запечатления и называется богодухновение.
2: А как... скажем так, происходил процесс, о котором мы с вами сейчас ведем речь, да, процесс написания, когда Бог вдохновлял написание Библии. Как это происходил, этот процесс? Какие есть точки зрения, может быть, вот, и какой точки зрения вы придерживаетесь, да? Какая, с вашей точки зрения, позиция правильная?
3: В 36 главе книги пророка Иеремии описан сюжет, довольно-таки интересный, который помогает нам ответить вот на этот вопрос, как происходил вообще этот процесс богодухновения, если так сказать. В 4 стихе мы читаем. «И призвал Иеремий Варуха, сына Нири, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему». Интересно. Бог говорит Иеремии, пророку, передает слова. Иеремия приходит к писцу и просит его записать. Записать что? Произносит в этот момент эти слова-то кто? Иеремия. Но он передает слова, Иеремия пророк, передает слова Божии, то есть то, что Бог ему открыл, что сказал. Иеремия, значит, это передал, сказал, Варух это записал. Далее мы видим следующее. В 10 стихе. «И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в Доме Господнем». То есть в храме теперь читаются эти слова. «В комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе, у входа в новые ворота Дома Господня, вслух всего народа». То есть там есть народ, читается теперь этот свиток. «Михей, сын Гемарии, сына Сафонова, слышал все слова Господни, написанные в свитке». Интересно, да? То есть получается, народ теперь слушает эти слова, которые передаются, и люди понимают, что это слова кого? Ну, по крайней мере, вот здесь один из участников этого процесса слушания, да, Михей, который воспринимает, что это слова кого? Бога. Слова Бога. И вот это важный момент. Вот этот процесс передачи происходил именно так, что Бог открывает себя, Бог говорит что-либо сделать или что-либо сказать, и человек, который Богом избран и послан, он это передает. Да? В данном случае человек, передавая эти слова, мы видим, он этим духом направляем, то есть Духом Божьим этим движим. Но вот сам вот этот процесс вот вдохновенности Богом, да, он сложный в том, что сегодня, на сегодняшний взгляд, существует, ну, по крайней мере, я бы так выделил три точки зрения на сам этот процесс богодохновенности. Первый процесс, если его графически изобразить, то можно примерно сказать так, если графически изобразить. Значит, первый как бы интерпретация или объяснение первая процесса вдохновения, да, первая точка зрения, это буквальное вдохновение. Вот этот, допустим, верхний у нас уровень – это Бог, его действия, его слова, его деяния. Да? Нижний уровень – это сам человек, его роль. Значит, роль Бога и роль человека. Значит, первая точка зрения – буквальное вдохновение означает, что роль человека здесь сведена вообще к минимуму. Он вообще ничего не делал.
2: Вот он слово в слово записывал слово, то, что
3: Бог ему
2: предложение
3: в предложение, прям все, и ни влево, ни вправо, все. Он даже мог и вообще не понимать, что происходит. Да? То есть в данном случае человек – это просто как ручка. Понятно. Я вожу, да, ручка, я думаю, я пишу, а ручка просто пишет, записывает, это все. Вторая точка зрения, где это, значит, здесь более фундаменталистское понимание, это его... Значит, этой точки зрения придерживаются фундаментальные христиане, да, то есть консервативные верующие, иногда даже фанатично настроены в этом отношении. Нижний уровень, если мы видим, это поэтическое вдохновение, к которому больше привержены этой точки зрения либеральные богословы. Они, наоборот, отдают влияние кому? Человеку здесь, да, то есть она больше, роль Бога вообще сведена как бы к минимуму, да, совсем ее нет. А поэтическое вдохновение, говорят либеральные богословы, это просто то же самое, что, например, Пушкин, Достоевский и другие поэты, писатели вот были впечатлены. Да, на них что-то вот так сошло, рифма какая-то, да, и вот они раз
2: то
3: и
2: записали. То есть между Библией и трудами, скажем, Пушкина или Достоевского никакой разницы?
3: Никакой нет разницы, да. Вот, просто Библия древнее, а там Достоевского
2: более современнее, да, да?
3: Более ближе к нам.
1: Открытая книга.
3: Если посмотреть на третий подход, он называется динамическое вдохновение, где, если мы увидим, что роль Бога и роль человека в какой-то степени, ну, я так говорю условно, имеет знак равенства. Вот я больше придерживаюсь и вот этого подхода, динамическое откровение. Что это значит? Динамичное откровение, оно подразумевает, что Бог и человек вместе взаимодействовали. И в данном отрывке, который мы прочитали, мы это увидели. Бог передает слова. Затем идет Иеремия и просит кого написать?
2: Варуха, писца.
3: Варуха, писца. Он ему пересказывает, и тот записывает. Мы видим, что другие тексты Священного Писания, здесь просто вот этот процесс передачи. Но если мы посмотрим другие книги, в одних книгах действительно роль Бога была главенствующей, определяющей. Например, заповеди, да, когда Бог передает, провозглашает, здесь уже не убавить, не прибавить, это слова Божьи, да. Но если взять, например, Евангелиста Луки, текст от Евангелия от Луки, то мы увидим, что Лука, когда записывает свое Евангелие в первой главе, в самом начале своего Евангелия, Он говорит: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». То есть мы видим с вами, а вот тут уже роль больше отводится кому? Как бы Луке.
4: Человеку.
3: Лука проводит, ну так скажем, я говорю в кавычках, да, такое расследование, да, то есть он встречается с очевидцами слова, те, которые действительно видели Господа, слышали его слова, он нас расспрашивает, как на них повлияли их на жизнь, как все это было, да. Он вообще смотрит другие какие-то источники, которые на тот момент были у Луки, и он, ну, собирает этот материал и пишет Евангелие. Но этот человек, когда писал, был вдохновлен Богом. Вот этот процесс был, скажем так, под водительством Божьим.
2: Он описывал, можно сказать, те деяния Божьих людей, с которыми он был знаком, да, с которыми он общался, например, он с тем же апостолом Павлом.
3: С апостолом Павлом, да, да.
2: Или вот мы, у нас есть Евангелие от Матфея и от Иоанна, да? Это были апостолы Иисуса Христа. То есть они общались конкретно с Иисусом Христом, и они описывали то, что они видели, то, что они слышали, как говорит Иоанн, то, что осязали руки наши, да? То есть это все они описывали. Хотя не было такого конкретного голоса к ним Божьего. Да. Возьми под диктовочку, да, запиши все.
3: Более того, мы же знаем из истории, что Евангелия не писались вот так вот, да, ходил какой-нибудь евангелист с Иисусом, да, и записывал, или снимал на видеокамеру, или с MP3-плеером, да, и потом уже переводил в печатный текст в Word, да, работал. Это происходило потом, написание. Они жили в этом процессе, они слышали слова. Эти слова влияли на их жизнь, на их веру, на их практическую жизнь, запечатлялись. А потом они, ну, пожелали их записать, передавать дальше. Да? Вот. То есть здесь равная степень и человека, и Бога присутствует. Почему? Потому что если вербальная инспирация, вот, или вербальное вдохновение, как бы здесь только один Бог, тогда мы должны объяснить, почему в Библии встречается противоречие. Почему именно взять одну книгу, она в одном жанре написана, взять другую книгу, она в другом жанре написана, да? Взять одну книгу, где текст, ну, такой ломанный греческий, сложный, да, ну, то есть с ошибками,
2: а где красивый
3: язык. И мы видим, что человек, который писал, он обладал хорошим знанием греческого языка, а другой мы видим, что, ну, говорил на нем еле-еле, поэтому нуждался, ну, в каком-то там помощнике, в переводчике или секретаре. Да? Вот, поэтому вот эти все моменты, все вот эти какие-то неточности, загадки в тексте, мы понимаем, объясняем, что это, ну, влияние человеческого фактора все-таки. То есть человек принимал в какой-то степени участие в этом, но он бережно это хранил. Как, например, взять апостола Павла, да, когда он пишет свои письма, он где-то четко отделяет: «Это мой совет». А вот где-то он говорит: это повеление Господа. Или в конце, вот, например, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, в 40 стихе, он говорит: «И я имею Духа Божьего». То есть как бы Павел понимает, что он объят Духом Божьим, что Бог им его наполняет, что он живет в этой связи или союзе с Богом. С ним он соприкасается, слышит Бога, понимает его волю, его голос и передает это. То есть поэтому говорить о либеральной точке зрения, но нельзя. Вот опять же, мы уже и в первой нашей программе об авторитете Священного Писания, и сейчас, да, приводили примеры. Но нельзя игнорировать, когда Бог говорил. Но нельзя отрицать вообще участие Бога. Нельзя. Поэтому как бы... почему вообще произошло вот такое как бы разделение?

0: личен, он действительно открывается и говорит первое, и это инициатива за ним, но он что-то дает человеку, чтобы человек это записал, подумал, как записать, как лучше передать своим языком, своим опытом, своим мироощущением, угу. Да, своей даже грамотностью это передать.
1: Открытая книга.
2: Александр, а вот с термином «богодухновенность» неразрывно связан другой термин, такой как «библейский канон». Вот, объясните, вот, может быть, что такое библейский канон и как он формировался?
0: Вообще слово «канон» нужно вначале объяснить. Считается, что это определенная была палка,
2: стандарт,
0: как бы, который мерили. Соответственно, это слово потом уже было перенесено к книгам Священного Писания, когда церковь стала их воспринимать как определенный стандарт, то есть как определенные правила. Да? Отсюда канон, как бы стандарт, мерило, правило. Да? То есть,
2: определенный стандарт чего?
0: Определенный стандарт того, что вот эти книги, как собрание, точнее, книг, это авторитетные книги. То есть за ними действительно стоит Бог, за ними действительно стоит опыт, живой опыт, да, то есть вдохновение. И они действительно подлинно открывают нам Бога.
2: А что, были неавторитетные книги, за которыми не стоял Бог?
0: Да, вообще такое было. Вообще библейский канон, он ведь формировался, опять же, вот если смотреть, взять вот текст, который мы читали, сейчас я просто приведу пример. Например, тот же самый отрывок нами вначале прочитан, да, 2 Тимофея 3,16. «Все Писание богодухновенно». Кто пишет эти слова? Эти слова пишет апостол Павел. Вопрос, о каком Писании он здесь говорит? О каком Писании он говорит? Мы как бы традиционно можем сказать, ну, о всей Библии, да? Но на самом деле надо понимать, что процесс написания новозаветных книг, он как бы был, то есть книги новозаветные ходили, они были в ходу, то есть они распространялись. Но если взять вообще, как сам Новый Завет употребляет слово «Писание», то мы понимаем, он относит это к Ветхому Завету. То есть Павел здесь говорит, сейчас на тот момент существующая книга – это Ветхий Завет. И возникает вопрос, а где тогда, какова роль или взаимосвязь Нового Завета, да? А Новый Завет еще пока как бы, ну, формировался, становился, да? Он оказывал влияние на новый обновленный Божий Израиль, на Божий народ, то есть церковь теперь, которая увидела откровение Бога в Иисусе. Да? И теперь это послание несет, открывает. И этот момент формируется, но в процессе формирования новозаветных посланий начинают появляться, например, во втором веке, в третьем веке, какие-то другие книги. Их называют сейчас апокрифами, да, то есть послания там Евангелия Петра, например, да.
2: Второканонические псевдоэпиграфы.
0: Да, вот эти вот разные. Они начинают появляться. Они как бы тоже претендуют
2: на роль богодухновенных.
0: Вот, на равность это. Например, книга там «Апокалипсис Петра», да, то есть, или, например, Евангелие там от Фомы, или Евангелие
2: Фомы
0: от
2: неверующего,
0: Филиппа, да. То есть это книги, которые уже были написаны на 2-3 века, то есть датируются где-то в конце, да, и они отражают совсем другое учение, то есть совсем другой взгляд, вообще другая направленность, и понимание Бога, и вообще греха, и человека. То есть, очень
2: противоречие тому,
0: да.
2: Что, о чем говорит библейское учение.
0: Там какой момент? Если говорить, например, о новозаветных книгах, то, например, у церкви не было сомнений, что это Павел написал. Очень простой момент. Например, я Матфей, да? Я написал Евангелие, ты как бы представитель, ну, вот этой общины, которой я пишу это Евангелие. Я написал, ты меня знаешь. У тебя нет сомнений, кто это написал.
2: Ну, да.
0: Ты передаешь это своей общине, это читается, вы все это понимаете.
2: Говоришь, я получил это от того человека, которого я хорошо знаю, так что можете быть уверены.
0: Можете быть уверены, совершенно верно. И так происходило со многими книгами. Книги какие-то были вначале.
2: То есть создавалась некая устная традиция, что является богодухновенным, а что не
0: совершенно
2: является.
0: Это был процесс, где община знала этого человека, знала его обращение. И понимали, не было сомнений, что это... Ну, как я напишу сегодня письмо жене, она прочитает и скажет, ну, нет сомнений, это мой муж, да? Но что стало происходить потом? Книги обменивались, то есть какая-то книга была в одной общине, да, она обменивалась. Павел, например, в послании к Колоссянам говорит, то послание, которое Ладикеи, прочитайте, а то, которое я написал, передайте им. Идет обмен послание.

0: ними, да, уже происходит, община начинает уже понимать.
1: Кстати, это... в Библии нет послания Ладикии, да? Есть Колоссянам послание.
0: Но там в богословии идут споры, что некоторые говорят, что это послание к Ефесянам было Павла. Mm-hmm. Да, но это другой вопрос. Но тем не менее, как бы о чем идет речь? Что обменивается послание, община читает, и это становится авторитетным. Люди понимают и признают это.
1: То есть это вас, вот эти книги уже начинали со временем восприниматься как некая аксиома, да?
0: Это слово Божье.
1: Да, а это не слово Божье какое-то.
0: А вот апокрифы, это не Фома написал, это не Петр написал или Филипп.
1: Апостол.
0: Да, именно он. А это уже автор использует этот труд. То есть имя, скажем так, авторитет, влияние, да? Более того, эти книги, апокрифы, они ведь рождались, когда стала зарождаться ересь такая, да, как гностицизм. Вот когда влиял тоже он на христианство, да, то гностики хотели что этим сказать? Когда они писали, они даже не претендовали, что это Филипп написал. Гностики-то вообще понимали это как? Что как бы наше тайное учение, скрытое учение, идет от Филиппа. Как бы Филипп нам это передал. Угу. Поэтому автор берет за основу, что это там Евангелие от Филиппа, например. Да? Хотя понятно, что Филипп этого не писал, а если второй век. Да? Филипп уже был мертв. Но вот так вот как бы происходил процесс, и церковь отделяла уже тогда. Хотя по некоторым книгам действительно велись там споры, да? Были какие-то сомнения. Там Маркион тоже там начинает определенные книги составлять, да? Какие Богу вдохновенны, какие нет. Это во втором веке определенные как бы так... Один из христиан, который ушел тоже как бы от общей христианской так, на тот момент движения, да, это происходит. Но тем не менее, в целом, все равно, несмотря на то, что по каким-то книгам ведутся споры, все равно они постепенно завоевывают свой авторитет, да, свое как бы влияние. И уже потом, когда происходит собор, да, он это утверждает, то собор не...
1: Церковный собор,
0: да, там, Вселенский собор, он не определяет, что это вот Боговдохновенно, а они это, скажем так, подтверждают то, что уже выработано, что уже оказало влияние. Это человеческий фактор. А божественный фактор в формировании канона такой. Если действительно Бог говорил через апостола Павла, если он вдохновлял там апостола Иоанна или еще кого-то, то и он хотел, чтобы это слово дошло далее следующим поколениям, а именно с такой целью потом и пишут Евангелие. Например, известно, что Евангелие от Иоанна – это Евангелие для христиан второго поколения, когда он говорит, я пишу, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и верой в Него имели жизнь. Да? То есть мы видим, что как бы апостолы теперь уже пытаются донести дальше, потому что очевидцы-то умирает. Лука тот же самый, который мы приводили отрывок, умирает. Mm-hmm. Очевидцы. Mm-hmm. Лука хочет записать поскорей это все, да? Вот этот процесс происходит. То божественный фактор здесь состоит в том, что Бог свое слово хранил, Бог свое слово оберегал. И он бы не допустил, чтобы действительно что-то злое, да, какое-то там еретическое, опасное, не отражающее действительно его сущность, его природа, его воля, его замысел как-то попало. Вот, поэтому церковь действительно очень, ну, как бы первые христиане, они к этому осторожно подходили. И поначалу-то они все это понимали. Это мы сейчас, почему нам вообще это проблемы-то все с этим, с каноном, с богодухновенностью происходят? Они происходят по той простой причине, что время далеко уже отошло. Мы далеко живем, и нам надо знать, нам надо больше как бы фактов каких-то, да? Но если мы были, жили бы в этом процессе, то есть в то время, и сами этот процесс переживали, для нас бы не было никаких вообще проблем. Да Павел написал, даже я его знаю, он к нам приходил в город. Вот, и более того, иногда в некоторых письмах видно, забавно, вот этот момент. Вот я Павел своей рукой написал вам. Угу. Или вот как я написал, да, есть некоторые. Пока... До нас не дошло вот этого, да, как бы оригинал, но мы видим, что Павел мог своей рукой это подтвердить. И люди, знающие Павла, завидящие, может быть, его почерк, говорят, да, это вот он. Потом это переписывалось, но переписывалось верно, да, копия как бы сохранялась, передавалась дальше.
1: Да, кстати, поэтому, вот к вопросу, процесс... насколько мы можем быть уверены, что именно то, скажем, послание Павла или Евангелие, которое первоначально писалось апостолом, дошло до нас в том виде, в котором оно было написано изначально? Угу. Есть ли какие-то подтверждения этому, доказательства?
0: Ну, если говорить о, ну, как бы исследованиях, которые проводят как бы ученые, так, я не знаю, конечно, насколько взята эта статистика, но 95% мы можем быть уверены в тех текстах и рукописях, что они отражают в целом библейский взгляд именно того, что Павел написал. Да, есть расхождения в рукописях. Есть какие-то...
1: Но там, они являются значительными,
0: не всегда,
1: способными повлиять на...
0: Ну, вообще нет. Потому что если даже где-то там ну, какой-то разные слова там, да, стоят, да, как бы, может быть, мысли там куда-то в сторону уходят. Но мысли-то это находятся в контексте, опять же, который неизменен. То есть мы не целые главы находим, которые вообще изменены и пишут о чем-то другом. Речь идет о каких словах, о потере какого-то слова, об ошибке, которую, может быть, переводчик не так поставил. Но в Новом Завете, например, даже самого Нового Завета, около, если я не ошибаюсь, там около более 10 тысяч рукописей находятся, содержатся, которые в разное время написали, были написаны. Да? Когда их сверяют, то фактически видят, что...
1: То есть то, что мы сегодня имеем, как мы говорим, оригинал даже на греческом, это не некий оригинал, который нам с неба пришел, это как бы составная или компиляция многочисленных рукописей,
0: да.
1: Правильно?
0: Да, да, да. Более того, кстати, вот в нашумевшем романе Дэна Брауна «Код да Винчи» главный герой как раз выражает такую мысль, что Библия не пришла к нам по факсу, да, то есть она с небес не спущена. И они как бы это утрируют момент, показывают, что как бы, ну, что такое, Библия просто чисто человеческая, да, как бы. На самом деле, конечно, она к нам не приходила так, но мы видим, что Бог влияет на слово, то есть на человека, и человек передает это слово, да, и пусть даже если где-то и встречаются какие-то расхождения, в целом, общая картина, библейская картина, она остается неизменна. Где-то так, знаешь, чуть-чуть потертости, да, а картина, она ясна. Я могу разглядеть.
1: Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Королеве Виктории принадлежат такие слова. «Величие Англии я приписываю Библии». Дорогие друзья, дорожите Библией, читайте ее и воплощайте ее учение в своей жизни. С вами была программа «Открытая книга». Всего вам доброго!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу, вся земля!
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы снова делаем зарядку с мячом. Для начала сделаем разминку для шеи. Пожалуйста, сначала мы подышим воздухом. Пожалуйста, руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох и вдох, выдох. Упражнение для шеи. Птичка. Руки на поясе. Пожалуйста, Ульяна, подбородок к груди. Раз, два, три. Хорошо нагибаем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Из стороны в сторону. Голова из стороны в сторону. Пожалуйста, Ульяна. Раз, два. Стараемся коснуться ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Да, плечи ровно, прямо. Хорошо. Молодцы. Так. Следующее упражнение. Сова. Крутит головой из стороны в сторону. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Упражнение. Мячик. Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Медленно. Хорошо. В обратную сторону. Так. Голова у нас проходит все точки, только медленно, плавно. Молодцы. Хорошо, плечи не поднимаем, спина прямая. Свободнее. Угу. Закончили. Ну, теперь можно взять мяч. Наши мячи. Первое упражнение с мячом для рук. Перекаты, пожалуйста, Ульяна. И перекаты. Хорошо. Одну сторону и в другую. Другую. Так, а теперь еще какие-то волнообразные у нас были перекаты, да? Попробуем. Так, молодцы. Следующее упражнение для рук — солнышко. Мяч перед собой. Поднимаем и опускаем мячик. Хорошо. Раз, два. Солнце у нас всходит и заходит. Молодцы. Упражнение для кистей. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И упражнение колесо. Пожалуйста, в левую сторону. Поехали. Колесо у нас. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще в одну сторону левую. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили. Ребята, продолжаем зарядку. Упражнение повороты. Ульяна, пожалуйста, вправо. И раз, два. Но голова при этом на месте. Смотрите, голова на месте. Ванечка, смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. И раз, два. Вот молодцы. Хорошо. Дальше у нас наклоны. Мячик у нас за головой. Наклоняемся и выпрямляем руки вправо. Так, мяч за голову и влево. Хорошо, пожалуйста. И раз, два. Хорошенько наклоняемся, руки вытягиваем. Не сгибаем. Вот, молодцы. В сторону наклоняемся. Хорошо. Так. Достаточно. Закончили. Следующее упражнение. Вращение. Мячик положили на пол и наступили на него ногой. Вращаем мяч. Упражнение для коленей, для ног. Вот так. В одну сторону и в другую. И в другую сторону.
1: Давай руку.
0: Хорошенько давай. Разминаем колени. Так, поменяли ноги, левая нога, и опять крутим. Молодцы. Вращаем, вращаем лучше. Ульяна, вот молодцы. Следующее упражнение – дуга. Мячик у нас на полу, берем его, наклоняемся, берем. И прогибаемся, смотрим на мячик. Хорошо. Прогнулись. Опустили мячик. Еще прогнулись. Вот так. Не торопимся. Еще прогнулись. Молодцы. Еще прогибаемся. Прогнулись. Хорошо. А теперь у нас приседание. Помнишь, Ульяна, как оно делается? Мяч у нас прямо перед, над головой. Приседаем и за голову. И за голову. Да, вот так. Раз. Поехали. Пожалуйста, мячик вверху. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошенько приседаем. Молодцы, спина прямая. Следующее упражнение – ветер. Мячик положили справа от себя, присели. Так, и теперь у нас ветер подул влево, присели. И вправо присели, молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, хорошо делаем упражнение, Ванечка. И последний раз закончили. Так, теперь упражнение мостик. Ульяна, значит, мы прогибаемся, мяч за спиной. Отводим руки назад. Так. Прямо смотрим перед собой, не сутулимся, спина прямая. Если сможем положить на поясницу мяч, постараемся. Вот сюда. И попытаемся его удержать. Ну, молодцы. Хорошо. Упражнение на полу. Встаем на колени и садимся на пятки. Мяч перед собой, перекатываем его вперед, опираемся на него и делаем пружинящие движения туловищем. Хорошо. К себе мячик покатили. От себя. Еще пружинящие движения. Вот так. Еще. Молодцы. Сидим. Ягодицы от пяток не отрываем. Молодцы. Упражнение для спины. К себе. И еще разочек пружинящее движение. Вот так. Хорошо. Теперь упражнение плуг. Садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся сзади руками. Ульяна, пожалуйста. И тянемся руками к носкам ног. Хорошенько выпрямляем ноги. Назад. Хорошо. Еще. Тянемся хорошенько. Молодцы. Тянем носки при этом. Вот так. Ноги прямые. Не сгибаем. Стараемся не сгибать ноги. Еще потянемся. Хорошо. Так. Опираемся руками сзади и подкатываем мячик с помощью ног к себе. И от себя. Хорошо. Тебя. Молодцы. Так. Хорошо. Еще покатаем мячик. Угу. Следующее упражнение – шлагбаум. Ноги пошире расставим. Так, мячик между ног. Переносим одну ногу, правую ногу через мяч. Соединяем ее к левой ноге. Ульяна. Угу. Теперь обе ноги. Упражнение шлагбаум. Так. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. А теперь обе ноги перенесли через мяч. И в другую сторону еще несколько раз делаем шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз, два. Закончили. Теперь мы немножко прогнемся. Мячик сзади, под поясницей. Да? Ложимся на него. Прогибаемся и руки вытягиваем. Ну вот, дорогие ребята, мы закончили зарядку. И мы хотим, чтобы вы с нами сделали ее завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: кошмар.
1: Ага.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
4: руководитель Центра духовного просвещения.
3: Мы занимаемся богословием, по определению, наукой о Боге. Мы исследуем, что Библия говорит о природе Божества. В частности, в прошлый раз мы начали разговор о Троице, о Триединстве, и поставили цель выяснить, говорит ли Библия о том, что Бог триедин. В прошлый раз мы прочитали первый стих Библии, первый стих Торы, книга Бытие, 1 глава, 1 стих, который говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И обнаружили, что в оригинале используется для обозначения Бога древнееврейское слово «элохим», которое встречается там во множественном числе. И дословно означает: «Вначале сотворил Боги небо и землю». Появляется вопрос, имеет ли слово «элохим» форму единственного числа, или же оно, как и целый ряд слов в русском языке и в древнееврейском, всегда используется только в форме множественного числа, но фактически говорит о ком-то одном. Ответ на этот вопрос вот таков. Более 250 раз в Ветхом Завете для описания Бога, для описания Божества, используется древнееврейское слово «эль». Это как раз форма единственного числа слову «элохим». Посмотрим на несколько примеров, где используется древнееврейское «эль». Книга Бытие, 31 глава, 13 стих. Бытие 31:13. «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». В синодальном переводе и в книге Бытие 1.1, когда говорится «сотворил Бог небо и землю», и Бытие 31.13 используется одно и то же самое слово «Бог». Но в оригинале используются разные формы. Вот здесь, в 13 стихе 31 главы книги Бытие, форма единственного числа, а там «элохим» – множественное число. Еще парочка примеров того, как слово «эль» используется в единственном числе. Книга Бытие, 35 глава, стихи 1, 3, 7 и 11. 35 глава, 1, 3, 7 и 11. «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». 3 стих. «Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Снова в оригинале «эль» — единственное число. 7 стих. «И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». И 11 стих. «И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». Также, например, книга «Числа», 23 глава, 8 стих. «Числа», 23 глава, стих 8, говорит: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». Вот в этих примерах и во многих иных общим числом более 250 раз в Ветхом Завете Бог обозначается словом «эль» – единственным числом. Также есть еще одна форма слова «эль», тоже единственного числа. Это древнееврейское слово «элохай». «Элохай» встречается в Ветхом Завете 58 раз. Посмотрим на два примера. Первый из них – это книга Второзаконие, 32 глава. Второзаконие, 32 глава, стихи 15 и 17. «И уточнел Израиль», 15 стих, «и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». И 17 стих: «Переносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, которых не помышляли отцы ваши». Вот здесь встречается слово «Бог», это древнееврейское «элохай». И еще один пример. Книга пророка Аввакума, 3 глава, 3 стих, который мы читать не будем. Для желающих можно законспектировать и затем заняться этим позже. Аввакума, 3 глава, 3 стих. И в целом 58 примеров мы находим в Библии, когда применяется для описания Бога древнееврейское слово «элохай» в единственном числе. Итак, мы находим, что Бог то говорит о себе в единственном числе, то говорит о себе во множественном числе. Иногда он говорит «Бог», иногда он говорит о себе «боги». Таким образом, с самого начала монументальным фактом является то, что, открывая первую строчку Библии, мы находим там информацию о множественности Бога. 2600 раз в Ветхом Завете используется форма множественного числа «элохим». И 250 – форма «эль» единственного числа, 58 – форма «элохай» единственного числа. Это означает, что поскольку есть и форма единственного, и форма множественного числа, то Бог в каких-то случаях говорит о себе как об одном, в каких-то случаях, в подавляющем большинстве случаев, говорит о себе как о нескольких, как о многих. Это наша точка отчета, это первое, что мы узнаем о природе божества. Но этим, конечно же, информация на эту тему не исчерпывается. Когда мы в контексте исследования этой же все первой главы книги «Бытие» читаем дальнейшее повествование о деяниях Божьих, то в 26 стихе первой главы книги «Бытие» мы находим весьма интересное высказывание. Книга «Бытие», первая глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Даже в синодальном переводе мы находим использование местоимений множественного числа, описывающих Божьи деяния. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Итак, посмотрим, что говорит оригинал, что говорит древнееврейский. Мы находим следующую фразу: «Вайомер Элохим нааса Адам бецалмену кидмутену». Дословно оригинал говорит: «И сказал Элохим», то есть боги, «сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Перед нами использование глаголов во множественном числе «сотворим», и перед нами, помимо использования множественного числа слово «элохим» – «боги», еще и использование местоимений Божьих во множественном числе. Что означает этот стих? Что означает это место Священного Писания? Среди тех, кто силится отвергать учение о множественности в Боге, есть главным образом две теории по этому стиху, которые ясно описывают множественность Бога. И первая из них заключается в том, что здесь Всевышний советуется с ангелами, и ангелам говорит: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Что с точки зрения Библии и в свете логики можно сказать на эту теорию? Во-первых, Библия говорит о том, что Бог повелевает ангелам, повелевает ими, управляет ими, а не советуется с ними. В книге «Послание к евреям» в 1 главе, в 14 стихе говорится о том, что они служебные духи. Во-вторых, человек сотворен по образу Божию, а не по образу ангелов, что указывается в Бытие 1.27 в следующем стихе, где сказано: «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Следовательно, когда 26 стих содержит предложение «сотворим человека по образу нашему», этот вот термин «нашему» может включать только Бога, поскольку в противном случае человек должен быть сотворен по образу ангелов, что, как мы знаем, не является правдой, не соответствует действительности, поскольку в этом же стихе, да и в принципе, ясно, что человек по образу Божию сотворен. Таким образом, разговаривают в 26 стихе именно представители божества, по образу которых сотворен человек. В-третьих, против теории о том, что здесь Всевышний советуется с ангелами, следует сказать, что ангелы являются творениями, а не творцами. Ангелы не обладают творческой силой. Ангелы не в состоянии из ничего произвести что-то. О Люцифере, например, главе ангелов, Сказано было так. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи 13 и 15. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи 13 и 15. «В день сотворения твоего», описывается его появление, и дальше «ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». То есть даже предводитель ангелов был сотворенным существом, равно как и все ангелы. Между тем, в исследуемом отрывке между собой разговаривают те, кто является Творцом. Итак, мы находим в 26 стихе еще одно свидетельство о том, что Бог представляет собою множественность. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального и духовного. Здоровье и хорошее самочувствие детей во многом зависит от тех, кто их окружает, то есть от нас. Поэтому так важно разобраться, что же нам стоит делать, а что нет. У нас в гостях врач-отоларинголог Наталья Гаврикова. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, Аня.
2: Поскольку вас еще называют врач уха, горло, нос, давайте сегодня в первую очередь поговорим о том, что включает в себя правильный уход за ушками, носиком и горлом ребенка.
3: Вы принесли домой малыша. Он лежит перед вами такой маленький, крошечный. Как к нему подступиться? Что вы можете сделать? Вы можете ежедневно ухаживать за его ушками и носиком. Для этого вам помогут маленькие ватные тампончики или маленькие ватные жгутики, которые вы можете свернуть. Возьмите такой жгутик, смочите его в физрастворе или в воде и просто пойдите по ушку, пройдите все изгибы уха, уберите оттуда ту смазочку, которая начинает каждый день вырабатываться, но обойдите само отверстие уха, наружного слухового прохода.
2: То есть в него залезать не нужно?
3: В него залезать не нужно. Вы можете протолкнуть серу внутрь и вызвать образование у ребенка серной пробки. Она сама будет выпадать, она находится здесь очень близко. Поэтому или вы слегка ее смочили, то, что вы убрали с помощью марлечки, или вообще просто обойдите, она выпадет сама. Ушко умеет само себя очищать. Те же самые тампончики помогут вам при очистке полости носа. Тоже вы можете свернуть или ватный, или марлевый тампончик и круговыми движениями этот жгутик просунуть в носик и вытащить его. Если там образовалась корочка, то можете закапать немножечко физиологического раствора. И также круговыми движениями аккуратненько очистить носик у ребенка.
2: Да, действительно, говорят малыши, их носики – это как маленькие пылесосы. Они всасывают всю пыль из окружающего воздуха, а носики такие маленькие, что действительно она забивает, и они не могут дышать. Чувствуешь, как малышу трудно.
3: У ребенка есть в этот период защитная реакция. До 2,5 месяца у него есть физиологический насморк. То есть постоянное выделение жидкого секрета из носа.
2: И этого не нужно пугаться?
3: Этого не нужно пугаться. Это физиология. Наоборот, если носик высыхает, если он становится немножечко красноватым, здесь лучше его увлажнить или смазать в преддверии носа масляными капельками. Но бояться этого насморка не нужно. Особенно, что не нужно делать в этот период с ребенком? Не нужно промывать нос, не нужно лить туда воду, не нужно лить ее под напором особенно, потому что таким образом мы можем способствовать попаданию воды в полость уха и вызовем развитие отита у ребенка. Воду, если носик сухой, допустим, можно только капать. И вообще у лечения и в раннем возрасте, и в раннем детском возрасте лучше закапывать ребенку простые солевые капли. Если уж вы у ребенка решили использовать сосудосуживающие капли, то только уже в таком случае, когда без них совершенно не обойтись, желательно, чтобы это было только на ночь.
2: А в каком возрасте это можно уже начинать делать?
3: Ну, большинство капель нельзя использовать до года. Такие, как солин или нафтизин, детский називин, до года нельзя использовать. Спустя год можно, но опять только если для этого есть показания. Если вы можете без них обойтись, лучше обходиться без них, потому что это может вызвать привыкание и развитие лекарственного ринита у ребенка. Поэтому лучше этим не пользоваться.
2: То есть, как я понимаю, в этом самом раннем возрасте не нужно слишком сильно вмешиваться в чудесный организм ребенка, да? То есть надо просто ему немножечко помогать справляться с этой новой окружающей средой, с этой пылью, да, которая есть теперь вокруг него. Но вмешиваться, так сказать, интенсивно не стоит, да?
3: Не стоит. Что еще не стоит делать? Это интенсивно отсасывать содержимое из носика ребенка. Если уж и решили отсосать, то нужно взять резиновый наконечник.
2: То есть поскольку малыши сморкаться не могут, да, новорожденные? вот это вы имеете в виду, да?
3: И выпустить половину содержимого из этого баллончика, аккуратненько продвинуть только до середины носового хода и опустить вниз, и где есть лужица, и вот только из лужицы отсасывать. Если вы будете создавать осасывающее давление в полости носа, вы увеличите отек, и тем самым насморк еще более... То есть заболевание острым ринитом вы еще более усугубите у ребенка. Поэтому отсасывать под интенсивным напряжением, натяжением не нужно. А кроме того, важно в этот момент ребенку дышать увлажненным воздухом.
2: Вам помогут, это всем известно.
3: Вам помогут, если вы наберете ванну теплой водой и будете заносить ребенка в это помещение. Через каждые полчаса и где-то по 10-15 минут оставаться в этом помещении. Ребенок будет дышать влажным воздухом, и ему будет становиться легче.
2: То есть вот во время отопительного сезона, да, который у нас продолжается, к сожалению, слишком долго, нам нужно не забывать о влажности воздуха в помещениях, да?
3: Да.
1: Живой источник.
3: Важно показать ребеночка в один месяц показать ребеночка специалисту, для того, чтобы он заметил, правильно ли вы за ним ухаживаете, мог дать вам советы, как это делать правильно. И самое главное, чтобы он проверил у ребенка ушки. Потому что нарушения слуха, которые могут развиваться и быть для вас незаметными, врач сможет определить это. А ребенок уже спустя месяц, если он имеет снижение слуха, может значительно отставать в развитии.
2: И врач может как-то помочь ему еще в этом возрасте?
3: Может помочь в этом возрасте. Могут определить, какая это форма тугокости. Может быть, там элементарная серная пробка. И удалив ее, ребенок будет хорошо слышать и дальше хорошо развиваться. Или ребенку потребуются специальные методы коррекции и вмешательства. Когда ребенок становится постарше...
2: Да, что делать в этом случае? Обычно за нарожденным мы ухаживаем, а потом как-то уже только когда дети болеют. Мы уже ухаживаем за ушками, за носиком. А нужно ли что-то делать, даже в том случае, если ребенок здоров?
3: Если он здоров, очень полезной процедурой будет, когда ребенок становится постарше, когда вы приходите домой промывать носоглотку.
2: То есть, когда ребенка привели из садика, да, или еще из какого-то.
3: Он нахватался пыли, он походил по общественным местам, он прошел по улице, все это осело на его слизистой оболочке, и нужно удалить избыток всех этих агрессивных агентов с полости носа и горла. Тем самым мы можем также профилактировать у ребенка развитие аденоидитов, увеличенных аденоидов, для того, чтобы аденоиды не увеличивались и не перерабатывали большое количество этих инфекционных агентов, мы можем помочь ему и смыть. Для этого хорошо приучить ребенка полоскать горлышко, а можно даже позволить ему покупаться и понырять. Когда он ныряет, он немножко заглатывает воду и ртом, иногда бывает и носиком, он отсмаркивается, и тем самым он промывает себе носоглотку и освобождает ее от вредных агентов.
2: То есть это должна быть такая же ежедневная процедура, как мы учим ребенка чистить зубки?
3: Совершенно верно. Если мы решили закапывать или полечить, который начался уже насморк, то здесь лучше не распылять спрей ребенку в нос, а лучше закапывать. Все-таки физиологически. И тут самым первым средством, не нужно сразу хвататься за судосуживающие капли, самым первым средством, которым поможет, это будет физиологический раствор. Это 1 чайная ложка на литр воды. Или, допустим, если быть точными, 9 грамм на 1 литр воды. Мы получим тот раствор, который вот у нас в крови есть. У ребеночка даже можно немножко меньше. У маленьких детей 0,6% раствор делают. Есть они специальные эти растворы, приготовленные в аптечках. Можно им использоваться уже готовым раствором. Кроме того, что не нужно делать, это пытаться у ребенка убрать серные пробочки. Копаться в ушке ребенка.
2: То есть мы пришли уже к уходу за ушками, да?
3: Мы с вами говорим обо всем. Угу. Обо всем, что здесь вот всплывает в нашей памяти. Тем самым мы можем протолкнуть и усилить у него образование серных пробок или повредить.
2: То есть в ушко ребенку лазить, чистить не надо?
3: Не надо. Ушко умеет само себя очищать. Мы создаем проблемы, когда лазим в ушко. Дайте ребенку лучше что-то погрызть, сухарики. И сера должна быть жидкой, не сохшейся. А тогда она, продвигаясь ближе, когда он уже высыхает, на комочках выпадает постепенно из уха. Таким образом, ухо постоянно себя очищает.
2: А жевание, как вы говорили в одной из программ, оно просто помогает, так сказать, тому, что движется там, да, вот все это?
3: Да, совершенно верно.
2: Когда мы жуем твердые предметы?
3: во время движения ушных проходов происходит продвижение серы к выходу, и уже она самостоятельно удаляется из уха. Если мы коснемся вопроса, чего не нужно делать еще. Я говорила о сосудосуживающих каплях, о том, что надо очень осторожно их применять, и что они могут вызвать развитие лекарственного ринита. Обратите внимание, когда вы их покупаете, то, что вы меняете одну капельку на другую, совершенно одно лекарство на другое, но если они из одной группы, тем самым вы не меняете капли.
2: То есть если они все сосудосуживающие, то действие у них одно, и воздействие на организм, и последствия тоже.
3: И последствия то же самое. Когда вы купаете ребенка, особенно маленького ребенка, здесь можно сделать также настои трав, которые помогут. И когда ребенок купается в настое трав, это зверобой, ромашка, то то же самое он для себя оказывает лечебный эффект, и фитотерапия здесь происходит.
2: И что-то, может быть, в носик попадает случайно?
3: И в носик попадает случайно, то есть тем самым тоже можно промывать.
2: А что касается детей уже более старшего возраста, на что здесь стоит им обратить внимание?
3: Здесь нужно вовремя лечить все инфекционные заболевания детям старшего возраста. Все насморки, все гаймориты, все нужно вовремя полечить для того, чтобы не было развития у него ни аденоидита, ни хронического тонзиллита. Все кариозные зубки нужно проверить, пролечить.
2: То есть зубки важны для здоровых ушек, горла и носика?
3: Очень важны. Это дополнительный очаг инфекции.
2: Становясь старше, ребенок уже начинает самостоятельно высмаркиваться. Точнее говоря, мы заставляем его это делать, родители. И, наверное, нужно правильно научить его делать это.
3: Да, нужно правильно сморкаться ребенку для того, чтобы не создать себе проблемы. В носовой платочек нужно зажать одну половинку носа, научить ребенка, что сморкаться только одной половинкой.
2: Другая должна быть плотно зажата, да?
3: А другая должна быть зажата. И он должен с умеренным усилием, не очень большим, без очень сильного натуживания, извлекать содержимое из полости носа, то есть выдувать воздух. Нельзя сморкаться сразу двумя ноздрями, потому что это может спровоцировать у него развитие отита.
2: То есть и нам, мамам, не нужно, так сказать, чрезмерно заставлять ребенка это делать.
3: Да, во всем должна быть умеренность и аккуратность.
1: Живой источник.
3: И как родителям мы часто очень хотим назначить ребенку антибиотики. Вот здесь нужно быть очень осторожными. Во-первых, антибиотики никогда нельзя капать в нос. А кроме того, когда мы хотим внутрь назначить антибиотики, мы тут можем ошибиться с дозой. Нужно использовать только тогда, когда врач их разрешил, когда он сам назначил. А самим ни в коем случае с антибиотиками экспериментировать нельзя.
2: Да, особенно на детях.
3: Но если мы поговорим уже о чистоте, как часто приходить к врачу нужно, то здесь лучше показываться ежегодно. Каждый год показываться доктору, чтобы он мог определить и уровень слуха, и размеры аденоидов, и состояние миндалин, и что происходит в носу. Иногда родителям незаметны те изменения, которые происходят с ребенком.
2: То есть если нам даже кажется, что ребенок здоров?
3: Даже кажется, что здоров. Иногда родители приходят и говорят, все хорошо с ребенком, а при разговоре выясняешь, что у него и ушки закладывает, и голова болит,
2: и носик дышит ротиком.
3: Да. То есть тут можно заметить и внешний вид ребенка. Если у него есть аденоиды, то изменяется его внешность. Это может быть врачу заметным.
2: То есть здесь нам все-таки важно советоваться со специалистами.
3: Да, ну и как врач мне еще важно здесь обратить внимание на то, что, конечно, уши, горло, нос занимает наше внимание. Но хотелось бы еще поговорить о том, что для развития полноценного ребенка, для формирования иммунитета важно в общем соблюдать здоровый образ жизни. То есть здесь будет здоровое питание. Важно приучить ребенка питаться разнообразной, полезной пищей, не увлекаться слишком много сладкими продуктами, чтобы не вызывать его снижение иммунитета, приучить его к водным процедурам, приучить его чистить зубки, приучить его промывать носоглотку, отсмаркиваться, ухаживать за собой. Сначала мы ему показываем, потом он сам начинает это делать. Мы приучаем его к невысокой температуре. Кстати, это важно приучать...
2: В помещении, да?
3: Да, очень важно приучать его уже с малых лет о том, что температура...

0: это полюбил? Вот я помню, что со старшей дочерью, например, когда ей стало не нравиться обливаться полностью холодной водой, как мы ее обливали с рождения, то мы топали ножками то в тазике с холодной водой, то с тазики там с горячей водой, так по очереди, с какими-то веселыми стишками, и это ей было так весело, на это она согласилась. А то прям вот к ванной буквально подходить не хотела, потому что боялась, что мы ее будем обливать. Конечно, так делать нельзя. Это никакой здоровый образ жизни потом человек не выберет в будущем.
1: Ну, вот видите, сколько вы нашли мудрости для того, чтобы изобрести методы.
0: Ну, дай бог это в каждом случае, чтобы...
1: Да, игра – это замечательный способ приучить ребенка к здоровью. Есть много книг, которые сегодня на эту тему созданы, как научить ребенка, как сделать увлекательным для него этот процесс ухода за собой. Здесь можно порыться в литературе и найти для себя массу интересных изобретений.
0: Да, мне хочется рассказать, что у нас на телекомпании сейчас создается новая программа детская, через которую как раз бы малыши полюбили здоровый образ жизни, потому что в этом возрасте они действительно так восприимчивы, они, так сказать, впечатляются всем тем, что они слышат, о том, как они удивительно устроены, как их сотворил Бог, что Он для них сделал. И они намного, так сказать, готовы. Они готовы делать зарядку, они готовы обливаться.
1: И здесь важно создать ребенку атмосферу приятия, чтобы ребенок был абсолютно уверен, что вы очень сильно его любите. Не кричать, не заставлять, где-то уговаривать, где-то делать привлекательным этот образ жизни, для того, чтобы не набить в него оскомину на это здоровье, для того, чтобы оно было для него приятным. И если вы будете к нему добры, то ребенок расцветет как цветок, и никакие заболевания уха, горла, носа не будут ему страшны.
0: Спасибо, Наталья, чудесная рекомендация. Надеемся, что эти советы помогут вам и вашей семье быть действительно здоровыми. И пусть здоровье наших детей радует нас. Всего вам доброго. До свидания.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду Твою, и справедливость Твою, как полдень».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Сказки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране». Приветствуем мы нашего гостя Джабира Исмаиловича Исхакова. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: И сегодня мне хотелось бы предложить вам обсудить с нами такую тему. Первая сура, открывающая сура в Коране, Аль-Фатиха, которую многие мусульмане знают с детства наизусть, говорит о прямом пути. Что это за прямой путь? Где он открывается? Кто указывает этот прямой путь? Что об этом говорит Коран? Джабир Исмаилович, поясните нам, пожалуйста, эти вопросы.
2: Да, вы правильно сказали, Алексей, что на самом деле многие мусульмане знают эту суру с детства, потому что она так и называется «открывающая» или «начинающая». Она является первой сурой в Коране, и состоит она из 7 стихов. И звучит она так. «Бисмилляхиррахманиррахим, альхамдулиллахиррабиль-аламин, аррахманиррахим, малики яумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, эхдина сиратель мустакин, сиратель лазина, анамта алейхим, гайриль магзуби алейхим валазолин».
1: Вроде бы не первые несколько слов даже я понимаю.
2: Да.
1: Во имя Аллаха, милости милосердно.
2: Да.
1: И слава дальше. Альхамдулиллях, слава Богу.
2: Да? Правильно. Все правильно, Алексей. Просто для некоторых несведущих людей это, конечно, что-то непонятное. Но для людей, которые с исламского мира, для них это сейчас было очень понятно. Сура состоит из 7 стихов. И как и, скажем, в иудаизме или как и в христианстве, первые суры, они посвящены в прославлении Бога, в возвеличивании Его. И первые 4 стиха, они предназначены для того, чтобы возвеличивать Бога. Как вы правильно сказали, «Бисмилляхиррахманиррахим».
1: Но там же и Божий характер открывается, да?
2: Рахман.
1: Милостивый.
2: Да. Вообще, вы знаете, тут присутствуют первых 4 имени. Аллах, бисми Аллаху, Рахману, Рахим.
1: Угу.
2: Вот. То есть, получается, первые 3 имя. Аллах – первое имя, второе имя – Рахман, Рахим. Вы знаете, эти имена часто вы можете услышать, когда вы слышите, как зовут людей.
1: Угу.
2: Рахман, Рахим, есть такие имена.
1: Угу.
2: И вы знаете, это слова, которые передают милость и милосердие Бога. То есть
1: характер
2: прощение,
1: Божий,
2: да, характер Божий.
1: Но на Востоке имя, оно и обозначало всегда характер.
2: Все правильно, да. Оно дается обязательно с каким-то именем Божьим, потому что мы знаем, что у Бога 99 имен, и вот эти четки, которые многие носят, эти uh-huh. четки, они состоят из 33 камешков,
1: uh-huh.
2: или 33 камешка, или 99 камешков. Uh-huh. То есть каждый раз перекидывая, вы должны называть имя Бога. Вот первое – Аллах, Рахман, Рахим, Малик, потому что эти первые 4 имени упоминаются вот в первой суре. Итак, первый аят. Бисмилляхиррахманиррахим. Во имя Господа, милостивого и милосердного. Альхамдулилля.
1: Слава Богу.
2: Да будет он прославлен. Аррахманиррахим. Опять перечисляется, что он милующий и прощающий.
1: То есть Коран начинается с того, что характер Бога представляется вот таким образом. Милостивый, прощающий,
2: милосердный. Два раза повторяется. Это вот милостивый и прощающий два раза. Первый и третий стих. В четвертом стихе звучит, вот, что Бог является властелином судного дня. Или царем судного дня. То есть ему принадлежит судный день. Вот. Малик,
1: он содержитель.
2: Малик. Угу. Малик – это имя царя.
1: Царя. Ну, Мелех по-еврейски, Мелех по-арабски,
2: Малик.
1: Очень похоже.
2: Все правильно. Угу. Малик Яумиддин. И яка набуду ва, и яка настаин. Тебе одному мы молимся, и у тебя одного мы ищем помощи. Или просим помощи, или ожидаем помощи. И вот уже следующий стих – Сират. Есть такая программа – Сират Аллах. Путь Бога. Сират аль-лазина анамту алейхим. Покажи нам прямой путь. То есть, видите, когда мы внимательно рассматриваем эту суру, первые 4 стиха мы прославляем Бога. Это нормально. Мы возвеличиваем, прославляем. Но после прославления идет желаемая часть. То есть мы прославляем Бога, говорим Ему, что Он единственный, кому мы молимся, кому мы обращаемся, от кого мы ожидаем помощи. И вот следующий стих, он является самый главный в этой суре, потому что человек просит указать ему прямой путь. «Сират аль-лазина анамта алейхим. А последний стих, он говорит о том, чтобы этот путь был путем, по которому шли праведники, но не нечестивые. То есть, Боже, покажи мне путь, по которому шли праведники, но есть еще путь нечестивых, но этот путь нам не нужен, ты покажи нам путь праведников. И в Коране очень много раз упоминается слово «прямой путь». Угу. Очень много раз. В суре Марьям, в 19-й суре Марьям, там описаны те, о которых, те, которые шли этим путем. Прямой путь. Давайте мы посмотрим таки на него. 19-я сура Марьям, 19-я сура Марьям, там описаны те, которые шли этим путем. 19 сура, 58 стих. «Это те, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, которые были потомками Адама, и тех, кого мы спасли вместе с Ноем, потомками Ибрахима и Исраила, и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали, когда им читали аяты милостивого, они падали ниц и рыдали».
0: Пророки в Коране.
2: Вот здесь мы видим, что это путь был тех пророков, о которых мы говорили в прошлой передаче. То есть сегодня это не являются какие-то народы, как некоторые специалисты хотят сказать, что это там могут быть народы, которые потеряли тот Божий замысел, который был им предложен.
1: То есть сегодня речь о том, что раньше прямым путем, например, шли иудеи, когда у них была там Тора, потом, может быть, да, христиане, но все они потеряли, вот. Сегодня в исламе считается, и теперь ислам идет прямым путем. Да. Есть такое мнение или нет?
2: Есть такое мнение, но Коран об этом не говорит, говорят только уста. Теперь послушайте самые внимательные. Угу. Что они считают, что иудаизм утратил то свое предназначение, которое Бог им предложил.
1: Ну и христиане так считают.
2: Их, да. Христиане считают, что они тоже утратили то, что возложил на них Бог?
1: Нет, христиане считают, что иудаизм утратил.
2: Видите? А ислам считает, что и христианство тоже, оно как бы утратило то, что на них Бог возложил. И поэтому Бог теперь ставит вот как бы религию завершающую или последнюю, как ислам, для того, чтобы показать, что те два народа, они не справились с Божьим повелением.
1: А Коран так не говорит.
2: Коран так не говорит, потому что путь нечестивых – это не путь какой-то религии, понимаете?
1: То есть, это личностный уровень.
2: Это
1: да?
2: Конечно. Вот представьте, есть я и есть кто-то другой. Я, например, хочу идти вот верным путем, да? Мы сказали, что такое верный путь? Это быть богобоязненным, возвращать там десятину, приносить закят, молиться, иметь желание...
1: Ну, какие-то добродетели проявляются.
2: Желание тогда, быть добрым, человек. Милосердным и милостивым, иметь характер Бога. Угу. И здесь, в этой суре, которую мы сейчас читали, в этом аяте, который мы читали, перечисляются пророки. Но извините меня, они пророки, но они не всю же жизнь были... там, честными, у них, у каждого из них был какой-то небольшой изъян, у каждого из них все равно. Поэтому сегодня, когда я начинаю произносить эти слова из суры, я хочу попросить Бога, чтобы Он указал мне путь, правильный, прямой путь. Но извините меня, во мне есть некоторые вещи, которые я должен сначала убрать, чтобы встать на этот прямой.
1: А что за вещи?
2: Ну, некоторые изъяны моего характера.
1: А разве можем мы сами своим характером управлять?
2: Опять же, конечно, это тоже, ну, хотя бы изменять какие-то наши принципы.
1: Стремиться к этому.
2: Стремиться к этому. К росту, да, путем молитв, изучения Слова Божьего, изучения характера Божьего, получать больше информации о нем, читать источники, которые написаны, да, о Боге. Это Библия, Коран, Тора. Получается, если я занимаюсь этим вот ежедневно, то, конечно, я в своей жизни буду менять какие-то принципы свои. Я буду стараться быть внимательным к людям. Mm-hmm. Я буду стараться быть положительным, милосердным, не проявлять какую-то злобу по отношению к кому-то.
1: И уж, конечно, не быть террористом, не быть убийцей, не быть тем, кто забирает жизнь.
2: Не быть преступником.
1: Быть преступником.
2: Не быть, потому что, мне кажется, преступничество – это и есть путь, по которому люди не хотят идти.
1: То есть то, что делают исламские террористы, это не прямой путь. Они ошибаются этим, в этом, да?
2: Я бы поправил вас, Алексей, что у террористов вообще нет никакого религиозного принадлежности. То есть если преступник, у преступника нет ни национальности, ни религии. Это не мои слова, это слова Дмитрия Медведева, который сказал, что у преступника не может быть какой-то привязанности к религии или к национальности. А он преступник. Потому что, видите, если у него есть национальность, получается, что мы привязываем теперь всю нацию к преступничеству. Если у него есть религия, то получается, мы всех делаем. Он преступник, у преступника нет никаких
1: религиозных... К сожалению, несмотря на то, что Дмитрий Медведев так сказал, к сожалению, СМИ иногда привязывают преступление какого-то человека
2: к религиозным убеждениям,
1: но это неверно. Да.
2: Я думаю, что преступник, и он мотивирован какими-то своими, абсолютно не национальными какими-то своими принадлежностями или религиозными принадлежностями. Он преступник, и его нужно... Видите, если мы сегодня говорим исламский терроризм, то мы подвергаем весь ислам понятию террора. Понимаете? И здесь мы должны понимать, что когда говорим мы исламский терроризм, получается, если вот сейчас как в Европе, да, тоже очень много пришло туда перебежчиков, очень много в поисках жилья, в поисках, я не знаю, жизни. Но они не от хорошей жизни приехали сегодня в Европу.
1: Ну, это понятно. Ну, вот все эти люди, они не знают, что такое прямой путь. Хотя в Коране об этом сказано, да?
2: Даже если знают, их учили тому, что прямой путь иудеи и христиане, они растратили. Угу. Они растратили, и теперь вот Бог дал как бы исламский мир, который является прямым.
1: Угу. А это так учат. А Коран что говорит?
2: А Коран мы только что с вами прочитали. Это мое личное прошение к Богу. То есть я обращаюсь к Нему, я лично сам обращаюсь. Не представитель какой-то религии или не представитель какой-то национальности. Я лично, Джабир, обращаюсь к Богу и прошу его указать мне путь прямой, по которому шли праведники.
1: То есть любой человек, не обязательно, что он при этом мусульманин, может просить Бога о том, чтобы он указал ему прямой путь, и тот ему укажет?
2: Конечно. И понимаете, он укажет ему даже, может, не сам путь, а укажет на те изъяны, которые, те изъяны, которые у меня внутри есть, понимаете? Может быть, чтобы встать на прямой путь, я сначала должен избавиться, там, я не знаю, от каких-то зависимостей своих, к примеру, да? Избавиться от того, какие у меня предрассудки по отношению там, к семье, к детям, к жене, там, я не знаю, к соседям, понимаете? Вот это и является иногда началом этого прямого пути.
1: А вот я слышал, что в Коране есть высказывание Исы, или как в христианстве он называется Иисус Христос, и там он говорит что-то, вот Иса, о прямом пути. Он пророком назван, да, в исламе. Да. А что Иса говорит о прямом пути?
2: Вот, конечно, об Иисе написано очень много в Коране лестных слов, очень много. Перечисляется вообще очень много его эпитетов, его званий. Вот если говорить о прямом пути, в третьей суре, сура Аль-Имран, в 50 и в 51 стихах, в аятах, вот что говорит Иса. «Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». И 51 аят. «Воистину Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь».
1: То есть Иисус учит здесь прямому пути. И из его уст в Коране мы слышим, что значит прямой путь.
2: Именно. Иисус говорит, я пришел от Бога, и тут четко, ясно мы видим, повинуйтесь мне, он говорит. Угу. А потом он говорит, вера в Аллаха – это есть прямой путь.
1: Вера в истинного Бога,
2: вера Творца, истинного неба, Бога, земли, Творца неба и земли, это и есть прямой путь. И здесь не указывается никакие религии, никакие народы, никакие. Есть лично мои отношения, вот я есть и Бог есть.
1: Ну как не указывается? Здесь я вот из ваших слов услышал, во-первых, он говорит, что я пришел подтвердить истинность того, что было в Торе.
2: Тора,
1: ну,
2: да.
1: А я пришел вас показать вам, что такое прямой путь, он говорит Иисус.
2: То есть, видите, когда он говорит, я пришел, еще христианства нет, есть только Тора.
1: Конечно.
2: Да, и вот теперь с приходом
1: Нового
2: Иисуса...
1: Нового Завета не было написано, приходом... Инджила не было еще.
2: Да, еще не было, Инджила не было, все правильно. Но вот теперь с приходом Иисуса он говорит о прямом пути, понимаете? понимаете, да? Uh-huh. Это очень важно. И поэтому в доказательство того, что мы сказали раньше, что мы сказали выше, что нет понятия, что иудеи, они там потеряли этот прямой путь. Не был. Вот
1: ну, я понял. То есть понятия. Каждый человек на личном своем уровне может его либо найти, либо потерять.
2: Именно. И мы видим, что Иисуа здесь, он четко, ясно говорит, повиновение мне, а потом он дальше говорит, вера в Аллаха, это и есть прямой путь. Но тут очень важны его слова, которые он говорит, повинуйтесь мне. Повиновение.
1: Так удивительно, Коран, в Коране сказано, что Иисус говорит, повинуйтесь мне.
2: Четко и ясно это написано в 50-м аяте третьей суры.
1: У меня есть такая вот как убеждение почти, да, но мысль о том, что, мне кажется, большинство мусульман не знают, что ли, об этом.
2: Видите, не читают, не сведущие,
1: ну
2: нет
1: как?
2: Информации.
1: Даже каждый день читают, даже вот слушают Коран, столько много в интернете можно, уже готовый, начитанный, красиво там все звучит.
2: Сегодня, конечно, во многих странах уже есть такие даже небольшие общины, которые, будучи приверженцами ислама, они начинают собираться в группами и как бы верить Иса Масиху, Иса-аль-Масиху, и это делает их как бы уже отделяет от той большой исламского религии.
1: Хотя они всего лишь навсего читают
2: они
1: Коран.
2: Они читают Коран, они это вычитывают в Коране, нигде в другом месте. И поэтому мы прекрасно знаем, вы можете нам это сказать, подтвердить, когда Иисус в Библии сам о себе, что это говорит, он четко и ясно говорит.
1: Те же самые слова практически, да, очень схожие. Вот в Инджиле, да, да, в Евангелии сказано о том, что Христос сказал. В Евангелии Иоанна, в 14 главе, в 6 тексте, Иисус Христос произносит слова «Я есть путь». И истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Очень схоже с тем, что сказано в Коране.
2: Так вот это и есть, знаете, поиск прямого пути, если человек начинает его искать в Коране, он неизбежно придет в Коране уже к Иисе, Масиху. А в Инджиле он четко и ясно говорит, Иисус сам о себе говорит, что я есть путь, потом истина, а потом уже жизнь.
1: Спасибо, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, сегодня мы удивительные тексты с вами прочли, которые повествуют о том, что прямой путь, который многие люди, верующие Богу, богобоязненные, хотят найти, он во Христе. Он в Коране также сказано, что Иса призывает к чтению Корана, призывает к тому, чтобы быть послушными Богу. И в Инджиле, в Евангелии говорится, «Я есмь путь и истина и жизнь». Пусть любящий Господь каждому из вас дарует возможность найти этот прямой путь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы поговорим об одном из царей иудейских. Царь, который один из немногих делал угодное в очах Господних. Но прежде чем будем читать эту историю, упомянем, что не все было чисто у Иосафата. Не весь он был такой благородный и верный, как хотелось бы Господу. Была у него одна проблема. Он породнился с царем израильским Ахавом, одним из самых нечестивых царей, когда-либо живших. За то, что он сделал это, Господь послал пророка, который объявил Иосафату и сказал: «Злой и неугодный ты сделал, что породнился с Ахавом и заключил мир с ним». Итак, после этой истории мы читаем, происходит следующее. 20 глава 2 книги Паралипоменон. «Моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата. Собралась огромная армия, которая приступила к Иерусалиму. И пришли и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии». И вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Ен-Гедди. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов Иудиных, и пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и Иерусалиме в Доме Господнем перед новым двором». Итак, что бы вы сделали на месте царя, если бы услышали, что на ваш народ идет три царства, собранные вместе, огромная армия, могучая, против которой вы ничего не можете сделать? Не достанет у вас силы, не достанет у вас военной мощи противостоять им. Что бы вы, как царь, сделали? Иосафат предпочел обратиться к Господу. Большинство других царей предпочли бы искать союзников и как можно быстрее, чтобы те успели прислать свои подкрепления. Возможно, они бы искали наемников, чтобы за большие деньги приобрести еще солдат. Но Иосафат настолько верил в Господа, что понимал, если Господь сохранит его, то Господь сохранит. Но если Господь решил отнять у него царство, то никакие наемные силы не помогут ему одержать победу и устоять. И стал Иосафат в собрании Господа, в собрании иудеев и иерусалимлян. И начал обращаться к Господу и к закону, ища, на что можно обратить внимание. Может быть, Господь какие обетования давал? Может быть, Господь что-то обещал о защите своей? И находит он следующее слово: «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом твоим. Ибо имя твое в доме сем, и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь». Такие слова были произнесены при посвящении храма Господня. И сейчас весь народ, все как один, объявили пост. Весь народ, все как один, ищут Господа и правды Его. Итак, Господь видит, что Иосафат признает, что у него нет силы противостоять этому великому множеству, идущему на него. И он находит способ ответить ему. «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания». Господь среди этого собрания людей находит человека, который наиболее открыт Господу, чье сердце готово воспринять слова Господни, и он использует его и дает ему пророческое слово. И он встает и говорит: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия». Что хочет сказать Господь этими словами? Что значит «не ваша эта война, но война Господа»? Что значит «не бойтесь этого великого множества, которое идет на вас»? Что значит «не ваша война, а Божья»? Говорит он, продолжая: «Завтра выступите против них. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступайте против них». Действительно, война была не его. Иосафат встал рано утром и выступил с народом к пустыне Фикойской. И, пообщавшись с народом, он сказал им: «Иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам». И совещался с народом еще и поставил певцов Господу впереди вооруженных, чтобы они, выступая впереди вооруженных в благолепии святыни, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость его». Интересно поступает царь Иосафат. Он услышал точно слово Господа, который сказал: «Вам не надо будет воевать, вы стойте и смотрите». Он услышал это слово и поверил в него. И он поставил впереди всех вооруженных певцов, которые бы просто славили Господа. Какой урок мы можем из этого вынести? Потому что знаем мы, что эту победу одержал Господь. «Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, и побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». Когда воспели они песнь Господу, славя Господа, ибо вовек милость его, Господь сам вступил на неприятеля, Господь сам поразил их. И они возбудились враждой друг на друга и поражали друг друга, и погибли все. И когда Израиль дошел до того места, где они поражали друг друга, то увидели они, что Господь воевал за них. Они увидели, что нет там живого человека. И увидели огромное богатство, которое осталось на том месте после них. И 3 дня, говорит Писание, 3 дня они выносили оттуда все то огромное богатство, которое осталось после этого воинства. «Не ваша война, а Божья», говорит Господь. Если вы хотите выиграть самую главную битву на этой земле, не битву против плоти и крови, а битву против дьявола и греха, то запомните, что говорит Господь сегодня вам: не ваша война, а Божья. Сегодня вы должны обратиться к Господу, и Господь услышит, и пошлет пророка, и даст вам слово свое, записанное в Писании. И вы будете знать, что Господь силен спасти вас от любого врага. Но для этого есть одно условие. Вы должны прославить Господа уже сейчас, уже сегодня. И если ничего больше не помогает, если кажется, что вы в тупике, прославьте Господа, и это поможет. Верьте Господу и Слову Его. Прославьте Его, как будто Он уже спас вас, и Он спасет и не замедлит. Если мы в любой опасности прославим Господа и воздадим Ему хвалу, то будет успех нам. И будет слава Господу в народах, и все узнают, что Господь побеждал. Да прославится Господь в жизни вашей, когда это обетование будет исполняться в вашей жизни. Аминь.

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
1: Женщины плохо водят автомобиль и не умеют хранить секреты. Если у мужчины есть борода, значит, это уважаемый человек, и ему можно доверять. Программистам сложно общаться с людьми. Во Франции живут одни романтики. Обладатель айфона – это человек успешный, а тот, кто носит брендовую одежду, обладает хорошим вкусом. Как вы догадались, все это стереотипы. На то, как мы воспринимаем других людей, сильное влияние оказывают социальные стереотипы. Стереотип – это некий шаблон, который мы примеряем на всех представителей той или иной группы. Стереотип – это упрощенное восприятие какого-либо человека, группы или социального явления. Что интересно, зачастую стереотип никак не связан с реальным опытом взаимодействия с конкретным человеком или объектом. Ориентируясь на стереотип, мы можем по умолчанию воспринимать другого тем или иным образом, хотя в действительности ни разу с ним не общались. Однако это только одна сторона стереотипов. Чаще всего социальные стереотипы используются, когда нам не хватает информации для более взвешенных суждений. Причем мыслить стереотипно мы начинаем, не задумываясь. В условиях недостатка фактов мы отталкиваемся от того, что есть. А судить о человеке проще всего по внешним признакам. По особенностям внешности, полу, национальности, его религиозности и другой информации, узнать которую не составляет труда. Таким образом, мы делаем вывод о людях и явлениях, фактически ничего не зная о них и опираясь на общее восприятие группы, которой они принадлежат. Ведь когда мы вписываем человека в наш шаблон, социальный стереотип, то вроде понимаем, что от него можем ожидать, каков он, как с ним общаться. В этом смысле роль социальных стереотипов – помочь нам коммуницировать даже с незнакомыми людьми. Но в этом состоит и опасность социальных стереотипов. Мы можем повесить на человека ярлык, обходить его по причине культурных или религиозных стереотипов, а на самом деле человек окажется совершенно другим. Как формируются социальные стереотипы? Обычно это происходит под влиянием общества, установок в семье или личного опыта. Распространению социальных стереотипов способствуют средства массовой информации, социальные сети и интернет. Почему социальные стереотипы так удобны? Порой дело не только в том, что у человека мало информации для глубокого анализа личности и социального явления, а в том, что он не хочет ее получать. Как известно, мы живем в мире, который переполнен информацией. Каждый день мозг анализирует гигабайты поступающей информации, и он должен делать это быстро. Также мозг должен нас защищать, как можно оперативнее сигнализируя об опасности. Данные факторы привели к тому, что в нас появилось стремление минимизировать усилия там, где можно это сделать. Мы все упростили. И любые шаблоны, в том числе социальные стереотипы, это прекрасный инструмент для такой минимизации. Нам не нужно думать, что-то дополнительно анализировать, когда у нас есть готовый шаблон, под который можно подогнать всех вокруг. Но стереотипы далеко не всегда отражают реальность. И когда мы придаем им слишком большое значение, то фактически мы сами себя загоняем в ловушку. Священное Писание тоже говорит об отдельных социальных стереотипах. К примеру, Библия призывает не спешить судить другого человека, если он чем-то от нас отличается. Иисус очень много внимания уделял людям, чье поведение, мягко говоря, отражало не самые лучшие стереотипы. Иисус общался с ними, исцелял их, объяснял им весть о спасении. И многие из этих людей оказались очень искренними. Они первыми приняли благую весть. Библия призывает нас мыслить индивидуально и не делать выводов раньше времени. Все мы носим очки из стереотипов, и иногда очень полезно эти очки снять и присмотреться к человеку получше.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Юля росла в благополучной семье. Родители оберегали ее от всего, что могло помешать ей достигнуть счастья в жизни. Но перед наркотиками даже родительская любовь оказалась бессильна.
3: Я думаю, что все-таки это сатана так подкинул в один момент мне человека, с которым я познакомилась. Это молодой человек, он на несколько лет меня старше был, и он в то время торговал героином. И в то время сам он еще тоже не употреблял героин. Мы с ним в одной компании там танцевали на дискотеках, пили там алкоголь. И, в общем, он начал тогда торговать, чтобы заработать денег. Он решил вот, в общем, так раскрутиться и выглядел так современно, модно. Мы с ним познакомились и, в общем, стали жить вместе. Первый раз я попробовала просто, чтобы понять, что это такое. Чтобы понять и все, и забыть об этом раз и навсегда. Потому что, ну, это наркотик, который мне недостоин. Но через месяц, после того, как я первый раз попробовала, у меня уже были такие первые позывы того, что мне плохо. Начальная стадия ломки у меня уже была, если я не употребляла героин. И все, я пришла в зависимость. Через месяц, после того, как я просто первый раз его попробовала в жизни, я начала колоться уже довольно быстро. Обычно там как-то все медленнее, вот у моих друзей проходило. И так как героин был всегда под рукой, было его очень много, потому что мой парень в то время им торговал, доза росла и росла очень быстро. Через 2 месяца я уже оказалась в жесткой зависимости. С мальчиком расстались, естественно, вскоре, потому что он тоже подсел на иглу вместе со мной. Всякая там любовь, которая, казалось, была между нами, она просто лопнула, как воздушный шарик. И в итоге я осталась одна в своей квартире, как бы уже без золота, потому что оно ушло очень быстро. Без денег, без друзей, потому что за эти 2 месяца мои друзья с предыдущих лет, они ко мне заходили, они видели, что у меня постоянные там люди, этот угар героиновый только уже. И они как бы уходили. И я осталась, в общем, одна. Я, мой шприц и проблема, где брать деньги. И в итоге настолько мне это все быстро охватило, что я, наверное, уже когда 4 месяца прокололась, призналась маме. Говорю, мама, да, все, у меня ломка, у меня нет выхода, я уже там все, что можно, все деньги, в общем, проторчала, у всех, кого можно, все заняла, друзей у меня не осталось, мама, помоги мне. И началась уже такая открытая жизнь наркоманки. Начались постоянные клиники просто. 2 месяца я колюсь, потом 2 недели лежу в какой-то немыслимой больнице. Где-то год проколовшись, я поняла, что жить мне надоело. И все. И то есть мое каждое утро, там, ну, каждое пробуждение, когда оно было утром, днем, ночью, вечером, начиналось с того, что я хочу умереть. И раз я хочу умереть, в принципе, мне не стоит думать о том, как прожить вообще этот день, я имею в виду в том смысле, для людей там. Ну, то есть мне уже не было вообще ни за что стыдно. Я уже могла кого угодно там обворовать, там, кого угодно обмануть, потому что жить я не хотела. И если меня убьют, значит, это хорошо. Из дома я ушла, потому что с мамой жить, естественно, нереально. Это постоянные там... Она мне уже говорила такие слова, что я ненавижу тот день, когда я тебя родила. Я хочу, чтобы ты быстрее умерла уже где-нибудь. И либо ты перестаешь колоться, либо вообще я тебя посажу в тюрьму, и будь что будет.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Вообще мозги, восприятие, мировоззрение, оно меняется все. Ценности, я бы не сказала, что их не осталось, но они стали вообще другими. Если там, пусть у людей есть ценности, там, не знаю, семья, работа, у меня ценности имели только деньги. Как их добывать, все, мне уже не было стыдно ни за что вообще. Я там ездила в Финляндию, еще наркотики провозила, и там занималась, и здесь занималась всякими, в общем, этими делами грязными, и которых не хочется вспоминать. Вот, и решила покончить жизнь самоубийством. Это у каждого наркомана наступает такой момент. И в то время, наверное, рука Божья просто хранила меня. Вот как сейчас я это понимаю, что это должна была быть явная передозировка, явная смерть. Но просто каким-то чудом оказались рядом люди, вообще, где их не должно было быть. Каким-то чудом они меня там откачали, и я осталась жива. И это вот уже мне было 20 лет. Вот. И в итоге я попала в центр. Но первое время было очень тяжело. У меня очень сильно проходила ломка. Вопреки законам центра, мне даже разрешили несколько дней, помню, лежать в кровати и не вставать, потому что я не могла ходить. Я наверное, весила 40 кг, когда приехала в центр. У меня, в общем, на ломках началось косоглазие. Ну, слабое зрение, началось косоглазие. Я выглядела такое страшилище, приехала. Но прошло первое тяжелое время. Господь, просто только Господь меня оставил здесь, сохранил. Потому что сама я, в принципе, ну, для меня покончить жизнь самоубийством и бросить наркотики тогда стояло как бы на одной линии. И даже легче казалось покончить жизнь самоубийством. У меня не было такой цели именно бросить наркотики. Когда в один момент я захотела уехать, я помню, с центра был такой момент, что думаю, ну все, я устала, мне надоело этот каждый день подъем какой-то немыслимый. Я поехала, ну, в общем, покончу жизнь самоубийством. Для меня это был выход. Конечно, не скажу, что я сразу изменилась, стала хорошей, и мысли о наркотиках там навсегда меня покинули. Нет, потом еще в течение какого-то времени приходили вот эти воспоминания. Но основное я уже видела. Я видела Иисуса просто. Я стремилась к Нему, я молилась, я приходила в молитвах и просила: «Господи, открой мне что-то еще новое, что-то лучшее». Я говорила, что я не хочу ничего помнить, никаких там конкретных моментов из своей старой жизни. Я хочу забыть все лица, все имена, все ощущения. И на самом деле я вот мало помню имен, я мало помню таких конкретных моментов. Но Господь оставил в моем сердце сейчас вот именно вот этот осадок такой, очень горький осадок. И этот осадок, он пусть остается, чтобы не вернуться. Первый год зависимости я попала как-то к врачу, и что-то мне такое сказали, что детей не будет. Ну, в общем-то, многим это пророчит, наркоманкам. Иметь мужа тоже из области фантастики. Какой муж? О чем вообще? Какой муж? Я никому не была нужна, да и мне никто не был нужен. Теперь у меня муж есть, теперь у меня есть сын. Вот. И я очень их люблю, они любят меня.
2: Сейчас Юля вместе с мужем и маленьким сынишкой живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Желание помочь тем, кто приезжает на реабилитацию, является для них главным в жизни. Они свободны от наркотиков. И в этом их счастье. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления –

Ай, душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Подсукевич.
1: Мир вам, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече и хочу начать ее с рассуждения над удивительной историей, которую хотелось бы предложить для нашего общего исследования. Это история тогда, когда Христос пригласил своих учеников на гору, где преобразился перед ними. Три евангелиста, три синоптических евангелиста описали эту историю в своих Евангелиях, но особым образом она раскрывается в Евангелии от Луки. И вы, наверное, помните это повествование, даже не открывая Священное Писание, что там как раз на горе случился некий маленький конфуз, что когда Петр со своей стороны увидел Иисуса Христа преображенного, он предложил построить кущи, одну для Христа, другую для Моисея, третью для Ильи. Комментарий к этому очень красиво звучит на страницах Евангелия от Луки. Говорит, сказал сие, не зная, что сказать. Часто бывает и в нашей жизни тогда, когда что-то случается, и мы порой не понимаем о том, что это означает для нас, и мы можем высказать свою мысль так, что она будет не в попад. Так случилось и с Петром. Но ситуация меняется тогда, когда мы понимаем о том, кто был на этой горе и почему они оказались там. 32 текст 9 главы как раз говорит, «Петр же, бывший с ним, были охвачены сном, но пробудившись, видели славу его и двух мужей, его стоящих с ними». То есть самое главное,

Главное оказалось вне учеников Иисуса Христа. Почему? Потому что они были отягчены и проспали. Проспали самое главное. Так и в нашей жизни порой бывает. Тогда, когда мы, может быть, что-то пропускаем в своей жизни главное. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили на самое важное в этой истории. Конечно, ничего страшного там не произошло, но почему-то в Евангелиях описан этот случай и замечено, что Петр опять оказался первым, как он обычно это делал в своей практической жизни тогда, когда был учеником Иисуса Христа. Почему мне хотелось бы узнать об этой истории чуть больше, нежели она описана? Потому что там Иисус разговаривает с Моисеем и Ильей. О чем, конечно, они говорили, Священное Писание умалчивает. Хотя немного оно проясняет эту ситуацию. И я, конечно, хотел бы сегодня вместе с вами попробовать найти несколько ответов на то, о чем могли беседовать эти три мужа. Итак, 9 глава, 29 текст. «Когда молился, вид лица его изменился, и одежды его сделались белые и блистающие, и вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалим. Но одно слово, которое нам может помочь. Кто, вы, как вы думаете, важен в этой встрече? Конечно же, Моисей. И если мы зададим себе вопрос, почему мы так считаем? Потому что они говорили о исходе. А Моисей как раз прошел вот этот исход вместе со своими друзьями, вместе со своими близкими и со своим народом. Давайте вспомним историю Моисея. Это была непростая история человека, который родился в семье, где уже было двое детей. Но там был указ фараона о том, что всех мальчиков нужно убивать. И поэтому родители богобоязненно долгое время скрывали. Но когда сложно стало скрывать, они отправили его в то место, где находилась дочь фараона. Таким образом, пытаясь спасти его от смерти. И он был усыновлен дочерью фараона, затем он 40 лет отучился в университетах Египта и готовился стать фараоном египетской страны. Но в этот момент все произошло, все оборвалось. Опять по досадной случайности. Моисей вышел из себя, он не сдержал себя. Он со своим поступком перечеркнул абсолютно все. Почему? Потому что однажды, пытаясь защитить своего собрата, он убил одного египтянина и попытался это скрыть. А затем, когда они ссорились между собой, один из них напомнил его о старых грехах. Говорит, ты что, хочешь и нас убить так же, как и убил египтянина? И вот это как раз вынудило его убежать в пустыню, потому что его могли привлечь по серьезной статье за убийство египтянина. И поэтому он вынужден был убежать. И в конце концов, когда он убежал, он стал пастухом. Пастухом у своего тестя. И так 40 лет. 40 лет учился, и 40 лет был пастухом. И вот 80 лет его приглашает Господь и говорит, слушай, у меня есть к тебе предложение. Ты можешь стать лидером в своем народе. И вот что же произошло дальше? После того, когда Господь приглашал его, он всячески пытался отказаться. Наконец он соглашается и соглашается с тем, что ему будут помогать его близкие и родные. Он выводит свой народ из Египта с большими чудесами. Он никак не надеялся, я думаю, не надеялся, что его жизнь так круто повернется. Но жизнь изменилась. Вначале 40 лет он учился, затем 40 лет пас овец, и наконец наступает момент, когда он становится вождем. Вождем народа, который только что вышел из рабства египетского. Вся его жизнь изменилась тогда, когда он встретился с Господом на горе у горящего куста. На закате его жизни началась самая главная работа. И поэтому в этой жизни бывает так, что иногда человек в молодости чего-то из себя не проявил, но тогда, когда его жизнь начинает заканчиваться, он может быть достаточно плодовитым и решает очень многие задачи. И Господь обращается к Моисею и говорит, «Моисей, я хочу, чтобы ты стал вождем и чтобы ты вывел народ израильский из Египта». Он прошел через эти испытания,
Но случилось то, что случилось, что когда они путешествовали, однажды они испытали серьезную проблему, они испытали жажду, потому что не было воды. И к нему пришли его соплеменники и говорили: «Неужели ты вывел нас в эту пустыню, чтобы умертвить здесь?» Что же случилось дальше? Моисей был немного не сдержан. И вот тот самый несдержанный Моисей, как вы понимаете, вместо того, чтобы сказать скале, ударил по ней своим жезлом. И это было как раз его большой ошибкой. И в конце концов Моисей не смог оказаться в обетованной земле, потому что эту ошибку Господь не смог с ним решить. И Моисей прекрасно знал, что это уже конец. И тогда, когда он провожал своего брата Аарона на гору, где он должен был закончить свой земной путь, он прекрасно понимал, что и его ожидает что-то печальное. Он знал, что это уже конец. Но на свою гору он шел один. И вот эта досадная ошибка, которой, я думаю, он сожалевал, горько плакал, описана в книге «Чисел». Книга «Чисел» – очень интересная книга. Это книга о молитвах. Эта книга, если суммировать ее в нескольких словах, предупреждающая книга. Она говорит: осторожно с молитвой. Будьте очень осторожны с молитвой. Почему? Потому что первая молитва, когда израильтяне просят Господа, не понимая, что происходит, но это была молитва. «О, если бы ты оставил нас в пустыне! О, если бы мы умерли в пустыне!» И так изо дня в день каждый из них молился этой молитвой. Бог, конечно, не хотел слышать эту молитву. Он хотел, чтобы они могли оказаться в обетованной земле, где течет молоко и мед. Но случилось так, что эти люди продолжали роптать, продолжали грешить. И следующая молитва действительно была услышана. Господь со своей стороны как будто сказал: ну хорошо, если вы так настаиваете на том, что вы хотите умереть, вы умрете. Почему? Потому что они в своем неверии захотели войти в обетованную землю в течение 40 дней. Так и иногда мы останавливаемся на пути, когда можем достигнуть чего-то более важного. Поэтому, читая Священное Писание, давайте будем извлекать уроки, которые помогут нам в преодолении всех этих сложностей. Следующая молитва – это молитва Валаама в той же книге. Он знал, наверное, что нужно быть упорным в молитве, непрестанно молитесь, и стучал, и отворял. Валаам получил приглашение одного из царей и говорит: пожалуйста, приди и прокляни этот народ. Почему? Потому что, скорее всего, они попробуют захватить наши земли. И когда ночью этому пророку явился Господь и говорит: пожалуйста, не делай, потому что этот народ благословлен, и поэтому не ходи туда. Он в своем упрямстве пошел на крайние меры. Он ушел для того, чтобы быть остановленным. И ослица заговорила для того, чтобы сказать ему о том, что он делает неправильно. Казалось бы, это невозможно, но Бог использовал даже ослицу для того, чтобы остыть безумие пророка. Безумие пророка, который знал Бога, который служил Богу. И он знал, наверное, что нужно быть упорным в молитве, и Бог на настоятельную молитву обязательно ответит. И вообще Бог отвечает на всякую молитву. Если верить, если просить Его, Он ответит на любую, хотя это не в правилах Господа. Почему? Потому что Он хочет, чтобы человек жил и жил достойной жизнью. Поэтому, смотря как мы просим. Если мы просим во имя Иисуса, Он ответит, конечно. А если так, как я хочу, вопрос, ответит или не ответит? Если так, как я хочу, возможно, Он не сделает это. И эта книга как раз говорит, что если ты будешь настойчив в молитве, он обязательно ответит. Откуда знаем? Потому что следующая книга, книга Второзакония, прочитая об этом в третьей главе, она говорит о том, что если он согрешил, то Господь сказал ему: нет, ты не войдешь в обетованную землю. И Моисей уже знал, что если он согрешил, ударив по скале, вместо того, чтобы просто сказать, чтобы она дала воду, Господь сказал ему четко и ясно: не войдешь. И он начал просить у Господа, чтобы Господь его простил. Но Господь сказал четко и ясно: не войдешь. Моисей, конечно, как же, и любой из нас не мог с этим смириться.
И вообще по-человечески в сущности своей несправедливо было бы за одну ошибку человека лишать такого преимущества. Сколько он мог терпеть этот народ? Можно только представить тогда, когда можно прочитать эту удивительную историю. Кто был более достоин? Народ, который роптал, или Моисей? Если достоинство как раз войти в Ханаан, то попробуйте представить себе. Достоинство было, конечно, на стороне Моисея. Потому что это был кратчайший человек со своей стороны. Не кажется ли вам, что Бог в этом случае поступил несправедливо? Но все-таки Моисей должен был туда войти. Не кажется ли вам, что это уже слишком строго было по отношению к Моисею? Можно было бы каким-то образом загладить, можно какую-то, как сказать, найти прореху в законе для того, чтобы он оказался там. Но все-таки Моисей должен был войти. Тем более, что он понимал, что он совершил. Он пришел к Богу и говорит: «Я согрешил». Раскаялся и просил об этом. И вот Моисей собрал народ свой, зная, что он уже не войдет в обетованную землю, и начинает повторять то, чему он учил Израиль в течение 40 лет. Книга Второзакония – это как раз книга повторения законов, чтобы они не забыли, ради чего они вышли из этого Египта. И поэтому в своей молитве и обращении он говорит: «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался за меня из-за вас, на меня из-за вас. И не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Вы попробуйте представить себе состояние Моисея. Тогда, когда он обращается к Богу в молитве: «Пожалуйста, Господи, прости. Я же сделал все со своей стороны. Я же провел народ израильский в течение, осталось совсем немного. Вот она граница, и я могу увидеть эту добрую землю». И Господь в ответ говорит: «Пожалуйста, больше мне не задавай этот вопрос». «Неужели я не увижу этой земли?» – спрашивает Моисей. И Бог говорит: «Господи, но если можно, неужели нельзя?» Бог слушал, слушал и, наконец, говорит: «Все, Моисей, давай, достаточно, прекращай свои просьбы». Почему? «Потому что я не смогу дать тебе то, что ты просишь, в связи с тем, что ты не показал славу мою правильно перед народом израильским. Больше, чтобы я не слышал от тебя этой молитвы». Почему Бог так говорит? Потому что Бог знал, что он не сможет не ответить. Он хотел туда отправить Моисея, но Моисей со своей стороны не мог это сделать. Почему? Потому что тогда у народа были бы совсем другие представления о Боге, что Бога можно просто уговорить. А если бы Моисей сказал: «Нет, Господи, не отстану от тебя, пока ты меня не пригласишь в обетованную землю». Я больше чем уверен, что вошел бы, потому что Бог в Библии именно такой Бог. Он милосердный, прощающий и не наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. И вот Моисей поднимается на гору совсем один. Когда Господь сказал, говорит: «Взойди на гору и там умри». Вы можете представить себе, что человек достаточно живой, твердый, сильный, собирается на свои похороны. Никого он не приглашает, никого там нет, он должен просто подняться и умереть сам на горе. Он знал, что обратной дороги нет. И когда он поднялся на вершину горы, он помимо воли неосознанно повернулся только в ту сторону, в сторону Иордана, чтобы увидеть хотя бы немного того, чего он лишился. Послушайте, что написано в конце книги Второзакония. Это не просто слова, тут драма на этой вершине горы между Богом и его сыном Моисеем. 34 глава книги Второзакония говорит следующее. «И взошел Моисей на с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона. И показал ему Господь всю землю Галаан до самого Дана, всю землю Нефалимову, всю землю Ефремову и Манасину, и всю землю Иудину, и даже до самого Западного моря». Вы можете себе представить, что мог увидеть Моисей? Он зашел на гору примерно как
Уральские горы в нашей стране, не выше. Это была гора высотой 1000 метров с небольшим, над уровнем моря. Что он мог с такой горы увидеть? Когда я был на этой горе, ну, километров 20-30, наверное, можно увидеть, если у вас хорошее зрение. И Господь говорит, если вы посмотрите на карту, то он увидел не 30-40 километров, а до самого Дана, до самого Западного моря. Так кратко Библия написана, что жаль, что она так коротко написана, что мы со своей стороны не можем до конца понять всего этого. Но я верю, что наступит время, когда мы можем спросить Моисея, что же было на его душе тогда, когда он поднимался последний раз на гору и должен был умереть. Итак, Моисей смотрел в сторону Иордана. Он видел, как народ переходил Иордан, он видел, что происходило у стены Иерихона, он видел падение, он видел смерти, он видел заблуждение, когда они уходили от Бога. Все это видел Моисей. И, наконец, он видел то, что не мог видеть другой человек. Он видел, как израильтяне поселились в этой земле, как они обустроили свой город Иерусалим, как Иерусалим стал столицей, когда храм построил Соломон. Но он видел, как первые идолы в Израиле появились. Он видел рождение Иисуса, когда его пытались убить, потому что он родился как царь. Моисея также хотели убить, и он был чудесным образом спасен. Иисус Христос тоже был спасен тогда, когда его родители убежали в Египет. Он видел, что Иисуса не принял народ. Он видел вознесение и видел, что как мало людей провожало Иисуса Христа, так когда он уходил на небеса. Он так хорошо знал этот народ. Он на себе испытал этот народ, и поэтому он видел Иисуса Победителя, который возносился на небо. И вот этого Победителя, воскресшего Иисуса, встречали сонмы ангелы, врата Иерусалима небесного распахнулись, как распахнулись врата тогда, когда он уходил в Иерусалим. И внезапно его осенило. Так это же он, Моисей. И тогда он спокойно закрыл глаза. Почему? Потому что на этой земле мы не можем далеко видеть. К сожалению, если бы мы видели свое будущее, то наша жизнь могла бы быть похожа на серьезные испытания. Но Господь в своей любви и великом милосердии скрывает от нас будущее и говорит, пожалуйста, живите так, как я предлагаю вам в Слове Своем. Если бы видели, вы бы были спокойны, если надо было закрыть глаза, зная, что это еще не конец, зная, что ваш Отец ведет вас, зная, что вы будете спасены. Когда не видишь будущего, конечно, очень трудно. И когда не имеешь цели перед собой, конечно, это очень печально. Но я хочу, чтобы сегодня утром история Моисея со своей стороны могла действительно помочь каждому из тех, кто будет ее читать. Мне так хочется узнать, что Моисей сказал Иисусу на горе Преображения, тогда, когда он пришел, чтобы встретиться с ним. В тот момент, когда его ожидала крестная смерть. В тот момент, когда его страдания приближали все больше и больше. Спустя некоторое время он оказался в Гефсиманском саду, и капли пота, как капли крови, падали с его чела. Поэтому, дорогие друзья, помните, Моисей пришел для того, чтобы поговорить со своим Господом и сказать ему, что стоит пойти на этот крест, стоит пойти на эту великую жертву, чтобы дать надежду всем тем, кто умер в надежде, ожидая славного воскресения. А Илья? Что Илья мог сказать своему господину и своему Господу? Он мог сказать только то самое важное, что те, кто будет ожидать его и будут живыми встречать на облаках небесных, они тоже нуждались в том, чтобы услышать слова ободрения и поддержки. Что уверенность в завтрашнем дне может быть только тогда, когда Христос зайдет на Голгофу, и когда Его смерть и воскресение будут доброй надеждой для тех, кто умер и кто будет живым встречать Господа. Поэтому, дорогие друзья, они говорили на горе Преображения об исходе Его в Иерусалим.
Теперь вы можете знать, почему он взял на гору самых близких друзей. Он хотел, чтобы они его поддержали в эту особую минуту, трудную. Тогда, когда он ожидал поддержки, они были отягчены сном человеческим, заснули и потому пропустили самое главное. И тогда с небес пришли два друга, Моисей и Илья, чтобы поддержать Господа в его желании и плане подняться на Голгофу, чтобы дать человечеству надежду на спасение. Гефсиманский сад. Потом. Иногда Иисус тоже не видел будущего. Он был человеком, как и мы. Но он так нуждался, чтобы кто-то его поддержал. Эти кто-то должны были быть здесь рядом, на этой земле. Конечно, Господь его поддерживал, но он нуждался в человеческой опоре, потому что он был также человеком. Отец знал это. Но в это время, когда у Иисуса было обыкновение молиться, у учеников было обыкновение спать. Поэтому часто мы со своей стороны можем пропустить самое главное. Я бы хотел, чтобы мы могли сегодня помнить, что молитва – это разговор с Богом. И Иисус Христос каждый раз вечером и часто даже всю ночь он находился в уединении со своим Отцом, чтобы разговаривать с Ним, чтобы проговорить все те моменты, которые ему предстояло пройти на этой грешной земле. Иисус очень хотел, чтобы его понимали. Он хотел, чтобы дети приходили к Нему и обращались, и Он мог бы их поддержать, им помочь. Поэтому, когда заснули Петр и Иаков, отец сказал: «Моисей, пойди к сыну моему и расскажи то, что ему предстоит пройти». Моисей пришел, чтобы сказать несколько слов для Иисуса об исходе его в Иерусалим. Это был единственный человек, который мог понять его в эту минуту, потому что он знал, каково это – лишиться жизни, тогда, когда ты стоишь на границе перед небесным Ханааном. Поэтому, дорогие друзья, Моисей пришел, чтобы сказать, и он это сделал. Илья тоже пришел, чтобы поддержать своего друга и Господа Иисуса. Пусть эта история сегодня поможет нам, чтобы, если вы видите рядом какого-нибудь человека, может быть, это ваш друг, может быть, это ваш брат, а может быть, это ваш коллега, а может быть, это ваш враг, но когда вы видите, что он испытывает определенные сложности, просто подойдите, поговорите, помолитесь за него, обнимите его и расскажите о том, каково его будущее будет тогда, когда он откроет свое сердце для Господа. Если вы видите таких друзей, которые не видят будущего в вашей жизни, расскажите об исходе Иисуса Христа. Расскажите о том, что Он со своей стороны делает сегодня на небесах, чтобы дать каждому уверенность и надежду. Поэтому пусть Господь поможет каждому из вас, чтобы тогда, когда будете говорить кому-то о божественной любви, у вас хватило мудрости и терпения сказать самые важные слова, которые могут поддержать человека в самую трудную минуту. Тогда, когда кажется, жизнь заканчивается, когда жизнь прекращается, и когда кажется, что ее уже нет, вы можете сказать самые добрые слова. Они помогут спасти этого человека не только в этой жизни, но и для вечности. Да благословит вас Господь. Всего вам доброго.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий, священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. Мы с вами продолжаем осваивать пульт управления нашим сердцем. То, о чем мы в прошлый раз говорили, что есть четыре особых клавиши или кнопки на пульте управления, о которых нам нужно знать. И сегодня мы постараемся до конца осмыслить последнюю четвертую кнопку, которая называется «Движение» и «Действие», которое мы совершаем. Друзья, здравствуйте. Вы с этого момента сотрудники секретной научной лаборатории. И вам дано важнейшее задание – разработать формулу победы. Победы, которая была бы применима к разным сферам жизни. Будь то спорт, будь то учеба, будь то карьера, будь то сердечные отношения. Итак, представьте, вам нужно разработать формулу победы. И от каждого из вас нужно по одному ингредиенту для того, чтобы победа состоялась. Пожалуйста, ваше предложение.
3: Труд.
2: Чтобы победа состоялась, необходим труд. Хорошо, спасибо. Еще варианты?
4: Целеустремленность.
2: Целеустремленность.
5: Воля.
2: Воля.
6: Упорство.
2: Спасибо.
7: Можно два?
2: Конечно.
7: Терпение и вера.
2: Терпение и вера.
8: Сила.
2: Сила. Хорошо.
9: Желание. Вообще
2: желание.
9: Делать что? Ну, стремиться к цели, которую ты ставишь. Любить то, что ты делаешь.
2: Отлично. Теперь другой вопрос. Скажите, почему вы назвали именно эти компоненты? Ведь у вас был огромный перечень вариантов.
5: Потому что для меня этот перечень, ну, как бы, этот компонент важен для достижения целей в моей жизни.
2: А почему? Он важен потому что?
5: Ну, например, воля. Чтобы достичь какой-то цели, у меня должна быть сильная воля, чтобы я мог что-то преодолевать. Потому что без силы воли я не смогу ничего добиться. Буквально мне будет лень, и на этом мы закончим. Я поставил цель, и тут, так скажем, жизнь мне дает такой удар, и я не смогу его выдержать, и я сразу сдамся. И никакой цели, никакой победы не будет.
2: Спасибо.
7: Я выбрала то, чего мне не хватает. Для победы я, например, смотрю, что у меня есть и чего у меня нет. И я понимаю, что веры и терпения мне действительно не хватает.
2: Угу. Спасибо.
6: Просто назвал один из пунктов, чтобы добиться победы цели.
2: Угу. Да, друзья. Спасибо, что вы поделились. А теперь давайте посмотрим. Что говорят ученые? Что необходимо для достижения победы? Что необходимо, чтобы получить чемпионский титул? Неважно, в какой области. Алгоритм победы. Заодно проверим, сколько попаданий есть из того, что вы проговорили в десятку. Все очень просто. Всего лишь навсего есть три компонента, но они универсальны. Для того, чтобы победа состоялась, необходимо, чтобы у тебя была энергия. Без энергии ты вообще ничего не достигнешь. Во-вторых, энергия-то хорошо, но очень важна техника, то есть понимание, как. К теме техники относится еще и методология достижения желаемого. Ну и, наконец, если у тебя есть энергия, если у тебя есть понимание, как, это не будет работать, пока у тебя не будет настроя, пока у тебя не будет уверенности, что ты это сделаешь, пока у тебя не будет вот того настоящего мотива и драйва. И теперь вопрос. Как вы думаете, вот из этих трех компонентов – энергия, техника, настрой – какой сложнее всего человеку обретать или приобретать? Какой проще, а какой сложнее всего?
6: Настрой сложнее. Ну, мне так кажется.
2: Потому что?
6: Ну, для меня это сложно.
2: Ага, то есть...
6: Что-то, если прям реально... Ну, то есть... берем просто какую-то рядовую цель. Вот не прям, которую я прям хочу-хочу, а вот просто, что ее нужно сделать. Вот если просто нужно сделать, то настроиться мне вот сложнее всего.
2: Угу. Спасибо.
7: Но если смотреть с другой стороны, часто бывают такие ситуации, когда, наоборот, есть настрой, я хочу чего-то сделать, но при этом я не знаю как, я не умею. То есть вот эта вот техника – это как бы наши знания, наши умения, наши навыки. Если их нет, то без них тоже сделать ничего Невозможно. Возможно, все эти компоненты равны?
2: Они для того, чтобы победа была достигнута, они все должны быть, безусловно. Одного хотя бы не хватает, уже победа становится недостижимой. Есть момент любопытный. Для того, чтобы эмоции человека были положительны, а не отрицательны, есть очень интересная формула, что информация, имеющаяся для достижения какой-то цели, минус информация необходимая. Представьте, доска, да, школьная, я пишу на доске. Положительная эмоция равно функция от, открываем скобку, информация, имеющаяся, минус информация необходимая. Скобку закрываем. Теперь получается, если у меня информации меньше, чем необходимо, то будет знак минус. Если информации у меня больше, чем необходимо, будет знак плюс. Очень простая формула для того, чтобы понимать, в каких эмоциях ты будешь находиться. И тогда получается, да, что, в общем-то, информация и способность ее находить, и ее осмысливать и применять, тут один из ключевых факторов. Мы с вами говорили, в общем-то, о настрое в прошлые разы, что очень много связано с верой, с твоими убеждениями, с твоей фокусировкой. Мы говорили про энергию, то есть что для тебя является бензозаправкой, которая заправляет тебя топливом, необходимым для движения, для жизни. Про технику еще поговорим, это отдельная тема. Однако, давайте сейчас перенесемся в прошлое. 2007-2008 год. В мире проводится масштабное исследование, посвященное так называемым синим зонам. За этим исследованием стоял очень интересный человек, которого зовут Дэн Бютнер. Он является журналистом, писателем, и к тому же он был включен максимально вот в это исследование. В чем смысл его был? Спонсором этого проекта был канал и журнал National Geographic. Однако ученые, команда ученых, которая разрабатывала методологию исследования этого вопроса, озадачилась следующей темой. Есть же на Земле места, в которых больше всего долгожителей. Не просто долгожителей, а тех долгожителей, которые остаются максимально подвижными и максимально энергичными. И после сканирования разных культур, разных стран, разных обществ было выявлено несколько мест на нашей планете, где максимальное количество активных, ключевое слово, активных долгожителей – это тех, кому перевалило за 100 лет, и которые продолжают активно влиять на общество и быть частью общества. И были выявлены следующие места. Давайте посмотрим. Во-первых, Окинава – один из островов японского архипелага. Во-вторых, остров Икария в Греции, дальше остров Сардиния, Италия, в Коста-Рике одно из местечек, и, что для нас очень интересно и любопытно, долина Лома-Линда в Калифорнии, причем не просто Лома-Линда, а именно сообщество людей, живущих там, кстати, адвентисты седьмого дня. И вот эти синие зоны Земли, они объединяют людей, у которых и лучше всего здоровье, и максимальная продолжительность жизни, активной. Когда ученые соединили вместе, что объединяет всех людей, то получается следующая картинка. Кстати, они выявили, что максимальная продолжительность жизни именно на Сардинии, на Окинаве и на Лома-Линде. И в Лома-Линде. Получается, вот эти вот три места и три группы людей, которые живут в этих местах, они в топе оказались. Мы не будем говорить про особенности каждого из них, но давайте посмотрим, что находится на пересечении. Во-первых, люди, которые многого достигли в плане продолжительности жизни, качества, они говорили, что для них очень большую роль играет семья. И у них у всех хорошие отношения в семьях, и что самое любопытное, у них так сложилось, что они все выросли с глубоким почитанием своих родителей. Интересно, пятая заповедь, ты ли это? Вспоминаем, да? Почитай отца и мать, дабы продлились дни твои на земле твоей, которую Господь Бог дает тебе. Следующее. Они все придерживаются здорового образа жизни. А именно, они не курят. А значит, правильно дышат. Следующее. У них у всех в основном в рационе присутствует растительная диета. В основном. Следующее. что у них всегда есть умеренная физическая нагрузка. Они не впахивают по полной программе, но постоянно для тонуса у них есть какие-то упражнения. Будь то ходьба, будь то еще что-то. Ключевое слово – умеренная физическая нагрузка. Следующий момент – это включенность в социальные процессы. Они социально активны. У них обязательно есть цель за пределами их самих и за пределами их семьи. Они обязательно кому-то помогают. Они для кого-то живут. И, наконец, последнее. Для меня удивительно, что это вынесли за пределы растительной диеты. Хотя с этим связано. У них в меню очень много бобовых. Вот оно. Почему мы про это говорим? Потому что вот эти данные, они позволяют, в общем-то, для себя какие-то выводы сделать. Можно найти в интернете, на YouTube эту информацию. На очень известном форуме TED выступал вот этот человек, Дэн Бютнер, который рассказывал об этих исследованиях. Почему мы об этом говорим? Это источник под названием энергия. Что нужно для победы нам? Первое – энергия. Где взять энергию? Энергия сегодня в дефиците. За источники энергии борется очень активно в мире. Обратитесь к исследованиям National Geographic, и вы поймете, как обретать большую энергию в своей жизни. Но то остановимся пока. Кстати, если вас попросил бы человек, который решил заняться здоровым образом жизни, чтобы повысить свой энергетический уровень, и он бы сказал: слушай, я знаю, что у тебя уровень активности и энергии выше, чем у меня. С чего бы ты советовал мне начать? Вот я решил начать правильный образ жизни. Что ты мне посоветуешь? С чего стартовать?
4: С бега.
2: С бега. А на короткие дистанции, на дальний марафон, бег по лестнице, бег от преподавателя?
4: Ну, не знаю, обычные пробежки там по утрам, что-то такое.
2: Ага.
4: Не слишком быстрые такие.
2: Отлично. Начинай с того, чтобы бегать. Хорошо. Спасибо, Данил.
6: Сон. Хорошо спать, нормально высыпаться и быть бодрым утром.
2: Есть. Спасибо, Сереж.
7: Вода.
2: А именно?
7: Ну, пить воду. Вот сейчас в наше время много людей практически не пьют воду. А если пьют, только по жажде. А наш организм требует достаточно много воды.
2: Да, спасибо.
8: Мне кажется, нужно начать с питания, с правильного питания.
2: Каким образом?
6: У каждого оно свое.
2: Да, друзья, у каждого свое.
8: Ну, не знаю, просто меньше кушать, больше полезных вещей, да, там не фастфудов всяких, там, в Макдональдсах и так далее, да, а просто, ну, яблоки, фрукты, овощи, ну, обычно.
2: Вопросик, а кто-то наедается яблоками и фруктами просто?
5: Да, их... Как их есть?
2: Ага.
5: Мы можем добавить к яблокам, к фруктам и овощам что-нибудь бобовое, и тогда вообще можно заменить мясо.
6: Ага. Что-то это будет жуткая смесь.
2: Кстати, интересно,
5: я не предлагаю, я говорю, как это есть вообще. Я не предлагаю все перемешивать в какую-то кашу. Как это есть и как это приготовить.
2: Правильно, главное правильно чередовать еще.
5: Главное еще правильно приготовить.
2: В том числе, да.
5: Если умеешь.
2: Хорошо, друзья. Попробуем разобраться с теми моментами, которые, казалось бы, очевидны, однако их часто люди упускают и пропускают мимо. Что, о чем идет речь? Помните, мы с вами говорили, что слова, они приводят к появлению эмоций определенных. Не просто мы что-то чувствуем и потому говорим, но то, что мы говорим, запускает процесс появления определенных эмоций, определенных мыслей. То же самое характерно и в отношении действий, которые мы совершаем. Действие, оно рождает определенное состояние внутреннего человека. Давайте сейчас кое-что проделаем. Необходима будет ваша помощь. Итак, посмотрите, пожалуйста, на экран. Каждый из нас волен на протяжении дня выбирать, как мы себя будем чувствовать. Или мы будем чувствовать себя молодыми и здоровыми, надеюсь, на позитиве, или мы будем чувствовать себя, когда мне пенсию переведут, сил больше нет. Или действительно мы будем чувствовать себя не особенно, потому что не хватает сил. Сделайте, пожалуйста, следующее. Вам необходимо будет сесть так, чтобы коленочки были у вас вместе, чтобы плечи у вас были опущены, да, животик слегка вобран, Все, что вам нужно будет сделать, это опереться локтями на колени, обхватить голову, и в этом состоянии, сейчас покажу, как это делается, сказать: «Какой же я счастливый человек! Как мне сейчас здорово, и какой сегодня замечательный день!» Самое главное в этот момент делать еще вот так вот. Ох. Серьезно, попробуйте, пожалуйста. Микрофоны можно отложить, просто попробуйте, чтобы вы прочувствовали. Вот такое состояние примите. И просто вот себе скажите: «Жизнь удалась». Вот так, так потрясающе все и просто вообще великолепно. Вы чувствуете себя хорошо, да, что у вас жизнь удалась? Есть. Да, так, просыпаемся, просыпаемся. В чем вопрос? Давайте сначала поделитесь, пожалуйста. Насколько легко в такой момент действительно понимать, что жизнь удалась, у тебя все хорошо, ты чувствуешь себя классно? Пожалуйста.
9: Ощущение, что когда ты произносишь эти, казалось бы, хорошие слова, от которых на лице появляется улыбка, когда ты произносишь их в такой позе, то кажется, что они сказаны с сарказмом. И сразу же вспоминаются всякие проблемы, которые могли бы быть адресованы эти слова. И у меня появилось ощущение, что я словно в клетке.
2: Угу.
9: Но это закрытая поза и все вот это вот. Прям я не хотела так больше сидеть.
2: Спасибо. Кто-то еще готов поделиться?
6: Мне, да, и тут ничего делиться. Просто это не характерно для человека, который рад жизни, сидеть в такой позе и говорить, что он рад жизни.
2: Угу.
6: Вот просто радость должна выражаться по-другому. А грусть, печаль, вот так вот можно.
2: Хорошо, спасибо. Спасибо, Сереж.
7: Здесь есть ощущение, что у меня одно душевное состояние, но я пытаюсь сама себе наврать.
2: Ага.
7: Уверяю себя в том, что у меня все хорошо, когда сижу в такой позе, которая говорит о том, что у меня все плохо.
2: То есть мощнейший диссонанс между тем, что мы говорим, и тем, как мы сложены в пространстве. Смотрите, другой момент. Я просто проговорю, покажу сейчас, а вы можете представить, что человек идет шаркающей походкой. В этот момент у него плечи опущены, подбородок опущен. Кстати, дышит не особенно полной грудью. И вот он вот такой вот идет. Он говорит: да, сколько счастья в этой жизни вообще. Глаза не поднимает, они куда-то вот вниз опущены. Какое количество людей вокруг нас в таком положении ходит по жизни? Почему мы об этом говорим? Потому что мы так устроены, что положение моего тела и то, что я с ним делаю, напрямую влияет на то, что я чувствую, потому что любое положение моего тела запускает какие-то процессы в теле, которые в том числе влияют и на мой разум, на мое сердце, будь то на уровне выделения каких-то веществ, гормонов и так далее. Другой момент. Второй тест. Вам нужно будет опять-таки сесть поудобнее, максимально. И ножки можно слегка вытянуть, руки вот так вот вверх или вот так за голову и сказать: какой же я несчастный человек, а? Как же все тяжко по жизни-то? Понимаете? Что вот просто прочувствуйте, вот войдите в это состояние и прочувствуйте, да, вот так или вот так вот можно сделать. Представьте, вот что какой-то самый грустный момент вспомните в вашей жизни в таком положении. Это реально сложно будет сделать?
6: Ну, вот в таком, да.
2: А почему?
6: Так неудобно очень вспоминать.
2: Неудобно думать?
6: Да.
9: Хочется вот так вот закрыться и сидеть. А когда вот так вот хочется небо вспомнить.
2: Ага.
9: Еще что-нибудь. Тяжело вспоминать.
3: Солнышко, пляж.
2: Да, да. Вы понимаете, друзья, что, казалось бы, просто изменение тела в пространстве уже помогает нам по-другому себя чувствовать, по-другому себя воспринимать. Это то, о чем мы должны знать, что мы единая система. Дух, душа, тело, у нас представляют собой единую систему. Поэтому любое изменение тела, оно напрямую влияет на то, что я чувствую, что со мной происходит. Смотрите, на что хотелось внимание обратить. попробуйте. Это вам такое небольшое задание будет. Когда идете домой, идите так, как будто вы ровно час назад узнали, что вы являетесь наследником или наследницей двух королевских домов. Домов царского дома Романовых и королевского дома Габсбургов или Бурбонов. И у вас вот эти две царские монаршеские линии переплетаются. И более того, вас сейчас будут разыскивать, чтобы предложить вам вступить на престол. Пока не говорю, какой страны. Просто представьте, поиграйте. Как бы вы шли домой, зная, что вы царская особа? Более, одну секундочку. Более того, представьте, что в этот момент у вас на голове корона, а за плечами мантия.
6: Нет, нет, если корона и за плечами мантия, то как-то неловко будет. Типа, что за дурачок?
2: Нет, а ну, все бы такими дурачками были, с мантией, с короной.
6: То ты достаточно воодушевленно, мне кажется, будешь идти домой. Такой прям на подъеме.
9: Просто корона и мантия обязывают под собой хорошую осанку.
2: Да, да.
9: Статность, то есть и выражение лица получается совсем другое.
2: Да.
9: Наше выражение лица очень зависит от нашей осанки.
6: Нет, я думаю, что если ты пойдешь в короне по улице, это немножечко...
2: Но к чему мы это говорим, друзья? Мы это говорим к тому, что на самом деле наблюдайте за собой, в какие положения вашего тела помогают вам входить в состояние плюса эмоционального, когда вам чего-то хочется делать, и какие состояния положения вашего тела приводят вас в состояние минуса. Самый простой момент, то сегодня чем все страдают. У меня в руках телефон, и я сижу. Как я сижу с телефоном? Вот так?
6: Это слишком по-царски.
2: Слишком по-царски. Еще корону, да, корону еще поправить вот так вот. Но вот я в основном с телефоном сижу вот так вот. Что происходит со мной? Да, поза закрытая, плечи опущены. А теперь какое у меня будет настроение? После телефона захочет мне что-то делать. Я хочу опять в нем залипнуть, потому что, прикольно вот так вот полистать, там, инсту посмотреть, еще что-то.
6: Поэтому нужно прилечь.
2: Вот так вот, да?
6: Смотреть дальше. Нет, ну... плохо будет.
2: Вы понимаете, друзья, и на самом деле есть несколько моментов очень интересных. Проводили любопытные исследования среди атлетов, которые от рождения слепые, но тем не менее они участвуют в разных олимпиадах. И было замечено, что даже люди слепые от рождения, которые не видят, что происходит вокруг, в момент, когда они одерживают победу, как они делают так вот, да, не. Вот так вот они не делают. Они все, например, пересекая финишную линию, они вот так вот руки выбрасывают. Вопрос, почему? Что-то в нас заложено кем-то большим, что в момент одерживания победы человек раскрывается. А в момент, когда, посмотрите, когда человек ругать начинает, что он делает? Он такой, да, давай, давай, еще, еще, еще. Нет, он закрывается. Когда его ругать начинают, он закрывается. Он сворачивается, маленьким становится. Когда победа, человек раскрывается. Когда поражение, он весь сворачивается, маленьким становится. А теперь подумайте, в чем здесь ключик для нас? Какое это отношение имеет к нашей теме о пульте управления сердцем? Кнопка под названием 4. Действие и движение. Вопрос очень сложный.
6: Нужно двигаться. Двигаться и почаще принимать открытую позу.
2: Совершенно верно, да.
6: Будем обманывать свой мозг.
2: Кстати, вот один момент. Тут дело не в обманывании своего мозга, а дело в том, что, смотрите, у меня есть цель. Чтобы эту цель достичь, мне необходимо, чтобы мое сознание, мое сердце, мое тело пришли в единство. Вот у меня есть цель. И для этой цели я выстраиваю свое сознание с помощью убеждений, с помощью фокусировки, с помощью слов, которые я проговариваю, и свое тело, чтобы это все мне помогало достигать цель, а не блокировало. Понимаете? Была какая-то мысль?
7: Я хотела сказать о том, что можно рассматривать не только как бы с физической стороны, то есть человек не только физически должен раскрываться, но и душевно.
2: Безусловно. Посмотрите, что интересно. Когда Давид славит Бога, что он делает в псалмах, когда состояние прославления Бога, какие позы описываются? Это было всего лишь один раз. Давид танцевал всего лишь там всего один раз. Это было исключение из правил. Да, но такое было. Какие позы описываются человека, который молится молитвой благодарности? Господи, спасибо тебе, ну, все хорошо
6: были,
2: у меня.
6: Были радостные.
2: Да.
6: Как после того, как вот он финиш пересекает.
3: Сразу вспоминается Моисей, как Аарон ему руки держал, то есть он был полностью обращен.
2: Да, Моисею не нужно было бы руки держать во время молитвы о победе израильтян, если бы Моисей вот так вот молился. Есть смысл руки держать, когда Моисей вот так вот молится. Да, то есть вот опять-таки уверенность в Боге. Эту уверенность Бог дает. И Моисей проявляет всем своим телом ту уверенность, которая у него в Создателе есть. Да.
7: Когда человек очень благодарен Богу, например, какой-то у него очень счастливый момент в жизни, чаще всего мы наблюдаем такую картину, как бы он не только поднимает руки к небу, но еще и лицо, и у него эмоции на лице счастливые. Часто можем такие картинки, например, встретить в интернете, когда мы забиваем в Яндексе. Человек молится Богу, и можем видеть такие картинки.
2: Да. Спасибо. Давайте попробуем небольшой итог подвести, что у нас получается. Очень важно, чтобы все четыре момента, о которых мы говорили, твоя вера, твоя фокусировка, слова, которые ты проговариваешь, и положение твоего тела находили в состоянии гармонии, в соответствии с той целью, которую Создатель тебе дает, которую ты хочешь достичь. И твою жизнь, по большому счету, формируют два очень важных утверждения, на которые сейчас хотелось бы внимание обратить и посмотреть, как это все работает. Итак, друзья. Первое. Часто в ответ на что-то человек говорит: «Я не могу, у меня не получится». Но в своем слове Создатель через апостола Павла говорит, в послании Филиппийцам, 4 глава, стих 13, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В ответ на сомнения Писание говорит: «Все могу». Но не своей силой, а с помощью Господа. Вторая ловушка. Первая – я не могу, у меня не получится, я не знаю как. Вторая ловушка связана с тем, что человек говорит: да, я сделаю, но не сегодня, завтра. Вот завтра я начну, или вот с 1 января

0: Поэтому в ответ на мысль «завтра начну», не сегодня, говорим «я хочу начать прямо сейчас». Как бы это ни было сложно, какой бы ни был вызов передо мной. Спасибо, друзья, за ваши мысли, за ваши идеи, за то, что вы были и делились разными интересными мнениями. Всего доброго. Итак, друзья, мы с вами вспомнили и осмыслили абсолютно все четыре кнопки в пульте управления нашим сердцем. И действительно, как важно понимать, что чувствовать, что чувства, они следуют за действиями, а не наоборот, действия рождаются из чувств. И Создатель говорит о этих четырех кнопках через Священное Писание нам, чтобы мы знали, как можно управлять нашим сердцем, а значит и всей нашей жизнью. Всего доброго, успехов вам!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
2: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Продолжая разговор о значимости мыслей в процессе удерживания свободы от проклятий, свободы от дьявола и бесов, мы прочитаем с вами о цели, которую ставит Господь перед нами, что касается места Библии, Священного Писания, Слова Божия в разуме человека. Послание к евреям, 5 глава, стихи с 12 по 14. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вот это идеал. Когда человек питается Словом Божьим, вначале молоком, какими-то базовыми истинами, потом все более и более твердой пищей, он по мере взросления вырабатывает навыки. И в конечном итоге ему не нужно всякий раз обращаться к Слову Божию, всякий раз искать, где же это написано, потому что он уже знает. У него появился навык, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это подобно освоению любой другой сферы. Бывало ли у вас такое, что вы, придя, например, на новую работу, или поступив учиться в учебное заведение, когда впервые знакомитесь с объемом информации и необходимых дел и последовательности и задач, которые перед вами будут стоять, внутри говорите: «О, нет, вот это все я не смогу одолеть». А потом медленно, постепенно, параграф за параграфом, главу за главою, этап за этапом вы осваиваете эти новые знания, они постепенно входят в вас, и доходит все до автоматизма. Бывает так, что человек приходит к вам за советом, только что начавший свой рост в этой области, он не успел сказать три слова, вы говорите: «Вот что надо сделать». Вы знаете все от и до, вы знаете весь процесс, полностью весь объем информации. Потому вот к этому влечет нас и призывает нас Священное Писание, чтобы чувство, благодаря тому, что человек питается Словом Божьим, чтобы настолько это Слово Божье проникло в человека, чтобы чувства его были в состоянии определять, это добро или это зло. Мы завершили с вами разговор о мыслях. Высокие идеалы ставит перед нами Священное Писание. Но достижимые, достижимые. И если поставить цель, если принять от Бога этот императив, эту заповедь, это повеление, Господь обильно благословит разум наш, и мы будем в состоянии знать, чья мысль от Бога, чья мысль от дьявола, или сам человек по дерзости своей говорит. Вторая сфера, где мы должны удерживать свободу, это сфера слов. Книга Притчи, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Во власти чьего языка смерть и жизнь? Царя, судьи, представителей судебных органов. Нет, во власти любого языка. То есть человек, видите, сказано, любящие его вкусят от плодов его. Слова, которые человек произносит, для него самого в первую очередь являются либо смертью, либо жизнью. Вот это во власти языка. Вот какова власть языка. Книга Притчи, 15 глава, 4 стих. «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». Сфера слов представляет собою вторую сферу, где нужно удерживать свободу от проклятий. В книге Псалтирь в 33 главе в стихах с 13 по 15 написано: «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» То есть три вопроса. Первый – факт жизни. Хочешь жить? Второй – хочешь долго жить? Третий – хочешь хорошо жить? Что делать? «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Это в нашей власти, оказывается. Жить, долго жить и хорошо жить. Речь не идет о том, что мы можем изменить Божий план. Нет. Сказано в книге Екклесиаст, 7 главе, «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» То есть есть у каждого из нас время. В книге твоей, 138-й Псалом, записаны «Все дни для меня предназначены, когда еще ни одного из них не было». У Бога есть план для каждого из нас. Он каждого из нас наделил определенным потенциалом, сколько у кого есть жизненных сил. То есть век нам отмерен, согласно Слову Божию. Но человек может своим языком этот век укоротить. И напротив, Господь говорит, если будешь соблюдать заповеди мои, число дней твоих сделаю, кто помнит, что дальше, полным. Что означает полным? Значит, выберешь все дни, которые тебе назначил. Языком своим человек либо может обеспечить жизнь до срока Богом определенного, либо сократить продолжительность жизни. Это во власти языка. Эта же мысль в первом послании Петра, в 3 главе, стихах 9 и 10, цитата. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Итак, перед нами факт. Речь человека определяет и продолжительность, и качество его жизни. Теперь вопрос. Почему? Почему так? Почему у речи такая большая сила? 1 Петра 4, глава 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем благословлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть человек призван говорить так, чтобы его слова были чьими словами? Божьими словами. Что это значит? Значит, повторять Божьи слова. Значит, речь человека должна состоять из Божьих слов. Говоришь – говори, как слова Божьи. И идеалом здесь может быть то, что записано о царе Давиде. Вот в ту эпоху, когда он многое в жизни понял. Вторая книга Царств, 23 глава, стихи 1 и 2. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. И вот что он сказал. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Вот это идеал. Раз мы имеем с вами Духа Святого, раз мы запечатлены обетованным Духом, раз мы рождены свыше от Духа Святого, тогда Дух Святой, который в свое время дал Библию, Слово Божье, должен так управить нашими мыслями и нашими словами, чтобы то, что мы говорим, было в унисон тому, что Бог бы сказал в этой конкретной ситуации.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: И очень интересно, если читать дальше, то вот эта фраза «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня», она сменяется следующей, довольно очевидной истиной в устах Давида. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Скажите, нужно ли особое откровение от Господа, чтобы это знать и это сказать? Нет. Это написано еще в Торе Господней, в Пятикнижье. Сказано, когда царь воцарится, он должен списать книгу закона и каждый день читать, чтобы владычествовать праведно и так далее, и так далее. То есть Давид взял и повторил слова из Священного Писания. Вот это наш идеал. Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Послание к евреям в 3 главе, в 1 стихе открывается удивительный механизм слов, которые звучат в унисон Божьим словам. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Вот эта фраза «исповедания нашего» может быть понята как вероисповедания нашего. То есть, как бы Иисус Христос – это тот первосвященник, который в нашем вероисповедании признается. Но не об этом идет речь. Слово «исповедание» в подлиннике «хомология» – это провозглашение, озвучивание. Оно переводится, например, здесь же, в этом послании, послание евреям, 13 глава, 15 стих, словом «прославляющих». То есть говорится об устах, прославляющих Его имя. Речь идет именно об озвучивании Божьих слов. Итак, что получается? Иисус Христос может быть первосвященником тогда, когда мы исповедуем, то есть произносим то, во что мы верим, вслух. И на основании произнесения того, во что верует сердце наше, Иисус Христос теперь может там в небесном святилище совершать определенное действие, направленное нам во благо. То есть исповедание, свидетельство, прославление Господа, слова наши в унисон воле Божьей, они приводят в движение процесс служения Иисуса Христа для нас. Вот что означает фраза «Он первосвященник исповедания». Дословно «Он первосвященник произнесения нашего, когда мы озвучиваем Божью волю». Господь Иисус совершает служение свое в точном соответствии с тем, как открыто в прообразном служении земного святилища. И когда человек прибегает к этому служению, когда он обращается, когда он говорит, когда он произносит вслух, это дает Господу Иисусу право действовать для этого человека и осуществлять свое служение. И с другой стороны. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6, 9, 10 и 15. «Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Говорится о том, что язык может свою энергию, подпитку получать откуда? От гиенны. Я думаю, место это не нуждается в комментариях. Далее, в результате человек проклинает, теперь стих 10, «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная». И последнее слово – бесовское. Итак, кто может говорить нашими устами? Бесы. И он пишет «верующим». Он говорит, вы Бога благословляете. Неверующий Бога не благословляет. Он христианам пишет. Он говорит, Бог может говорить, это может быть мудрость свыше нисходить, а может быть от бесов. Потому слова наши могут стать орудием либо Бога, либо дьявола. Вот почему они имеют такую силу. Потому что словами нашими пользуется либо Бог, либо противник Божий. Это точно так же, как принято говорить в Соединенных Штатах Америки, когда человека арестовывают. Они говорят, вы имеете право хранить молчание, но все, что вы скажете, может использоваться против вас в суде. Любое слово. Мы помним, что сатана назван как обвинитель. Он обвиняет постоянно, он постоянно противоречит, он постоянно выдвигает против избранных Божьих новые обвинения. И если у него есть повод, и если ему удается мыслями завладеть человека и устами завладеть человека, то тогда на этом основании он получает право действовать. Вот какова значимость нашей речи. Каждого слова. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи 36-37. Некоторые говорят: «Но я ведь на самом деле не имела в виду, когда сказала, чтоб ты и далее». Да? «Да я просто была раздражена, я в сердцах сказала, я ведь очень люблю своего ребеночка. Вы что, упаси Господь ему что-то плохое пожелать». Но, тем не менее, желают на регулярной основе. Говорят: «Я на самом деле не это имела в виду, это просто вырвалось». Послушаем, что говорит Иисус Христос о таких словах. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Праздное слово – это беспечное слово, то есть необдуманное слово. Вот как раз такое, в которое человек как раз-таки и не вкладывает тот смысл, который в слове содержится. То есть он что-то другое имеет в виду. Он говорит: «Я на самом деле это не имел в виду, но дьявол шуток не признает». Он их понимает, но не признает. Ему важен факт. Вот ты сказал проклятие, значит, тогда бесовская мудрость в тебе проявилась, как пишет Иаков, значит, это теперь для меня повод на основании твоего слова действовать, потому что ты свободный человек. Ты решаешь, Бог будет действовать или дьявол будет действовать. Вот какова сила слов. Господь предостерегает нас, что даже если мы в шутку говорим что-то плохое, что-то, что противоречит воле Божьей, или желаем что-то, это слово все равно имеет вес. И в небесных книгах, и потом на суде это все будет рассматриваться. В духовном мире шуток нет. Все, что сказано, Павел апостол пишет в 14 главе 1 послания к Коринфянам, помните? Нет в мире ни одного слова без значения. Ни одного. Все, что мы говорим, имеет смысл именно тот, который содержится в словах. Посему будем осторожны в словах. Будем весьма избирательны в том, что мы говорим. Не давайте место дьяволу словами. Вот страшный пример слов, которые человек навел на себя сам. Книга Бытие, 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“». Вот что она сказала: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“». То есть вот в ее высказывании две темы. Первое – деторождение, и второе – ее смерть. Что вышло? Именно так и произошло. Когда мы читаем дальше, в 35 главе книги Бытие, стихи 16 по 19, «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. И когда она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: „Не бойся, ибо это тебе сын“. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем». В ее опыте именно вот эти две темы соединились – деторождение и ее смерть. Это не единственный пример в Священном Писании, когда слова человека исполняются применительно к его жизни. Дословно. Даже если человек и не имеет в виду. Естественно, Рахиль не имела это в виду. Она была расстроена, она была в зависти, она была возбуждена, но тем не менее сказала. И поскольку она не забрала своих слов назад, вот что произошло. Вы помните, вчера мы говорили о том, что когда Петр трижды отрекся, Иисус Христос трижды побудил его правильное исповедание сделать. И если этого не сделать, то все сказанные слова в духовном мире имеют силу документа. Они продолжают использоваться и могут использоваться силами зла против нас.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: А вот пример проклятие, наведенного на детей. К Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24-25. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Так и случилось. Именно в течение того поколения, в 70-м году нашей эры, Иерусалим был завоеван, перед этим был страшный голод, резня, дело доходило до людоедства, съедали именно детей своих, как описывает Иосиф Флавий. И потом огромное число было уничтожено, вспорото, потому что римляне узнали, что некоторые евреи глотают серебро и золото и сдаются римлянам, чтобы потом это золото использовать, и римские солдаты вскрывали брюшные полости и пытались найти там эти драгоценности и так далее. Страшно, что происходило на нас и на детях наших. Это родители сказали, а дети были прокляты. Дети понесли это проклятие. Мы знаем с вами, что проклятие, к сожалению, передается по наследству. Потому давайте посмотрим на некоторые примеры распространенных в народе фраз, которые являются самонаводимым проклятием, которые люди произносят, не задумываясь, что в это время они отдают власть дьяволу осуществить то, что они на самом деле произносят. Итак, финансовые проблемы, материальные трудности, финансовая недостаточность – это одна из сфер проклятия по 28 главе книги Второзакония. Вот какие фразы распространены. «Я пошел в моего отца, у него никогда не хватало денег». То есть человек говорит: «Я такой же, как мой отец», именно в этом отношении. И что вы думаете? Так и случается. Или: «Я не могу позволить себе давать десятину». И не может. А если бы он исповедание веры осуществил и сказал: «Я верю в Божье благословение, Бог сказал, испытайте меня, я верю, что Бог воздаст мне и благословит меня», то что было бы? Был бы в состоянии исполнять эту волю Божью. То есть, когда человек говорит: «Я не могу себе позволить», он себе приговор выносит. И дьявол использует это негативное исповедание, это негативное заявление для того, чтобы закреплять за человеком эту ситуацию. Но здесь требуется вера, потому что когда даешь – нету. Но когда отдаешь и Господу ставишь условие: «Господи, я хочу тебя испытать хотя бы 3 месяца, я на 3 месяца даю тебе обет возвращать десятину». Помните, как сказал патриарх: «Если ты меня благословишь и дашь мне хлеб есть, одежду одеться, я в мире возвращусь, то я тебе дам 10-ю часть». Вот если человек делает такое исповедание веры и дает из того, собственно, что он должен уделять и что раньше уделял, на квартиру, на то, другое, третье, Бог верен и истинен. Правильное исповедание приводит к изменению жизни. У человека появляются финансы, о которых он раньше и не знал. И Господь начинает благословлять именно до избытка. Книга Малахии, пророка, 3 глава, всегда, всегда работает. А когда человек говорит, например: «Я никогда не выберусь из этих долгов», он сам себя проклинает. И дьявол говорит: «Ну, ты так считаешь?» С удовольствием. Мы даем дьяволу право, если произносим необдуманные слова. Телесные болезни. Человек говорит: «Я дрожу при мысли от», или «Меня тошнит от этого», или «Я больше этого не вынесу», или «Такое всегда происходило в моей семье, и, по-видимому, я буду следующим». Все эти слова являются основанием, которое человек дает темным силам. Или такое проклятие, как «проклят плод чрева твоего», когда женщина говорит: «Я не думаю, что когда-нибудь забеременею». Или «Но что за проклятие? Снова у меня неудача». Или «Я знаю, что в этот раз с родами ничего не получится, я потеряю этого ребенка, как всегда». Сколько много люди говорят проклятий в свой адрес и даже этого не замечают. То есть здесь человек, даже если нету проклятия на нем родового или какого-то иного, он сам своими устами себе подписывает приговор, он сам заявляет о своем решении, и даже если он это не имеет в виду, дьявол все равно получает право действовать. Душевные болезни. Приходилось ли вам слышать, как люди говорят: «Это сводит меня с ума»? Нет, он на самом деле имеет в виду: «Из-за этого я нервничаю». Вот и все, что он имеет в виду. Но он говорит, это сводит меня с ума. Или вот эта фраза «безумно». «Я безумно люблю», или «я безумно боюсь», или, «или «мне безумно нравится». У многих есть такая привычка. «Безумно, безумно, безумно». И человек на дню может 150 раз эту фразу произнести, себя описывая. И как вы думаете, что потом с памятью будет происходить? Как вы думаете, что будет происходить с интеллектуальными способностями? Я знаю несколько случаев в нескольких странах, когда мы проводили эту программу, где я обращал внимание людей вот именно на это слово «паразит» в духовном отношении. И жизнь человека радикальнейшим образом изменялась. Только из-за того, что он устранял вот эту фразу «я безумно» и дальше вот определение. Это огромная сила. Сила слова. Ее нельзя переоценивать. Или «я так в сумасшедший дом попаду». Слышали такое? Или «эти мысли доводят меня до сумасшествия» и так далее. Проблемы в семье. Человек говорит, мне нагадали, что мой муж меня бросит. Или внутренне я всегда знала, что мой муж найдет себе другую женщину. То есть мысли. Или же семейное счастье – это миф. То есть человек живет с таким убеждением, что в семье в принципе невозможно между мужем и женой гармонии. И как вы думаете, как складываются семейные отношения у него? Именно так. Раз миф, значит, этого и не будет. Дьявол получает право. Хроническое невезение – еще одно проклятие. Человек говорит, такое может произойти только со мной. Или я знал, что это произойдет. Или такой уж я неудачник. И так и случается. Теперь безвременная смерть. Человек говорит, а что толку жить? То есть он обесценивает свою жизнь. Или только через мой труп. Знакомо? Угу. Или это меня убивает. На самом деле человек имеет в виду, ну, мне неприятно. Он говорит, это меня убивает. И оно имеет потенциал убить. Или я скорее умру, чем закончу это. Какой-то проект по работе или вечный ремонт там и так далее. Одно из вечных проклятий Советского Союза. Да? То есть когда человек говорит эти фразы, даже если это не имеет в виду, Христос говорит за всякое праздное слово. Теперь хуже ситуация. Проклятие в адрес детей. Дети подвластны, дорогие. Дети беззащитны. Дети потому и верены нашей заботе, что мы должны быть зрелыми достаточно, чтобы их благословлять. Как патриархи благословляли верою, как всегда народ Божий призывался благословлять. Но родители часто проклинают своих детей, тоже любя, естественно. Конечно же, любя. В некоторых народах проклятия считаются благословением. То есть, например, сказать «який ты поганый» – это что означает? Это означает пожелать счастья ребеночку. Вот что это означает. То есть дьявол насадил такие извращенные представления в разных-разных народах, на разных языках, что часто родители проклинают детей, думая, что их благословляют. То есть, по сути, произнося текст проклятия, они думают, что это что-то хорошее. Так вот, реальные истории. В одной семье мальчика постоянно называли словом, которое вы видите на экране. А, не все видят. «Засранец». Меня попросили, не у всех хорошее зрение. То есть, иными словами, он говорит, а вот наш-то, и это слово, вот он то-то. И через 5 минут опять, а наш вот этот, и опять это слово, вот то-то. То есть, вот вместо имени вот, так, вот такое слово. И как вы думаете, проблемы с пищеварительной системой. Мальчик всегда смотрит, где ближайший туалет. В какое бы место ни поехали, он всегда спрашивает, а далеко ли там до уборной? Проблемы с пищеварительной системой. Или родитель говорит ребенку «урод» или «уродина». Ребенок в результате страдает физическим развитием или в плане физического развития. Вот одна история имела место в Белоруссии. «Как дети-то твои живут?» – спрашивает сосед. «Да растут бандиты!» То есть он своих детей постоянно назвал бандитами с измальства. А мои бандиты сегодня, или вот мой бандит опять двойку, и так далее. Вот он всю жизнь называл детей бандитами. И как вы думаете, где эти дети? Оба стали бандитами. Оба стали бандитами. И уже не один срок отсидели. Это все реально, братья и сестры. Это не теория. Если Бог о чем-то нас предостерегает, то Он делает это только с одной целью, чтобы нам добро послать, чтобы нас защитить. Еще примеры. Слово «бедненькие» тоже очень распространено в отношении «ах ты, бедненькая моя». И она такой в действительности становится, если мать тысячу раз за время жизни ребенка в доме так к ребеночку обращается. Материальные проблемы. Или у тебя голова не соображает. У ребеночка проблемы с успеваемостью в результате. Или у тебя руки не из того места растут. Отсутствие сноровки у человека. И так далее. Слово имеет огромную силу.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Когда мы говорим о значимости слова в духовном мире, важно помнить и следующее предостережение. Книга Иуды, 1 глава, стихи 7 по 10. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие, ходившие за иною плотью, подвергшись казни, огня вечного поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Итак, что делают эти мечтатели? Злословят. Злословят высокие власти. Что это такое? Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают». То есть кого злословят? Что значит высокие власти? Дьявола. Дьявола и начальство, власти, престолы, господство, силы, всю дьявольскую структуру, весь этот бесовский, дьявольский арсенал. То есть, иными словами, речь идет о том, когда люди начинают обзывать дьявола, начинают сквернословить в адрес дьявола, начинают говорить о нем пренебрежительно, начинают именно злословить. А Господь говорит: даже Михаил архангел, и мы знаем, кто он тактично с дьяволом разговаривал. Бесы превосходят нас крепостью и силою. Духовные существа, они сильнее нас. Мы должны относиться к ним корректно. Не позволяйте бестактных слов по отношению к дьяволу и бесам. Вы можете повелевать во имя Иисуса Христа, повелеваю тебе и далее, в соответствии со Словом Божьим, но не обзывать, не злословить никоим образом нельзя. И, наконец, сфера поступков. Это третья сфера, где мы призваны удерживать свободу от проклятий. Об этом мы говорили много. Книга Второзакония 27-26, напоминаю: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Нарушение законов Божьих влечет проклятие. Галатам 3:10 то же самое: «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге законов». «Не совершайте поступков, которые навлекают проклятие, оккультные или нравственные причины». В Библии четко указаны причины, которые приводят к проклятию в жизни человека. И если человек нарушает волю Божью, у дьявола появляется право. Далее, Второзаконие 5 глава, стихи 29-33. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Для чего дан закон? Для чего дана книга закона? Чтобы хорошо было нам и детям нашим. «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». И вот когда мы с вами смотрим на этот вопрос, на эти три уровня – мысли, слова и поступки, мы видим, что, в принципе, любая воля Божья, она или исполняется на этих трех уровнях, или нарушается на этих трех уровнях. Написано в первом послании Иоанна, в 5 главе, в стихах 2 и 3, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Есть ложь дьявольская, которая широко распространена, а именно такая: закон соблюсти невозможно. Это ложь. Почему ложь? Потому что сказано, заповеди его какие?
3: Не тяжкие.
2: То есть их легко соблюдать. Правильно? Заповеди Божьи легко соблюдать. Или нет? Скажите, как, насколько сложно не убивать? Или не красть? Или не произносить ложного свидетельства? Или не поклоняться изображениям? Что это сложно? На уровне поступков закон Божий несложно соблюдать. Сложнее, когда мы переходим на уровень слов, а еще сложнее, когда мы переходим на уровень мыслей. Но что касается поступков, Библия говорит, заповеди его не тяжкие. И мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Если человек внушил в себе, что закон Божий соблюсти невозможно, если он это говорит вслух, что будет? То и будет невозможно. По вере вашей да будет вам. Да и аминь. Да. Давайте посмотрим на иллюстрацию. Не убивай. Это какой уровень? Исход 20.13. Это уровень поступков. Теперь Матфея 5 глава стихи 21 и 22. Вы слышали, что сказано древним «не убивай», кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Это что? Это внутренние процессы. Это мысль, это внутренний человек. Кто же скажет брату своему «рака» подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный» подлежит гиене огненной. То есть, объясняя заповедь «не убивай», Христос говорит, что ее можно нарушать и словом, и мыслью. А вот еще 1 Иоанна 3 глава стихи 14 и 15. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть кто? Человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечно в нем пребывающей. Оказывается, мы убиваем, когда нелюбимо, когда ненавидим. То есть есть три уровня соблюдения любой Божьей заповеди. Уровень мыслей, уровень слов и уровень поступков.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, наконец, два ярчайших примера. Первый из них – пример Авраама. Он, этот пример вы можете прочесть в книге «Послание римлянам», 4 глава, стихи 16 по 25. Мы просто сейчас суммируем. На уровне мыслей сказано, Авраам поверил Богу, тому, кто назвал несуществующие, как существующие. И Авраам, сказано, не усомнился в обетовании Божьей неверием. То есть вот как Бог сказал, так Авраам и принял. Бог сказал, значит, так и будет. Все. На уровне мыслей он удерживал свободу. Затем на уровне слов. Господь ему сказал, Бытие 17 глава 5 стих, «И не будешь ты больше называться Авраамом, Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». В чем разница? Авраам означает «высокий отец» или «превознесенный отец», или «отец выси». А Авраам означает «отец множества народов». Бог говорит, отныне ты так должен называться. И вот представьте себе ситуацию. Приходят очередные путники мимо шатра, патриарха, и знакомятся. Ну, вы кто? Ну, я Василий там, да? Я Петр и так далее. А ты кто? А я отец множества народа. А сколько у тебя, батюшка, детей? Пока нет. А жене сколько? Да вот уже девятый десяток пошел. Представляете, что это означало на практике? Бог воспитывал в Аврааме веру. Он должен был называть себя отцом множества народов, когда даже одного ребеночка не было. Вот что значит сохранять свободу на уровне слова. Если Бог что-то о вас сказал во Христе Иисусе, и вы условия выполнили, значит, это есть правда. Пока вы даже, может быть, ее не видите, не ощущаете, но если вы твердо на этом стоите, значит, это становится реальностью. Вера есть осуществление ожидаемого. Или же, как иные переводы говорят, овеществление, реализация, актуализация ожидаемого. Он на уровне слов оставался свободен и на уровне поступков. Не делами ли, Иакова 2:21, оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Когда пришел к нему Божий глаз, «Заколи сына своего, принеси в жертву сына своего на одной из гор, которую я укажу тебе», Как это Авраам мог решиться на такое?
4: Священное Писание объясняет. Послание евреям, 11 глава, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». Как? Верою. Верою. И дальше сказано, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Давайте поразмыслим вместе. Если в Исааке наречется тебе семя, если через Исаака произойдет множество народа, а Бог говорит, принеси его в жертву, значит, что Бог должен сделать? Воскресить сына. Именно так и описано в 22 главе книги Бытия написано, что Авраам говорит слугам, мы с сыном пойдем и поклонимся, и возвратимся к вам. То есть Авраам здесь верит не в то, что сын когда-то будет воскрешен. Нет, он имеет обетование. Бог сказал, в Исааке наречется тебе семя. Значит, Бог его воскресит. Когда? Там же, на горе. И Священное Писание так это и объясняет, сказано, «Ибо он думал», 19 стих 11 главы послания к евреям, «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании». Вот величина веры. Если Бог что-то сказал, то даже если в уме противоречие, даже если не видишь, даже если кажется, что ничего пока не существует, в реальности нету, оставайся верным Божию Слову. Мысли, слова и поступки. Ну, конечно, величайший пример для нас – это Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии от Луки во 2 главе, в стихах 40 и 52 о разных этапах развития и взросления Иисуса Христа. Сказано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Речь идет здесь о Христе младенце. Обратили ли вы внимание, как мудрость к нему приходила? Постепенно, исполняясь. Это был процесс. Он не родился с божественным сознанием, нет. 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». Это описание его ситуации чуть позже в жизни. Так вот, оказывается, Иисус Христос развивался естественным, а не сверхъестественным путем. Он был подлинно человеком. То есть он рос, как любые иные дети. Он учился, как любое дитя. А это значит, что и нам эта дорога открыта. И вот теперь, когда пришло время, как рассказывает 4 глава Евангелия от Луки, когда пришло время начала общественного служения Иисуса Христа, читаем стихи с 1 по 3, 4, 8, 12, 13. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Помните ли вы, чем защищался Иисус Христос? Вот у нас прямая дьявольская атака, вот искушение, вот глаз дьявола раздается. Оружие Иисуса Христа то же самое, что и нам доступно. Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Кто-нибудь знает, откуда цитировал Иисус Христос это место? Это книга Второзакония. Второзаконие. А откуда Христос мог в состоянии процитировать, как Он был в состоянии процитировать это место? Именно применительно к этим словам дьявола. Дальше, 8 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана!» И приводит основание. Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи». И 12 стих, Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Каждую из атак дьявола Иисус Христос встречал Словом Божьим. И у него не было там в пустыне вот такой удобной Библии, как у нас, которая странички с легкостью может менять. Нет. На тот момент были только свитки. Вы можете себе представить, что означает отмотать в свитке и найти нужное место, чтобы процитировать для дьявола? Но у Иисуса и свитка не было. У него закон Божий был в памяти. Он цитирует, потому что закон Божий у него внутри. Почему он у него внутри? Не потому, что он родился с божественным знанием, а потому, что он медленно возрастал, и он учился, и он воспитывался, он понимал значимость знания закона Божия наизусть. И потому он был в состоянии говорить: написано, написано, сказано. И вот когда сегодня мы с вами встречаемся с атакой дьявольской, с проявлением проклятия или с проявлением одержимости или бесноватости, когда мы говорим во имя Иисуса Христа, и далее цитируется Слово Божье, которое описывает нашу реальность и наш статус в духовном мире, что происходит с дьяволом? Он отступает. У него нет оружия против истины Слова Божия. Когда мы пользуемся Священным Писанием, дьявол вынужден уйти. И если мы верим в Слово Божие и с верой это произносим, он, сказано, убежит от вас. Потому мы находим, что опыт Иисуса Христа включал в себя, во-первых, свободу на уровне мыслей. Иисус Христос знает Писание наизусть. Далее слова каковы? Цитирует Писание в духовной битве. И, наконец, поступки. Он не сделал никакого греха. 1 Петра 1:22. Иоанна 14:30. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», сказал Христос. Поскольку он был полностью свободен на уровне мыслей, слов и поступков, он был в состоянии иметь полную свободу. Этот князь мира во мне не имеет ничего. У дьявола нет силы противостоять. Каждый из трех эпизодов искушения в пустыне заканчивается победой Иисуса Христа. И это пример для нас. 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И, наконец, обетование. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». Иисус Христос проложил нам путь. Он показал, как одолевать искушения. Он показал, как бороться с дьяволом. Он показал, как одерживать победу и удерживать ее на всех трех уровнях. И Он говорит: «Побеждающему дам сесть со Мною». Мы можем быть победителями силой Божьей. И это чудное обетование. Господь приготовил для нас все Божьи благословения, которые Он обещал. И Он в состоянии исполнить их и осуществить их, когда мы, проявляя верность Господу, доверие Ему, удерживаем свободу на уровне мыслей, слов и поступков. Да благословит вас Господь обильно. Пусть Слово Божье вселяется в вас обильно. Живите по воле Божьей. Веруйте в Господа и будьте благословенны.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: в рамках цикла «Верую», и мы хотели бы пообщаться сейчас с ним, познакомиться поближе. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
0: Виктор, вы ведь не всегда были человеком верующим, так ведь?
1: Да, да, я не родился в верующей семье, и не всю жизнь я слышал о Господе.
0: А сейчас вы священнослужитель, причем не просто в какой-то церкви, а в церкви студенческой при Заокской духовной академии, где большинство ее составляют студенты, преподаватели и так далее. То есть в таком очень ярком, да, месте, в ярком храме. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к Богу, как вы попали вообще на служение, как из обычного человека, светского, да, живущего, как все остальные в этом мире, вдруг вы выбрали вот этот путь?
1: Ну, наверное, было бы правильно сказать, что не было какой-то такой конкретной точки в моей жизни, когда вот я шел и повернулся на 180 градусов. Нет, такого не было. Но, наверное, чтобы рассказать о том, как я пришел в то место, где я сейчас нахожусь, и чем я сейчас занимаюсь, нужно рассказать немножечко еще о моих родителях. Все дело в том, что мои родители поженились, и долгое время, если были конкретно 11 лет, у них не было детей.
0: А, вот так вот.
1: Да. И, соответственно, ну, наверное, как каждая мать, желающая стать матерью женщина, она переживала по этому
0: вопросу. То есть они планировали, но не получалось, да, завести,
1: да,
0: ребенка?
1: Да, никак не получалось завести ребенка. И, как бывает, порой перепробовали уже все. Пошли ко всем медикам, которые были возможны, и к знахаркам, и к знахаркам. Кому возможно было, они сходили. И результат нулевой. Тогда однажды моя бабушка, она как-то пыталась прививать христианство моей матери. Ну, то иногда она видела, мама, что она молилась, еще что-то. И вот однажды она подумала, ну, а что мне мешает молиться? Ну, я же ничего не теряю уже. Как бы, в принципе, все, что можно было потерять, уже потеряно.
0: А до этого ваша мама вообще в Бога не верила и никогда не молилась, и не было у нее вот такого...
1: Не могу сказать, чтобы не верила, потому что бабушка пыталась с детства что-то привить, но собственного навыка молитвенного у нее не было, и она никогда не молилась, в принципе.
0: Только... Ну, обычный светский,
1: да,
0: человек.
1: Обычный светский человек, ну, такой был, наверное... практически большинство Советского Союза, жителей Советского Союза. И вот она однажды стала на колени и решила помолиться. Примерно так. «Господи, дай мне ребенка, если этот ребенок родится, я обязательно посвящу его на служение Тебе».
0: Даже так она помолилась?
1: Да, как-то, я не знаю,
0: но почему... Но она подразумевала под этим, что священнослужителем станет?
1: Нет,
0: он?
1: Нет, она не представляла вообще, что это такое, ну и не могла представлять. Но вот как-то так у нее получилось в ее жизни, что она вот это вот так вот произнесла.
0: Удивительно, то есть у нее как-то вот эти слова, они сами на сердце попали, что ли, легли,
1: да,
0: получается?
1: Да.
0: И она вот такое обещание дала, сама не зная до конца,
1: не
0: как
1: ведая,
0: оно,
1: да,
0: проявится.
1: То есть она не понимала конечного результата, не знала, чем это может обернуться. Да и вообще, я думаю, она сильно не представляла о том, как кто-то, о ком она мало что знает, может повлиять на ее жизнь. И вот родился спустя некоторое время после этого я.
0: То есть это именно был ответ на эту ее молитву?
1: Да.
0: А сколько времени прошло вот после этой молитвы и вашего рождения?
1: Около полутора лет.
0: Ага. То есть не то такой есть большой... как раз после того, как она помолилась, да, и забеременела,
1: да,
0: и родила,
1: да,
0: через,
1: да,
0: полтора года.
1: Вот. И получилось так, что она говорит потом, она мне сама говорила о том, что в принципе я и забыла о том, что это было вообще как таковое.
0: Молитва сама.
1: Молитва, да. Но она как бы, она уже не надеялась на то, что будет у нее ребенок какой-то. И вот однажды она узнает о том, что она беременная. Позже, когда она родила, все было хорошо, слава Богу, все замечательно. И вот однажды получается такая ситуация, что родители... знакомиться с Господом. Я немножечко подробнее скажу об этом.
0: Да, как это? Что значит знакомиться с Господом?
1: Все дело в том, что это 90-е годы. Большой кризис в стране. Нечем, по большому счету, самим питаться. Они оба преподаватели и до 18 месяцев не платили зарплату. Жили только за счет того, что выращивали на огороде. И было очень непросто. Соответственно, многие люди в то время, в 90-е годы, вообще стали искать Господа, потому что открылась возможность хоть что-либо о нем узнать. И вот мой отец просто проходил, ходя по центру города, увидел человека, который продает книги. Он решил подойти. Ни с того ни с сего он до сих пор не может понять и объяснить, почему он решил приобрести книгу под названием «Суббота или воскресенье». Он пришел, приобрел книгу, положил ее на полочку, и она 12 лет свободно лежит. Никто ее не трогает, не читает. И вот в один момент, когда стало особенно тяжело, когда он говорит, я понимаю, я отец семейства, я должен кормить, но я не могу это сделать, он вдруг вспоминает
0: именно про эту книгу.
1: Про эту книгу.

0: Да, я пойму, если там была бы книга о том, как
1: прокормить семью, да, в кризис, как, да, называлась,
0: да, да,
1: бы.
0: Да, да. Я тогда понял. Но каким-то чудным образом он берет, покупает, берет и достает эту книгу, начинает интересоваться. Еще более интересная, непонятная для меня ситуация, что оказывается, человек, который продал ему книгу, он был пресвитером в церкви, угу. И он жил через 4 дома от нас, но таким образом, что к нему нужно было зайти совсем с другой стороны, и мы были незнакомы.
1: Угу. Хотя жили рядом, жили, а это рядом. Был частный сектор какой-то,
0: это был,
1: да?
0: Частный сектор, угу. Да, это был.
1: Обычно
0: частный
1: сектор. Обычно в такой близости, в частном секторе, конечно, люди, да, знакомы, да, друг с другом.
0: Просто вход к нему был абсолютно с другой улицы, угу. И поэтому в том районе мы мало кого знали. И в итоге, получается, со временем Бог встречает моего, создает эту встречу моего отца и вот этого человека.
1: А как вот это произошло? Что значит Бог встречает?
0: Потому что они, столько раз живем рядом. Угу. На транспорте общественном передвигаемся вместе. И тут в один момент они встречаются, угу. И отец вспоминает, что он купил
1: он
0: книгу.
1: Его узнал спустя, да, 12 лет, вот этого продавца.
0: Да, вот это я о чем и говорю. Это что-то происходит непонятное в жизни отца. Он задает вопросы. Поиски продолжаются, и в один момент у нас проходит евангельская кампания. Угу. Мы, родители, приходят туда, на эту евангельскую кампанию, и заключают завет с Господом. Они полностью меняют свою жизнь. Двое моих родителей и младший брат.
1: Евангельская кампания – это такое публичное было мероприятие, да, по изучению Библии.
0: По изучению, да? Библии, да. То есть человек, который в общественных местах рассказывал о Христе. Угу. И вот они приходят туда, приглашают меня, но в то время я уже пытался подрабатывать, и поэтому я не попадаю на эти кампании, на эти публичные евангельские программы. Я прихожу только к концу. Каждый раз, когда они меня приглашают, я думаю, ради уважения к родителям я пойду. В итоге получается, что я ничего, никуда не попал.
1: Не услышали ничего и не поверили в тот момент.
0: Ну да, и я как-то думаю, ну вот родители, они пошли, они пускай, я их не буду не осуждать, ничего, как хотят, пускай так и делают. Все это время я занимался спортом, и спортом, спортивное ориентирование, бегаем по лесам, ищем контрольные пункты, это все было на профессиональном уровне, и я всегда был только в лагерях, спортивных лагерях, где постоянно тренировки были.
1: Летних оздоровительных лагерях.
0: Да, да. То есть наша задача была там как можно больше набрать в спортивной форме, чтобы участвовать в соревнованиях. И тут моя мама приходит и говорит: «Витя, у нас есть лагерь, церковный лагерь, в который ты можешь поехать отдохнуть». Я думаю, ну, как бы, мне было интересно попасть в лагерь, где можно чем-то заняться, кроме спорта. Я думаю, ну что,
1: да,
0: еще?
1: Да, чем там заниматься?
0: Чем там заниматься, да. Я прихожу в этот лагерь, согласился, поехал. И в лагере, я не могу сказать, что что-то со мной произошло, но я увидел через людей Бога. В каком смысле? Как это можно вот так сказать?
1: Да, интересно.
0: Это были такие же молодые люди, как я. Но в моем понимании это такие же люди, которые должны выпивать, курить, которые должны материться.
1: А тут... вы сами, вот я извиняюсь, пока были, вот, занимались спортом, вот эти, и что ваша компания, они были пьющие и курящие? Обычно люди, занимающиеся спортом, воздерживаются.
0: Нет, нет, конечно, я не пил, не курил, но я же общался не только с ребятами, с которыми занимался спортом. У меня были одноклассники, у меня были соседи, с которыми мы гуляли.
1: Они не были спортсменами.
0: Они не были спортсменами.
1: Вот, ага. Да, и вы думали, что в лагере так же, так,
0: да,
1: как они не спортсмены?
0: Я предполагал, что да, попадем мы в лагерь. Я же ездил, когда в спортивный лагерь, там не только спорт подразумевал реальную физическую нагрузку. Там были и шахматисты, там были и по настольному теннису, и по большому теннису. То есть ребята, которые, в принципе, себе позволяли иногда что-то. Им не нужно было сильные дыхалки там, или еще чего-то. Поэтому они как-то себе позволяли. Попав в этот лагерь, я просто не ожидал, я не мог понять, что происходит. Почему молодежь может веселиться без дискотеки? Что это вообще реально?
1: Без алкоголя.
0: Да, без алкоголя. Я не мог представить себе, что это может быть такое. И вот поэтому, потом уже посмотрев, оценив то, что произошло со мной, я поэтому говорю, что я там увидел Бога. Я тогда не знал, что это. Потому что в моей жизни тогда произошло... что-то, чего я не знал, как это объяснить.
1: А при этом вот эта молодежь, эти люди, они жили обычной своей вот жизнью, им было действительно весело, действительно радостно было, и находиться приятно было в их кругу.
0: Конечно.
1: Да?
0: Я
1: то есть не какие-то скучные, забитые
0: нет, нет,
1: там
0: нет, нет, вот это
1: детишки.
0: Меня и поразило, что они могли шутить, при этом не обижая, не унижая никого.
1: Без пошлостей.
0: Да, без пошлостей. И как раз-таки в том лагере я нашел себе друзей. друзей, mm-hmm. которые ну, как-то меня принимали, несмотря на то, какой я есть. Обычно нужно в компании заслужить какое-то уважение, как-то добиться. А здесь нет, я приехал, и достаточно было того, что я приехал, mm-hmm. и они уже готовы были меня принять в свою компанию. Они пытались мне что-то рассказать, показать. Многое из того, что там происходило, мне было непонятно, но...
1: А, например, что?
0: Ну, например, некоторые стеснялись, например, купаться вместе. Mm-hmm. Девушки уходили купаться отдельно. Я думаю, чего тут стесняться, как бы?
1: В чем проблема?
0: Да, да, да. Вот. Некоторые уходили, стеснялись, и для меня это было немножечко диковато, честно сказать. Но, тем не менее, потом я, общаясь с этими же девушками, я видел, что они нормальные девушки, целомудренные. Вот сегодня я бы сказал таким словом, потому что раньше оно бы мне даже в голову не пришло.
1: И это даже порой больше привлекает в девушке, когда она не старается на показ выставлять какие-то свои достоинства, да?
0: Да,
1: а наоборот старается их как-то скромно, да, скрывать.
0: Да, и вот получается, приехав домой из лагеря, я не могу сказать, что я там встретил Бога. Угу. Ну, то есть, в каком смысле? Я, по большому счету, в своей памяти ничего не нашел из того, что я бы узнал о Боге там, в том лагере. Как-то те проповеди, которые там были, они прошли мимо меня.
1: То есть вы больше там с людьми познакомились,
0: да,
1: с этим,
0: да,
1: и увидели вот необычное их поведение,
0: да,
1: и несвойственное простым людям, да,
0: да, да, да,
1: без вредных привычек, без пошлости.
0: И это меня к ним тянуло. Я хотел продолжать с ними общаться.
1: Uh-huh.
0: После чего...
1: А почему? То есть это же отличалось от того, что вы видели до этого?
0: Это в корне отличалось. То есть,
1: и вас это привлекло?
0: Меня это привлекало,
1: То есть вам захотелось стать таким же?
0: На тот момент я еще не думал о том, чтобы стать таким же. Или вообще у меня еще не было такого вопроса. Мне
1: Но
0: просто было приятно общаться.
1: Да,
0: мне было с ними приятно общаться. И поэтому, так как я продолжал работать, и суббота, и пятница вечер у меня был выход, этот рабочий день, я не мог попадать на собрание. Но у меня была возможность приходить на молодежные встречи. И туда меня тянуло больше всего. И опять-таки не Библия тянула меня туда, а именно люди, которые там были. И вот в один момент что-то произошло в моей жизни. Я приходил туда на молодежные встречи, я не, ну, как бы, даже мне родители подарили Библию, чтобы я там мог, я даже сам их об этом попросил, дайте мне что-то, чтобы я мог, приходя туда, откуда-то читать.
1: Вместе со всеми,
0: да,
1: быть.
0: Вместе, да, со всеми быть. И просил я это не потому, что я хотел бы взять Библию, почитать из Библии что-то, нет. Я приходил туда для того, чтобы...
1: Быть похожими на них, да.
0: Быть похожими на них и как-то, ну... У них, коли этот интерес, ладно, мне с ними приятно, я буду также делать вид, что у меня такой же интерес.
1: К чему? То есть начиналось это с этого у вас,
0: начиналось
1: ваш
0: с этого,
1: путь?
0: Да. Потом однажды получилось так, что я смог попасть на богослужение. Вот. И как только я вошел на территорию церкви, для меня до сих пор непонятно, и более того, непонятно для того человека, который об этом сказал, сейчас я скажу о чем. Я первый раз прихожу в церковь со своими родителями. Стоит, как я потом узнал, это был старший диакон при встрече. Он дежурил и приветствовал всех, кто приходит в церковь. Это его задача была на тот момент. Мама моя сказала с отцом, что вот я их сын, как бы. И он мне говорит слова, которые меня тогда шокировали. Он говорит, а ты не хотел бы быть священнослужителем?
1: Вот так вот, первый раз вы пришли, он вас не знает,
0: да,
1: и сразу вам спросил.
0: Первый раз я пришел в церковь, я на него посмотрел. Знаете, как хотелось, честно говоря, покрутить у виска. Думаю, ну что ж ты такой? Я вообще первый раз в церковь прихожу. Мама как-то по-другому отреагировала на это. Я пришел, не могу сказать, что что-то коснулось меня на богослужении, кроме того, что я увидел своих друзей и знакомых. Но потом, придя домой, мне мама посадила и говорит, ведь ты знаешь, а есть то, о чем я тебе не рассказывал.
1: Это есть... вот как раз про свое,
0: да,
1: обещание.
0: Да, есть то, о чем я тебе не говорила, поэтому сейчас, наверное, пришло время. И говорит, когда мне вот этот вот друг, товарищ потом сказал о том, ну, мама как говорила, когда он мне сказал эти слова, мама вспомнила, она сама об этом забыла. Она говорит, я вспомнила ту молитву, которой молилась. И вот она пришла и мне вот так вот рассказала, как на ладони, как это все было, как она переживала. И она говорит о том, что когда-то, давным-давно, я не знала о том, что значит посвятить своего ребенка Господу. Но как только этот человек сказал эти слова, вот, как-то мне это все всплыло и стало очень... свежо и ясно в
1: памяти. Вы знаете, что мне сейчас вот напомнило, представляется, да? Как будто бы каким-то пророческим образом и она, не зная, что конкретно она обещала Господу, что этот ребенок, если родится, будет посвящен ему. И мне кажется, вот этот человек, который встретил вас в церкви, он тоже до конца, не понимая, не отдавая себе отчет, что так произойдет, вот у него почему-то появилось такое желание, да, при встрече, при первом знакомстве вам это сказать. И мне кажется, это какие-то пророческие слова были и у мамы вашей, и вот у этого старшего диакона.
0: Возможно. Интересно, что произошло потом. Я же продолжал работать, я продолжал ходить на молодежки, и в один момент мне Библия из такой вот скучной, унылой книги стала интересна. Я даже для себя однажды не мог понять, почему. Я вот как-то сидел...
1: Неинтересно, скучно, и вдруг стало интересно. Да. Что-то, значит, открылось, то, что до этого было сокрыто?
0: Как это произошло? Я сидел на молодежной встрече, опять-таки. Просто кто-то попросил меня прочитать определенный текст. Угу. Я его прочитал и пометил для себя, что обязательно, придя домой, я должен прочитать эту всю главу. Угу. Я даже сейчас не помню, о каком тексте идет речь, но я помню, что мне стало очень интересно, что же там произошло дальше. Я пришел домой и начал читать Библию. Я заметил, что я не могу остановиться. И тогда я задал себе вопрос, почему вчера еще эта книга для меня была скучной, а сегодня, читая ее, я как будто бы сам нахожусь в той ситуации, которая описана там.
1: Ну и... вот вы сейчас, спустя уже время, будучи сам священнослужителем, как вот ответите на этот вопрос? Что такое произошло в этот момент, что вдруг из скучной она превратилась в ту, от которой невозможно оторваться?
0: Я уверен, что в тот момент как раз-таки Господь достучался до моего сердца. И, видимо, что это нельзя было сделать сразу. Ведь прошло, пожалуй, около года почти с тех пор, как я начал ходить на молодежные встречи. Я же прослушал, по большому счету, на лагерях идет своеобразная миссионерская деятельность проповедника, который проповедует. Он пытается рассказать о Христе, он пытается донести весть. А я это все пропускал мимо ушей, и меня это не касалось. Но вот так вот, медленно, по чуть-чуть, встреча за встречей, и самое главное, что
1: крупицы меня коснулось... Крупицы эти откладывались в вашем сознании, да?
0: Но я для себя замечаю до сих пор и вижу в этом как раз-таки суть христианства, что не словом можно проповедовать, а как раз-таки жизнью. Ведь слово, оно меня не коснулось ни одно, а жизнь тех ребят...
1: Их примеры, их дела, их отношения, их, наверное, какая-то вот такая нелицемерная и безусловное принятие, дружба.
0: Да. Вот оно как раз, это вот их жизнь, она коснулась меня так, как не могло коснуться ничего. Не могло коснуться и то, что пытались мне проповедовать мои родители. Я был в подростковом возрасте, особенно торгалась. Угу. Думаю, ну ходите, ну и ходите. Вот. А меня коснулся как раз-таки Господь через других людей. Угу. Он меня направил, медленно вот так вот подвел к Слову Божьему и потом проявил к нему интерес.
1: И наступило, когда уже время, и вы были готовы воспринять.
0: Да, я был готов воспринять.
1: И Слово легло уже тогда, как говорится, на добрую почву, на подготовленную почву, удобренную вот этим вот отношением людей.
0: Да. К этому времени я уже закончил 9 классов и учился в училище. На автослесаре я решил, что я закончу училище и тем самым среднее образование получу, плюс профессию. В итоге, проучившись 2 года, я понял, что я все-таки хочу быть пастором. Вы знаете, вот это не произошло так, ни с того ни с сего тоже. В церкви меня выбрали руководителем молодежи. Я начал посещать нашу молодежь. Стал приходить к ним домой, вникать в их нужды, проблемы. И я понял, что мне это нравится. Я понимал, что раньше...
1: Служить людям, разделять их трудности, проблемы, помогать.
0: Вчера я знал, что мне нравится, у меня был мотоцикл, ремонтировать свой мотоцикл. Угу. А сегодня я понял, что я готов оставить тот мотоцикл, который, вот пускай вот он недоделанный, он стоит там в гараже, но я пойду к тому, кто больше нуждается. Угу. К человеку, железка подождет. Угу. Вот как-то это осознание меня, к этому сознанию меня подтолкнуло то, что я, церковь доверила мне вот именно служить с их детьми. Я стал ходить, узнавать, какие проблемы. И вот это меня подтолкнуло на мысли. Я опять вспомнил о тех словах, которые говорила мне мама. Я вспомнил...
1: Которые услышали при первом посещении церкви.
0: Да, которые вот диакон это сказал.
1: Ну вот слушая вас, я все больше и больше убеждаюсь, что в каком смысле я имел в виду, что эти слова были пророческие. То есть Господь через этих людей к вам обращался уже тогда.
0: Да. И вот получается, я принял для себя решение. Я узнал о том, что есть семинария, куда можно пойти учиться. Но я учусь на автослесаря. Для того, чтобы поступить в семинарию, мне нужно закончить среднее образование. Это еще 2 года. А я не готов был столько ждать. Тогда у меня был большой такой переломный момент борьбы. Потому что мне пришлось бы тогда бросить мое училище, вернуться назад в школу классом назад, как бы получается. То есть, если я должен был быть уже выпускником...
1: Получается, вы потеряли бы один год.
0: Я терял один год. Кроме того, что я терял один год, я должен был прийти в тот класс, который учился младше меня, и объяснить им, почему я это сделал. И я должен был рассказать своим сокурсникам, которые учились со мной в училище, почему я это делаю. И вот здесь для меня
1: стала борьба. А вы стеснялись этого момента, получается?
0: Что... Да, я стеснялся этого момента, и как бы я понимал, что
1: стеснялись того, что вы верующий, или стеснялся... того, что хотели стать священнослужителем?
0: Я стеснялся и того, и другого. И даже на тот момент я еще не знал, чего больше я стеснялся. То ли того, что я хочу быть священнослужителем, то ли того, что я стал верующим. Я не знал еще для себя, чего я больше боюсь, но я понимал, что как только я приму решение... Мне нужно будет нести за него ответственность. Если я пойду в семинарию, значит, мне необходимо будет признаться всем о том, как я дальше должен жить и как я выбираю какой путь. Если же я отказываюсь от этого, мне постоянно в голове было напоминание о том, что твоя мама когда-то...
1: Тебя обещала.
0: Да, тебя обещала Богу. И вот это вот страдание, оно было в моей жизни, и когда я не знал, как еще что поступить. И вот как раз тогда я пытался найти ответ, никакого ответа вот четко ясного нет. Вот. И однажды я встретился с священнослужителем, с которым сел вот так вот честно и поговорил. И говорю, как же мне поступить? И он мне сказал, ты знаешь, я уже на служении порядка 15 лет. И ни разу в своей жизни я не пожалел о том, что я посвятил свою жизнь на служение Господу. И говорит, если ты выбрал... жизнь христианина уже, если ты сделал этот выбор, то тебе теперь ничего не мешает ему служить. Ты можешь служить ему, говорит, не только как служитель, как священнослужитель, ты можешь ему служить по-другому. Но, говорит, судя по тому, что ты мне рассказал, у Бога на тебя другие планы. И также он говорит, судя по тому, как ты совершаешь сейчас молодежное служение, то у Бога явно для тебя другие планы. Поэтому он меня так вдохновил. Я пришел в училище, написал заявление, перевелся в школу, в предыдущий, как младше меня класс, и, на удивление, Бог сделал так, что я всем 32 моим одноклассникам смог также засвидетельствовать и рассказать о том, что может сделать с тобой Бог. Потому что, несмотря на то, что я занимался спортом, я всегда был очень застенчив. Я был стеснителен, и они меня знали таким. Более того, что интересно было, когда-то моя мама была у них преподавателем начальных классов. Поэтому они все очень хорошо меня знали. И в итоге, когда я вернулся, я пришел уже совсем другим, не таким, как они меня знали, потому что я стал общаться с молодежью не просто как на равных, а как уже тот, кто имеет опыт с Господом и хочет этот опыт донести.
1: Как пастырь уже может вы стали быть, с ними общаться, может, да?
0: Как пастырь я бы не сказал, как миссионер на тот момент.
1: Но я имею в виду пастырь как пастух, то есть тот, кто уже ответственность за этих овечек, да, духовных своих имеет.
0: Вот. И потом, проучившись там один год, мы, конечно, стали друзьями с ними на всю жизнь, до сих пор переписываемся, и для меня был большой опыт, потому что ну, в дальнейшем расскажу, моя супруга, она с детства верующая, она говорила о том, как можно построить отношения в классе верующего с неверующим. А тогда мы уже с ней дружили, и я не знал, как это может быть, как вот... как чтобы я не показался забитым человеком, или чтобы меня, наоборот, не забили, не задавили, не насмехались надо мной. И тем не менее, чтобы я мог рассказать людям о Христе.
1: Получается, что все нормально
0: произошло, все получилось.
1: Они приняли вас.
0: Конечно. Но это подростковые переживания были уже так старше подростковый возраст, но тем не менее, это уже были переживания, которые пришлось пережить. Вот. В итоге я поступил в семинарию. В это время... я уже встречался с моей супругой, нынешней. Тогда еще она была... Просто мы дружили с девушкой. И в семинаре все шло хорошо, все шло замечательно. В один момент моя супруга поехала в Заокскую духовную академию. Там был съезд, большой съезд молодежи. И она привезла рекламу о том, что Вот, там можно обучаться также.
1: Угу. Ну, там богословие.
0: На богословие, да. Соответственно, я принял решение, что я обязательно должен учиться в академии. Угу. Вот, переехать учиться в академию. Я переезжаю туда, и вот в академии как раз таки у меня начинаются мучения относительно того, как Бог хочет видеть мою дальнейшую жизнь. Может быть, Бог хочет видеть мою дальнейшую жизнь только в служении без семьи. Может быть, Бог хочет видеть мою дальнейшую жизнь в служении с семьей. А если с семьей, то кто?
1: То есть вы были не уверены еще тогда на тот момент в своем выборе вот спутницы жизни, да?
0: Конечно. Я, как бы мне кажется, что я был уверен, но я был не уверен в том,
1: Одобряет ли Бог
0: это, да. Вот эти мучения у меня, пожалуй, длились, наверное, около полугода.
1: Но несмотря на то, что она была вот из верующей семьи, да, такая верующая в Бога, разделяла ваши убеждения, вы все равно сомневались в том, что Богу может быть угоден этот союз?
0: Конечно. Сомнения, мне кажется, человеку они присущи, это присущи всю жизнь. Разные этапы в жизни человек сомневается. Если бы человек не сомневался или во всем был уверен, жизнь была бы намного проще. Но как раз-таки вот эти вот сомнения, они как раз помогают искать волю Божию, искать вот его вмешательство, его ответ.
1: А как вот вы ее искали? Вы вопросы ему какие-то задавали, и он отвечал вам на них?
0: Во-первых, расстояние между нами было в 1500 километров. Угу. Общение, не то, что сейчас есть интернет и мобильные телефоны, тогда это был 2004 год, хоть мобильные телефоны и появлялись, но у меня, как у студента, я не мог себе этого позволить. Поэтому общались мы раз в неделю, по 2-3 минуты, это единственное, что я мог позволить, общение, и на этом все общение прекращалось. Поэтому мое переживание заключалось в первом. Как она там без меня? Потому что она молодая, симпатичная девушка. Вокруг много ребят, которые могут точно так же подойти к ней, познакомиться. Я переживал об этом. С другой стороны, я переживал о том, что если я предложу ей жениться, ну что, я студент, у меня вообще ничего нет с душой, скажем так. И самый важный момент, который, в принципе, решал бы все эти вопросы. А как Бог смотрит конкретно отношение меня и моей супруги?
1: Вот я это имел в виду. Вы ему задавали эти вопросы?
0: Я эти вопросы задавал.
1: Он отвечал вам на них?
0: Каждый вечер, каждое утро. И как только моя голова была свободна от учебы, я об этом только и думал. И вот как Давид пишет, что кости его иссохли в страданиях. Вот я тогда похудел неимоверно, несмотря на то, что
1: от
0: я так студент
1: вот
0: был худой.
1: Этим, да?
0: Вот. Более того, я конкретно, можно сказать, в молитве требовал ответа от Господа. Я говорю: Господи, ну покажи мне, пожалуйста.
1: Хочу знать, как будет.
0: Да. Я хочу просто знать, как ты хочешь в моей жизни. Вот. Не могу сказать, что как это произошло с одним из царей, когда рука появилась, написала, да, снова худорос на стене, что будет дальше. Со мной это так не произошло. Не было никакого четкого такого озарения. Вот так поступать нужно, нет.
1: Но все равно как-то вам ответ от Бога пришел?
0: Да, я получил ответ от Господа. Это мой опыт. Когда я читал Библию, и каждый раз, когда я становился на колени перед молитвой, перед чтением Библии, говорю: Господи, покажи мне, чего ты хочешь от меня в этой жизни.
1: А как вы представляли себе, вот вы встаете на колени перед чтением Библии, просите его об этом, укажи мне путь, по которому идти. Вы как представляли себе, что он вам должен ответить?
0: Честно сказать, я не знал даже, как представить. Я пытался найти ответы в христианской литературе о том, как верующие парни вообще могут понять волю Божию в отношении женитьбы, не женитьбы. Поэтому я не мог вообще представить, как Бог может ответить. Но я знаю, как Бог ответил. Передать тяжело, но это ощущение непередаваемые, скажем так. Я читаю Библию, молюсь, прошу, и тут я натыкаюсь на текст, который как холодом меня пронизает. Да, это Исаия, 48 глава, 17 текст, написано: «Я, Господь, Бог твой, веду тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». И этот текст, я остановился, не мог понять. Какой-то необычный текст, нет. Обычный текст, он как бы ничем не выдает, не выделяется. Но этот текст наполнил мою душу и сердце полностью такое спокойствием, таким доверием. Я остановился, прочитал еще раз этот текст, и тут я понял, что Господь как раз-таки этим самым отвечает на мои переживания. И вы знаете, это для меня было, наверное, в апреле в апреле, наверное, конец марта, апрель, эти переживания, когда... И потом только через полтора месяца я смог сделать своей будущей супруге предложение. Но последующие полтора месяца для меня не были такими мучительными. И даже когда я делал предложение, я уже не испытывал таких переживаний, потому что
1: сомнений.
0: Я знал... Сомнения. Ведь поймите, нам было только исполнилось по 20 лет. Что она студентка, что я, ничего нет. И тут я предлагаю ее вообще вывести за 1500 километров от родителей. Куда? В общежитие? Эти сомнения были до того, как я почувствовал вот такие вот такую поддержку от Господа.
1: И вот этот текст из книги пророка Исаии был для вас прямым личным ответом от Бога. Лично. Вы это почувствовали, и все встало на свои места.
0: Конечно.
1: И все, что дальше происходило, было в соответствии с этим текстом. Он повел вас по этому пути.
0: Конечно.
1: И девушка ваша согласилась с вами переехать на такое большое расстояние. Да, это, конечно, удивительно, дорогие друзья, когда Господь вот таким явным образом вмешивается в нашу жизнь и через свое слово, через Библию открыл Виктору свою волю. И вы почувствовали это и увидели, что это действительно в жизни так и есть.
0: Сейчас уже мы 12 лет, 12-й год, вот как мы живем вместе. Бог благословил нас двумя детьми. У меня обе две дочери. Вот. И хочу сказать еще историю немножечко о своей жене. Вот как бы взгляд с ее переживаний. Она выросла в семье служителя.
1: То есть ее дочерей. Отец был священнослужителем?
0: Ее отец был священнослужителем. Их было трое дочерей. Старшая всегда говорила, что она никогда не выйдет замуж за священнослужителя. Средняя говорила о том, что мне, в принципе, все равно, кем он будет. И младшая моя супруга тоже говорила, что никогда в жизни она не выйдет замуж за священнослужителя.
1: А почему? Что такое в ее опыте
0: значит,
1: отца
0: что их очень не нравилось в жизни священнослужителя? Это то, что иногда священнослужитель может больше беспокоиться о жизни других людей, чем порой о своих самых близких и родных, о своей семье. То есть, в принципе, служит не только священник или священнослужитель, а служит вся его семья. Они вместе...
1: Тем, что жертвуют временем, которое он мог бы посвящать им, а он посвящает пастве своей.
0: Да, плюс периодические переезды, которые бывали в жизни священнослужителей.
1: Это тоже, конечно, накладывает свой отпечаток негативный, потому что что военные, что священнослужители очень часто переезжают, так как говорится, два переезда равняется одному пожару.
0: Да. Вот. И в итоге она всегда просилась о том, как-то тоже молилась о том, что я никогда не выйду. Да, нет, она не молилась. Она просто для себя приняла такое решение. И когда, значит, к слову скажу, что старшая ее сестра, которая тоже не хотела выйти замуж за священнослужителя, она замужем за священнослужителя. Вот так вот Бог интересно делает. А когда мы стали встречаться, я тогда учился на автослесаря. Соответственно, она говорила, ну все, я не выйду замуж за священнослужителя.
1: Потому что вы ей понравились, и она за вас.
0: Вот. А тут меняется в моей жизни все очень кардинально. И я конкретно, она понимает, что я выбрал этот путь, она знает мою предысторию, и она понимает, что теперь я буду только священнослужителем. И у нее также стоит вопрос, а как же так? Почему? Я же не хочу этой жизни. Почему ты мне это даешь, Господи? И в ее жизни также происходит борение. Но она ожидала, что я, конечно, не сразу после первого курса приглашу, сделаю предложение. Она ожидала, я выпущусь, еще есть время как бы, до того момента. Но, тем не менее, я предложил ей выйти замуж, говорю, ты долго не думай. У тебя есть день до вечера, потому что мои родители ждут от меня звонка, чтобы знать, как и что, готовится или не готовится. Поэтому она также переживала, но потом она мне рассказала о том, что как-то, она говорит, я поняла, что я не хочу тебя терять, я хочу с тобой быть вместе. Вот Бог вот таким вот образом сделал то, что он, наверное, планировал еще до моего рождения. Причем в своей жизни однажды мы с супругой общались с молодыми людьми, которые нас спрашивали, как же мы встретились, как мы жили. И вот мы обнаружили в своей жизни одно, что нам очень свойственно забывать все доброе. Доброе не только по отношению к нам, когда сделали кто-то другие люди, но самое главное забывать о том, что делал для нас Господь. Потому что, когда мы сидели, молодым людям рассказывали о том, как мы встретились, как мы поженились, как Бог нас вел все эти годы.
1: Сами удивлялись этому водительству Божьему.
0: Сели, и наша молитва, она была молитвой благодарности, потому что мы вдруг поняли об одном, самом главном, что Бог все это время, оказывается, вел нас. Вот это нужно вспоминать периодически каждому верующему человеку. Потому что, смотря назад, мы можем забыть о том, что было вчера.
1: Да, поэтому, наверное, в Священном Писании и есть такой призыв: «Помни весь путь твой, которым вел тебя Господь». Потому что часто мы в суете, вот в какой-то в этой, да, забываем и теряемся, и начинаем снова переживать и беспокоиться о том, о чем Господь уже давным-давно ответил. И давным-давно уже успокоил нас, да, в свое время.
0: Зная обо всем об этом прежде нашего прошения, даже прежде, чем мы узнали о том, что у нас это будет нужда. Поэтому сегодня, смотря на все назад, нужно не забывать. И вот я для себя еще в тот вечер как раз-таки супругой определил. Хотя бы раз в неделю нам нужно в молитве или садиться просто и смотреть, что Бог сделал на протяжении предыдущих наших дней жизни, и что Бог сделал нам совсем вчера, позавчера с нами. Потому что бывает, мы можем сегодня отметить об этом,
1: радоваться, через неделю забыть.
0: Да не через неделю, завтра можем уже об этом забыть. У нас была такая ситуация, мы один раз обрадовались, как Господь помог разрешить поиски места под проведение лагеря молодежного. Мы искали целый месяц, не могли. Тут мы нашли место, и на следующий день мы садимся с супругой и спрашиваем: а как же, за что мы будем славить Господа? И вы знаете, я поймал себя на мысли, что мне пришлось вспоминать.
1: Упустили уже этот момент.
0: Да, уже вчерашние благословения, я уже забыл о них. Я забыл о том, как Бог все приготовил и показал нам то место, где нам нужно быть. Поэтому человеку свойственно об этом забывать. И потом человеку, когда человек забыл, ему очень легко обвинить Бога в том, что Бог вообще безразличен к твоей жизни, когда происходят какие-то трудности. Но когда ты каждый день видишь и помнишь о том, что было с тобой вчера и позавчера, то сегодня, как бы тебе тяжело ни было, ты смотришь назад, и ты видишь то, что творил с тобой Господь. Интересно, об этом говорит многострадальный Иов. Он говорит, что же мы добро будем принимать от Господа? Будем о нем помнить, об этом добре. А когда зло, то мы уже все Господа отвергнем.
1: И вот тяжелые ситуации, наверное, в жизни, когда происходит то, что нам не хотелось бы, вспоминая о том добром, о том чудесном, что сделал Господь, легче, наверное, перенести, да, вот эти ситуации. Почему? Потому что ты уверен, что Бог не оставляет и сейчас.
0: Конечно.
1: То есть пройдет день-два, и снова встанет солнце, снова станет все хорошо.
0: Как бы ни было тяжело, ты понимаешь, что даже, возможно, эта ситуация была допущена Господом для чего-то лучшего, для чего-то того, о чем сегодня ты не знаешь. Ведь посмотреть на жизнь моих родителей, переживания моей матери, кажется, 11 лет вот такой вот крика в никуда.
1: Испытание такое.
0: Да. Вот. И потом, когда Бог отвечает на ее молитву, то сегодня она уже так не думает. Она не помнит о тех 11 годах, как в Библии написано. Помнит ли мать те мучения, которые они были до родов? Да? Вот. Нет. Она как только увидит ребенка, она радуется. И наша жизнь, она точно такая же. Мы можем забыть о всем том, как было тяжело, только после того, как Господь проявит и покажет, ради чего все это было. Так вот, в моей жизни я увидел, что Господь вел меня всегда. Как бы ни было трудно, или, может быть, как показалось, что вся моя жизнь была очень хорошо предусмотрена Господом, но тем не менее,
1: удивительно.
0: Я вижу, что Бог меня вел еще до моего рождения и довел до этого момента.
1: И это, наверное, вселяет в вас уверенность, что и до конца ваших дней Он не оставит и укажет всякий раз, как правильно поступить и какой выбор сделать. Да?
0: Конечно, конечно. Я только на Него и могу надеяться, потому что все остальные бессильны.
1: Спасибо вам большое, Виктор, за этот удивительный рассказ. Это настоящее свидетельство того, как Бог еще до рождения человека может запланировать его судьбу, может запланировать его жизненный путь, и потом через людей показать это, через маму, через других людей показать и засвидетельствовать, что он предусмотрел для него. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то опыты, которыми вы хотели бы поделиться с нами, если Господь особым образом вмешивался в вашу жизнь и являл себя, напишите нам об этом. Мы с удовольствием расскажем об этом в нашем эфире и напечатаем в наших изданиях. Пусть Господь благословит вас. Всего вам доброго. До свидания.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Сегодня мы начинаем с вами цикл программ, которые, надеемся, будут выходить регулярно. И этот цикл будет посвящен исследованию сути великих религий нашей планеты. Великими их называют потому, что они оказали серьезное влияние на формирование представления о нравственности, о том, как началась жизнь на нашей Земле, что хорошо и что плохо. Сегодня мы начнем с вами разговор о священных книгах этих великих религий. Их называют священными книгами, священными текстами, священными писаниями, и они как раз и рассказывают нам о том, что каждая из религий предлагает в плане нравственности, что каждая из этих книг утверждает о том, что такое добро, что такое зло, и как описывает происхождение жизни на Земле, и как говорит о конечной цели человеческого существования. Однажды, когда в Нижнем Новгороде я преподавал на государственных курсах повышения квалификации служащих библиотек, и в той лекции мы рассматривали некоторые вопросы нравственности, я сделал ссылку на Библию и процитировал небольшой отрывочек оттуда, сопроводив эту ссылку словами «Вот что говорит Священное Писание». Сразу же одна из слушательниц подняла руку и спросила, «А какое из священных писаний вы имеете в виду?» Сегодня в России люди знают о том, что есть целый ряд книг, которые носят это имя. Есть книги, за которыми стоят миллионы. И эти миллионы считают, что та или иная книга является единственно верной. Какие священные книги в действительности можно назвать священными поистине, по сути? Какие из них в действительности несут высокие идеалы нравственности? Скажите, какая книга ассоциируется у вас со словосочетанием «священное писание»? Очевидно, большинство из вас ответят «Библия». В странах, откуда мы родом, мы русскоязычные, Библия традиционно воспринимается как священное писание. Некоторые, возможно, ответят на этот вопрос «Коран», те, кто родился и вырос в республиках Азии. Те, кто родился в Индии, назовут «Веды», те, кто родился в Китае и является приверженцем конфуцианства, скажут, что священной книгой являются книги, систематизированные и написанные Конфуцием. Итак, давайте начнем разговор о великих религиях, пытаясь посмотреть повнимательнее на главные книги, которые в этих религиях почитаются священными. Главным образом, в рамках вот этих двух программ, теперешней и следующей за ней, мы попытаемся посмотреть на такой вопрос, как из чего состоят эти книги и когда они были написаны. Итак, первая по древности, первая по времени происхождения книга – это Танак, священная книга иудаизма. Эта книга более известна под названием «Ветхий Завет», как первая часть Библии. Слово «Танак» является аббревиатурой. Первые две буквы этого слова, «Т» и «О», являются начальными буквами в слове «Тора», что означает «закон». Это первые пять книг, пятикнижье Моисеева. Далее, вторые две буквы, «Н» и «А», являются начальными буквами в слове «Набиим» с древнееврейского «пророки». И, наконец, последняя буква «К» является начальной в слове «кетубим» – «писание». Итак, «то», «тора», «на», «набиим» и «ка», «кетубим» и составляют «танак» – священную книгу иудаизма, канон Ветхого Завета. В каноне Ветхого Завета в иудаизме, в Танаке, 22 книги. Если вы откроете Библию и сосчитаете количество книг в вашем, предположим, синодальном переводе, то вы насчитаете 39 книг вместо 22, которые находятся в Танаке. Почему произошло так? Почему в христианском каноне Ветхого Завета, который, по сути, должен бы представлять то же самое, что и Танак, оказалось большее число книг? На самом деле количество книг одинаково. Просто группировка книг несколько иная. В Ветхом Завете, которые используются широко в христианстве, и в Танаке. Ну, например, так называемые «малые пророки», 12 числом, они объединены в Танаке в одну книгу. Она так и называется «Книга 12». Наши две книги, наши, в смысле, к которым мы привыкли, это книга «Первое царство» и «Второе царство», представляют в Танаке одну книгу, книгу Самуила. Далее еще один пример – книга Ездры и Неемии, которые у нас представлены как отдельные книги, в Танаке вновь составляют одну книгу и так далее. Все книги, которые есть в Танаке, есть и в Ветхом Завете, равно и наоборот. Количество книг определяется просто разной группировкой материала, разной группировкой текста. Важно упомянуть также, что в канон Ветхого Завета, будь то в иудаизме, будь то христианский, никогда не входили так называемые апокрифические книги. Слово «апокриф» является греческим словом и означает «тайный». Это книги, которые были добавлены в Ветхий Завет достаточно поздно в истории христианства, а именно в XVI веке на Тридентском соборе. Эти книги, когда помещаются в текст Библии, обыкновенно помечаются как неканонические. Это книги, которые не входили в Танак, не входят до сих пор и никогда не входили в канон Ветхого Завета, которым пользовались христиане. Возможно, у нас будет с вами как-нибудь время поговорить о том, что представляют собой эти книги, как они появились и каково их содержание, которая как раз и определяет ответ на вопрос, почему они не являются частью канона. И, пожалуй, последнее, что важно упомянуть о Танаке, это время написания. Первые части, первые 5 книг были написаны в 15 веке до нашей эры. Последние книги были написаны в 5 веке до нашей эры. Таким образом, общее время написания Танака, канона Ветхого Завета, составляет около 10 веков. На протяжении этого времени около 30 авторов принимали участие в составлении канона. Итак, сегодня мы начали с вами цикл бесед под общим названием «Великие религии мира». И мы начали разговор о самых известных книгах, почитаемых священными писаниями в этих религиях. Самая древняя из них – Танак, священная книга иудаизма, или Ветхий Завет, как называют эту часть христиане. Надеемся, что мы сможем продолжить этот разговор во время нашей следующей встречи, где мы поговорим о Ведах, о Весте и иных книгах представителей иных великих религий. Всего вам доброго, до свидания.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение разговора на тему искусства общения. Открывая Слово Божье, мы нашли императив, повеление, предписание обязательно говорить. Есть ситуации, когда во взаимоотношениях нельзя молчать. Однако мы находим в Слове Божьем и предписания о случаях, когда нельзя говорить, когда стоит именно молчать. И вот в этом нам обязательно нужна мудрость Слова Божия, чтобы знать, когда время говорить, когда время молчать. Вот первый отрывочек.

Нужно вначале поразмышлять, проанализировать, нужно успокоиться, и после этого есть смысл говорить. Потому что если человек раздражен, значит, мало вероятности успеха в диалоге. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах 23 и 24 об этом сказано следующее. Второе послание Тимофею, вторая глава, стихи 23 и 24. Вторая глава, стихи 23 и 24. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» и так далее. Итак, когда нельзя говорить, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, не участвуй в них. Если это бессмысленный разговор, если какие-то глупости обсуждаются, если это вот спор, если это спор бессмысленный, не ради попытки выяснить, это не дискуссия, не обмен мнениями, не сравнение позиций, а это, знаете, вот по принципу, кто кого перекричит, как говорится, кто громче, у кого... даже не буду говорить. Тогда нельзя. Не надо. Уклоняйся. Уклоняйся. Напротив, сказано, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. И вот пример Иисуса Христа для нас. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 10 по 13. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 10 по 13. «И тотчас вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». Приходилось ли вам подобную ситуацию наблюдать? Когда кто-то вот заранее настроен против, и вот он радуется, торжествует, что вас наконец-то поймал. Вот сейчас, сейчас, сейчас потребует у вас доказательств, потребует у вас объяснений и так далее. И, казалось бы, вот это как раз-таки вот та чудная, прекрасная возможность все прояснить, доказать, победить в споре и так далее. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он, говорит 12 стих, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Вот это трудный идеал для достижения. Потому что ответить, показать несостоятельность, да еще, может быть, намекнуть на недостаток образования или, может быть, серого вещества, или же, может быть, интеллектуального коэффициента и так далее, это легко. А вот когда тебе предлагают вот такой вот спор, который никак к обнаружению правды Божьей не приведет, вот в этот момент удержаться и ничего не сказать, и повернуться, и уйти, вот для этого нужна подлинная сила характера. От глупых и невежественных споров уклоняйся, уклоняйся. Они бесполезны. И Спаситель Иисус Христос демонстрирует нам это своим примером. Вот еще один эпизод из служения Спасителя. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55, 56 и 60 по 62. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55 и 56. «Первосвященники же и весь Синедрион
искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти

и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны». Если мы читаем параллельные евангельские повествования, то вместо того, чтобы встретить фразу «искали свидетельства на Иисуса», иные евангелисты говорят «искали чего?» Лжесвидетельство на Иисуса. То есть заведомо никто не намеревался разбираться. Никому не было интересно, правда. И вот когда это все происходило там, в этом Верховном судилище, далее стихи 60 по 62 описывают продолжение. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь?» Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Давайте проанализируем поведение Иисуса. Когда Он молчал и когда говорил? Он молчал, когда было очевидно, что никого истина не интересует, что этот разговор бесполезен, что это будет напрасная трата сил, что люди, которым Он попытается что-то сказать, Его не слышат и не хотят, не настроены слышать. Но когда звучит прямой вопрос к Нему, к Иисусу, «Ты ли Сын Божий?», Он коротко отвечает, «Да, это я». То есть отвечать есть смысл тогда, когда тебя услышат, и первосвященник услышал. Пример Иисуса Христа демонстрирует, что есть обстоятельства, есть ситуации, когда лучше не говорить. Давайте повторим. Если человек в гневе, если человек раздражен, если он чувствует, что сейчас в пылу эмоций может что-то сказать, что-то наговорить лишку, лучше успокоиться, лучше дать время поразмыслить, подумать и потом вернуться к этой теме. Ибо написано в послании Ефесянам в 4 главе, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». А это, в свою очередь, является продолжением следующей очень важной мысли. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Он оскорбляется как раз тогда, когда есть раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба и так далее. Это очень серьезный вопрос. Есть ситуации, когда нельзя говорить, когда ты не готов. Вторая сторона этого вопроса – от глупых невежественных состязаний и споров удаляйся. То есть, когда люди не готовы, когда разговор поднимается не ради правды, не ради истины, не для того, чтобы вот что-то обсудить и что-то узнать, а наоборот, какой-то поклеп возвести, как-то вот насмеяться и так далее, и так далее. Иисус Христос отворачивался и уходил. Есть ситуации, когда мы не имеем права молчать, а есть ситуации, когда мы не имеем права, или лучше, не говорить, когда следует молчать. Продолжая исследование этой непростой темы искусства общения, давайте посмотрим некоторые отрывочки Священного Писания, которые другие стороны этого вопроса вскрывают для нас. Во-первых, приглашаю посмотреть на послание Иакова, 1 главу, 19 стих. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание, медлен на слова. То есть, что это означает на практике? Вот, допустим, вы, дорогие мужья, общаетесь с женами. Сколько процентов разговора вы говорите, а сколько она говорит, если вы повинуетесь этой заповеди? Давайте упростим. Кто больше говорит, вы или она?
она, да? Потому что мужу заповедь, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова. А теперь что происходит, когда жена пытается эту заповедь выполнить? Кто больше говорит? Как-то вы не уверены. Кто больше говорит? Да, она ему дает возможность сказать. Знаете, я регулярно бываю свидетелем ситуации, когда меня просят помочь во взаимоотношениях, не успеет он и рта раскрыть, он полпредложения говорит, а она тут же свои коррективы вносит и всю версию официальную выдает сразу. Потому что он пока сообразит, пока сформулирует, пока к нему придет это самое. А он еще и это забыл, это вообще не помнит. Она сразу раз, и все гладненько, все складненько. Помолчи, говорит Священное Писание. Помолчи. То есть медленнее будь на слова. Дай человеку сказать. И в результате годами порой не решаются элементарнейшие вопросы. Если бы только она его услышала. У нас в свое время народ вот такое дело в качестве актуализации этого принципа предложил. Вот такая фраза. «Бог дал два уха, но лишь один язык». Соответственно, мы в два раза больше слушаем и, соответственно, в столь же меньшем объеме говорим. Язык только один, а ухо два. Надо соблюдать пропорцию. Второе послание Тимофею, вторая глава. 24 стих, мы уже отчасти к этому обращались, сказано вот теперь вот о манере, да, общения. Быть приветливым ко всем. Рабу Божию нужно быть приветливым ко всем. Вы знаете, когда я вот возвращаюсь в родную стихию, где родился ли, вырос ли, служил ли, и вот смотрю на манеру общения, близких мне людей, которых давно знаю, и так далее. Вот когда некоторое время не видишь, забываешь. О чем я говорю? Быть приветливым ко всем. Так? А что приходится чаще видеть? Наоборот. Угрюмость такая. Такая собранность. Вот-вот сейчас кто-то обзовет, надо будет защищаться. Вот нужно заранее подготовить слова, ответы и так далее, чтобы в долгу не остаться. Послушайте, как современный перевод Российского библейского общества предлагает. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Вот в общении так недостает этой мягкости, этой обходительности, этой приветливости. Вот порою в семье нужны самые близкие друг к другу люди. Он и она, муж и жена, родители и дети. Но нет роднее существ на свете, правда? И вот они рявкают друг на друга. Они друг друга обрывают. Они грубят. Они... Это страшно. Воля Божья говорит, если ты раб Божий, то тебе следует быть добрым и мягким. Ведь одну и ту же фразу можно сказать совершенно разным тоном, и результат будет совершенно иной. Это Божьи предписания, дорогие. И если человек их принимает в качестве руководства к действию, то в семье создается атмосфера, где приятно общаться, где хочется рассказать, где люди не боятся, что сейчас их обругают, где они могут раскрыться, где они могут в действительности возрастать. Критика, осуждение, вот эта грубость, она убивает любовь, убивает семейный союз. Еще некоторые заповеди. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, говорит: «За все благодарить». Мы уже обращались с вами к этому отрывочку, к этой заповеди в нашей беседе ранее. И вот я приводил известную фразу: «Нравится – молчим, не нравится – кричим». То есть, иными словами, если человек ведет себя адекватно, все нормально, ну, чего зря это самое, воздух сотрясать, да? А вот стоит только чуть-чуть неправильно сделать, вот уже начинается описание и в деталях, иногда и гипертрофировано, и так далее. Разве это логично? Если нравится,
Скажи, что нравится. Если не нравится, увещевай, увещевай. С мягкостью и так далее. Скажи, что не нравится, обсуди. Но необходимо именно адекватно реагировать. Потому если есть за что благодарить, обязательно надо поблагодарить. В книге, с которой я познакомился еще в отрочестве, которая как раз в тот момент была переведена на русский язык и довольно широко разошлась, книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей», «Как перестать беспокоиться, начать жить» и прочее, прочее. Вот там в книге «Как приобретать друзей» в части 6, в главе 4 есть такая иллюстрация. Он пишет: «Среди хранящихся у меня газетных вырезок имеется одна история. Я знаю, что на самом деле ее никогда не было, но она иллюстрирует правду, и поэтому я приведу ее здесь». Согласно этой истории, одна крестьянка в конце тяжелого трудового дня положила на стол перед своим мужем целый ворох сена. Нарисовали картину? И когда он негодующе спросил, не сошла ли она с ума, она ответила: «Откуда же мне было знать, что ты заметишь? Уже 20 лет я тебя кормлю. И за все это время не слышал от тебя ни одного слова о том, что ты ешь не сено». Здорово, правда? То есть, как только сено, ух, сразу же, да? Ум ли в порядке, все ли в порядке? А вот поблагодарить, это же элементарно. Поблагодарить за трапезу, сказано, за 20 лет ни разу такого не было. Это очень грустно, дорогие, но это, тем не менее, описывает формат и манеру общения очень многих семей. А на самом деле совместная жизнь предоставляет массу поводов для того, чтобы высказывать благодарность. Кто у вас вот в семье стиркой занимается, муж или жена? Вот кто бы ни занимался, обязательно поблагодарить всякий раз, когда свежевыстиранное белье, а может быть еще и сложное, может быть еще и вот так вот куда нужно размещенное. Это же благодать! Не везде такое бывает. Обязательно поблагодарить. Уборка в доме. Отремонтировал там этот вот кран, который уже полгода течет. Да, наконец-то отремонтировал. Возблагодарили Бога и обязательно возблагодарили мужа. И так далее. То есть кругом за обед, за услугу, за мудрую мысль, за совет. Масса есть возможностей и поводов для благодарности. И когда это в семье происходит, создается атмосфера любви, уважения, радости и семейного счастья. Это все в Библии. Это все в Библии. Насколько вам известно, скажите, пожалуйста, есть ли в Библии слово «пожалуйста»? То есть учит ли Библия говорить «пожалуйста»? Вот мы, когда деток своих воспитываем, если они что-то просят, мы говорим: «Скажи волшебное слово». Так? Итак, мы учим детей говорить «пожалуйста», но это что, дань просто этикету, дань культуре, или же и Слово Божье нас этому учит? Кто-нибудь встречал слово «пожалуйста» в Библии? В синодальном переводе оно отсутствует. В синодальном переводе русской Библии его нет. Однако, когда мы обращаемся к оригиналу, я сейчас даю статистику пока только лишь по книгам, написанным в эпоху Ветхого Завета, на древнееврейском языке. Там есть коротенькое слово, по-древнееврейски оно звучит так – «на». «На». И оно переводится как «пожалуйста». Это именно уважительная просьба. «Пожалуйста». Оно встречается, представляете, 411 раз. 411 раз. Это очень много. Вот парочка примеров. Книга «Бытие», 13 глава, 8 стих в современном переводе. «И Авраам сказал Лоту: „Пожалуйста, пусть не будет соперничества“». Ну, а давайте прочтем по синодальному. К сожалению, даже и не догадаешься, что там в подлиннике есть это слово. К великому сожалению, почему-то в синодальный перевод это не просочилось. Бытие, 13 глава, 8 стих говорит: «И сказал Аврааму Лоту: „Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники“». А оказывается, вот эта вот речь Авраама предваряется фразой «пожалуйста, пожалуйста, да не будет у нас раздора, да не будет соперничества». И это совершенно по-другому воспринимается, правда?
Это вновь создает ту самую атмосферу любви и уважения. Еще один пример. Книга Бытие, 19 глава, 2 стих, Бытие 19:2. «И сказал: Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. Вновь, когда мы смотрим в подлинник, там используется вот это слово, короткое слово, но очень важное слово «на». И в современном переводе Российского библейского общества написано: «Пожалуйте, господа мои». «Пожалуйте, господа мои, в дом ко мне, вашему рабу». То есть, пожалуйста, войдите. Это приглашение в вежливой форме. И вот в нашу эпоху мы живем в этом мире, когда на самом деле не очень многие себя утруждают вот такими дополнительными словами. Вот что думает народ на эту тему. Вежливость стала такой редкостью, что некоторые воспринимают ее за флирт. Вот. То есть стоит просто нормально, по-человечески, как говорили у нас раньше, интеллигентно пообщаться с дамой и уже потом не знаешь, куда деваться. То есть как будто бы какой-то особый знак внимания, а на самом-то деле это просто-напросто исполнение Божьих заповедей, что касается вежливого общения. Еще одна фраза. «Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать». Кажется справедливым? Да, все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Еще одно высказывание. Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число 12 присяжных. Ну, тут уже, конечно же, мотивация спорная, но это мнение народа. Что есть, то есть. Так вот, в действительности вежливость, обходительность стала большим дефицитом в наше время. А Господь ею учит и призывает нас, и демонстрирует, и вдохновляет, и показывает соответствующие примеры. Вот еще парочка иллюстраций из народного творчества. «Семен Маркович, приходите, пожалуйста, с женой к нам на новоселье». «Спасибо за приглашение, Иосиф Германович, но мы, наверное, не сможем». «О, как это любезно с вашей стороны!» Правда здорово? Правда здорово? То есть любую ситуацию, даже бывает острую, даже бывает трудную, вот, но неприятно отказать, да, вроде и друг твой и так далее, надо быть на новоселье, но вот есть обстоятельства, что не можешь. Если это правильно выразить, то не остается осадка неприятного на душе. Или вот еще из народного творчества. В 3:00 ночи раздается телефонный звонок. «Алло, простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы, наверное, уже спали?» «Конечно, спал. Тогда извините, пожалуйста, я перезвоню утром». Итак, вновь вежливость и вежливость. Это всего лишь несколько библейских принципов, заповедей, предписаний, которые открыты в Священном Писании, на которых у нас было время сегодня. В Слове Божьем намного больше об этом сказано. И в свое время в Центре Духовного Просвещения, где я совершаю служение, был произнесен целый цикл проповедей, каждая из которых минут на 45-50 приблизительно вот так вот. Иногда, знаете, когда дух наполняет сверх меры, то и дольше. Но вот минимум вот минут 45 приблизительно вот так. 7 проповедей на тему «Святость уст». Это все заповеди касательно речи, языка, слов. Вы можете найти запись и аудио, и видеозапись этого цикла проповедей на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com russiancenters.com. Или же эти же самые видео можно посмотреть на веб-сайте YouTube, на канале Центра Духовного Просвещения. Если вы просто наберете «Центр Духовного Просвещения», то первая строчка, которая появится, там как раз будет вот канал общины, в которой я сейчас совершаю служение. И там очень много
Вы знаете, когда мы вот эти заповеди рассматривали в общине, то очень многим законы Божьи помогли, во-первых, оценить по-настоящему во свете Слова Божия свои привычки касательно речи, помогли пересмотреть в целом атмосферу, в которой происходит общение. Я благодарю Господа за то, что когда Он дает какую-то заповедь, Он ее и сопровождает обетованиями силы для ее исполнения. И то, о чем мы сегодня говорили, и все иное, что Библия говорит об искусстве общения, все это не просто красивые идеалы. Так можно жить. Я тому свидетель. И Господь дает силу и благодать свою сообщает тому человеку, который желает по Слову Божию жить. И тогда жизнь становится намного благодатней. Желаю вам роста в искусстве общения, чтобы святость уст стала для всех вас обычным, привычным явлением. Да благословит Господь ваши семьи.

Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысли. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя. Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! А вы любите делать фокусы? Я уверен, что вы тоже умеете показывать фокусы. Я вот собираюсь участвовать в конкурсе фокусов. Дело в том, что у нас во дворе появилось вот такое объявление. Видите, Марья Ивановна как раз его читает. Пойдемте посмотрим.
5: Объявляется конкурс на лучший фокус. Победителя ждет приз «Автомобиль». Ой, Афанасий Филиппович, здрасте.
4: Здрасте.
5: Слушайте, вы видали, а?
4: Объявление-то читал.
5: Да шутка какая-то. Ну, сами посудите, ну кто может себе позволить за какой-то там фокус автомобиль?
4: Ну, Марья Ивановна, а я все равно собираюсь участвовать в этом конкурсе.
5: Да
4: нет,
5: ладно.
4: Ну, конечно, не из-за того, чтобы получить автомобиль.
5: Ну, не знаю.
4: Просто я люблю фокусы. Смотрите, видите, ребята стоят. Видать, они готовятся к очередному конкурсу
5: фокусов.
4: Пойдемте-ка посмотрим.
5: Они, по-моему, спичками балуются. Пойдемте-ка.
6: Посмотрите, я зажег спичку. А теперь сейчас я ее потушу. Теперь смотрите, я беру как бы невидимую нить, обматываю, дергаю, и кончик слетает.
7: Да это ничего себе! Но ведь никакой невидимой нити не было!
6: Так в том и фокус, то, что ее не было. И это я просто так про нее придумал. На самом деле, когда она обгорела, я снизу просто ее дернул.
4: А это называется секрет фокуса.
7: Ой, Афанасий Филиппович, Марья Ивановна? Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
5: здравствуйте. Это кто же спичками-то балуется, а?
6: А мы не балуемся.
5: А
6: мы тут
5: вы делаете?
6: Фокусы показываем.
4: Я все видел, прекрасный фокус, Марья Ивановна. Все по законам физики.
7: А при чем тут вообще законы физики-то?
4: Ну как при чем? Дело в том, что абсолютно все, что нас окружает, и все, что происходит на этой Земле, все происходит по законам физики.
5: А я вот, между прочим, физику в школе любила.
4: Ну и прекрасно.
5: У меня даже пятерка была.
7: Так может быть и вы, Марья Ивановна, нам какой-нибудь фокус покажете?
5: Я?
4: Да.
5: Да запросто.
4: Ну?
5: Но вы сначала этот фокус сделайте сами. Вот возьмите мой рабочий инструмент и попробуйте поставить его среди двора, чтобы он не падал. Ну-ка, давайте-ка.
7: Ой, да правда не получается.
5: Ну-ка, может, ты попробуешь.
7: Никак.
5: Ну-ка. Ага. Давай-давай, ставь. Что, не получается?
7: Да, не получается.
5: А я вот сейчас поставлю запросто.
7: Ну, посмотрим сейчас.
5: Да, пожалуйста, вообще никаких проблем. Вот. Раз. Вот.
7: Ничего себе!
5: Молодец, это вы как? Вот так вот.
7: А вы
5: как это сделали?
7: Ну, вообще, молодец.
4: Прям даже и не знаю, что сказать.
7: Видали? Вот это да! А почему же она не падает? В чем тут секрет фокуса?
4: Брависсимо!
5: А секрет тут простой. В этом месте сучок торчит из земли. А я каждый день метлу и сучок этот знаю. Вот я на сучок метлу и надела. Вот так вот.
7: Да.
5: Секреты физики.
4: Молодец.
5: Вот вам и секреты физики.
4: Марья Ивановна, молодец. Самый настоящий фокус. А вы знаете,
7: да,
4: у меня тоже для вас фокус есть. Только мне для этого кое-что нужно.
5: Да?
4: Пойдемте-ка ко мне в мастерскую.
7: Пошли, пошли.
5: Пойдемте.
4: Так, откроем окошечко.
5: Пошли, заходим быстро.
4: Так.
5: Сейчас посмотрим, что за фокус. Давайте.
4: Так. Итак, перед вами самая обыкновенная вода. Стакан с водой. Можете посмотреть, пожалуйста.
7: Это правда уже обычная вода? Что? Да, теплая вода.
5: Вода.
4: Вода. Самая обыкновенная вода. Итак, я беру обыкновенный небольшой листочек бумаги, накрываю.
5: Так.
4: А теперь, как вы думаете, что произойдет, если все это перевернуть кверх тормашками?
7: Как что произойдет-то? Как что? Она выльет.
5: Вот именно.
4: Вы уверены в этом?
5: Да.
4: Ну, и напрасно вы так думаете. Но так как я неопытный фокусник, я, конечно, подстрахуюсь. Так, а теперь... Снип, снап, сноп, снуры, шуры, вазелюры, фанфары, барабанная дробь. Ну, что вы на это скажете, дорогие мои?
7: Надо же!
1: А можно вот мне попробовать?
4: Пожалуйста, пожалуйста. Можете попробовать все, только нужен новый лист сухой плотной бумаги. Пожалуйста,
1: сейчас
4: прошу.
1: Попробую.
4: Так. И смело. Раз. Ну.
7: Ура!
5: Как здорово у тебя получилось, а?
7: Вообще супер.
1: Да, вот, а интересно, кто же эти законы физики-то придумал?
4: Ну, а ты как считаешь?
1: Ну, наверное, ученые. Умные-преумные, да и мудрые-премудрые.
4: Вот эти самые мудрые-премудрые и умные-премудрые как раз ничего не придумали. Они открыли законы, уже существующие в природе. Причем эти законы одинаково работают и на Северном полюсе, и в Африке, и во дворе, и, как видели, у меня в мастерской.
6: Да. А эти законы всегда-всегда работают? Нельзя ли их на минуточку отключить?
1: Хотя бы на минуточку.
4: Нет, ну отключить, если только вы сможете договориться с тем, кто их изобрел, создал, с автором этих законов.
6: Ну, он меня все равно не послушает.
4: Ну, отчего ж? Хотите, я вам расскажу про один такой случай, когда на минуточку был отменен один из законов физики.
7: Да,
1: давайте.
6: Давайте. Значит, договориться все-таки можно?
4: А вот вы послушайте и решите, можно договориться или нельзя. Это произошло неподалеку от реки Иордан. Несколько человек договорились, что они будут строить новые дома. Люди эти были небогатые, и у них не было своих плотницких инструментов. Один из строителей попросил у другого топор в долг попользоваться на время строительства. Тот человек согласился и дал ему свой топор. Топор тогда стоил, как сегодня стоит целый станок. Также пригласили эти люди с собой человека по имени Елисей. Они знали, что Елисей – пророк и разговаривает с самим Богом. Может быть, Елисей сможет им что-то посоветовать. И Елисей тоже отправился с ними на строительство. И вот на берегу реки Иордан эти люди стали заготавливать бревна. Для этого они рубили деревья. Некоторые деревья росли так близко к реке, что работать приходилось прямо у самой воды. И надо же было такому случиться, что у того самого строителя топор упал прямо в реку. Иордан – река глубокая, а вода в нем мутная. Пропал топор. Поспешил строитель к Елисею. «Помоги, топор у меня упал в воду, а ведь я его в долг взял у другого человека». Елисей сказал: «Покажи мне место, куда упал топор». Тот показал, Тогда Елисей обратился к Господу и бросил в воду кусок дерева. И совершилось чудо. Тяжелый железный топор всплыл на поверхность воды. Строитель схватил топор и вытащил его оттуда. Он был очень счастлив, ведь Бог ради него совершил такое чудо.
6: Выходит, Бог ради простого рабочего отменил свои же законы?
4: И здесь нет никакого секрета фокуса. Все было по-настоящему.
6: Надо же! Бог такой мудрый-премудрый, великий-превеликий, а пожалел простого рабочего.
8: Жалеет, значит, любит он его.
4: Он всех вас любит, дорогие мои.
8: Ну, это, конечно, здорово, что в нашем дворе повесили это объявление про конкурс фокусов, да? Столько мы интересного узнали, необычного. Ну, а все-таки вот про автомобиль, это все-таки шутка, да?
4: Ну, почему шутка? Автомобиль, правда, есть. Вот он, пожалуйста.
8: Так это вы? Что-то вы повесили объявление?
4: Да, я очень люблю законы физики и фокусы. Так что прошу любить и жаловать.
1: А кому же теперь этот автомобиль достанется?
4: Да. Я думаю, что Сереже. Больно мне понравился его фокус со спичкой. Держи.
9: Ой, спасибо.
1: Так, смотри, кто тут открывается.
9: Коллекционная модель. Смотри.
8: А я вот думаю, давайте продолжим этот конкурс.
1: Давай.
8: Только приз же сделаю я. Пирог с вишней.
1: Ура!
7: Я обязательно буду участвовать.
1: Я тоже. Так немножко физику получу.
4: Дорогие ребята, какие бы фокусы и опыты вы ни делали, знайте, что все законы физики установил Бог, и Он ими управляет. И очень многие ученые, открывшие эти законы, были людьми верующими. Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов и многие-многие другие. Так что хороших вам отметок по физике. Всего вам доброго. До свидания.
1: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

сторонке подожду я. Мне не хочется играть. Ой, а кто это тут плачет? Что случилось у тебя? День рождения собачку

же знаю я. Ну, правда, он немного грязный, с ним сейчас мои друзья. Но, правда, он совсем немного, но грязный, с ним сейчас мои друзья. Вот, теперь я точно понял, плохо думать, говорить, ни о ком нельзя, не стоит, с выводами нам спешить.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог».
2: Спаситель – определение Бога, который спасает человека от власти зла, греха и смерти. В Ветхом Завете Бог спасает как свой народ, так и отдельных людей. Величайшим примером спасения израильского народа был исход евреев из Египта. В Новом Завете Иисус Христос назван Спасителем израильского народа, Церкви и мира. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Согласно первой главе второго послания к Тимофею, Иисус избавил верующих от греха и смерти, дав им бессмертие и жизнь. Вера в Иисуса Христа как личного Спасителя – главное условие принадлежности к Церкви Христовой.
1: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа».

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 200.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Дорогие родители, к вам обращаются швейцарские ученые. Чтобы ваши дети были отличниками в школе, чтобы они вовремя ложились спать, обратите внимание на их физическую активность. Они доказали, что эффект физических упражнений изменяет качество сна. В своем небольшом трехнедельном исследовании 50 подростков университет Базеля обнаружил, что те, кто бегали полчаса до занятий в школе, испытывали улучшение сна, в том числе настроение, и отличались высокой способностью концентрировать свое внимание во время прослушивания уроков. Это было все в сравнении с теми, кто не совершал никаких пробежек перед школой. Кстати, девушки, занимающиеся по утрам физкультурой, имели значительно более низкую сонливость днем, а также гораздо меньше страдали от бессонницы. Но если плохо выспались, то днем решаем этот вопрос с помощью, как правило, энергетических напитков. Но постойте, исследование университета Южного Иллинойса. Для вас, взрослые дети, кто любит взбодрить себя с утра различными энергетиками. На сей раз профессиональные стоматологи отметили и узнали физико-химические свойства этих напитков, их воздействие на эмаль. Исследователи, например, обнаружили, что энергетические напитки содержат в 4 раза больше кислотности, чем любые другие газированные напитки. И в лабораторных тестах, в моделируемых условиях, при сравнении с ними в 2 раза больше происходит разъедание эмали. Из полученных данных также следует, что если подобные напитки употребляются ежедневно в качестве замены воды молодыми людьми, они могут не получать достаточное количество фторида и будут опять-таки сталкиваться с эрозией эмали. Поэтому больше бегайте, пейте водичку вместо всякой гадости в жестяной и пластиковой посуде. Усвойте правила благоразумия. Так советуют нам о разнообразных законах жизни в притчах мудрый Соломон. Это поможет вашему здоровью.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Мы продолжаем разговор о происхождении жизни на Земле. И сегодня мы будем говорить о вымирании видов. На наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Когда мы говорим о вымирании видов, в первую очередь, наверное, думаем о динозаврах. Да? Такой таинственный для нас вопрос, интересный очень. Действительно ли они жили когда-либо на Земле? Почему они вымерли? Но на самом деле существуют и другие виды животных, которые вымерли и которые сейчас находятся на грани вымирания. Как в свое время объяснял Чарльз Дарвин, почему вымирают виды?
2: Факт исчезновения видов с лица Земли был общеизвестен. И поэтому, конечно же, Дарвин не мог проминуть этот вопрос, и ему следовало объяснить, почему же все-таки вымирают виды. И вот что он говорит по этому поводу. Теория естественного отбора, основанная на том убеждении, что каждый новый вид образуется и сохраняется благодаря какому-нибудь преимуществу над тем, с которым он вступает в конкуренцию, из этого почти неизбежно следует вымирание форм менее благоприятственных. То есть он говорил о том, что более приспособленные потомки того или иного вида вытесняют этот вид, поскольку он менее приспособлен. И, соответственно, виды вымирают. Тем более он говорил, что конкуренция наиболее сильная между близкими формами. Поэтому образовался какой-то улучшенный потомок, и он вытеснил своего предка.
1: То есть те формы, у которых, может быть, одна среда обитания, которые
2: совершенно
1: питаются
2: верно.
1: Одним и тем
2: да,
1: же, они конкурируют.
2: Еще теснее. А, казалось бы, объяснение такое, ну, в общем-то, вполне здравомыслящее, да? Ну вот русский критик Николай Данилевский в очередной раз взял на себя смелость не согласиться с выводами Дарвина. Он обратил внимание, что его теория никак не вяжется с теми обстоятельствами, при которых действительно происходило вымирание видов. И, в частности, он приводит довольно много примеров. Ну вот, например, общеизвестный случай вымирания морской коровы Стеллера. Это млекопитающее отряда сиреновых было открыто и описано в 1741 году во время экспедиции на Командорские острова. Это огромное такое млекопитающее, которое паслось на морских пастбищах, огромные стада, до тысячи особей. Острова эти удаленные от густых поселений человека. И они там мирно паслись, поэтому никто их и не обнаруживал. Но самое интересное, что последний раз это животное видели в 1768 году. То есть прошло чуть более 25 лет, и оно полностью исчезло с лица Земли.
1: То есть как давно оно существовало до этого, не ясно?
2: Неизвестно,
1: да?
2: Но исчезло практически на наших глазах.
1: И через 25 лет исчезло.
2: И при этом обращает внимание Данилевский, что оно не было вытеснено никаким животным и никаким предком не было вытеснено. То есть вот эти вот морские пастбища, они остались и незанятыми, пустыми. И даже вот близкие к морской корове организмы, которые живут сегодня, это дюгань и ламантина, они занесены в Красную книгу. Такой же случай с вымиранием морской обезьяны. Этот вид млекопитающего также был описан Стеллером в это же примерно время, но после его описания морской обезьяны больше никто не видел. Кроме этого, Данилевский приводит множество случаев, то есть документально установленных исчезновения многих видов черепах, не менее 20 видов птиц различных островов Индийского и Тихого океана, которые также исчезли, и никаких предков они после себя не оставили, и при том те места,
1: потомков.
2: Где они жили, потомков. Прошу прощения, и те места, где они обитали, они остались пустыми только после через какое-то время туда пришли просто другие виды. Еще один очень интересный пример из мира растений. Всем известно такое дерево, как гинга, двулопастной. Это растение, но лекарственное, в дикой природе не встречается. И сохранилось оно благодаря буддийским монахам, которые выращивали его в монастырях из-за вот ярко выраженных лекарственных свойств. Но когда стали смотреть, разбирать вообще, что это за такое дерево, оказалось, что оно очень долговечное и неприхотливое. Дерево живет до тысячи лет, очень устойчиво к засухам, к снегопадам, к морским аэрозолям, к высокому содержанию углекислого газа, загрязнениям, к вредителям, грибкам, к болезням, и притом даже к радиоактивному излучению, потому что дерево выжило при атомном взрыве в Хиросиме на расстоянии всего 1 километра. И возникает вопрос вообще, как оно вымерло? Ну, это первый вопрос. Uh-huh. И второй uh-huh. вопрос, а вообще, каких потомков оно оставило, улучшенных, как бы говорил Дарвин, после себя? Ведь это дерево настолько обособленно стоит от остальных представителей этой группы, что раньше оно относилось к семейству тисовых, а сейчас его вообще выделили в отдельное семейство в отдельный порядок в отдельный класс. И получается, что целый класс растений представлен всего одним видом, и при том, который вот встречается только в культуре и сохранился благодаря... Угу,
1: то есть да, в дикой исчез... природе вымерло это растение, да, только да, человек
2: ископаемый
1: культивирует.
2: Мы видели много живет. Видов вот, гинга, а сейчас остался один вид.
1: И, в общем-то, необъяснимые, да, и причин мы не можем понять.
2: Объяснить,
1: да? А Дарвин
2: сложно.
1: Все вот объяснял именно так. Ну, в общем-то, он ошибался. Получается, он ошибался. Какие-то есть, например, ископаемые данные, которые могли подтвердить вот его теорию, которую он, может быть, использовал?
2: Вы знаете, вот русский палеонтолог Дмитрий Соболев, он как раз-таки занимался исследованием ископаемых останков и причин вот массового вымирания видов во времена Дарвина. И он приходит к заключению, что опять-таки виды вымирают, и не видно, в общем-то, никаких потомков, которыми они были бы вытеснены. В частности, он пишет, постоянно приходится констатировать вымирание всесветно распространенных форм без видимого участия пришедших откуда-то истребителей. То есть виды вымерли, место осталось пустое, и спустя какое-то время туда просто приходят другие виды. То есть причина, опять-таки, видите, палеонтология, дарвиновское объяснение не подтверждает.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Мы говорили о тех видах животных, которые были открыты. Вот с Тейлером, да, например, в 18 веке. Ну, это достаточно давно, да. Сейчас, в наши дни, есть какие-то виды животных, которые находятся на грани вымирания?
2: Да, таких видов много. И некоторые, вымирание некоторых из них тоже является загадкой. Вот, например, зубры, да, всем известные млекопитающие. И те ученые, которые изучали поведение вот этих животных, они называют их животными, склонными к вымиранию. И, в общем-то, действительно это обосновано. Потому что зубры, они рождают только один раз в 2-3 года по одному детенышу. И при том их особенности поведения таковы, что старые самцы, они отгоняют во время гона, отгоняют молодых самцов, хотя сами, в общем-то, к размножению уже непригодны. И возник вопрос вообще, как с такой низкой скоростью, с таким низким потенциалом размножения животное могло сохраниться в природе, дожить до наших дней и только сейчас начать, в общем-то, исчезать, потому что они все находятся, зубры в красной, занесены в Красную книгу, находятся под охраной. А как же они вообще раньше жили, когда конкуренция во время борьбы за существование, когда там вообще нужно было размножаться с бешеной скоростью и вытеснять всех остальных? И это вот пример как раз-таки наших дней, да? Зубры сейчас живут, но если люди не будут предпринимать каких-то вот усилий для того, чтобы их сохранить, по всей видимости, они просто, в общем-то, вымрут.
1: Еще какие-то есть?
2: И еще, да, конечно, это прежде всего другие виды с такой же низкой скоростью размножения. Это и выдры, и выхухоли, и моржи, каланы. Достаточно много. Но самое интересное, что среди этого списка есть и виды, которые размножаются очень быстро. Например, желтая пеструшка. Это такой маленький зверек, грызун, который размножается очень быстро. Там через 50 дней самка дает по 5-8 детенышей, и через 4 недели она уже становится половозрелой. Вот, живут они огромными колониями на территории Монголии, и вдруг стали замечать, что они практически исчезли, их поместили в Красную книгу. В заповедных территориях тоже исчезают очень много земноводных, в общем-то, и причин затрудняются ученые назвать конкретные причины вымирания этих видов.
1: Может быть, к вымиранию видов ведет деятельность человека, например, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, охота.
2: Совершенно верно. Есть такие случаи, может быть, даже их большинство, когда человеческая деятельность оказывает влияние. Вот мы с вами говорили в прошлый раз о низших и высших формах, да, и говорили, что с точки зрения дарвинизма высшие должны вытеснить были низшие, но этого не происходит. А здесь мы видим, что все-таки происходит, да, человек – это высшее существо, и он благодаря своему разуму, который приобрел, так сказать, в процессе эволюции, начинает вытеснять низшие организмы. Поэтому действительно животные, растения, да вообще все группы организмов, они в результате деятельности человека вымирают. И те животные, которые находятся на грани исчезновения, они входят в отдельные списки, которые называются «красными книгами». Существует много красных книг, но самая известная, самая такая авторитетная – это Красная книга Международного союза охраны природы. Там каждому виду устанавливается свой статус в зависимости от того, насколько он близок к вымиранию. Ну, что можно сказать по этой книге? Ситуация, так сказать, довольно плачевна. То есть практически все крупные группы, представители всех крупных групп систематических организмов, они занесены в Красную книгу.
1: Что это значит, крупные группы?
2: Например, земноводные, млекопитающие, птицы. То есть представители всех вот этих групп, они занесены в Красную книгу. Наиболее худшая ситуация с земноводными. 41% видов этой группы находится в Красной книге. Лучше всего с птицами. Там всего 13% видов занесены в Красную книгу. Ну, причины исчезновения, как мы уже сказали, это действительно хозяйственная деятельность человека, уничтожение вот биотопов, особенно в Азии, где, в общем-то, распахиваются эти леса, именно там живут вот эти, сосредоточена основная масса вот этих вот видов, и они, к сожалению, исчезают. Кроме этого, существуют и какие-то, знаете, странные заболевания. Вот, например, есть такое сумчатое животное, сумчатое млекопитающее, как тасманийский дьявол. Вот, он находился в Красной книге, но статус его был, в общем-то, не вызывающий опасения. Но буквально за несколько лет его статус изменился сразу на 3 позиции в худшую сторону. И причиной того стало заболевание, которое называется лицевая опухоль дьявола. Это очень такое страшное заболевание, когда нарост на лице, вот есть фотографии, тяжело смотреть. Что это за заболевание, как лечить,
1: причины его
2: причины,
1: почему,
2: да, и почему именно сейчас. Вот, то есть, видите, тоже очень много загадок. Поэтому возникают вопросы, и этот вопрос до сих пор актуален – вымирание видов.
1: Вы говорите, что очень многие виды сейчас находятся на грани вымирания. Может быть, случится так, что в конечном итоге все виды вымрут?
2: Может быть, такое случится. Действительно, мы не можем исключать такое. Но, вы знаете, у многих видов есть же совершенно другая стратегия. Вот мы с вами рассматривали те виды, которые или размножаются медленно, или в силу каких-то обстоятельств они занимают только небольшие территории. Но есть же виды, которые распространены очень широко, и мы всех их знаем. Это и крысы, и тараканы, с которыми мы постоянно боремся, да, и сорняки, которые заполняют наши огороды. И, в общем-то, когда мы смотрим и думаем, ну, когда же они, наконец, вымрут? А те животные, те организмы, которые, наоборот, хочется, чтобы их было как можно больше, чтобы росли они вокруг нас, они вот почему-то вымирают. То есть тоже как бы такое вот загадочное явление. То есть мы видим в природе какое разнообразие, да, всего. Но, конечно же, когда вымирают виды, самые такие красивые, экзотические, то природа обедняется, и лик земли меняется, исчезают растения великолепные, красивые, которые украшают. И, конечно, человеку смотреть на это, в общем-то, неприятно. Но, к сожалению, вот такая
1: данность. Ну, вот крысы и тараканы, да, они живучие. Может быть, они действительно оказываются более приспособленными к жизни. А есть, ну, Дарвин был в чем-то прав, есть менее приспособленные виды.
2: Но, вы знаете, иногда в чем приспособленность, лучшая приспособленность одних, а в чем худшая приспособленность других, определить довольно сложно. Вот, допустим, известный русский ученый Лев Семенович Берг, исследуя тоже палеонтологические материалы, он писал, что в летописи окаменелости дурно приспособленные виды не встречаются вообще. Все млекопитающие все ископаемые животные столь же совершенны, что и современными, какими бы простыми они не были. И сегодня мы тоже можем сказать, что виды, в общем-то, они нормально все функционируют, они способны выживать в природе. Но, тем не менее, вот у одних такая стратегия. Одни почему-то расселяются мгновенно, а другие не хотят. Вот смотрите, например, зоопарк, да? Ведь это очень редкий случай, когда животное размножается в зоопарке. Даже по телевидению всегда информация, да, что вот где-то там родился в зоопарке какое-то животное. Казалось бы, почему? Животных содержат, кормят, все дают им. Плодитесь и размножайтесь, да? А животные не хотят. И сложно заставить их размножаться. Вот пойми, помести других, тех же самых крыс, они будут плодиться без всяких тех же кроликов.
1: Что может сегодня сделать человек для того, чтобы сохранить вымирающих животных?
2: Ну, сделать, конечно, можно очень много, но получим ли мы от этого результаты? Конечно, создаются списки, принимаются в законодательном уровне, в общем-то, решения, которые ограничивают деятельность человека, предписывают там сохранять виды и так далее, и так далее. Создаются заповедные территории. Вот, конечно, это, можем сказать, что это меры, которые приостанавливают вымирание видов. Но все-таки, если вид встал уже на путь вымирания, то рано или поздно он, к сожалению, исчезнет с лица земли.
1: То есть, как правило, вид меняет позиции в худшую сторону, да, в красной книге, чем лучше.
2: И, к сожалению, на сегодняшний день есть виды, которые сохранились только в зоопарках. Все, в природе, считается, они вымершие. И когда в зоопарке они исчезнут, то вид уже будет... И, кстати, есть и такая позиция в Красной книге, которая виды, которые из природы исчезли, остались
1: только в неволе.
2: Только в неволе.
1: Время нашей программы подошло к концу, но мы продолжим эту интересную тему, тему вымирания видов в следующей передаче. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Сквозь года, облачившись в скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерквенной юности плачет медью

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревни и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я, вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие, это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь, и в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щегловой, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом — это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет, и потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой, высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Чему желает научить нас Бог за короткий промежуток времени нашей жизни, 70-80 лет? Накопить денег, приобрести мудрость, сделать карьеру, приобрести славу. И Иезекииль в 7 главе 19 текст пишет: «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их». В Новом Завете, в первом послании Коринфской церкви, апостол Павел в 1 главе 19 текст пишет: «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Псалмопевец в 48-м псалме 17-го текста пишет: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Бог желает, чтобы мы обрели здесь, на земле, характер Иисуса Христа. Как можно в это время скоростей этому научиться? Но Господь готов научить нас этому. Ночью к Иисусу для разговора приходит Никодим. И евангелист Иоанн в 3 главе 4 текста записывает эту историю. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рождение от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Мы все наши взоры направляем в вечность, в небо, чтобы и нам родиться свыше. Если мы родились однажды, то дважды умрем, но если мы родились дважды, то умрем только один раз. Сегодня можно каждому пересмотреть вопрос: а родился ли я от Духа? В некоторых общинах именинников поздравляют с днем рождения, в других — с их днем крещения, то есть с днем духовного рождения. И выходит, что верующий для молитвы в мыслях прекрасно понимает, что он так может и не родиться от Духа Святого. Пророк Иеремия в 5 главе говорит: «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли вы человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим, хотя и говорят они: жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе: это может быть бедняки? Они не глупы, потому что не знают пути Господня, законов Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы, зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать их у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан. Ибо умножились преступления их, усилились отступничество их». Сегодня слово «человек», которого ищет Господь, можно заменить на слово «христианин» и еще раз прочесть этот текст. И смысл текста еще больше наполнится глубиной. Христианская писательница Елена Вайт говорит, что многие так и не пережили рождение свыше, хотя ходят в церковь и соблюдают все ее обряды. В первом послании к Тимофею апостол Павел в 4 главе с 1 текста говорит: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Следующее, о чем хотелось сказать, это ссоры, зависть, разногласия. Но почему это происходит у народа Божьего? Мы можем задать этот вопрос. Филиппийцам 2 глава 21 текст. Господь отвечает на это со страниц Священного Писания. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». И третий момент. Дьявол посылает своих волков, переодетых в овечьи шкуры. Когда должно произойти рождение свыше? До крещения водного, во время крещения или сразу после крещения? Если рождение свыше не произошло до, оно не произойдет и никогда. Давайте рассмотрим признаки человека, рожденного свыше. Первый признак – то, что он много молится. Книга Притчи, 15 глава, 8 текст говорит: «Жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему». К примеру, если нет в доме электричества, это может быть катастрофа для современной семьи. Я не говорю о том, что если нет электричества день или неделю, или вообще его нет. Но это для человека, рожденного свыше, никогда не будет большой проблемой. Второй признак – оставлять сознательный грех. В первом послании Иоанна, 3 глава, 9 текст мы читаем: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, семя Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Я хочу вам рассказать один пример из старого времени, когда люди еще ездили на каретах. И вот у одного барина, который ехал на карете, слетело колесо. И извозчик, устанавливая его, нечаянно ударил себя молотком по пальцам и сильно выругался от боли. Потом он встал на колени и начал просить прощения у Иисуса Христа. Видя эту картину, барин, а он был неверующим человеком, начал докорять его. Он говорит: «Что пользы в твоей вере, если ты все равно грешишь, мучаешься, а потом еще мучаешься от того, что ты согрешил? Вот я неверующий человек, и нет никаких угрызений совести». На что этот извозчик ничего не смог ответить, и барин не получил никакого ответа. Когда барин поднял голову, он увидел пролетающих уток, выхватил ружье и выстрелил. Одна утка упала замертво, а вторая, раненая, упала на землю и все еще пыталась взлететь и спастись. И тогда извозчик-христианин сказал: «Вот, барин, две утки. Одна мертвая – это вы, а вторая раненая – это я. Я пытаюсь спастись, а вы уже нет». Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает.

образу Божьему, пишет христианская писательница Елена Вайт в своей книге «Желание веков». И третье. «Итак, по плодам их узнаете их», говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 7 глава, 20 текст. «Новая жизнь, преобразование, будет видно плод Святого Духа. В истинно возрожденном человеке любовь будет литься рекой. Во многих в последнее время охладеет любовь, говорит Священное Писание. А я говорю вам, что в возрожденном человеке любовь Божья никогда не охладеет». Человек не будет молчать. Он будет свидетельствовать о Христе. Есть такая история о Будде, который попал в рай и увидел комнату, полную человеческих органов. И эти органы были только уши. И когда он спросил, почему эта комната наполнена человеческими ушами, ангел сказал ему, что это уши людей, которые только слышали Евангелие, но не передали его. Женщина самарянская пошла и рассказала всему селению, как описывает Иоанн в Евангелии 4 глава 39 текст. И многие самаряне из города того уверовали в Иисуса Христа по слову женщины, свидетельствующей, что Он сказал ей все, что она сделала. Готовность страдать за Иисуса. Вспомните прочитанные книги, если они встречались на вашем жизненном пути. Такие, как «По тернистому пути», «Вспоминайте наставников ваших», «Псалмы Сиона». Евангелист Лука в 9 главе 23 текст говорит: «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Рожденный свыше человек не думает о себе много. Апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 3 текст говорит: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». В книге «Чисел», 12 глава, 3 текст, мы читаем характеристику Моисея, которую Бог на страницах Священного Писания дает этому человеку. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». В книге «Деяния апостолов», 7 глава, 22 текст, мы читаем о Моисее, который научен был всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Рожденный свыше человек не строит свои планы на земном, но думает о небе. Апостол Павел пишет в Колос, в 3 главе, 2 текст, говорит такие слова: «О горнем помышляйте, а не о земном. Возьмитесь рукой за небо, и вы получите землю. Возьмитесь рукой за землю, и вы никогда не получите небо». Рождение свыше – это непрерывно продолжающий процесс. И пусть Господь благословит вас в этом процессе. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Наверняка каждый из вас слышал фразу, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Знакомо? А хотели бы вы услышать, как эта фраза звучит в полном контексте? Послушайте внимательно. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подлинное, мелочное, прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать: «Вся жизнь, все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества». И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища. Эти слова написал тяжело больной и уже практически ослепший Николай Островский в романе «Как закалялась сталь». Действительно, жизнь дается нам один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Именно такие бесцельные годы есть в жизни каждого зависимого человека. Но выздоравливая, мы помогаем зависимому найти значимые цели в его жизни. Цели, ради которых он уже никогда больше не будет употреблять. Поэтому сегодня наша передача будет посвящена тому, как найти цели, чтобы наша жизнь больше никогда не была бесцельной. В 1979 году на одной из лекций Гарвардской программы MBA студентам задали вопрос: есть ли у вас четко прописаны цели на будущее и планы по их достижению? Только 3% студентов ответили, что у них были прописаны цели и имелись жизненные планы. Еще 13% признались, что у них есть цели, но не в письменной форме. Подавляющее же большинство, это 84%, не имело четких целей вообще. 10 лет спустя выпускников снова собрали вместе. Им задали вопрос о том, сколько они зарабатывают, и обнаружилось невероятное. 13% выпускников, у которых были написаны цели, зарабатывали в среднем в 2 раза больше, чем те 84, у которых целей не было. А те 3%, чьи цели были четко сформулированы 10 лет назад, зарабатывали 10 раз больше, чем остальные 97 вместе взятые. Знаете ли вы, что слово «грех» – это не изобретение богословов? Греческое слово «хамартия» переводится как «промах», «попадание мимо цели». Грех – это как стрела охотника, когда он целится в цель, не попадает в цель и делает промах. Поэтому самый большой грех – это бесцельно прожитая жизнь. Кто-то сказал, что если я в никуда целюсь, туда же я и попаду. Всех людей сегодня можно разделить на 3 категории. Первая категория людей – те, у которых нет желаний. Вторая категория людей – те, у которых есть желание, но нет целей. И третья категория людей – это те, у кого есть и желание, и цели. Тип первый. Люди, у которых нет желания. Таких людей большинство. Их еще можно назвать люди-амеба. Слово «амеба» означает «изменчивое». Такие люди изменчивые и, подобно амебе, не имеют постоянной формы. Подобно амебам, которые живут в иле или на дне прудов, загрязненной водой, многие люди сегодня оказываются на дне этой жизни. Вся их жизнь сосредоточена вокруг таких вещей, как поспать, поесть, поработать. И так каждый день. Самое большое желание – это купить новый телевизор и рассказать об этом достижении всем соседям. Их образ жизни можно назвать так – поскорее выйти на пенсию и умереть на диване. Когда что-то неприятное происходит в их жизни, они обвиняют в этом других. Или спрашивают: «Ну почему же это случилось именно со мною?» Второй тип – это люди, у которых есть желание, но нет целей. Они вроде бы к чему-то стремятся, что-то хотят, но почему-то несчастливы. Дело в том, что счастье человеческое – это своего рода дробь. В числителе – то, что он имеет, а в знаменателе – то, что он желает. Получается, чем больше человек хочет, тем меньшего меньшее счастье он имеет. Позвольте вам сегодня проиллюстрировать, как живет среднестатистический человек. Скажите, что самое ценное у человека? Самое ценное у человека – это жизнь. Наша жизнь – это время. А на что мы тратим 75% нашего времени? На работу. Мы работаем, и что мы получаем за нашу работу? За нашу работу мы получаем деньги. И на что же мы их тратим? Мы тратим деньги на вещи. И если круг замкнуть, то получается, наша жизнь – это что? Это вещи? Тип третий – люди, у которых есть и желание, и цели. Такие люди говорят: что я могу сделать немедленно, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Лев Николаевич Толстой однажды сказал: пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. Цели нашей жизни работают как объектив фотокамеры. Если вы правильно наводите фокус, вы получите четкую картинку. Если фокус не наведен, изображение получится размытым. Позвольте вам проиллюстрировать. Это жизнь зависимого человека, масштаб жизни зависимого человека. Почему единичка? Потому что все, что его интересует, и все, что ему нужно, это принять дозу, а потом хоть трава не расти. Все его цели вращаются вокруг дозы, которую нужно добыть здесь и сейчас. Поэтому масштаб жизни зависимого человека укладывается в один день. То есть здесь и сегодня. Завтра его не интересует то, что будет происходить. Дальше. 7. Это масштаб жизни среднестатистического человека. Обычный человек планирует свою жизнь на неделю вперед. Он знает, что в понедельник ему нужно отвезти ребенка на английский, в среду надо съездить к зубному врачу, а в пятницу он отдаст машину в ремонт. Все его цели, планы наперед можно вместить в 7-дневный цикл. 300. И большой-большой круг. Это масштаб жизни Петра Первого. Скажите, пожалуйста, какие улицы проложил в Санкт-Петербурге Петр I? Сколько на них сейчас полос? На центральных улицах Санкт-Петербурга 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую сторону. Скажите, пожалуйста, зачем нужны были такие огромные улицы, где в час приезжали две повозки? Да потому что Петр I думал о будущем. Его масштаб личности и его цели были на 300 лет вперед. Чем мечта отличается от цели? Я довольно часто провожу семинары о зависимости и созависимости. И на своих семинарах, когда я начинаю говорить о целях в жизни, я прошу ответить на один простой вопрос. Скажите, вот поднимите руку, у кого из вас есть цели? Почти все люди в зале поднимают руки вверх. Тогда я задаю вопрос второй. Поднимите руку, у кого из вас эти цели написаны на бумаге? Как правило, поднимают единицы. Вот вам и ответ. Цель, которая не записана на бумаге, это ваша мечта. Поэтому при постановке целей самый главный принцип гласит: цели мы пишем на бумаге. Купите в магазине самый красивый блокнот, который вам приятно будет держать в руках, и каждый день с ним работайте. В моем кабинете на стене висит картина. И как вы думаете, что там изображено? Там изображен карандаш. Самый главный инструмент в моей работе. Итак, мы пишем цели на бумаге. Я не понимаю до конца, как это работает, но я знаю, что это работает. Расскажу вам случай из жизни моей семьи. Примерно год назад, перебирая старые вещи, моя супруга нашла старый блокнот, в котором она писала свои цели 10 лет назад. Она открыла этот блокнот и стала читать старые записи. И с восторгом она закричала: «Саша, Саша, иди сюда, посмотри! Цели, которые я писала 10 лет назад, они сбылись! Они все исполнились! Все мои цели!» При этом там были и труднодостижимые цели, такие как научиться плавать. Трудно научиться плавать, когда ты боишься воды. Сейчас моя супруга плавает, ходит в бассейн и любит воду. Те цели, которые вы записываете на бумаге, каким-то невидимым образом начинают работать. Вы не просто пишете, вы создаете самый настоящий сценарий вашей жизни. Думайте на бумаге. Пишите цели на бумаге. Это заставляет написанные события сбываться. Плюс к этому написанные цели уже материализуются в написанных нами словах. Мы можем их видеть. Мы даже можем их потрогать руками. Итак, настоящая цель должна быть написана на бумаге. Цель должна быть конкретна, в изъявительном наклонении и с личным местоимением. Цель должна быть адекватна, обоснована. Цель должна иметь срок выполнения. И помните, со временем цели трансформируются и изменяются. С чего мы начинаем поиск нашей цели? С ответа на три простых вопроса. Итак, чтобы найти свои цели, ответьте, пожалуйста, на три простых вопроса. Каковы мои мечты? Каковы мои хобби? И что лучше всего у меня получается делать? То есть при каком виде деятельности я забываю про все и даже про время? Итак, мы выписываем все свои цели на бумаге, расставляем цели по приоритетам, то есть переписываем их, и вначале мы пишем самые важные, самые долгосрочные, а в конце наименее важные и краткосрочные. Дальше. Для каждой цели единожды мы расписываем план достижения этой цели. То есть пишем все шаги для ее осуществления. И последнее. Мы начинаем писать каждое утро свои цели. Снова и снова, каждое утро. Мы пишем наши цели, пишем конкретные цели в изъявительном наклонении и с личным местоимением. Например, я, личное местоимение, остаюсь трезвым всю свою жизнь. Я больше не беру в руки сигарету. Я закончил университет с красным дипломом. Я построил счастливые семейные взаимоотношения. А теперь, внимание, самое главное. Когда вы утром будете писать ваши цели, не посматривайте то, что вы писали вчера. Мы пишем по памяти, и со временем вы увидите, как ваши цели начинают жить своей собственной жизнью. Они начинают изменяться, трансформироваться. Именно так я и поступаю в своей жизни. Итак, вам необходимо, первое, письменно сформулированные цели на ближайшие 5, 10, может быть, 20, 30 лет. Цели конкретные, детально структурированные и расставленные по приоритету. Второе – это план достижения каждой цели. Помните, он делается один раз. И третье – это упорные действия в направлении заданных целей. Каждый день мы пишем свои цели. И последнее, что я хотел бы вам сегодня сказать. Хотя бы одна ваша цель должна быть благородной. Хотя бы одна ваша цель должна быть не ради себя любимого. Благородная цель – это та цель, при достижении которых часть вашего потенциала сеется в других людях. Вы дарите тепло, любовь, участие, внимание, помощь, деньги и время другим людям. Помните, что нас окружают не только деньги, машины, квартиры. В нашей жизни есть другие люди, которые, возможно, нуждаются и в нашей помощи. И при постановке целей хотя бы одна цель у вас должна быть посвящена другим людям, помощи им, обучению их, просто так, без денег. Итак, ставьте высокие цели. Помните высказывание Сесилии Ахерн: «Цельтесь в луну, и даже если вы промахнетесь, все равно останетесь между звезд». Выход есть. Выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему про равенство полов. У нас прошлая тема была. И хотелось бы в этот раз затронуть равенство полов вот тех людей, которые свой пол решили сменить. Вот, и успешно это сделали. Вопрос, насколько успешно они теперь равны с тем полом, к которому они стремились?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, сегодня, знаете, такая идет тотальная война с бинарным миром, так сказать. Так люди об этом говорят. Угу. Мир, где отрицаются традиционные два пола, да, мужской и женский. Вот. И насколько много появилось вот разных гендерных вариаций, что я боюсь, что это скорее говорит о деградации общества, чем о каком-то прогрессивном направлении и о каких-то положительных результатах. Я глубоко убежден в том, что это скорее тупик, чем выход.
4: Угу. Получается, вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы искать пути решения вопросов на уровне, вот мы говорили о равенстве, да, полов, вот, получается, человек решает это каким образом? Что он меняет пол и тем самым достигает своей цели. Uh-huh. Если, так скажем, условно говоря, мужчина вот гораздо более выше занимает позицию, вот, то как бы вот, будучи женским полом, женщина, она пытается тем самым как бы вот достичь цели вот таким образом. Uh-huh. То есть смена пола вместо того, чтобы, возможно, научиться где-то слышать себя, слышать, так скажем, вот своего, вот, ну, допустим, слышать мужа своего, если мы говорим о жене, да, о
1: женщине. Проще сделать операцию, чем разобраться с тем, что у тебя...
5: Да, то есть, получается, мы подменяем понятия, мы прыгаем по верхушкам, как будто вот по веточкам, а внутрь, вглубь корня не копаем.
4: Потому что это сложнее. Это гораздо требует больше, так скажем, ну, внимания, больше нужно, так скажем, ну, особых каких-то определенных там в себе усилий, чтобы ты мог разобраться.
1: Так человек всегда шел по пути наименьшего сопротивления, и человечество тоже.
4: Поэтому сегодня мы пришли к этому,
3: и куда нас это привело?
4: Видим.
1: Ну, как
5: за
1: минимум,
5: этот стол,
1: это привело,
5: как минимум.
1: Да, и к неравенству полов, которые вот, мы обсуждали равенство полов вот, мужского и женского, и поняли, что равенство там, в принципе, быть не может, да и не должно, да? А теперь мы говорим о тех людях, которые пол свой сменили. Был мужчиной, стал женщиной, была женщиной, стал мужчиной. А вот они теперь, став вот этой женщиной или став мужчиной, обрели хотя бы равенство с другими мужчинами или с другими женщинами?
5: Нет, конечно, они все равно не будут. Если вот это был мужчина, и он поменял на пол женский, они все равно не станут полноценной женщиной. Все равно изначально это не задумывалось как женщина. Это физиологические процессы, которые идут у тебя внутри. Не только связанные с физиологическим организмом, но это и психика определенная. Это определенная структура. А также и женщина, которая превращается в мужчину, это все равно точно так же физиологические, изначальные, да, психические и физиологические процессы, это совершенно другие. И как бы мы ни меняли, ни пили бы химию, ни пытались бы, изменить физически, так скажем, что-то пришить, что-то отрезать, что-то там переделать, все равно изначальным вариантом ты уже не будешь. Соответственно, ну, о каком равенстве может идти, в принципе, речь?
3: Ну, некоторые бы трансгендера с вами, поспорили. Мария, поспорили, причем довольно жестко. Дело в том, что я лично допускаю мысль, что на определенном этапе своей трансформации или там на определенном этапе уже, когда человек завершил свою трансформацию, он может себя чувствовать вполне комфортно и говорить о том, что да, теперь наконец-то я как бы вот
4: достиг
5: на каком-то этапе
3: того,
5: ну, да.
3: того, чего я хотел. Теперь я ощущаю гармонию внутри себя, потому что я ощущал себя женщиной, я был мужчиной, ну или наоборот, а теперь я как бы чувствую себя хорошо. Но, наверное, в целом, если на этот вопрос посмотреть, то такое успокоение, скорее всего, будет недолгим. Скорее всего, будет недолгим. И найдутся другие сферы жизни, почему человек испытывает очень страшный дискомфорт. Лично мне... Я сочувствую таким людям, которые пошли на такие радикальные пути, потому что, ну, на мой взгляд, это говорит о том, что человек такой, он глубоко несчастен, он глубоко дезориентирован внутри себя. И раз решился на такие радикальные вещи, к ним нужно проявлять, наверное, такое христианское сочувствие. Не в смысле одобрения их выбора, но раз человек такое сделал с собой, то нам, наверное, не следует отвергать таких людей.
5: И жалость,
3: у
5: наверное,
3: них
5: тоже
3: есть дорога к Богу обратно. Но, к сожалению, с физиологической точки зрения они уже нанесли себе очень серьезный урон.
5: Ну да, и как бы обратного пути нет. Но исходным, ну как бы исходным вот этой вот версии женщины и мужчины, они все равно уже не могут быть. Я понимаю, конечно, что на каком-то определенном этапе они достигли своего перевоплощения. Вот. Но и жалость, я думаю, к таким людям тоже не стоит проявлять. Вообще, в принципе, когда мы проявляем жалость к людям, это мы принижаем их, а сами возвышаемся.
3: Я не хочу сказать, что как-то ну, вот, у меня какое-то возвышение есть. У меня есть сочувствие к таким людям, потому что ну, они в любом случае глубоко внутри себя где-то травмированы. Вот то, что принесло грехопадение, да? Грехопадение, по сути, это сеть фатальных разрывов. Это разрыв с Богом, с Творцом. Это разрыв человека с человеком. Это разрыв человека с природой. И это, что самое, вот, ну, не что самое страшное, но одно из самых страшных, это разрыв внутри самого себя, когда я не знаю, кто я такой, чего я хочу и что мне вообще нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно.
1: Человек менял пол, потому что ему было некомфортно в предыдущем варианте.
3: Конечно.
1: И у него были там какие-то проблемы, какие он не смог решить.
3: Но это наиболее частая причина.
1: Вот, ну да. Теперь он сменил пол. На какое-то время вроде бы он успокоился, порадовался, а потом он начинает сталкиваться с другими проблемами, с проблемами того пола, в который он вошел, которые он мог не просчитывать, не знать. И столкнувшись с этими проблемами, ему теперь опять вопрос, тебе их решать или тебе назад бежать? Или тебе бежать куда-то вообще в третьи ряды?
5: Дальше у нас же столько много вариаций, чего мы можем делать.
1: Получается, что все эти вариации это отчасти появились из-за того, что человек продолжил свой побег?
5: Да. Дерево же и растение какое-то гниет вот где-то далеко внутри, глубоко точнее внутри. И только на верхушечке, может быть, на плоду только видно, что есть какой-то изъян, но он где-то глубоко скрыт. И если также дальше продолжать бегать вот по этим плодам, по верхушечкам, то... Угу. Глубина, она не исцелится.
1: Он продолжит убегать и продолжит какую-то защитную реакцию, какой-то кокон, не трожьте меня, да я вообще, и, ну, а толку?
4: Но
1: как бы несчастным
4: немало,
1: так и остался.
4: Немало людей, как бы сегодня, занимающих такую именно позицию, они себе находят и в Священном Писании определенное оправдание. Тот известный стих, да, из послания к Галатам, где уже нет ни мужчины, ни женщины. Угу. То есть, в принципе, как бы момент как бы такой, который является любимым местом. Угу. Для такой категории людей, как бы мы сейчас, может быть, не говорили, ну, они вот его приводят в аргумент, что мы можем, как христиане, сказать по этому поводу, говоря все-таки на самом деле о том, что мы за изначально Богом задуманные планы, которые Бог, так скажем, определил для каждого человека. Ну, вопрос как бы, да, так, чтобы мы могли подумать, чтобы мы сказали так, человеку, который использует уже Священное Писание в ответ, в защиту свою.
1: Мне кажется, что Бог очень четко показал те планы, какие он задумал. Он создал человека как мужчину и женщину. Все, он не создавал 10 гендеров и 20, и 30, и 300. Он создал вот, мужчину, женщину и создал их для обитания в семье. То есть даже не по отдельности. Вот. Планы Бога ясны. Другое дело, что человек не готов соглашаться с планами Божьими.
3: Есть еще один важный нюанс, который мы должны оговорить здесь. Это интерсекс-люди. Интерсекс-люди — это люди, которые имеют половые признаки и мужские, и женские в той или иной вот, ну, степени.
4: От рождения.
3: От рождения. Степени вариации. Да. То есть, ну, условно говоря, у некоторых девочек могут быть половые признаки мужские. То есть отсутствовать яичники, ну, и присутствовать мужские половые органы, да. И это тоже вот, ну, момент, нюанс, который мы должны, ну, наверное, оговорить, осмыслить. Потому что здесь речь не идет о том, что человек просто, вот, знаете, как-то, ну, вот ему взбрело в голову, он вот решил пол сменить. У него реально идет такой разбаланс и на гормональном уровне, да, и с половыми признаками не пойми, что творится. Вот. И, конечно, такие люди, они в очень страшном состоянии находятся, тем более все усугубляется иногда тем, что таких детей еще в маленьком возрасте подвергают лечению, и это лечение, оно не всегда удачное. То есть, как бы врач, родители, да, решают за, ну, за ребенка, какого пола ему быть. И это, конечно, безусловно, это все, ну, вот, заканчивается иногда очень трагично. Угу. Вот. Особенно, когда человек узнает об этом, вот, и как бы у него вот такая проблема. Поэтому здесь надо, наверное, быть крайне, крайне корректными, говоря об этом. И, наверное, вот интерсекс-люди, наверное, ну, это иллюстрация того, насколько тяжело человечество в принципе, насколько тяжело, вот, ну, грех достиг вот такого большого разрушения. Не в смысле, что интерсекс-люди, они более грешные, чем гетеросексуалы. Вовсе нет, я не хочу этого сказать. Но чем дальше мы от Бога, от источника жизни, тем больше всевозможных вот таких вот отклонений, да, от общепризнанной нормы мы наблюдаем. И, конечно, это вызывает сочувствие. Ни в коем случае это не должно вызывать у нас какого-то отторжения к таким людям. Христос принимал всех, я в этом убежден. Ему не важно, кто ты, интерсекс-человек, гомосексуалист, трансгендер, ему не важно, кто ты. Ему важно тебя спасти, потому что Бог, он как родитель, ему, он все равно любит. Он не одобряет такое поведение, он не одобряет такую ориентацию, но он знает, как это поправить.
4: Как помочь тебе.
1: Да. Если говорить о таких людях, которые родились фактически с двумя полами, с признаками обоих полов, то когда ты с этим родился, да, это проблема, но это совершенно иного рода проблема, чем когда ты родился с четким полом и решил его сменить. Потому что тогда ты сам влазишь в эти проблемы, сам себе усложняешь жизнь. Как будто жизнь недостаточно сложна без этого. Вот интерсекс-люди, да, они родились с этими проблемами. Можно сказать, как человек, который родился инвалидом, он тоже не выбирал стать инвалидом, он родился с этой проблемой. И, естественно, ему приходится как-то с этой проблемой бороться, насколько это возможно, либо смиряться и жить с этой проблемой, насколько возможно.
3: Хотя интерсекс-люди — это не инвалиды. Многие из них ведут совершенно активный образ жизни. Они здоровы, ну, в таком общепризнанном понимании.
1: Да, я понимаю. Вот эта особенность есть. Я просто сравнил не с точки зрения инвалидности, а с точки зрения именно не выбора того, с чем ты родился, с того, с чем ты вместе
5: пошел. То есть они такие родились, это, да. Да. Им как бы, мне кажется, некоторые, конечно, им завидуют в том плане, что им приходится, им можно выбрать.
4: Я думаю, такой процент людей гораздо очень маленький.
5: Конечно, это очень маленький процент.
3: Они не знают, о чем они говорят. Да, я соглашусь с Андреем. Они совершенно не понимают, о чем идет речь. Потому что очень многие интерсекс-люди, они сталкиваются с очень большими проблемами, с очень большим давлением общества. Ну, допустим, девочка, у которой, ну, нет месячных, не формируется фигура, да, женская, она в определенный момент времени начинает испытывать очень жуткий дискомфорт, потому что она смотрит на сверстниц, все формируются как женщины, да, у всех все нормально, а я ненормально. Это страшные психологические проблемы порождает потом. Поэтому тут как бы с чему
5: вот,
3: завидовать-то?
5: Вот, я про это и хочу сказать, о том, что те, кто вот завидует, это опять же говорит о том, что мы порой не знаем о том, кто с чем сталкивается, с какой психологической проблемой и с какой действительно... это даже не, это не выбор, а ты действительно сталкиваешься с тем, что тебе, ты стоишь на перепутье. Ты не знаешь, что тебе выбрать, и вот с этой неизвестностью какой-то, вот с тем, что ты считаешь себя... Я поняла, про что говорил Андрей, про то, что ты не то, что ты не считаешь себя как бы там инвалидом или еще что-то, но ты не выбирал. Тебе надо вот сделать такой сложный выбор, хотя, может быть, кому-то, да, вот там, например, гомосексуалисты или лесбиянки могут сказать о том, что, ой, там, ты мог выбрать, кем ты хочешь стать. На самом деле, это очень тяжелая проблема в плане психологического принятия себя, и столкнуться с этим, это действительно очень болезненный такой момент.
4: Хотел все-таки вернуться к той мысли, о которой мы говорили насчет этого стиха, казалось бы, ну, такого оправдывающего аргумента. Ведь, по большому счету, в данной ситуации речь идет не только лишь, не идет о внешних показателях мужчины и женщины. В данном контексте апостол Павел говорит о духовных показателях, которые, в принципе, в глазах Бога, они равны. Допустим, мужчины, как бы и женщины, он перечисляет там другие, так скажем, ну, позиции и национального, так скажем, как бы характера. Бог говорит, что для меня каждый человек представляет особую значимость, особую ценность, и я за это готов, так скажем, ну, бороться, да, готов помогать, готов сделать все возможное. И вот Давид в 138-м псалме очень красиво вот эту мысль ее как бы, ну, исповедует. И он говорит: «Господи, ты испытай меня и узнай меня, то есть помоги мне разобраться, кто я такой есть». Да? И вот он в этом псалме говорит очень интересные мысли. Он говорит: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». То есть Давид говорит: «Я научился радоваться и благодарить Творца своего за то, что Он мне дал. Ту данность, которая сегодня есть у меня, мне стоит за это благодарить моего Господа». Вот я думаю, все-таки этот момент тоже очень важный. Вместо того, чтобы заниматься поиском определенным, как бы вот по гендерным признакам, по другим позициям, посмотреть на то даже уникальное тело, которое Бог тебе дал, и что Бог вложил в тебя особые определенные позиции. Можем ли мы это делать? Если, я думаю, мы найдем себе хотя бы немного благодарности, это может помочь нам хотя бы немного пытаться уже разобраться со всеми вытекающими другими позициями, другими вопросами.
3: Знаете, мне кажется, мы очень много, наверное, такой большой акцент сделали вот в наших беседах по поводу поиска себя во всех смыслах. Да, это слово там в стиле, в украшениях, аксессуарах каких-то там и так далее. Но мне кажется, что мы упустили главное, что... Я, как человек, могу всю свою жизнь искать себя. Угу. И, по сути, это опять обо мне, о человеке.
1: Апостол Павел писал: всегда учащиеся и не могущие достичь познания истины.
3: Но самый важный вектор, который как раз-таки помогает нам ответить и на вопросы поиска своей идентичности, это поиск Бога. Угу. Потому что, когда я обретаю Бога, когда я начинаю понимать Его любовь, я обретаю себя. Я хочу вспомнить вот один отрывок из послания апостола Павла к римлянам, где он пишет о причинах деградации общества. Это совершенно потрясающий отрывок, хочу его прочитать. Послание к римлянам, 1 глава, с 21 текста. Но он пишет о людях и дальше говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Вот смотрите, получается как? Человек забывает Бога, переходит в плоскость мудрствования, да, то есть в плоскость философствования. А так оно и произошло. У нас исторически, да, было общество религиозное, а потом пострелигиозное или философское общество. А дальше. славу нетленного Бога изменили в образ, то есть вот она идет, трансформация, где причина трансформации. Славу Бога изменяет в образ подобным человеком, тленному человеку, птицам четвероногим присмыкающимся, тот же, опять же, мы видим здесь деградацию, да, вот в этом тексте. И 24 текст. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть Бог отпустил. Он сказал: «Хорошо, пожалуйста».
4: Это пусть... ваш выбор.
3: Да, это ваш выбор. И вот смотрите. «Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца». И дальше самое вот интересное. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Проблема в чем? Проблема в поиске себя, своего гендера? Нет. Это следствие. А настоящее исцеление, настоящее, скажем так, ну вот, настоящий успех в самоопределении можно достичь только тогда, когда ты вернулся к Богу. Потому что, наведя порядок в образе Божьем, я навожу порядок в своем мышлении, угу, в своей психике и в своем теле, да, то есть к чему относится, собственно, ориентация и предпочтение.
4: Угу. Поэтому... Я начинаю понимать, что я творение,
3: конечно,
4: а он мой творец.
3: Конечно. И, соответственно, человек, который ушел вот в эту сторону либо трансгендерности, да, либо гомосексуальности, либо каких-то других проявлений вот, вот, в сексуальном поведении, да, путь назад, путь к обретению себя, настоящий путь к обретению себя, это не в смене пола, не в смене гендера. Да, вот, ну вот, попробовал такой гендер, сейчас попробую другой, третий, 50-й, а в поиске Бога. Как бы, может быть, это ни звучало, как бы так, ну, неэффективно и банально, но это так и есть. Я не так давно смотрел фильм «Прерванное путешествие» называется. Это документальный фильм о людях, которые практиковали гей-культуру и были частью гей-культуры, но которые вернулись к Богу. Это довольно тяжелый путь восстановления, но очень рекомендую, как бы вот если кто-то не смотрел этот фильм «Прерванное путешествие», посмотрите. Там, с одной стороны, показано, насколько тяжело этим людям, да, а с другой стороны, показано, как эти люди, не мы здесь, которые, у которых, в принципе, все нормально, да, с ориентацией, а люди, которые пережили это на себе, как вот их дорога к Богу. И их опыт вот мне однозначно говорит о том, что дорога к себе самая короткая, это путь к Богу.
4: То есть, в принципе, получается, возможен вариант возвращения человека вот, на пути вот, истины, на пути как бы искони, то есть как бы в настоящее правильное положение, на базу.
3: Да.
5: К концу, когда мы возвращаемся.
1: Может быть, еще пару возражений, которые могли бы прозвучать. Например, но Священное Писание же нигде не запрещает прямым текстом смену пола.
4: Значит, получается и...
1: Ну, а возможно, помните, ваш же аргумент был, нигде же не запрещено волосы красить, ну и что бы не красить тогда?
3: Ну, это не совсем, я думаю, так, потому что, смотрите, во-первых, четко в Библии сказано, мужчину и женщину сотворил их, это первый момент, да, второй момент, сказано, что человеку нельзя надевать, то есть, одежду противоположного пола. И контекст этого текста говорит вот именно о смене, да, ориентации. Неоднократно в Писании сказано о том, что когда мое сексуальное поведение переходит, скажем так, в рамки однополых отношений, то это грех, поэтому это осуждается.
1: Так, может быть, человек и хочет сменить пол для того, чтобы это не было грехом. То есть он не хочет однополых отношений. Он хочет сменить пол и после этого быть в разнополых отношениях с другим человеком.
4: Не, ну смена пола всегда предполагает, что это будет, так скажем, уже тот вариант общий. То есть люди идут на однополые отношения, чтобы были два мужчины или две женщины.
3: Есть трансгендеры, которые идут в отношения с новым своим сменившимся полом. То есть, допустим, мужчина меняет пол на женский и вступает в отношения с женщиной.
1: Не, ну есть такие, а есть и другие варианты.
5: Есть те, кто, сотни. К примеру, был мужчиной, стал женщиной и идет в отношения с мужчиной.
3: Да.
5: Есть и такие. Но мне кажется, что здесь вот именно еще такая загвоздка, как быть вот в обществе вот с такими людьми. То есть что мы должны, вот как христиане, как мы должны к ним вот, а вообще в принципе относиться? Равно мы должны как-то... Как с ними взаимодействовать?
3: Есть три варианта, как вообще можно реагировать на таких людей, причем и трансгендеров, и людей вот из гей-культуры. Можно реагировать толерантно, да, то есть как сейчас принято на Западе. Это толерантно в смысле, ну, ты такой, окей, все нормально, все замечательно. Мы тебя принимаем таким, каким ты есть, и прости за то, что мы, вот все человечество когда-либо вот что-то об этом негативное говорило, да. Это один вариант реакции. Второй вариант реакции – это агрессия. Когда мы агрессируем против таких людей, когда мы их ненавидим, когда мы их преследуем, когда мы какие-то увечья им приносим или оскорбляем и так далее. Второй вариант реакции. Но что самое интересное, ни один, ни второй вариант реакции никогда не поможет таким людям. Никогда. Есть третий вариант реакции. И этот вариант, он, его исповедует Бог. Бог принимает грешника, Бог любит грешника, в каком бы он разрушении, какая бы степень разрушения в его душе, жизни, теле не было, но Бог ненавидит грех. Это сложно, вот это примирить в своем сознании, но до тех пор, пока мы, христиане, не начнем принимать этих людей как личностей, но при этом как бы понимать, что их поведение там, сексуальное, да, это грех, мы не поможем этим людям никак. То есть, с одной стороны, это терпение, не то, что терпение, а любовь к человеку, но в то же самое время это попытка показать ему, что есть другой путь.
5: То есть, получается, это про границы. Я принимаю, что ты есть, что ты творение Творца, но мне не нравится, когда там ты, ну, ты ведешь себя...

0: гомосексуалиста. Когда я его внутри отверг, я не показал это как бы своим видом, да, то есть, но я его отверг. У нас не получилось с ним такой вот эмпатии, да, и продуктивной работы. И я каялся перед Богом. Я говорил: Господь, прости за то, что я не принял этого человека, потому что у меня очень мощная система предубеждений работала. Мне пришлось переосмысливать свои взгляды, свое отношение к этим людям. Я понял, что если я буду их игнорировать или чувствовать некое превосходство, я не помогу человеку. И поэтому обрести эмпатию к ним, но сохранить ненависть к греху, это реально. Это абсолютно реально.
1: Это работа со взглядами, наверное, и с мышлением.
0: Со своим собственным.
1: Да, со своим собственным.
2: Прежде всего. Для этого нужно будет время.
0: Абсолютно.
2: Подготовка, готовность моя, ну и желание, на самом деле, прославить Бога и помочь этому человеку.
0: Просто я подумал, если этот парень пришел ко мне, да, к пастору адвентистской церкви, и у него, кстати, запрос был не про гомосексуализм. Он говорит: меня этот вопрос вообще не интересует, как бы я принял себя, у меня все нормально, но у меня есть проблемы во взаимоотношениях. То есть он обратился не с глубиной, не со своей вот проблемой главной, да, на мой взгляд, а он обратился со вторичными проблемами, которые порождены, опять же, вот его того, сломом, который привел его к искаженной сексуальности, который привел его вот к нынешней ситуации.
3: Да. Ну что, спасибо за эту безграничную тему. Она действительно безграничная. Я думаю, еще продолжим ее в следующих темах. До следующего раза.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Бог милует и спасает.
6: Для вас поет группа «Глина».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы приветствуем вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, давайте попробуем разобрать очень интересную и в то же время непростую тему. Звучит она так: целеустремленность или сиюминутность. Давайте мы попробуем себя проанализировать. Мы просто реагируем на происходящее или же выбираем образ действий согласно нашему пониманию того, что больше всего соответствует нашим ценностям? Или же порой мы просто плывем по течению, или же наоборот, мы свободны в нравственном выборе и настойчиво идем к выбранной цели, независимо от трудностей. В этой такой непростой теме я предлагаю нам поможет разобраться психолог-консультант, специалист горячей линии службы доверия Мария Вачева. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Мария, действительно ли вся наша жизнь зависит от умения правильно выбирать?
2: Я думаю, что от маленьких выборов складывается большой выбор нашей жизни. И поэтому это действительно важно.
1: Отлично, спасибо. Давай мы эту тему сейчас попробуем разобрать. Ребята, будьте активными. Поднимайте руки, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Можете записывать свои вопросы на листочках, а после в рубрике «Вопрос-ответ» вы можете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире обязательно эти вопросы зададим нашему гостю и постараемся на них ответить. Ну что ж, Маш, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Сегодня тема, которую мы с вами выбрали, она интересная, и она касается каждого из нас. Поэтому я самое первое, с чего хочу начать, это спросить. А было ли в вашей ситуации, когда вы что-то хотели сделать, что-то планировали, ну, изменить себе какую-то привычку, что-то освоить, может быть, какой-то вызов для себя брали, челлендж, да? Вот можете поделиться, что это было? Вот как раз первый мой вопрос. У кого микрофончики есть, пожалуйста, поделитесь. Вот я пытался что-то сделать, вот что-то такое, что, к примеру?
3: Если брать из каких-то привычек, наверное, я пыталась в своей жизни перестроить режим дня. Uh-huh. Какое-то определенное количество времени, когда я училась и в школе, и в институте, я очень любила ложиться поздно. И всем всегда говорила о том, что рано вообще ложиться — это не для меня. Uh-huh. И могу сказать, что это очень сложно. Для меня это был тяжелый период в моей жизни. Вот. Но я могу сказать, что, забегая вперед, что я все-таки перестроилась. Но для этого мне понадобилось 2 года.
2: Угу, классно, классно. То есть мы сразу здесь видим, что да, и была попытка, и вначале было непросто, и прямо вот некий такой временной отрезок. Хорошо, кто еще с чем пытался бороться? Исправляться, что-то новое, наоборот, освоить?
4: Ну, был челлендж «Сделай лето», и в ходе этого челленджа было необходимо ложиться до 11. Угу. Насколько я помню, читать Библию каждый день и заниматься каким-то делом ежедневно. Mm-hmm. Я выбрал для себя подготовку к ЕГЭ, я готовился к немецкому, и каждый день я прорешивал задания, каждый день что-то новое, какие-то уроки смотрел, полиглот там, и, конечно, труднее всего было ложиться до 11. Я прям фоткал, когда 23:00, и нужно было и спать. Вот.
2: Сложно ли это было делать?
4: Да, да, это было сложно.
2: Насколько хватило? Удалось ли этот челлендж? Он сколько длился?
4: Он...
2: Месяц?
4: Месяц.
2: Месяц, да? Ну вот удалось дойти до 30 числа, вот прям вот в этом режиме?
4: Да, да, да. Удалось, но, к сожалению, потом как-то не сдержал себя в тонусе. Да, и вновь там 12.
2: Угу, угу. Хорошо. Поделитесь с нами, пожалуйста, с чем вы когда-нибудь пытались бороться? или что-то освоить. Не обязательно что-то, что мы с чем боремся, а что-то, что мы хотим привить себе наоборот.
5: Ну, вообще, я на самом деле сейчас борюсь с такой проблемой, как перевоспитание. То есть, что я пытаюсь бороться с детством. То есть уже я чувствую, что мне уже надо вырастать не только физически, но и также вырастать и умственно. Но при этом это трудно дается, и мне постоянно нужно как раз-таки говорить себе, что я уже взрослый, что мне уже надо переходить во взрослую жизнь. И это удается очень трудно.
2: А, классно. Подожди, не передавай микрофон. Давай мы попробуем конкретизировать. Вот это бороться с детством, это бороться с чем? Ты как-то сузил для себя вот эту проблему?
5: Да, у меня получилось сузить эту проблему. Я как раз-таки убрал свои интересы, которые были и которые меня доставали и в детстве, и сейчас. Но это все равно дается слишком трудно. Мне это удалось только спустя где-то месяца три.
2: И ты что-то преодолел даже.
5: Да, и я таким образом преодолел этот переходной возраст, и я смог уже перейти ко взрослой жизни.
2: Классно, спасибо. Поделитесь еще кто-нибудь, пожалуйста, с чем вы пытались когда-нибудь, там, знаете, начиная с понедельника или с Нового года, что-то новое, пожалуйста.
6: У меня проблема была с детства, наверное. То есть я... человек сам по себе впечатлительный, и мне порой бывало сложно держать себя в руках. Получалось так, что мне приходилось как-то себя воспитывать так, то есть работу над собой проводить, чтобы то есть, держать себя в руках и анализировать свои ошибки или свои действия, в первую очередь свои, а потом уже то есть, других людей. И когда я вот к этому уже пришел, тогда я начал понимать, то есть, как добиться того или иного успеха, к примеру.
2: Классный пример. Ну вот смотрите, вы решили добиться того, что держать себя в руках. Держали день, держали еще второй, а потом какой-нибудь стресс, и все благие намерения куда-то улетучиваются. Потом ты видишь опять разруху и думаешь, я же себе давал слово. А, может быть, в вашей жизни не так было, но... чаще всего, когда мы начинаем что-то новое, или когда мы решаем с чем-то начать с нового листа. Вот вы слушаете, да, семинары такие, много спикеров разных, и наверняка где-то внутри зреет, вот я вот это буду делать. Или там, я не знаю, вы решили там, решали когда-нибудь что-то новое начать. Это новое иногда, особенно если мы начинаем сразу 3-5 сразу новых, вещей в своей жизни, да, буду вовремя ложиться, к примеру, а буду готовиться регулярно к экзаменам, если мы возьмем такую школьную, да, среду, и что еще, к примеру, буду тело поддерживать свое, да, допустим, вот в тонусе. Мы начинаем все три вещи, на первый день нашего запала хватает, мы еще как-то продержались, чувствуем себя бодрячком, думаю, молодец, классный, на второй день уже скрипя, на третий день мы лежим и что думаем? Что чаще всего думает человек на третий день? Он уже говорит, хватит с меня, я уже как бы все, вот как-то, вот мы будем немножечко в рамках этого времени сегодня как раз говорить. Вот как вы думаете, почему, когда мы делали, почему получалось, почему челлендж, вот, который вы взяли на себя, почему получилось этот месяц продержаться? В чем была, сила, что было движком вот этого решения, что все-таки вы на третий день все равно это сделали, и на четвертый день 00, 11:00 вы все равно сфоткали и опять легли. Вот в чем, как вы думаете, за счет чего вы продержались?
4: Наверное, потому что это было что-то новое и интересно просто. И еще начал осознавать день за днем пользу. Когда ты ложишься, и потом ты встаешь, и ох, как хорошо, и больше знаний усваивается. Я же еще и прорешивал, вот, как я говорил. И все так легко получалось как-то. Классно. Просто интересный новый опыт.
2: Интересный новый опыт. И вторая мысль тоже, она, ну, перекликается с тем, о чем я буду говорить. Начинается вкус получать, начинаешь получать вкус от того, что ты сделал это, и ты бонусы какие-то имеешь маленькие, ты свежее, да, размышляешь, ты лучше справляешься с заданиями, и ты понимаешь, что, о, оказывается, это классно, я не только себя перебарываю, но я еще от этого плюсы имею. Как думаете, еще почему, что помогает нам либо дойти до конца того, что мы на себя взяли, либо сдаться? Пожалуйста.
7: Обещание кому-то.
2: Ага, то есть можно кому-то пообещать что-то. Ну, ты использовала такое дело? Как оно работает? Вот поделись, пожалуйста.
7: Ну, я понимаю, что я пообещала человеку, и я должна выполнить это обещание.
2: Это обещание касательно этого человека или относительно себя?
7: Может быть, касательно другого человека и себя.
2: Угу. Тоже интересный момент, и действительно некоторые люди, я даже знаю, есть сайты, в которых люди официально что-то обещают и ставят на кон деньги, если они этот челлендж не выполнят, и как бы это тебя стимулирует еще материально, но вообще, когда мы просто озвучиваем кому-то, что я хочу вот это сделать, это тоже немножко нас подстегивает, потому что я же сказал другим. Тоже немножко подстёк, но тоже не всегда работает. Когда ты утром лежишь, и тебе неохота вставать, то ты начинаешь думать, ну ладно, они, конечно, я им сказал, что я это буду делать, там пробежку, да, месяц буду делать по утрам. Но как-то вот лениво, а еще дождь там за окном, вот такая погода, и ты начинаешь думать. Может ли быть то, что просто нас, ну, с детства не приучили добиваться целей? Ну, начал один кружок посещать, забросил, ну, как бы родитель сказал, ну, ладно, забросил, забросил. Начал ходить в музыкальную школу, забросил, ну и ладно. Не убрался у себя в комнате, на тебя поорали, но все равно за тебя убрали. Может быть, в этом причина? Вот что вы об этом думаете? Можно ли нам вот туда оглянуться? Вот вы как думаете, можно ли только на детство, на вот то, что там родители не додали, оглядываться?
8: Мне кажется, еще от склада характера это зависит.
2: Угу.
8: Какой характер у человека.
2: Угу. То есть есть люди, которым гораздо проще выполнять что-то, последовательно держаться цели.
8: Да.
2: Угу. Спасибо. Да, пожалуйста.
3: Да, я думаю, что как опыт, который вот вы приводили в пример, что вот в детстве, когда ругали, когда, ну, покричат, перестанут, но убираться-то все равно не мне, за меня же убрались. Зачем это делать? Или, к примеру, кружок. Ну, вот я сюда походила, ну, и сказали, от меня отстали, сказали, можно не ходить. И этот навык, эта привычка, она же все равно формируется у ребенка. Да, и вот как Алена правильно сказала, что, возможно, ее можно исправить, и человек сам это понимает. Но это уже происходит, мне кажется, в более зрелом и взрослом возрасте.
2: Что ты хотела сказать тоже?
9: Я думаю, что да, это может зависеть от родителей, но и еще от самих мыслей человека. То есть если он понимает, что музыкальная школа мне нужна, потому что для выбора, то есть это мое, я это хочу. Если я забросил, то мне это плохо повлияет. А родители такие, ну, забросил и забросил, им просто плевать. А ребенок сам понимает, что ему это надо, и тем самым это он себе зарабатывает это.
2: Классно, но вот как дойти до этого? На самом деле, вот ты умничка, то, что ты сказала, но ребенок иногда думает, я же уже играть могу. А в музыкальной школе это сольфеджио ненавистное. И я, конечно, готов где-нибудь там играть, но там же играть нужно сложные произведения, а не только по аккордикам те песенки, которые мне нравятся и которые я слушаю. И поэтому иногда человек начинает искать оправдания, чтобы соскочить. Я с вами соглашусь, что в этом во многом закладывается привычка. И сейчас вот в этой теме о цели, да, я попытаюсь взять от широкого вот к середине. От распространенных вещей, ну, может быть, к самому ядру этой темы попытаюсь пройти вместе с вами. Вы наверняка слышали, что если мы чего-то хотим добиться, эта цель должна быть как-то конкретизирована. Может быть, слышали про смарт-целеполагание. Я сегодня не буду про него рассказывать, просто как пример привела. Я думаю, что про это полно всего вы сможете почитать. Действительно, есть если мы чего-то хотим, почему я уточнила у молодого человека, что конкретно в детстве он хочет исправлять. Потому что если мы хотим все исправлять в своей жизни, вот, ну, как бы, глядя на свою жизнь, говорим, да вообще все не так. Буду исправлять. И начинаю себе вот кучу всего. Или, во-первых, не конкретизирую, что я исправляю. Или нахожу кучу всего, что я готов исправить. То, конечно, у нас не хватает тогда запала. И вы послушаете этот семинар, вы еще послушаете в интернете море всего. Но ну, начали один день, начали второй день. Цель продумали, даже прописали, может быть, на специальном семинаре, сели, прописали, буду избавляться, не знаю, там, кто-то похудеть, кто-то рано вставать, кто-то пробежку, кто-то там с какими-то вредными привычками, мы немножко их коснемся, да, когда человек с чем-то борется. Я это решил, день продержался, два продержался, и хотя цель расписал, конкретизировал, хочу вот это, хочу вот тогда дойти до этой цели, учить язык там, у каждого свои какие-то желания есть внутри. Мы либо боимся к ним подступиться, либо мы вот подступились, по этой технологии SMART ее расписали, и она и конкретная, и измеримая, и достижимая, но день-два, и мы стухаем. Чего-то как будто вот, ну, нашего желания хватает очень ненадолго. Нужен ли для этого еще один семинар? Конечно же, одних семинаров недостаточно. И я снова подчеркну мысль, которую уже неоднократно говорила вам на этих встречах, о том, что знания не меняют человека. Можно много знать, но при этом оставаться там же, на том же месте, жить все так же. Знания не преображают, преображает что-то другое изнутри. Ну, конечно, вы затронули классную тему привычек. Действительно, то, что мы делали, либо не делали в детстве, во многом нас формировало. Что такое привычка? Это то, что мы делаем постоянно. И у вас есть у каждого свои сформировавшиеся привычки. Как вы утром встаете, как вы там чистите зубы, причесываетесь. Вы эти вещи делаете, не анализируя, автоматически. Когда-то вы к этому шли, но теперь это стало вашей привычкой. И если вы там пошли куда-то на работу, первое время новое место, вы еще как-то так осматриваетесь, потом все достаточно шаблонно, вы выполняете свои функции. И получается, что то, что мы хотим привить себе, то, что мы хотим изменить, оно нуждается в тоже многократном повторении. И так же, как привычка, от которой мы хотим избавиться, она не может в одночасье, мы не можем от нее избавиться очень быстро. И вы наверняка знаете, сколько нужно избавляться от привычки. Слышали, по крайней мере. Назовите мне эту цифру. Сколько раз нужно повторить? Да, пожалуйста.
4: 66 дней, по-моему. 2 месяца вроде, где-то так.
2: Так, 66 дней, еще будет какая-нибудь цифра? Еще есть версия 21 день, да, и много версий, пожалуйста. Тоже 21 хотели сказать,
4: не,
2: да?
4: Не, я 40 хотел сказать.
2: А, 40, да? Ну вот на самом деле все крутится вокруг, ну, максимум 3 недель до 2 месяцев, да, мы возьмем промежуток. Но представьте, если вы это делали годами, вот как с тем, что мы говорим, мы хотим преодолеть из своего прошлого, с детства. Если ты жил так 15 лет, то просто за 21 день полностью стереть это прошлое не получается. И мы должны понимать изначально, что мы можем эти вещи действительно очень долго прорабатывать. И поэтому мы должны понимать, что у привычки, хорошо устоявшейся, есть такие длинные ноги. И поэтому просто себе решить, что я буду теперь, если я всю жизнь ложился поздно, теперь неделю буду вставать рано и буду от этого испытывать радость, радости не будет. И мы должны эти вещи знать. А еще один момент, который хочу отметить, это вот этот фактор отката. Когда ты что-то делал, вот мы с челленджем классно, молодой человек нам сказал, месяц держались, выполняли все. И я помню, как такой челлендж я для себя придумала. Я сказала своему животу, прям в прямом смысле, ты не получишь ни кусочка, пока не будет утренняя зарядка. И вот это было целый месяц. Я ему сказала, ну не получишь ни кусочка, даже если опаздываешь, даже если нет времени, не получишь ни кусочка, пока не будет зарядка. Вот. Я держалась этот месяц, но когда месяц закончился, вот эта измеримая цель, все, тут же откат происходит. На самом деле, когда мы начинаем с чем-то бороться, ставим некую точку, мы себе так настраиваем, что ага, ну месяц, ну ладно, ну буду карабкаться, буду себя заставлять, перебарывать. И все, и там месяц без сладкого, наверное, знаете, людей, которые год держались без сладкого, да. И вот они уже ждут где-то внутри, когда этот победный день, чтобы можно было расслабиться. То есть оно на самом деле получается, эта привычка, она не сформировалась. Мы держимся, но это на уровне наших сил. И вот иногда наших сил не хватает, на все не хватает. Есть люди, и вы хорошо сказали о том, что вот девушка отметила, что очень многое зависит еще от характера. Есть люди, которые усилием воли скажут, все, я бросаю курить, они бросают курить и не возвращаются. Есть люди, которые будут много раз что-то пытаться делать, много раз падать и ошибаться, будут терять веру в свои силы. Есть люди, которые даже не будут браться, потому что будут думать, что у меня все равно ничего не получится. И вспоминать где-то тот прежний опыт, когда я пытался, но у меня не получилось. Я хочу показать вам вот эту метафору. Эту штуку, которую я нарисовала, это будет у нас айсберг в головах, поэтому дорисуйте айсберг. И вот это та вещь, с которой мы хотели бы справиться. Она у нас где-то находится вот здесь. Мы пытаемся справиться с помощью, с какими-то привычками в поведении. Мы пытаемся справиться с какими-то эмоциями. И мы думаем, вот был классный пример, буду держаться. Буду держаться, я держусь день, держусь два. Я так держалась неделю, кстати. Один человек меня раздражал, и я целую неделю пыталась свой рот заклеить, чтобы ему не сказать, что я о нем думаю. А он всю неделю рядом со мной, мы взаимодействуем. И я держалась неделю. И я себе каждый день говорила, не надо связываться, не надо это говорить, надо промолчать. В итоге, вот то, что я пыталась держать на поверхности, мои силы воли на неделю хватило. Но в последний день я даже не поняла, как я открыла рот. Я поймала тот момент, когда уже оно шло. Уже все. Уже... Я сказала, ну, не прям грубые слова, но я сделала больно этому человеку. Почему не получилось? И почему у нас иногда не получается? Несмотря на все эти тайм-менеджменты, несмотря на смарт и визуализацию нашей цели, оно все так мы красиво вроде запаковали, оно вот там далеко, красивое, а вот здесь, когда мы смотрим, как дойти до этого подарка, такая пропасть из усилий, из боли, из труда, и мы туда лезть не хотим. Да, подарок очень классный впереди. Может быть, вы видели даже в интернете, есть очень интересные опыты, с детьми проводили эксперименты с маршмеллоу, с зефиркой. Когда ребенка сажают, а взрослый говорит, я оставляю тебя один на один, вот здесь зефирка на столе, а сладость какая-то. Я сейчас уйду, через какое-то время я вернусь, и если ты ее не тронешь, я тебе дам две. И вот вы знаете, очень наглядно видно, некоторые дети, взрослый еще не успел дверь закрыть, они сразу в рот. А некоторые нюхают, облизывают, но не трогают. Вот так, и опять быстренько. И вот ждут. На самом деле, кажется, какой смешной эксперимент. А вот это наше умение отсрочить ожидания, отсрочить результат, когда эти детей проанализировали во взрослой жизни спустя лет 20, оказалось, что гораздо успешнее были те, кто тогда смогли дождаться возвращения взрослого, который дал вторую зефирку. Это те люди, которые были терпеливы в плане денег, они не влезали быстро, там, кредиты, еще что-то. Эти люди, которые были настойчивы в плане достижения и образования, и изменения привычек. То есть на самом деле привычки, да, это важная вещь, но под привычками есть еще вот такая вещь, в айсберге обычно это самая тяжелая часть, нога, которая не торчит на поверхности. И вот здесь наши убеждения, наши образы и та боль, которую мы не хотим преодолевать, да, и девушка, которая, все говорят, ей, да уже тебе пора на диету, она наедается на ночь там сладкими и всем прочим, и все говорят, пора тебе уже, ты запустила себя, и она понимает, что она запустила себя, но при этом она вот здесь ничего не делает, потому что вот здесь сидит некое убеждение, что, а кому нравится, кавалера нет. Тогда и хочу худеть, кавалера нет. То есть, с одной стороны, хочу худеть, но вот здесь Если никого нет, то для кого худеть? Убеждение, что я должна кому-то нравиться, и потом уже, может быть, да, либо я буду худеть, а если я никому не нравиться не буду, то там же больно, разочарование. И человек тоже избегает этого. Мы боимся провала, и поэтому мы иногда на поверхности, если бы я вас сейчас спросила, вы хотите, да, вы скажете, да, хочу что-то изменить, хочу там английский учить, хочу там что-то еще повысить у себя, хочу в тренажерный зал ходить, что-то еще, хочу. Вы мне скажете, да, я вас сейчас тут вот подзаряжу, вы идете домой, утром вы проснетесь, и так где-то там вот отдаленно услышите, что она там вчера говорила. Я еще что-то пообещал. Ну, может быть, когда-нибудь, да? Поэтому иногда мы не понимаем, что за вот этим просто неким, вот за вот этими всеми психологическими штучками, как целеполагание, визуализация цели, стимуляция, мотивация, все эти вещи, на самом деле есть еще более глубокая нога айсберга, наших убеждений. И если я где-то внутри убежден, что это мне не поможет, сверху я вроде хочу, но если я внутри не верю, что я это смогу сделать, я себе задумал английский учить, но если я внутри где-то понимаю, что ну, я уже пытался много раз, я в себя не верю, вот там внутри убеждения, то здесь на поверхности ничего не получится. Это все будет... ну, как бы так, разовая акция. И нас не будет хватать надолго. А если мы сузим вот этот круг, да, там все эти психологические вещи, привычки поближе, да, уже, которые важны, и мы должны их культивировать, от привычек складывается вся наша жизнь. Но если еще глубже посмотреть, вот я говорила в айсберге, да, что там внутри есть, убеждения. И там есть такая тема, как боль, я назвала, да, которая мешает нам двигаться. И вот здесь ключевой вопрос. Если у нас было непростое детство, к примеру, ну, скажем, кто-то из родителей все время срывался на вас. Срывался на вас, и вообще вспыльчивый был родитель. Вы выросли, и вы тоже в моменты давления, в моменты стресса позволяете себе ух выплеснуть. Вот как вы считаете, кто несет ответственность в этой ситуации? Вот если молодой человек видел, как срывалась мама, орала на него, он сам стал взрослый, он тоже срывается. Да, пожалуйста.
6: Мне кажется, что Бог дает нам ситуацию, а как на нее реагировать, решаем только мы.
2: Так, то есть ты считаешь, что выбор за ним все-таки?
6: Да.
2: Он несет ответственность?
6: Да.
2: Хорошо. Кто еще как думает? Пожалуйста.
4: Я думаю, что ответственность и на родителей, и на ребенке, потому что все-таки, когда ты годами воспитывался в этой среде, очень трудно осознать, что так вести себя это ненормально. Есть люди, которые ведут себя, и им говорят: послушай, так не нужно себя
2: они
4: вести.
2: Они как дышат. Это
4: да,
2: для
4: они
2: них...
4: не понимают. И ты думаешь: ну как? И потом, когда они попадают в среду, где это ненормально, они уже сами думают, что-то тут не так, нужно меняться. И вот тут не нужно перекладывать вину на родителя, когда человек уже увидел, что это неправильно. Он уже сам начинает понимать. И тут только его выбор, меняться или нет.
2: Спасибо, классная мысль. Ты хотел что-то сказать, пожалуйста.
5: Я думаю, что если мы начинаем так же поступать уже во взрослой жизни, то здесь все-таки больше ответственность именно на нас. Почему? Потому что мы умеем себя сдерживать. Если мы не умеем сами себя сдерживать, мы можем попросить об этом Господа, чтобы Он как раз-таки нам помог. Поэтому у нас есть также свобода выбора в зрелой жизни. Мы можем сказать себе: нет, я не буду кричать, я не буду себе делать стресс, я буду спокоен, я буду сдерживать эмоции. Поэтому здесь все-таки ответственность несем больше всего именно мы.
2: Как тебя зовут, друг?
5: Егор.
2: Егор. А смотри, Егор, вот получается классная вещь. И вроде я и Бога попросил, я и старался, я и дал себе обещание, но я думаю, что у вас были такие ситуации, когда вы и Бога просили о чем-то, но у вас не получалось сделать это. И Павел говорит: доброго чего хочу делать, не делаю. И дал обещание Богу, что не буду, к примеру, обманывать. А все равно где-то да приврал. Ну, все равно обман перед Богом. И также и в других вещах. Мы, с одной стороны, обещаем, с другой стороны, вроде у нас есть какой-то выбор, и вместе с тем мы встречаемся с тем, что у нас не получается. И поэтому я задала вам такой, ну, дилемный вопрос. Мы жертва? Вот, ну, дескать, я вырос в такой среде, вот что делать? Вот я такой, да? Или мы активная сторона? И мне понравилась вот та мысль, да, которую сказал молодой человек о том, что, да, семья много влияет на нас, и в начале действительно мы жертвы. Мы пострадали. Но мы можем, у нас есть выбор остаться вот такой жертвой несчастным или двинуться в сторону активного выбора. То есть действительно что-то в нас могли не доложить. Наши родители тоже были изломаны, не идеальны. Но при этом мы должны понимать о том, что вот все-таки есть некий путь движения. Да, с нами могли несправедливо поступить в какой-то ситуации. Да, мы где-то, может быть, не справляемся. Но при этом можно сидеть все время в ситуации жертвы, что да, у меня не получается, даже пробовать не буду, потому что, ну, я столько раз уже проваливался, я боюсь боли. И поэтому быть в позиции жертвы иногда удобно. Человек вроде хочет меняться, он слушает семинары, он слушает спикеров каких-то классных, он вроде хочет меняться, но когда дело касается до того, чтобы подняться вот с этой позиции жертвы и куда-то двинуться в активную сторону, то это иногда очень страшно, да? И поэтому, да, сначала жертва, затем активная сторона. Но вот когда мы ищем, да, вот это восстановление ценностей, то тогда мы имеем возможность подняться и двинуться, да? А что еще хочу сказать о жертве, да? Есть много вещей, с которыми мы пытаемся справиться. Мы пытаемся своими силами, мы ищем помощи, да? И если сказать человеку, что ты плохо молился или ты плохо старался, поэтому ты сдулся, мы будем где-то, знаете, моралистами какими-то. Ну, к примеру, он старался. Мы ему говорим, ну, чтобы справиться с этой привычкой, ну, там, курение, да, у меня там следующий слайд, да, мастурбация. Сегодня много есть проблем, с которыми люди пытаются справиться. Где-то напорно зависают в сайтах, еще что-то. Помимо того, что готовится к ЕГЭ там или еще что. Есть еще серьезные вещи, в которых люди борются. Они чувствуют вину, они чувствуют стыд, они пытаются это преодолеть. Они уже смарт-цель себе визуализировали. Они уже все эти фишки психологически потянули, но они раз за разом проваливаются. И если сказать им: только ты делаешь выбор, это твой выбор, что ты не можешь справиться с мастурбацией или еще с чем-то, то мы говорим этому человеку: ну все, ты ай-яй-яй, ты плохой. С другой стороны, если мы ему говорим: ну вот это у тебя неблагополучное окружение, неблагополучное детство, мы тоже встаем на другую позицию. И поэтому в любой ситуации мы должны понимать о том, что во многих вещах мы испытываем не столько свободу выбора иногда, что я, да, понимаю, что я должна выбирать, но при этом я чувствую, что иногда меня захватывают мои эмоции, и все, и понеслась, да, душа в рай. Поэтому на самом деле выбор состоит не в том, будем мы это делать или нет? Как нам справляться с этой плохой привычкой? А если мы сузим до ядра, то выбор на самом деле состоит, доверим ли мы Богу с нами решать эту проблему. Или мы будем сами с помощью всех каких-то костылей пытаться контролировать ситуацию. Мы день проконтролируем, на силе воли вытянем, второй протянем, но рано или поздно мы где-то сорвемся, и мы будем чувствовать вину, мы будем чувствовать разочарование. И вот здесь ключевой вопрос, на мой взгляд, это делаю ли я это сам, или я хочу это, осознавая свою нищету, сделать с Богом. И вот здесь есть наш выбор. Спасибо.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Спасибо большое, Мария, за эту тему. У нас пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно зачитаем. Также вы тоже, ребята, готовьте свои вопросы. Мы к ним вернемся после нашего вопроса, который пришел к нам первым. Итак, так много всего, что мне нравится. не знаю, с чего начать. В итоге ничего не делаю. Как быть?
2: Ну, это классно, когда много всего нравится. Я думаю, что нужно прислушаться к себе и нужно как-то отбросить лишнее, посмотреть, а без чего, вот, что мне сейчас нужнее. Вот иногда, когда мы цель ставим, мы просто придумываем, что я бы это хотел. Но важно задаться, для чего мне это надо. Вот то, что я хочу, из этих много хочу, надо выбрать ту, которая мне вот сейчас где-то актуальна будет. Если я просто хочу учить язык, чтобы просто знать английский, это ни о чем. Но если я хочу выучить, грубо говоря, 300 слов, чтобы смотреть фильмы, да, с субтитрами или без субтитров, это уже конкретная цель, и тогда я понимаю, для чего это. Я думаю, что во многих надо определить, зачем это мне надо.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
9: Когда родители кричат на ребенка своего, ребенок уже во взрослой жизни, вспомним те ситуации, когда на него кричали родители, может не кричать на своих детей и свое окружение?
2: Я думаю, что это всегда не просто делать, но это возможно делать. Это не программа, которая вот так она и будет в жизни. У человека могут быть срывы, но вот в этой беспомощности, когда ты понимаешь, что тебе сложно вылезти из старой шкуры своего детства, твоей семьи, вот это та зона, когда ты можешь прийти в беспомощности к Богу и сказать: «Боже, я не могу себя контролировать. Я даю 100 раз обещание и 100 раз срываюсь, и опять ору». Поэтому мне нужна здесь какая-то сила, еще помимо моих человеческих ресурсов, нужна еще какая-то сила сверху, сила Духа Святого, которая поможет мне, ну, возьмет меня, вот, и Бог будет сильнее меня в этот момент, держать меня. Я думаю, что это возможно.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Очень легко найти мотивацию. Мотивацию к тем делам, которые интересны. А как найти мотивацию к тому, что неинтересно, но нужно? Например, учеба.
2: Да. Я думаю, что опять нужно обозначать какие-то ближайшие, скажем так, значимые вещи, для чего я это делаю. Потому что когда мы просто учимся, чтобы когда-то там, не знаю, в 5 классе сказать, что ты там потом хорошо сдашь ЕГЭ, это вообще не мотив. Потому что для тебя, кажется, 11 класс — это вообще нереально далеко. И вот сейчас эту биологию ты никак не связываешь с тем, что будет там у тебя 5 лет спустя. Поэтому здесь нужна и помощь взрослых, которые, ну, будут актуализировать, да, как-то, почему это тебе сейчас нужно. Но и я думаю, что здесь и нужно самому себе искать какие-то маленькие рубежи, почему мне это надо. Ну, и я еще себе, как бы, ну, такие лайфхаки ищу какие-то, как сделать вещь. Ну, есть бонусы, да, когда мы что-то сделали и потом себя бонусами поощрили. Я себе стараюсь не очень любимое дело внести в него что-то, что мне нравится. Ну, я пример приведу, такой банальный. Uh-huh. Одно время мне очень нравилось гладить, когда вот много, постельное, все это. И я понимала, что это вот копится, и потом я это вот делаю внутри что-то так. Я стала включать музыку, и я люблю слушать музыку. Под музыку это все делается в радость, и теперь уже у меня нет вот этого внутреннего ощущения, что это что-то неприятное.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии.
3: Мария, вот скажите, пожалуйста, мы говорили про ядро, да, про то, что доверие Богу. А что делать, если с этим очень сложно, в принципе, с доверием? И что это значит доверять Богу?
2: Я думаю, что за доверием Богу я подразумеваю отказ от своих попыток контролировать свою жизнь и решать свои проблемы своими силами. Ведь когда мы переедаем, к примеру, когда мы заедаем стрессы, за этим стоит попытка получить удовольствие от жизни своими силами. Мне плохо, и я не иду с этим плохо к Богу. Я это заедаю, я сама решаю проблему. И вот здесь и есть неверие как раз, если тонко посмотреть. Человек может называться христианином, но если он решает проблему боли сам, с помощью интернета, порно-сайта, мастурбации, неважно чего, если он сам решает, он этим самым говорит Богу: «Ну, ты там постой в стороне, я тут все сам контролирую свою жизнь, я сам справляюсь со своей болью». И вот я вижу ядро, это вот все эти вещи, да, классные, и смарт-полагание, и визуализация цели, и привычки, и все. Но если туда ближе коснуться, то вот здесь еще важно, ну, на мой взгляд, передавать, понимать, что ты всю свою жизнь не можешь контролировать. Вот передача контроля И решение проблем в своей жизни Богу, на мой взгляд, это и есть доверять Богу. Когда я понимаю, что даже если я заедаю, я на самом деле не решаю проблему, я только ее прикрываю. И вот здесь я ощущаю нужду свою, а куда я могу больше идти? Сама не могу, я только заедаю. Я только там в играх сижу или еще где-то. Я там решаю свои внутренние проблемы. И вот с этими внутренними проблемами, почему я говорю, что это самое глубинное ядро. Можно перестать играть в игры, но пустота не останется. С этой пустотой надо идти к Богу.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был из студии.
10: Да. А вот вы сказали, что из маленьких решений наших строится одно большое решение в нашей жизни. А как увидеть эту картину заранее, чтобы эти маленькие решения правильно строить?
2: Если можно, я проиллюстрирую на самом таком простом примере. Если мы уже, если даже вы сейчас в молодом возрасте начинаете, скажем так, пренебрегать привычками здоровья, пока у вас ничего не болит, а там к 30, к 40 что-то еще начнет аукаться, но еще тоже вы будете контролировать. Но на самом деле вот тот здоровый организм на длительные годы, когда вы не разваливаетесь в старости, когда ваша старость не жалкая такая, а она осознанная, когда вы бодры, крепки умом, телом, получается, к ней нужно начинать идти сейчас. Не тогда, тогда уже поздно метаться в 60 лет и начинать здоровый образ жизни вести. Можно чуть-чуть изменить картину, но поздно. И точно так же с саморазвитием. Если сейчас не читать, не вкладывать в себя, не развиваться, потом, когда начнется трудовая деятельность, еще сложнее это будет сделать. Там еще меньше сможете в себя вложить. Поэтому получается, что все те маленькие вещи, которые ты делаешь, надо посмотреть вот туда, куда оно может привести. Поэтому я думаю, что так с любой вещью нужно конкретизировать и посмотреть, что оно может вот там вдали, как у меня укнуться. Ну вот как с примером со здоровым образом жизни. Можно пока махать на это дело рукой и думать, ну как бы. И в отношениях точно так же. Можно думать, ну как бы я справляюсь, я все контролирую. И не видеть, что ну, ты разрушаешься, и вот там тебя ждет как бы вот большая разруха.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Сколько целей можно взять для начала, чтобы не переборщить? Или же, например, лучше начинать с одной?
2: На самом деле, лучше много не брать, это точно. Я бы предложила начинать с одной, но это цель, над которой мы будем серьезно работать. И вначале классно нам сказала Мария о том, что она какую-то привычку добивалась 2 года. И люди должны понимать, что просто так, вот в одночасье изменить свою жизнь невозможно. И некоторые из этого и не пытаются, они понимают, что это труд. Но это тот труд, через который вы преобразуетесь, вы растете, вы зреете. И поэтому, ну, это действительно лучше не браться за много сразу, потому что больше шансов провалиться. Ну и, конечно, откаты будут. Будут какие-то моменты, когда вы, к примеру, хотели по утрам вставать, читать и молиться, вот красиво начинать правильно по-христиански жизнь, и вы неделю продержались, месяц продержались, потом откатились день-два, там что-то поздно приехали, где-то поздно легли, утром тяжело вставать. Но такие откаты будут, но не опускайте руки, снова поднимайтесь и снова делайте. Даже если, да, держались ЗОЖ, а потом наелись в гостях на дне рождения. Начинайте снова, не опускайте руки.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, микрофончик.
5: Вот как раз-таки вопрос по поводу привычек. Вообще это как раз-таки является нормой, которую нам, ну, как бы, дал Господь, когда создал человека? Или это все-таки является грехом?
2: Привычки?
5: Да, привычки.
2: Ну, хорошие привычки, я думаю, что нужно развивать.
5: Например, те привычки, которые не касаются нарушения Божьего закона. Ну, например, привычки есть по ночам. Это же вроде бы ну, не относится к Божьему закону. Это норма или грех?
2: Ну вот смотри, если мы посмотрим на эту ситуацию шире, то мы не можем только смотреть на то, что прописано ясно или не прописано. Мы должны ну, мудро смотреть со всех сторон. Если ты понимаешь, что твое тело, твоя жизнь – это ресурс, то ты понимаешь, что ты не можешь этот ресурс просто бездарно губить. Бог, когда сказал «плодитесь, размножайтесь и владычествуйте над этой землей», Он предлагает нам мудро управлять планетой, ресурсами природными, но в том числе управлять мудро собой. И поэтому, когда мы день за днем убиваем себя, это не есть мудрое правление. Оно не написано в Библии «не кушай по ночам». Но при этом мы знаем, и сегодня есть научные исследования о том, что если мы едим по ночам, как там желудок страдает, как мозг страдает, и как нам плохо от этого. И поэтому в Библии нет такого прямого «не кушай по ночам», но в Библии есть фраза о том, что наши тела – это то место, где Бог хочет обитать. И поэтому там не должно быть помойки.
1: Спасибо большое. Давайте зачитаем еще один вопрос, который к нам пришел онлайн. Мне важен результат. Он меня вдохновляет, поэтому хочется его увидеть побыстрее. Может быть, стоит быть терпеливее и научиться вдохновляться чем-то в процессе?
2: Я думаю, что да, очень классно разбивать большую задачу на маленькие задачи, большую цель на маленькие задачи. И когда я, ну, условно говоря, буду вот этим маленьким рубежам радоваться, и они меня будут подстегивать двигаться дальше. Потому что если цель такая достаточно длительная, и там это все далеко, и я скажу, ой, ну это так далеко, это столько еще трудиться. А если вот маленький шажок, и я потом еще пойду опять к маленькому шагу, это тоже, кстати, очень классная вещь, когда мы движемся от маленькими порциями от одного шага к другому, и так мы незаметно приходим к большой цели. Поэтому действительно нужно искать вот здесь радость, которая нас будет подстегивать дальше двигаться, стимулировать.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии?
10: А, вот вопрос не по теме, можно... А какого рода вы психолог? То есть гештальт-терапия или там другого рода?
2: Я не придерживаюсь какого-то конкретного направления, именно вот я имею в виду светской психологии. Что-то мне нравится в когнитивно-поведенческой терапии, что-то мне нравится в психоанализе. Но в целом я, если вы заметили, каждый раз вас пыталась привести вот к ядру, которое, на мой взгляд, самое эффективное. И, на мой взгляд, самое эффективное консультирование, самое эффективное знание о душе, да, психолога, да, это то, что может дать Бог. И поэтому я бы скорее себя отнесла христианским консультантом. Вот так.
1: Но то, что меня поразило больше всего, это то, что вы работали оператором телефонной службы доверия. А это очень многого стоит, на мой взгляд.
2: Ну, да, там, потому что ты не знаешь, с чем будут звонить, с какой проблемой, но на самом деле у людей примерно одинаковые проблемы, как бы они внешне ни звучали.
1: Все мы живем в этом мире, поэтому проблемы у всех одни и те же. Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы.
2: Спасибо.
0: Территория реальности.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо за ваши смелые вопросы. Спасибо за то, что вы были это время с нами. Пишите нам, оставляйте свои вопросы, звоните, пишите комментарии на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Как понять, что мною движет? Продолжаем разговор о сверхъестественном мире духов. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина вновь собрались на очередную встречу, посвященную 30-летию телекомпании «Триангела». Рассуждаем мы о том, что есть Евангелие, на примере Евангелия от Луки. И вот затронули очень такую сложную тему, очень неоднозначную тему сверхъестественного мира духов. Вот начали об этом говорить, сразу же, конечно, возникают вопросы, как к этому относиться, не запугивание ли это. Но мы рассуждаем о том, что написано в Слове Божьем. Коль, давай, может быть, как-то немножко подведем итог того, что мы уже сказали о нечистых духах. Ну и главное, что у нас с вами есть Дух Святой, который защищает нас от любого нечистого духа. Мы про это помнить должны всегда.
2: Ну, мы закончили с историей, где Иисус исцелил от бесноватости немого человека. И его обвинили при этом в сатанизме конкретно. То есть, что он нечистым духом
1: Христа
2: это сделал.
1: Обвинили.
2: Христа, да. То есть, люди осмелились вот так вот обвинить Иисуса. Ну, и мы сделали вывод тогда, что только духом нечистым, когда человек движим, он может так сказать о том, что сделано доброго Христом во благо человека, ради его исцеления, и чтобы он больше не мучился от своей болезни. И поэтому мы и говорим, что есть мир духов, который творит добро, ведет к спасению человека.
1: Это мир Божий, Троица, Господь Отец, Господь Иисус Христос и Господь Дух Святой. И это все добрые ангелы, которые служебные духи для них.
2: Да, и при этом человек становится более благородным, возмышленным, честным, правдивым, любящим. Вот то самое качество, которое очень важно каждому из нас иметь, это любовь как к Богу, так и к людям. И есть другой мир, мир злобы поднебесной, что ли, как вот называет Библия. Духи злобы поднебесной, которые пытаются сделать человека злобным, агрессивным, распущенным, высокомерным, чванливым. Вот такие люди, ну, нам-то неприятно.

13. Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части. Это апостол Павел. Апостолом его называет Бог, называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано в Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен, проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании от Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений, а вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. И это делается путем сравнения. Петр в Деяниях действует в первых 15 главах, упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13 и затем не сходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в два раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом мы говорим, Петр сам говорит на Иерусалимском соборе. «Мужи, братья, знаете, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия». Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, «Господь посылает ученика Ананию в Дамаске к Савлу, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновений к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже. Да? Вот. Но в то же время это суеверие, которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна третьего этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Между тем отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, света сиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал, вставай, цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение и поколебалось основание темницы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные, она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ермий – это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, Гермес такой вертлявый,

0: То есть вот так представляют себе Павла в «Деяниях апостолов». Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в «Деяниях» Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово «Мальта». То есть остров, на котором спаслись, это Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге «Деяния». Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию. Да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихе 15 мы читаем: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе: «Призвав двусотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем периоде мы говорим: трибун вызвал двух центурионов и сказал: к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» – она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
1: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос, вдымающий свои воли дней! О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей, и колос рос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон, еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты, одиночество, верховный час.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Плач, крик, сломанные игрушки. Детские истерики обезоруживают родителей. Почему у детей возникают истерики? Как их не допустить и что делать, если все-таки истерика произошла? Сегодня это тема нашей программы. И на наши вопросы отвечает семейный консультант Лидия Дмитриевна Нейкурс. Лидия Дмитриевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Типичная ситуация. Ребенок был спокойным, и вдруг ему года 3-4, у него начинаются постоянные истерики. Он плачет, его невозможно успокоить, ложится на пол, колотит ногами по полу, может сломать что-то. Вот почему такое происходит?
5: Ну, это по многим причинам может произойти. И первая причина, самая популярная, это метод воспитания. Оно все-таки корнем уходит в метод воспитания. Когда ребенку позволялось все. И он это воспринял как модель всех взаимоотношений, всех членов семьи. То есть, как он понял это? Это где-то около 2 лет, дети уже прекрасно понимают. Сначала меньше еще, когда он был, просто криком добивался, когда ему надо было что-то. Родители не знали, как это прекратить. Ну, и единственное прекращение в этом было дай ребенку, чтобы он молчал. Потому что крик пронзительный и тянет рукой туда, куда он хочет, и родители не знают, и они дают. Если они это делают, то они в 3 года или около 4, вот тут, они будут видеть вот эти приступы истерики. Потому что это продолжение того, что было.
4: То есть это реакция на то, что не дали, ребенку не дали то, что он хочет, да,
5: например? Да, ну потому что он же знает, как добиться того, чтобы ему дали. Что надо делать? Кричать.
4: Да.
5: Он это делал, ему давали, и он теперь это продолжает делать. У него это очень хорошо запомнилось ему. Метод, как добиться. Кричать, требовать, топать ногами. Или там, как у него это получалось. Но эти методики он применяет уже где-то в 3-4 года. А теперь он на ручках сидит, маленький, и просит, тянется рукой к тому, что там он захотел. И родители не реагируют. Правильно. А вот какая реакция правильная, чтобы предупредить, профилактику сделать в очень маленьком возрасте, где-то около годика, даже раньше, мы можем уже учить ребенка или как-то относиться своеобразно так, чтобы он не запоминал эту схему требований. Я протянул руку, я показал, я сказал «и» или там «дай», что он уже умеет говорить, и ему дают.
4: Но это касается лишь только тех предметов, которые действительно нельзя давать ребенку, которые, например, опасные, да?
5: Или опасно, или вообще. Вы знаете, что в этот момент вот это ребенку не нужно. Но вы не знаете, как реагировать. Первая реакция. До 2 лет она продолжается. Реакция родителей правильной будет в таком случае, когда ребенка ориентируют на что-то другое. То есть внимание его привлекают чем-то другим. До 2 лет приблизительно психика ребенка на это очень быстро реагирует. То есть он хотел туда, там вот там какая-то его интересовала вещь, вы знаете, что эту вещь сейчас брать ему не надо или вообще нельзя.
4: Лучше ее убрать подальше.
5: Вы обращаете его острое внимание на что-то другое. До 2 лет ребенок на это реагирует очень хорошо. Вот посмотри, птичка полетела, ребенок сразу туда, и он уже тут забыл, потому что это не потребность была, а просто желание такое, временное явление. От временного явления ему можно его отвлечь очень быстро. Если мы это делаем, мы не заостряем психологический путь требований, метод требований от родителей. Кричи, и тебе дадут. Покажи пальцем и стой на своем, и тебе дадут. Это утверждается месяцами и годами. И вот когда мы уже говорим о ребенке в 3 года, он уже осознает себя как личность, и он интересно ему вообще знать, как же другие будут реагировать на него как на личность. И тут начинаются вот эти концерты. Он испытывает. И вот ему это, может быть, и 1000 дней не надо, но ему нужно это сделать. И, допустим, вот это появляется когда? Когда одна система была у родителей, они его отвлекали, они там как-то показывали, ему 2,5 года, а теперь ребенок попал в объятия бабушки. И вот тут начинаются совершенно другие уроки. Покажи пальцем, даже слово скажи, вот это хочу, вот это дай, вот это подай, это достань. Бабушка безоговорочно это делает. Побыл недельку такой сыночек или доченька у бабушки, и теперь, возвратившись домой, вот такие письма у меня очень много. Приехал ребенок от бабушки, мы не можем с ним справиться. Его исправляем где-то несколько месяцев, а потом нам нужно куда-то уехать. Мы его опять отдаем бабушке, и через недельку опять получаем искалеченного психологически ребенка. И мы не знаем, что это калечит ребенка или так это нормально. Это ненормально. И
4: что
5: так нельзя воспитывать детей.
4: Не общаться с бабушкой.
5: Ну, конечно. Ну, первое, что я могу посоветовать, если бабушка в этом не разбирается, бабушка очень любит внуков, и бабушка все разрешает, все-таки сесть с бабушкой и поговорить. Давайте мы одну систему составим. И если ребенок требует, а вы знаете, что это не надо, вот он требует конфетку, бабушка всегда даст. А у ребенка аллергия на конфеты. И вот бабушка дает, потому что как же ребенку конфету? Ну, да что это такое? Дает бабушка конфетку. И дело в том, что потом страдает же ребенок, и родители его лечат потом. Поэтому с бабушкой надо договориться, как вы будете отвлекать, или как объяснять, если это старший ребенок, как объяснять, почему бабушка это сделать не может. Точно так же мы делаем и в семье. Мы объясняем сначала, почему и как это делать. Во-первых. Во-вторых, это первый пункт. Бабушка может повлиять на истерику ребенка. Вторая причина – неправильное поведение самих родителей. Когда все позволяется ребенку, он является центром семьи, вокруг него все крутятся, и все для него. И так родители говорят, мы живем ради детей. Да, да. Вот это портит детей. Не ради детей надо жить, а ради друг друга, мужем и жены, чтобы они видели эти отношения, вы делаете детям самый большой подарок. Вы учите их, как нужно жить.
4: Для другого.
5: Для другого. Жить, как да. отдавать. Мы больше учим детей, как брать, потому что мы постоянно ему даем, а он требует «дай». Вот это слово первое почти у всех детей – «дай». И мы даем, и даем. И это вырастает человек, который другого слова не знает. А уже отдать ему даже и близко даже не положено по статусу. Ему должно все быть. И поэтому, когда у родителей неправильная система воспитания, плюс бабушка еще такая, мы имеем вот это явление, которое мы сегодня назвали истерика. А истерика появляется тогда, когда ребенку не дали. Или не могут дать. В магазине он требует это, а у мамы нет денег. И он требует, и что он будет делать? Первое, что вот это повышенный тон, это первый признак истерических ноток, это в тоне, мы сразу определяем. Он капризно требует, это хочу, вот это вот хочу, это из той же самой истории. Я хочу, ты мне обязан дать. И мама теперь объясняет ему, что так нельзя, нет, куда там все. Он начинает плакать, я хочу, кричать, купи мне. Мама все равно не имеет денег, и вот она не знает, что дальше делать, поэтому идет договариваться с продавцами, там как-то устраивать это дело. А ребенок не ждет. Он падает на пол и начинает бить руками, ногами, истерические вот такие судорожные судороги. Что это такое? Что такое истерика? Можно знак равенства поставить и сказать, истерика – это театр для зрителя. Пока есть зритель, будет работать театр. То есть истерика будет до тех пор, пока участвующие и смотрящие будут вокруг ребенка. Потому что истерика – это театр.
4: Угу. Так,
5: и что да, же это делать? Очень интересное явление. Я хочу рассказать один случай такой. Иду по улице, сидит возле калитки девочка. И плачет навзрыд, и так громко плачет. За калиткой огород, и в огороде бабушка. Что-то делает. И бабушка не обращает внимания, что-то делает там. А она плачет. А мне думаю, что ж с ребенком случилось? Я иду и спрашиваю, ты чего ж так плачешь? Что случилось? А она говорит, иди себе, это я не тебе плачу, я бабушке плачу. Вот это есть самое такое яркое выражение театра. То есть ребенок истерику устроил для бабушки. И вот она будет рыдать до тех пор, пока бабушка среагирует. Бабушка может не выдержать. Прийти и сказать, ну что тут уже раскричалось, давай, иди уже, я тебе это дам, я тебе это сделаю или отпущу. А если бабушка будет стоять на своем, она не зритель. Она ушла из зрительного зала. Истерика окончится. А что ж дальше, когда зрителей нет? Угу. Поэтому первое правило – это уйти из этого театра зрелищ. Оставить ребенка одного. Угу. Если вы с первого раза это сделали, у ребенка сразу появляются мысли, чего это я буду тут стараться, когда меня никто не слышит. Угу.
4: А вот как долго может длиться эта истерика, когда родители ушли? Ведь иногда бывает, вот уходишь, да, дверь закрываешь, или сам ребенок захлопнул, может быть, дверь, ну, а слышишь, он там продолжает кричать, плакать, и тебе уже жалко. Ты думаешь, ну я же ушла, он же это видит. Вот как долго, чтобы понять, это действительно для ребенка вот трагедия, может, это травма у него психологическая после этого будет, да? Или это просто истерика, игра?
5: Первый случай истерики никогда не бывает долгим. Угу. Это пробный вариант. Угу. И в зависимости от того, как зритель среагирует, так и будут продолжаться истерики. Так он попробует. Заплакал, захлопнул дверь, сделал это, что-то угу. сломал или все, и получил угу. то, что хотел. Второй раз это будет делать, а вы уже думаете, теперь я ему не дам. Угу. Он будет плакать до тех пор, пока вы дадите. А вы не выдержали, вот так, как вы сказали. Угу. Вы не выдержали, дали ему. Но до этого прошло 10 минут. Вы не выдержали, дали.
4: То есть он
5: третья
4: может
5: истерика, 10
4: минут
5: когда
4: там
5: будет?
4: Кричать, биться.
5: Да. Он будет кричать полчаса. То есть он знает, удлинить время, и мы добьемся того, чего надо. И когда мы идем на эту удочку, мы получаем настоящего манипулятора своими родителями.
1: Принято считать.
4: Итак, Лидия Дмитриевна, значит... Нам, как родителям, главное не пропустить вот тот момент первой истерики и правильно отреагировать именно с самого начала.
5: Да.
4: Да? А как быть, если мы все-таки проморгали, так скажем, этот момент, ребенок устраивает уже длительные и ужасно драматичные истерики, просто действительно сердце родительское не выдерживает.
5: Да. Вот, посинение.
4: Да, да, где взять силы? И ведь действительно бывает, что ребенок просто заходится в своем плаче. Да, вот ты видишь, вот, ну, он сейчас умрет. Вот. Ну, что делать?
5: Обливайте его холодной водой, чтобы не умер.
4: Выход?
5: Да.
4: Плеснуть на него водичкой немного?
5: Да, ничего страшного.
4: То есть все-таки держаться.
5: Ну да, но держаться нужно. Угу. Дело в том, что если мы пропускаем эти моменты, у ребенка просто это отрабатывается как система требований. Угу. Истерика – это одна из систем требований. Он это может сделать в любом виде и в любом месте. И вам будет очень стыдно и неприятно. Угу. Поэтому, когда он дома, он требует у вас здесь. И если это даже не дома случилось, но все равно с первого раза нужно немедленно поговорить с ребенком на эту тему. Но не тогда, когда у него истерика. То есть вы сделали свое дело, облили его водой, брызнули там или как-то что-то вы сделали, и он пришел в себя. Уже все успокоилось и все. Обычно очень трудно вывести из этого состояния, если у родителей был долгая практика. Они позволяли, а теперь пришли к психологу, давайте что-нибудь делать, консультируйте нас, потому что ребенок погибнет. Вот это очень трудно сделать. Почему? Потому что ребенок усвоил очень хороший принцип манипулирования родителями. Это самый настоящий манипулятор. Криком, плачем, вот этими судорогами своими, там, битьем, он добивается своего. Это манипулирование в чистом виде. А поэтому, когда у него все это окончится, должен состояться разговор с ребенком. Какой? Сесть рядом с ним, спокойный голос должен быть, потому что мама начинает говорить, переживает, или там как-то... Он это все ощущает, все эмоции ребенок ощущает. Он должен слышать только спокойствие и любовь к нему. И мама должна рассказать вместе с папой, у них должна быть одна система, и бабушку туда хорошо бы ввести, чтобы все вместе поговорили с ребенком, что теперь, отныне этого так не будет. Как будет? Вот вы сели с ребенком, поговорили спокойно, ты хороший мальчик, вот это что случилось? Это что-то невероятное, для тебя необычное. Угу. Такого мы не ожидали. От хорошего мальчика это что-то не то. Вы говорите мальчику, что у него, в общем-то, он принят как хороший мальчик.
4: Да.
5: Но вот теперь, но мы очень огорчены тем, что этот хороший мальчик вот такие вещи вытворяет. И когда мы это рассказываем ребенку, он очень внимательно слушает. И теперь последний пункт нашего разговора. Если это еще раз повторится, то мы тебя прямо в одежде опустим в холодную воду в ванну. Или еще что-нибудь. То есть то, что для ребенка mm-hmm. неприятно, но его не погубит, не повредит ему здоровье. Если вы будете говорить, я тебя отлуплю, вы же в порыве гнева, mm-hmm. вы можете сделать ребенку травму. Да. Поэтому бить наказания приемлемы, но наказания, которые не принесут травмы. Это розга. Библия советует розгой пользоваться. Ты получишь 2 розги. Нормально. Или мы тебя будем кропить водой, пока ты не встанешь, будешь мокрый ходить. Или еще какие-то. Но не вредящие здоровью ребенка возмездие, наказание, требования, дисциплинарные взыскания, ограничения – это все то, что может отрезвить ребенка. Но если вы уже ребенку пообещали, вы ему это рассказали 1 раз, 2 раз, ты понял, чтобы ребенок ответил: «Да, я понял», «Да, я услышал». Когда он это сказал, и через некоторое время он подумает, а это правда, что папа так сделает или мама, или нет? Он решит еще раз испытать родителей и сделает это в любом месте другом. Что должны сделать родители в этот момент?
4: Исполнить.
5: Сразу вспомнить то, что они пообещали, угу. и выполнить так, как они сказали. Обещали розгу? Дайте розгу. Но вы не будете кричать, вы не будете в ненависти, вы не будете в злобе. Вы будете в спокойном состоянии духа. И сказать ребенку обязательно: мне очень жаль, что ты выбрал теперь вот такой вид наказания. Мы договорились с тобой. И поэтому получай то, что ты потребовал.
4: А если ребенок в это время кричит: не надо, не надо, я больше не буду. Все, все, я перестал плакать, кричать, я больше не буду.
5: Это хорошо, что он так сказал, это нормально. Угу. Но если вы, например, пообещали ему, что он не пойдет туда и туда, хорошо, что ты не будешь. Давай помолимся, попросим у Иисуса прощения. Угу. Ты больше так не сделаешь, это хорошо, но туда мы не пойдем. А я буду сидеть с тобой, потому что я допустила то, что ты у меня такой непослушный. Сидите вместе дома. И все. Это он будет знать, что он наказан за это. Это в памяти останется на всю жизнь. Вам, может быть, придется 1 раз только ребенку это сделать. И он уже поймет. Истерики не помогут, потому что будет вот то и то. А если все бегают вокруг ребенка, что он там истерит, он будет это делать всю жизнь. В своей семье, своему мужу или своей жене. Истерики будут устраивать. Вот мы выращиваем просто манипулятор.
4: Далеко идущие последствия. Да. Лидия Дмитриевна, спасибо за совет и за участие в программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Если вас заинтересовала тема данной передачи, заходите на наш сайт, а также оставляйте сообщения в социальных сетях. Мы будем этому рады. Всего вам доброго. До свидания.
2: Велика милость Господа.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написано Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомню, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колоссы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. А послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так это написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви кинхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация, и, скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я». Терций, писавший это послание. Терций или Терций, это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к Римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором Фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла. Поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы. Его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и 2 послания в Фессалонике. Затем 2 послания в Коринф. А вот в заключение оставьте сочинение послания Галатам. Оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
4: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо, Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
3: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожее, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня мы пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие? В «Деяниях апостолов» мы встречаем такие слова. «Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу». Радоваться. Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», в которой как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
3: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». Благодать и мир. В слове «благодать» – тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским. 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Толпов таких, как я назову, только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили и действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предметом насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмовым служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть 10 заповедей закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на 8-й день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во второй главе, говорит о встрече с особо знаменитейшими, то есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных. То есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. В послании к Галатам оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает две основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
5: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
3: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
5: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово».
3: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое «Евангелие»? Да? «Евангелие» — это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа Йехошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще неслиянно и нераздельно. Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да, божественная и человеческая. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем он завершит дело спасения.
5: Наступил день пресных хлебов, в которые надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
3: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу, и служить спасение? Павел в своем послании говорит, два способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано: проклят всякий, кто не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано: человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, в это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят: вере это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или: вере это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит: нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит: если законом оправдания, Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего два пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто вводит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он вводит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается: «Все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса».
5: «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе».
3: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так: «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделениях по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в духе. Уже в 4 главе он говорит: «Вы сыны». А каким образом мы становимся сынами? «Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава Отче». И он говорит: «Если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод Духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа. Потому что это очень красивое место из послания Галатам.
5: «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это».
6: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была б одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, стлалась, светла,

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть.

0: И счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
2: Здравствуйте, профессор Бодрячок!
1: Да-да-да, проходите, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
2: Здравствуйте, профессор
1: Бодрячок. А это, давайте познакомимся, как вас зовут?
3: Славик.
1: Славик. Славик и Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
3: Я хочу сидеть.
2: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Эти рюкзачки все мои.
1: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят. Настя, это...
2: Да.
1: Вот оно что. А скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
2: Ну как зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
1: Ну понятно,
2: так,
1: да, хорошо.
2: В другом рюкзачке у меня одежда.
1: Вот она.
2: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
1: Да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачке.
2: Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
1: Да.
2: Но вы посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
1: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
2: Без чего? Книга?
3: Такая красивая.
2: Одна книга?
1: Да.
3: И одна такая красивая.
1: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
2: Интересно.
3: А зато она еще красивая.
2: А смотри, сколько бусин.
1: А вот это необычная книга.
2: Да.
1: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
2: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
1: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
2: Так.
1: И в этой изобилии есть абсолютно все.
2: Интересно, а что там есть?
1: Вот. Там
3: это же инопланетяне.
1: Яблоки.
2: Запросто.
3: Инопланетяне.
1: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки. Пирожные.
3: Мороженое.
1: Мороженое, груши, яблоки, все, что хочется.
3: Шоколад,
1: да.
3: Там конфеты.
2: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
1: Да.
2: А что там еще есть? Давайте посмотрим.
1: Там игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
2: А рюкзаки есть?
1: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
2: Так что же мы сидим?
1: Да, мне не терпится посмотреть,
2: побежали,
1: что там такое.
2: Побежали, посмотрим.
1: Конечно, пойдемте вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
2: профессор,
1: да.
2: Бодрячок, а почему они все это оставили?
1: Вот самому интересно,
2: Веселинка. Давайте посмотрим.
1: Ты молодец.
2: Давай,
1: вместе
2: Бодрячок
1: с тобой прочитаем.
2: Так.
1: Ну-ка, давай что там.
3: Я прочитаю.
1: Давай.
3: Мы оставили.
1: Вот.
3: Мы оставили.
1: Так.
3: Эти.
1: Эти. Угу.
3: Фрукты.
1: Так,
3: потому что
1: мы съели их очень много, и у нас заболели животы.
2: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
1: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
2: Профессор Бодрячок, смотрите.
1: Так, давай тут,
2: как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
1: Шкаф? Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
2: Да? Идем сюда.
4: Там уже у них что-то
2: написано.
1: Вот они что-то написали. Мы оставили.
3: Вещи.
1: Эти вещи. Что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
2: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
1: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, веселинка!
2: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Как здорово!
1: Так, давай-ка почитай.
3: Так. В рюкзаках
1: так, Славик.
3: Мы носим.
1: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, понятно, почему много вещей. Так, от этого у нас заболели руки и спина.
3: Да.
1: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
2: Да. А и правда, я без рюкзака такая легкая.
3: Да.
2: Как бабочка.
1: Вот.
2: Давайте. Вот. Как бабочка.
1: Правильно.
2: А смотрите, тут есть бабочка.
1: Да, игрушек много.
2: Игрушек много.
3: Бабочка еще одна.
1: Так,
2: и машинки есть. Хорошие машинки.
3: Мы поставили.
2: Хорошие машинки.
1: Давайте почитаем.
2: Пойдем прочитаем.
1: У нас молодец, уже научились
3: читать. Эти игрушки потому...
1: Оставили вам эти игрушки, веселинка.
3: Потому что...
1: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
2: Как-то очень странно.
1: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
2: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
1: Молодец, Славик.
2: Да.
3: Я тоже.
1: Ты тоже убираешь игрушки?
3: Я тоже.
2: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
1: Да, когда...
3: А у меня их было много.
1: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
3: У меня они теперь на чердаке вообще, у бабушки.
1: Вот.
3: На моем чердаке.
2: Вот.
1: А вот поэтому все нужно в меру.
2: А давайте проведем эксперимент.
1: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? Стаканчики, да?
2: С водой.
1: С водой.
2: Так, да.
1: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз, два.
2: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
3: Раз, два.
1: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
2: так,
1: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
2: Понятно. Ну и что?
3: Потому что у него края есть.
1: Да, она стакан держит воду, но...
3: Чтобы мы могли из него пить.
1: Да, правильно.
3: Чтобы из него ничего не было.
1: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
2: Так.
1: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
2: Это как-то...
1: А вот очень просто.
2: Вылиться из стакана.
1: Смотрите, что у нас есть.
2: Так,
3: графин.
1: Да, я не буду брать в стакан в руки, а просто налью водички.
2: Так.
1: И посмотрите, что получается. Я лью, я лью.
2: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
1: Да.
2: Ее слишком много,
1: Так. И что мы увидели с вами?
2: Вот.
1: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да, но если воды становится слишком много,
2: да,
1: то тогда это уже и не так уж и хорошо.
2: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
1: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
2: Давайте.
1: Я
3: не заметил, что
1: сделал такое. Вот такую вот штучку.
2: О, как интересно.
3: Это что такое?
1: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
2: Ага, заметили?
1: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
3: Это прибор?
1: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
2: Да,
1: и вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.
2: Так.
1: Ты будешь сегодня моя, как это?
2: Ассистентка.
1: Ассистентка. В нашей лаборатории есть ассистентка, Веселинка, и я, профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
2: Ну, профессор Бодрячок, ну
1: ливайся. Мы льем. Ля-ля-ля. Так вот мы льем. Пам-пам-пам-пам. Да, так. И что вы замечаете?
2: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет в другую бутылочку.
1: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
2: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
1: то тогда нужно что?
2: С этим поделиться.
1: Совершенно.
2: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
3: И как с нами из я забыла, как с страны.
2: Страны изобилия.
1: Страны изобилия. Да, взяли с нами и поделились.
3: Да.
1: Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
2: Как интересно.
1: Правильно.
3: Как часы песочные.
1: Делиться. Можно поделиться.
2: Да.
1: В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас
2: так,
1: я вам прочту.
2: Что же там такого интересного написано?
1: А вот. Иисус Христос об этом сам сказал.
2: Так.
1: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной.
2: Ух ты.
1: И если у кого есть еда, поступай так же.
2: А я тоже хочу с вами поделиться.
1: Вот.
2: Да.
1: Вот.
2: У меня есть
1: процесс
2: очень
1: пошел.
2: Вкусная, полезная еда.
1: Давай поделись с нами, поделись.
2: Держи тебе
3: бананчик.
1: Да.
2: Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
3: Да.
1: Вот молодец, какая у меня Веселинка хорошая.
2: Вот.
1: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
3: У тебя четыре бананчика.
2: А вы любите делиться?
3: Да.
2: Да. А чем вы любите делиться?
3: Игрушками.
1: Игрушками делиться.
2: Ой,
1: да?
2: Какой молодец. Ты поделишься со мной?
1: Да.
2: Дашь поиграть?
1: Веселинка, я тоже.
3: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
2: Я обязательно к тебе в гости приду.
3: И печеньками.
1: Я тоже люблю делиться.
2: Да.
1: Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот. И вот как поделиться? Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
2: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется «Поделись-ка».
1: Как?
2: Хотите, я вас
3: поделись-ка.
2: Да?
1: Поделись-ка?
3: Да.
1: Я такого никогда не слышал. Веселинка, ты нас озадачила. Ну давай, давай, давай, давай, скорее.
2: Давай.
1: Что же это за поделись-ка такая?
2: Так. Для поделки нам понадобится...
3: Два кубика.
2: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
1: Один для нас, Настя.
2: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
3: А зачем тут?
2: Смотрите.
3: Квадратики нарисуем.
2: А вот зачем.
3: И здесь это еще дырочка.
2: Да, правильно.
3: Чтобы вырезать, что ли?
2: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Вы сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы. Держите.
3: Мне вот такие.
1: Ну, давай.
2: Какие
1: давай.
2: Нам с тобой? Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам вот было удобно вырезать. Давай, я тебя подержу.
1: Мы почти уже вырезали.
2: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
3: Нет,
2: это не на голову. Смотрите, чтобы наша риска была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
3: Я видела.
2: Давайте заклеим.
1: Вот надо их
2: наши приклеить. Фигурки. Вот. Красный треугольник.
1: Дом такой у нас.
2: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
3: Так.
1: Вот у нас дом.
2: Какой хочешь?
3: Вам не заболеть.
2: Давай кружочек еще, да?
3: Давай. Мне еще кружочек.
1: Кружочек. Давай, любой бери.
2: Так, любой. Смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклеим. Вот какая у нас красивая получается коробочка. Вот, вот.
3: Да. Мороженка.
1: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
2: Ой, как интересно.
1: С домами. Поделись-ка с домами.
2: Так.
3: Всяких.
2: Теперь мы берем
3: вот и грибочек. Это Доня грибочек, мне надо его было. Будет раскрасить.
2: Молодцы.
3: У меня будет
2: хороший у вас получился
3: поделись-ка. Грибочек.
2: Смотрите, теперь самое интересное. Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
1: Вот.
2: Для этого, да, для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
3: края
2: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку. Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
1: Вот. Аккуратно.
2: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
3: Убегающая
1: поделиска. Ну, а?
3: Это получилась коробочка. Ну, так, открываешь, чтобы туда что-нибудь сложишь.
2: Ух, какой он!
1: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
3: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
1: А то я думал, как же это... Почему же она называется поделись-ка? Как делиться-то?
2: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
1: Правильно,
2: вот смотрите.
1: Ты правильно...
2: В коробочку можно положить...
1: Так, так.
2: Все, чем вы хотите.
3: Можно я хочу?
2: Поделиться, держи.
3: Я хочу.
2: Вот это хочу. Отлично, держи. То, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
1: Ой, как хорошо это.
2: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
1: Очень интересная поделка.
2: Да.
1: Это значит, один. Если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
2: Да.
1: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
2: Угу.
1: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
2: Да.
1: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
2: Пока, ребята, пока.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
2: В Священном Писании есть несколько рассказов об офицерах, которые обратились к Богу, и офицеры эти служили в армии, которая завоевала Израиль. И я хочу прочитать об одном из них. Этот рассказ находится в Евангелии от Матфея. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, другому: „Приди“, и приходит, слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры“». Да, Евангелие говорит, что действительно по вере этого сотника слуга его выздоровел. Но как Бог оценил веру этого человека, который любил своего слугу? А ведь это был офицер армии, завоевавший народ израильский. Хорошо, еще одно повествование – это Нейман. Вы все знаете историю о Неймане, и я лишь хочу прочитать из 4 книги Царств несколько моментов, на которые хотел бы обратить внимание. Вот, послушайте. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и подошел, и пошел, и сказал: „Я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку на то место, и снимет проказу“». Прокаженным был Нейман. «Разве Авана и Фарфор реки Дамасские не лучше ли всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. И, послушайте внимательно, подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец наш, да если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал: „Только омойся, и будешь чист“». И он пошел и окунулся по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка». Нейман, военачальник сирийского царства, завоевавшего Израиль, поверил в Бога и был исцелен от проказы. Сотник римской армии, тоже завоевавший Израиль, поверил в Бога. Но этих обоих военачальников что-то связывало. Дело все в том, что если говорить об этом Неймане, посмотрите, он Бога-то он поверил, но его сковывает язычество. Армия, в которой он служит, состоит из язычников. И вот он что говорит: «Только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там, и обопрется на руку мою, и поклонюсь я, но нечаянно поклонюсь, не специально, в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сём“. И сказал ему пророк: „Иди с миром“, и он отъехал от него на небольшое пространство земли». Да, Неймана сковывает язычество, в котором он служит, но он поверил в Бога. Заметьте, что тот военачальник, что другой сотник, о котором мы читали раньше, как они относились к своим рабам. Скажите, если бы этот Нейман бил своих рабов, угнетал бы их или как-то плохо к ним относился, подошли бы они, называя его отцом и с добрым выражением лица, склонили бы они его к правильным действиям? Нет. Значит, он был милостивым и добрым господином. А если вспомнить этого сотника из Евангелия от Матфея, он тоже служил в римской армии, где поклонялись языческим богам. Да, надо сказать, что офицерам римской армии в свое время разрешалось верить в любых богов. Тем, что сотник поверил в истинного Бога, он этим никак против римских властей не согрешил. Но дело в том, что он не должен был отвергать богов, в которых верит Рим. И наверняка у него дома находился алтарек какой-нибудь Артемиде или, может быть, каким-то другим римским богам, но вы все прекрасно знаете, может ли вместе стоять алтарь бога и алтарь какого-то языческого бога. Нет, это всегда было мерзостью, и поверивший в истинного бога офицер, сотник, это прекрасно понимал. Но как же Иисус может войти в его дом, когда там есть какие-то вещи оккультного характера? Мало того, если вы прочитаете эту историю из Евангелия от Луки, вы увидите, что сам сотник-то не подошел ко Христу. Он стоял где-то поодаль, а ко Христу подошли посланные. Он не имел даже, дерзости подойти. Он попросил других людей о нем сказать. И был услышан. Скажите, а за кого он просил? За раба своего. Как относился этот сотник к своему рабу? Он был милостивым государем. Как и Нейман был милостивым государем, хотя обоих, и того, и другого, сковывало язычество, в котором они служили в армии. Скажите, может быть, в вашей жизни есть что-то такое, что вас сковывает, и вы никак не можете победить? Это, вы знаете, Бог прекрасно видит эту нужду, и Он обязательно ответит на вашу молитву. Только заметьте, что тот военачальник, что этот, были милостивыми. Они любили своих рабов. Будь добрым, и Бог тебя обязательно услышит, даже если вас что-то сковывает. Да благословит вас Господь!
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Известно, что содержание кальция в организме мужчины составляет приблизительно 1,5 килограмма. В организме женщины 1 килограмм. Достаточно много, не правда ли? Действительно, этот макроэлемент в организме человека должен присутствовать на протяжении всей жизни. Что же такого особенного в кальции, что о нем так много говорят? А поможет нам в этом разобраться сегодня наш эксперт Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, вообще для чего нужен организму кальций?
4: Кальций – это такой минерал, который очень важен для человека, для организма. Ну вот, в частности, он входит в состав костей. Так. И он обеспечивает прочность костям. И, кстати, наверное, больше всего именно этим и известен. Но кроме этого, кальций нужен для сокращения мышц, он нужен для свертывания крови. И еще он очень важен для передачи нервного импульса по нервным клеткам. То есть это очень важный элемент.
3: Откуда же он восполняется, и если человек не принимает какие-то добавки?
4: Ну, вообще, самый лучший путь получения кальция – это из продуктов, из пищи. То есть это естественный такой элемент нормального питания. И вообще есть определенные нормы употребления кальция. Но если мы говорим, например, про взрослого человека, то это минимум считается 1000 миллиграмм, то есть 1 грамм в день. Это минимум. А если в периоды, когда повышена потребность кальция, например, подростки или, наоборот, люди такого уже возраста, старше 50 лет, там 1200-1500 миллиграмм в день. Но кроме того, что кальций из пищи поступает, он может для потребности организма забираться из костей, потому что кости...
3: Хранилищем
4: таким являются. И, кроме того, кальций... фильтруется вместе с кровью в почках и может обратно всасываться в кровь, если это необходимо. Не выводиться, а всасываться.
3: Вы назвали цифру 1000 миллиграмм. Да. Да? Каким образом, в чем можно выразить это? Как можно понять, сколько кальция?
4: Ну, просто есть продукты, которые имеют разное количество кальция. Поэтому просто есть таблицы, по которым можно посмотреть, сколько кальция имеет тот или иной продукт. И посмотреть, сколько его нужно употреблять.
3: А какие существуют риски нехватки кальция?
4: Ну, риск нехватки может быть по разным причинам. Скажем, у человека старше вот как раз 50 лет, и у женщин в климактерическом периоде может быть риск нехватки кальция, потому что просто меньше усвоение кальция. То есть меньше усваивается, а больше, наоборот, может выделяться из организма. Но есть еще другие причины. Например, если человек мало двигается. Когда он мало двигается, мышцам не надо очень много кальция, и костям не надо очень много кальция, поэтому он хуже намного усваивается. Если человеку не хватает солнечного света, потому что для усвоения кальция нужен витамин D, который образуется как раз во время действия солнца, влияние солнца на кожу. Если кальция в пище не хватает, то есть питание может быть однообразное какое-то, несбалансированное, там тоже может не хватать кальция. И бывает еще любовь к некоторым продуктам, которые мешают усвоению кальция. В частности, когда много соленого, когда много кофеина, когда человек употребляет много сладких газированных напитков, которые тоже не способствуют усвоению кальция. Вот такие могут быть причины и риски возникновения такого дефицита.
3: А как появляется недостаток? Как проявляется недостаток кальция? И какие связаны заболевания с этим?
4: Самая основная проблема и наиболее известная – это проблема с костями, то есть это уже выраженный такой дефицит, когда кальция не хватает, он начинает забираться из костей, и со временем кости теряют этот кальций и становятся более хрупкими. Поэтому возникает заболевание, и называется оно остеопороз. Оно практически не проявляется никакими симптомами. Иногда могут быть такие боли, как бы вот в костях, в мышцах, но может быть вообще бессимптомно. Но остеопороз приводит к самым нежелательным последствиям, в частности, к переломам. Да. И самый известный перелом именно на фоне остеопороза – это перелом шейки бедра. Вот как раз такой катастрофичный перелом для людей старшего возраста. Если люди ломают шейку бедра, то это может сказаться вообще на всей их жизни, потому что человек может быть обездвижен, у него начинаются осложнения, присоединяются, и он фактически может раньше умереть, раньше времени.
5: Наталья Васильевна, скажите, а что нужно кушать или наоборот, от чего лучше воздержаться, чтобы получать достаточное количество кальция?
4: Ну, в принципе, есть много продуктов, которые содержат достаточное количество кальция, но вообще очень хорошими источниками считаются из растительных продуктов многие орехи, семена и зеленые продукты, зеленые листовые вот растения. Из животных продуктов это молочные продукты, хороший достаточно источник. Но вот если говорить про растительный кальций, он отличается тем, что он очень хорошо усваивается. И его доступность для организма, она очень высокая. Поэтому вообще-то, конечно, желательно, чтобы у каждого человека определенные вот, растительные источники кальция были каждый день на столе. Лидером считается кунжут, например. Кроме того, много в орехах, там, в миндале, например, в некоторых сухофруктах, инжир, например, курага. Это тоже хорошие источники кальция. И большинство зеленых листовых овощей, разная зелень. Кстати, на нашем столе есть разные виды зелени. Это хороший источник кальция. Все виды капусты, листовая капуста, белокочанная, цветная, брокколи. Вот там есть очень много кальция. Это очень хороший источник.
5: Запасы. Запасы можно пополнить там.
4: Да.
5: А скажите, вот запасы пополнили, что нужно еще сделать, чтобы помочь усвоению кальция?
4: Ну, то, что я уже говорила, нужно обязательно бывать на солнце, насколько это возможно, потому что солнце – это основной источник для того, чтобы в организме образовался витамин D. Без витамина D не усваивается кальций. И второе условие необходимое – это физическая активность. Если человек не двигается, кальций, его можно съесть, ну, так образно говоря, хоть тонну можно съесть, он не будет так усваиваться, потому что он не востребован. А для организма нужно вот эту потребность, востребованность создать, чтобы он усваивался.
5: Скажите, в каком виде кальций лучше усваивается? В виде продуктов или там биодобавок, может быть, погрызть немножко мела или звездки со стены?
4: Ну, вообще, на сегодняшний день есть очень много разных биодобавок. Вот, есть такое тоже известная вот привычка, может, кто-то в детстве ее имел, вот когда хочется есть мел или там звездку, землю, краски бывают, что такое несъедобное хочется есть. Это одна из причин, вот по поводу такого желания, одна из причин – нехватка кальция. Ну, кстати, не только нехватка кальция может так проявляться. Но вообще нужно сказать, что самое лучшее усвоение – это все-таки идет из продуктов. Это самое лучшее усвоение. Что касается биодобавок, то смотря какие биодобавки, потому что в некоторых кальций усваивается хуже, в некоторых лучше. Например, вот соли кальция образуются, их в виде солей кальция предлагают. Есть, если вы прочитаете название, то, например, лактат, цитрат, гидроксиапатит, кальция. Вот это те соли, которые, в принципе, хорошо усваиваются. Если это глюконат кальция, то он хуже усваивается. Ну, кстати, есть такой простой метод измельчить эти таблеточки и капнуть на них лимонный сок, чтобы оно шипело. Тогда усвоение будет лучше, потому что немножко в другую форму переходит, в другую соль. Ну, а что касается вот мела, это так называемый неорганический кальций, это то же самое, как кальций, который содержится в жесткой воде, например. Там тоже есть соли кальция, но неорганический кальций усваивается не очень хорошо, ну, примерно на 10%. Это гораздо меньше, чем из продуктов и даже из биодобавок.
5: А вот в некоторых регионах вода, она жесткая, ну, с большим содержанием кальция, усваивается ли кальций из воды?
4: Вот, как я уже сказала, что как раз вот жесткая вода, она не является хорошим источником кальция, потому что низкий процент усвоения.
5: Угу, спасибо. Скажите, какие биодобавки эффективны и безопасны ли они?
4: я уже сказала, что есть определенные соли в биодобавках, соли кальция. В принципе, можно ориентироваться по названию. Еще раз повторю, что это лактат, цитрат, гидроксиапатит, кальция. Вот это самые усваиваемые такие вот добавки.
5: А как долго их можно принимать?
4: Да, вот здесь такой момент важный, что добавки нельзя принимать постоянно, не рекомендуется. То есть их можно принимать определенными курсами, там по несколько недель или месяцев, в зависимости от ситуации. Но постоянный прием биодобавок, он приводит к тому, что кальций хуже начинает усваиваться из других источников, из продуктов. И организм как бы ленится извлекать вот этот кальций из продуктов. И поэтому их нельзя принимать постоянно. И кроме того, если, например, человек даже пьет биодобавки, но при этом он мало двигается, кальций поступает в большом количестве, но он не востребован. То есть куда его расходовать? Он не востребован. И он просто может не усваиваться настолько хорошо, насколько человек на это рассчитывает.
5: А что вы думаете о пользе молочных продуктов профилактики болезни костей?
4: Молочные продукты являются, в общем-то, неплохим источником кальция. И сегодня они очень часто предлагаются в качестве такого вот варианта. Но здесь нужно помнить несколько моментов. Значит, во-первых, не всякое молоко и молочные продукты, они не все стоят наравне друг с другом.
5: Так.
4: В первую очередь нужно учитывать, что сегодня многие, если не большинство, молочные продукты, особенно вот в городах, они изготовлены из цельного молока. Если вы прочитаете на упаковке, там часто написано «изготовлено из восстановленного молока». То есть сначала молоко высушивается, делается порошок, а потом уже восстанавливается. Вот такие вот процессы, они приводят к уменьшению кальция. То есть восстановленное молоко, оно значительно меньше содержит кальция, чем изначально там было. То есть всегда нужно помнить, что молочные продукты на самом деле может не покрыть потребности просто из-за того, что оно как бы изменённое. Кроме того, продукты более низкой жирности, они содержат кальция больше. Поэтому там больше пользы, потому что там меньше жира и плюс еще и больше кальция. По усвоению, вообще по усвоению лучше кисломолочные продукты, поэтому их можно предпочитать, чем, например, продукты из цельного молока, не кисломолочные.
5: Ясно. Скажите, а как быть людям, у которых уже есть болезнь остеопороз или другие болезни, связанные с нехваткой кальция?
4: Таким людям можно рекомендовать обязательно диету, богатую кальцием. Возможно, прием биодобавок, если это уже остеопороз. Но обязательно человеку нужно быть на солнце, бывать, и обязательно ему нужно двигаться. Это обязательно, потому что без движений проблему остеопороза решить нельзя. И хотя здесь, знаете, есть такой эффект, что больше закладывается кальция в организм в молодом возрасте, то есть как бы мы в банк закладываем, а уже с возрастом это не такие процессы. Но в любом возрасте все равно можно многое сделать, чтобы остановить вот прогрессирование остеопороза и, ну, по возможности восстанавливать здоровье костей. Это все равно возможно даже в любом возрасте.
5: Вы порекомендовали движение. А какие физические упражнения можно использовать? Что вы можете посоветовать?
4: Ну, движения должны быть такие, которые дают нагрузку на кости. То есть заставляют кости даже испытывать нагрузку, не просто мышцы, а даже кости. Ну, для сравнения, если мы берем плавание. Плавание – это хороший вид физической активности, потому что облегчается вес тела. Вот для суставов, например, для спины – это очень хороший вариант. Но если мы говорим про остеопороз и профилактику остеопороза, то плавание здесь не подходит. Надо другие еще движения включать в свою жизнь, потому что при плавании как раз облегчается вес тела. А вот для профилактики остеопороза надо как бы увеличить нагрузку на кости. Поэтому обычная ходьба, она очень хорошо. Сегодня очень популярной становится так называемая скандинавская ходьба. Она лучше обычной, потому что она распределяет нагрузку равномерно на все тело, на все конечности.
5: То есть идешь, просто идешь, а здесь, получается, палки в руках? и да, происходит ну, движение.
4: Там есть техника определенная, ей нужно научиться, если человек хочет этим заниматься. При скандинавской ходьбе работает больше 90% мышц. При обычной ходьбе значительно меньше. Меньше. Но и даже если человек идет, и, например, он несет на спине небольшой рюкзачок, там, небольшой вес, где-то от 2 до 5 килограмм. Вот такая нагрузка, она тоже способствует тому, что кости испытывают больше нагрузку. И при такой ходьбе, даже обычная ходьба, но с небольшим грузом, увеличивается усвоение кальция. То есть вот такие виды физической активности лучше выбирать.
5: Спасибо, очень интересная рекомендация. Скажите, а связано ли содержание кальция с состоянием зубов?
4: Зубы, они отражают тоже количество кальция в организме. Только кости, вот так же, как кости. То есть кости просто мы не видим, а зубы мы видим. Поэтому у человека с дефицитом кальция проблем с зубами будет, конечно, больше. То есть это повышенный риск...
5: Цвет или в чем?
4: Нет, болезни, вот кариес может быть. Да. При дефиците кальция возникает больше риск кариеса.
5: Ясно. Наталья Васильевна, а как восстановиться после перелома или травмы? Что вы можете посоветовать?
4: Общие принципы, они примерно такие же, как вот мы говорили для остеопороза, профилактика и лечение остеопороза. То есть это обязательно диета с высоким содержанием кальция, с достаточным. Это, возможно, биодобавки с кальцием, это солнечный свет, обязательно физическая активность. Ну, конечно, здесь зависит от того, какая травма.
5: Вы перечисляете все основные принципы здорового образа жизни.
4: Да, так и есть. Зависит, конечно, от того, что, какая травма у человека. Если, к примеру, человек сломал руку, то ему ничего не мешает ходить. Он должен ходить. Если он сломал ногу, скажем так, конечно, зависит от того, какое лечение у него, да, если там, ну, там разные варианты есть. Но принцип такой, даже если чем-то ты не можешь двигать, то ты должен двигать тем, чем можешь. Одной ногой не можешь, другой двигай. Рукой не можешь, там, ногами двигай. То есть нужно двигаться обязательно, иначе не будет усваиваться этот кальций. И можно еще дополнительно человеку с травмой рекомендовать процедуры, лечебные, простые такие процедуры, типа массажа на здоровую конечность, если другая, например, в гипсе. Водные процедуры, например, контрастные процедуры, чередование горячей, холодной воды очень хорошо стимулируют кровообращение и усвоение кальция.
5: Скажите, а как предотвратить развитие рахита у детей?
4: Ну, чтобы предотвратить развитие рахита, надо прежде всего маме будущей об этом думать. То есть часто рахит развивается у детей, мамы которых во время беременности, они мало гуляли, мало получали кальция, мало были на солнце. Вот такие бывают основные причины. Потом это может передаваться ребенку определенный дефицит. Ну и сами дети, если их, они мало бывают на солнце, если в питании потом уже у подрастающего ребеночка не хватает кальция, то может развиваться рахит. И поэтому насчет питания, то вообще-то для ребенка, конечно, идеально грудное вскармливание, потому что там баланс по витаминам, минералам и по кальцию в том числе. Обязательно добавки какие-то кальция вот с продуктами, если это не, ну, скажем, уже не грудное вскармливание или прикормы есть, там яичный желток, например, молочные продукты, рыбий жир, может быть, ну, разные варианты. Много гулять с ребенком нужно. И двигаться, движение можно усилить за счет так называемой пассивной гимнастики. Вот, например, массаж и такие лечебные упражнения с ребеночком можно делать, чтобы хорошо кальций усваивался.
5: Спасибо большое, Наталья Васильевна. Для себя я открыл много нового о кальции.
4: Хочу пожелать здоровья и посоветовать придерживаться простых принципов здорового образа жизни. Помните о том, что возможно избежать таких грозных осложнений возраста, как остеопороз, возможно себя чувствовать здоровыми до долгих лет своей жизни, чего желаю вам.
5: Большое спасибо. А я напомню, что сегодня у нас экспертом в студии была Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Кальций является основным структурным элементом костной ткани. Нужен для передачи нервного импульса, свертывания крови и мышечных сокращений. Для того, чтобы восполнить недостаток кальция, не обязательно употреблять добавки,
3: достаточно включить в рацион продукты с его высоким содержанием. Для хорошего усвоения кальция обязательно физическая активность, хотя бы 30 минут в день. Помните о необходимости солнечного света для выработки кожи витамина D и будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгель.
7: В Грузии на дорогах я часто встречаю осликов, запряженных в незамысловатые повозки, на которых они тянут огромные поклажи. Дрова, сено, продукты. Говорят, эти милые животные однажды могут дойти до точки невозврата. Когда они останавливаются, упираются, и уже никакая сила не может их сдвинуть. А может ли произойти такое в жизни человека? Мертвая точка. Когда вы дошли до того уровня, когда вы говорите «все». Это предел. Дальше так продолжаться не может. Когда вам руководитель ваш говорит, ну, еще одно дело поручаю тебе. Или ваш супруг говорит вам, этой ночью я опять не приду ночевать. Или, может быть, ваши родители вам говорят, еще одно школьное задание нужно выполнить. А может быть, ваш друг говорит вам, сделай еще одно одолжение. И вот в какой-то момент вы говорите «все, я дошел до точки». В третьей книге «Царств», в 30 главе, мы сталкиваемся с похожей ситуацией в жизни Давида и его людей. На развалинах Сикелага, города, где Давид нашел временное укрытие в филистимской земле, Давид укрепился надеждой на Господа. Но это была точка отправная для новой истории. Воины Давида только что пришли с похода. Их не взяли на войну с израильтянами, и они проделали достаточно утомительный путь до места сражения и обратно. Они приходят и видят, что развалины. Их семей нету, их родные угнаны, они уставшие, они

дороге, и Давид вопрошает Господа. Заметьте, это очень интересный момент. Мы часто думаем, что только святые могут разговаривать с Богом и получать от Него ответ. Но Давид – это человек, который лгал совсем недавно, который выбрал находиться на территории греха. И тем не менее он разговаривает с Богом и слышит Его ответ. Потому что Бог готов разговаривать с каждым человеком. И каждый, кто использует эту возможность, он является святым. Итак, воины Давида устремляются в погоню. Они уставшие. Они проделали уже большой путь. И вот они достигают потока Васор. Остановились напоить лошадей, самим немножко освежиться. 400 воинов садятся в седла, но 200 говорят: мы не можем. Мы не можем. Мы не можем подняться. Все. Вы представляете, их родные, близкие им люди угнаны в рабство, но они говорят: мы измотаны так, что мы не можем себя заставить встать и идти сражаться. Так бывает. Так бывает в церкви. Люди, которые шли в первых рядах, проходят время, и старость, крах, семейные неурядицы, болезни выводят идущих впереди на другие позиции. Люди устают. Как относиться к этим уставшим, кто не хочет сегодня, не может нести там огонь веры? Хотя так хотелось бы, чтобы они сражались рядом. Давид показывает удивительный пример, и, возможно, это лучший поступок в его биографии. Представьте, что происходит дальше. Давид находит в поле египтянина, раба, амаликитян, и вот он, этот раб, соглашается показать то место, где прячутся разбойники, провожает их до этого места. Давид и воины нападают на лагерь амаликитян для того, чтобы освободить своих жен и детей. И теперь посмотрите на эту картину с точки зрения какой-нибудь израильской женщины. Она связана, где-то закрыта в каком-то сарае, и вдруг видит, открывает знакомые ее двери, перерезает веревки, которыми она связана, и она спрашивает у него: а где мой? Ну, твой это там остался. Как? Он не захотел прийти меня и спасти? Ну, я ему дома устрою. Страшно подумать, что она может ему устроить. Но Давид спасает лицо своих уставших воинов. Вот оно, милосердие в мелочах. Это не глобальное действие, но Давид спасает лицо своих воинов. И он говорит: те 200? Посмотрите, как написано в Писании, в 24 стихе 30 главы. Те 200, они остались у обоза. То есть, другими словами, они заняты выполнением важного задания. Я оставил их там. Конечно же, они пришли бы и помогли вам, но они выполняют мое задание. Вы знаете, в этой истории есть и очень добрая, хорошая весть для нас. Помимо урока милосердия, как относиться к тем, кто оказался чуть слабее, кто устал чуть больше нас. Да, здесь нужно милосердие. Но здесь еще один очень важный момент. Отдыхать нормально. Вот часто мы думаем, что наша жизнь такая, что мы должны быть всегда на пике. Но это не получается. Нужно позволить Иисусу Христу сражаться за нас там, где мы уже не можем. Бог знает нашу человеческую слабость. Очень часто, будучи здесь, на земле, Иисус говорил своим ученикам: «Пойдите, пойдите в уединенное место, отдохните там немного, восстановите силы и не бойтесь, что если вы
сегодня оказались слабы и не можете стоять в полный рост и сражаться там, где не можете сражаться вы, сегодня за вас сражается Иисус Христос. Разговаривайте с Богом. Помните, что не святые только лишь могут слышать Бога, но каждый человек в искренней нужде, взывающий к Нему и открывающий сердце свое, чтобы слышать Его слова, может рассчитывать на эту великую привилегию слышать Бога и получать Его водительство.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучие слов живых.
2: Лев Бакунин. Нет, жизнь земная не ничтожна.
3: Нет, жизнь земная не ничтожна в том мире, где правитель Бог, где познавать его возможно, где есть молитва и восторг. Нет, мы не жалкие создания, когда нас Бог усыновил, дал разум, мысль, воображение и чувств огнем благословил. Минут есть много незабвенных, есть много радостей святых. О, как счастлив, блажен тот миг, когда спокойством дум священных и чистотой всех чувств своих свое начало пресвятое сознает радостно душа. Ей жизнь легка и хороша, отрадно бытие земное, и любит всех она и все. Во всем ей духа проявление, предчувствует под игом тления она бессмертие свое. Но чужды веры упования тебе смешны мои слова, а сам ты ищешь божества, ты хочешь с Господом слияния. Так не бросайся в шум забот, не в жизни суетный вседневный духовный мир душа найдет. И не ропщи, на ропот гневный ответа небо не дает, оно молчит на обвинение. Ты хочешь Бога проявления, так не беги от Бога прочь. Как кличет мать дитя в недуге, зови его и день, и ночь. О нем порою на досуге не рассуждай, зови его все силы сердца твоего, слезами, стонами страдания, больной душой, зови, зови. И Бог потоками любви и ярким светом упования наполнит душу, и она от уз земных отрешена, получит на свое признание небес божественных ответ. С земли увидишь горний свет.
2: Стихотворение Льва Бакунина «Нет, жизнь земная не ничтожна» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
4: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Величко.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встрече с вами. И сегодня мы с вами откроем Священное Писание, чтобы увидеть замечательные картины, которые открывает нам Слово Божие. Мы будем с вами говорить о том, что Бог есть свет. Вы когда-нибудь задумывались над тем, какое это удивительное чувство находиться при свете, когда вас окутывает дневной свет, когда ярко светит солнце, когда все вокруг удивительно, чудно, когда ты наполняешься радостью от того, что видишь все окружающее, когда ты понимаешь, куда идти, куда ступить ногой. Осознаем ли мы это удивительное благо, данное нам Богом? И сегодня, прочитав Священное Писание, мы с вами увидим, насколько велик и благ Господь. В Своем Слове Он говорит так через Евангелиста Иоанна. Мы откроем с вами первое послание Иоанна, первую главу, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Евангелист говорит о том, что особую весть они получили от Бога. Особая весть, которая должна перевернуть весь мир. Весть, которая должна поменять все в жизни человека. Это осознать, что Бог есть свет. Это осознать, что в присутствии Божьем все меняется. И жизнь человека приходит в полную гармонию. Но задумывались ли мы, что значит пребывать в присутствии Божьем, в присутствии этого света? Комфортно ли нам находиться при этом свете? Давайте посмотрим текст, который записан в книге послания апостола Павла к евреям, 4 глава. 12 и 13 тексты. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Именно в присутствии этого света все становится реальным, все становится настолько открытым и понятным, что от этого никуда не скроешься. Этот свет проникает всюду. Этот свет наполняет собой все. Это свет Слова Божьего. Это свет Божьего присутствия. Каждый из нас, если попадет в этот свет, то все его естество, вся его жизнь, все его помыслы, все сокрытое во мраке, все осветится. Способны ли мы понять, способны ли вы сегодня понять для себя, что в этом присутствии вы осознаете себя совсем другим человеком. То, что вы копили долгие годы, то, что тревожило вас, то, что беспокоило вас, то, чем вы жили, дышали, все ваше прошлое, все ваше настоящее и, может быть, даже будущее будет открыто в этом свете. Слово Божие живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие говорит: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно». Вникай в себя. Это то, к чему мы призваны с вами делать каждый день. Вникать в себя. Посредством Слова Божьего. Для чего это нужно? Для того, чтобы каждый мог увидеть всю нечистоту, всю скверну свою, все то, что нам мешает быть ближе к Богу. И при этом свете у нас есть возможность очиститься, при этом свете у нас есть возможность обновиться, при этом свете у нас есть возможность стать другими. Но как непросто позволить этому свету действовать в нас, как непросто этому свету дать волю. Как непросто этому свету наполнить всю нашу жизнь, наполнить все наше естество. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Бог видит нас такими, какие мы есть. Он видит абсолютно все. Если бы мы могли представить взгляд Иисуса Христа, который проникает и видит не только цветы на лугу, но который видит и корни этих цветов, травы, деревьев, до самых ее кончиков. Позволим ли мы Богу настолько глубоко посмотреть нашу жизнь? Позволим ли мы открыться этим тайникам души? Позволим ли мы, чтобы до самых корней нашей души и духа Он мог заглянуть? Ведь именно от этого взгляда может полностью измениться наша жизнь. Она будет полностью преображена. Ему дадим отчет. Как бы, может быть, не страшно звучали эти слова, но это слова, которые могут быть как раз той вестью, которая меняет наше состояние души и духа. Это весть, которую принес Христос. Весть о том, что Бог проникает и желает проникнуть во все в нашей жизни. Бог желает полностью изменить нашу жизнь, чтобы все корешочки, все нечистое, все скверное, все изменилось, все стало другим. Слово Божие живо и действенно. И Слово Божие призвано принести жизнь для нас. Слово Божие призвано полностью поменять нашу жизнь. Удовлетворены ли вы сегодня своей жизнью? Может быть, как раз вот эти тайники души, вот эти корни души мешают вам сегодня насладиться жизнью? Может быть, стоит пересмотреть и изменить эту жизнь. Может быть, стоит избавиться от этих корней, корешочков, которые тяготят вашу жизнь. Адам, который был создан в начале творения Божьего, был удивительным существом. Он находился в Божьем свете. Он находился в особом присутствии Божьем. И все было гармонично, все было замечательно, все было удивительно слажено и точно. И тогда, когда Адам согрешил, его жизнь полностью поменялась. Вдруг он захотел одеться. Вдруг он осознал себя нагим, обнаженным. Адам вдруг увидел себя не таким, каким он был до этого. Одежды славы, которые окружали его, куда-то исчезли. И он шил себе одежды из листьев. Что произошло? Произошло то, что он потерял присутствие Божие. Он потерял присутствие Божие в своей жизни. Он потерял свет, который был внутри его. В прохладе дня Адам услышал: «Где ты?» Слова, которые звучали для Адама, были особым возгласом, который перевернул все в его жизни. «Где ты?» Разве Бог не знал, где Адам? Конечно же, знал. Но именно в этом состоянии души и духа, в котором находился Адам, он вдруг начал сознавать, что его присутствие, его душа где-то далеко от Бога. Он где-то далеко, в пустоте, во мраке. Он потерял тот свет, в котором он находился. Его наполнили страхи, его наполнили волнения, переживания. И Адам должен был осознать, что теперь у него другая жизнь. Он потерял Бога. Сегодня каждый из нас может вернуться в это особое присутствие Божие, в это присутствие света. Для нас сегодня звучит весть, что Бог есть свет. Сегодня Господь своей любовью, своим теплом, своим светом влечет нас к себе. Это жизнь, которая все меняет. Присутствие Божие. Вот к чему я хочу призвать вас сегодня. Идти к свету. Позволить Богу проникнуть до глубины вашей души. Позволить этому свету показать все сорняки. Показать все корни, которые мучают, которые нам мешают жить в радости и счастье, жить в особом присутствии Божьем. Каждый из нас может иметь особую радость, потому что Бог своим присутствием полностью меняет человека. Когда лично я для себя вдруг понял эту мысль, я заглянул в свое сердце, в свою душу и начал копаться. Начал смотреть на то, что мешает мне в жизни, то, что тяготит меня, какое-то чувство вины, какие-то обиды, какие-то грехи, я позволил Богу открыть эти грехи. В каких-то грехах я понял, что мне нужно признаться пред людьми. И это было очень непросто. Было очень непросто осознать, что ты грешник, потому что каждый грех нужно назвать по имени. Каждый грех нужно назвать тем, чем он есть на самом деле. И если ты вор, то нужно сказать: «Да, я вор, я украл». Если ты осознаешь, что ты обманщик, лжец, то нужно сказать: «Я лжец». Нужно позволить Богу проникнуть во все наше естество. Позволить Ему показать наш грех таким, какой он есть. И исповедовать этот грех. Нужно признать, что этим грехом согрешил лично я. И покаяться. Сказать Богу: «Я так больше не могу. Я не могу так больше жить. Боже, это тяготит меня. Я хочу пребывать в Твоем свете». Когда я сделал в своей жизни подобное дело, в мою жизнь вошел мир. Мир Божий, который превыше всякого ума. Этот мир, который полностью изменил мою жизнь. Я начал по-другому смотреть на людей, на вещи. Я по-другому стал смотреть на Бога. Мне стало по-особому легко молиться. Мне по-особому стало легко смотреть на людей, которые делают больно мне. Мне намного проще стало понимать близких моих, потому что в мою жизнь вошел Господь. Он стал освещать все дальше и дальше те уголки, которые еще не были открыты. И Он продолжает это делать. Есть вещи, о которых я могу сказать. Есть вещи, о которых не просто сказать. Есть вещи, которые до глубины души ранят сердце и могут полностью даже разрушить мою или чью-то жизнь. Но мое исповедание перед Богом меняет все. Бог постепенно выводит из тьмы в чудный свой свет. Мы откроем с вами Евангелие от Луки, 12 главу. В этом Евангелии мы с вами можем прочитать о том, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Итак, глава 12, с 1 по 3 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Нет ничего сокровенного, чего не открылось бы. Если мы сегодня не откроем то, что у нас болит, то, что нас тревожит, то, что нас тяготит, если мы не откроем Богу своего греха, однажды об этом нужно будет сказать на великом Божьем суде. И как же будет стыдно, и как же будет больно, и как будет обидно, что ты потерял возможность быть в Божьем свете. Сегодня мы можем думать одно, говорить другое. Сегодня мы можем быть подобно этим лицемерам, о которых говорит Иисус. Но наша жизнь может полностью поменяться. И вы будете действительно свободны. Вы будете действительно счастливы от того, что живете в правде, что вы живете в свете Божьей любви, потому что этот свет приносит в нашу жизнь радость. Этот свет приносит в нашу жизнь покой. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 20 и 21 стихи. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Каковы ваши дела? Готовы ли вы сегодня идти к свету? Или ваши дела полны тьмы, и вы бежите от этого света? Задайте себе этот вопрос. Каждый из нас должен ответить на этот вопрос. Всякий, делающий злое, ненавидит свет. Нам неприятно признаться, что мы неправы. Чувство гордости, эгоизма не позволяет нам признать, что наши дела неверны, что мы поступали неправильно, что мы обманывали, что мы делали нечистое, что мы делали скверное. Но поступающий по правде идет к свету. Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его. Вот настоящая свобода. Вот свобода, о которой говорит Господь нам. Жить во свете, жить в правде, когда ты ничего не боишься, когда твоя жизнь чиста. Сегодня многие политические лидеры сталкиваются с тем, что обнажаются все их грехи в самый ответственный момент, когда они на вершине выборов, когда вот-вот должны принести большинство голосов за них, вдруг вскрываются их тайники. И тогда они сталкиваются с глубиной падения, с глубиной разочарования. А может быть, надменно переступают через это, не признав, что их грех привел к провалу. Но если мы хотим быть победителями, прежде сегодня нам нужно признать наш грех перед Богом. Признание нашего греха перед Богом делает нас сильными, способными к таким победам, к таким достижениям, которые все изменят. Такие люди сделают очень многое. такие люди, победив себя, победив все свое прошлое, они могут с верою смотреть в будущее. Они могут вести за собой людей. Они могут помочь очень, очень многим людям. Последний текст, который мне хотелось бы с вами прочитать, записан в Евангелии от Иоанна в 14 главе. 27 стих. Господь говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Бог сегодня желает наполнить нашу жизнь миром в Его присутствии, в Его свете. Ваша жизнь будет полна мира. Ваша жизнь будет полна уверенности в Божьей любви. В Его присутствии, в Его свете ваша жизнь будет новой. Позвольте Богу проникнуть до глубины ваших душ, ваших сердец. Моя молитва о вас. Моя молитва о том, чтобы каждый из вас принял это решение — быть во свете, выйти из тьмы, выйти от заблуждений, от всей нечистоты, от всей скверны. Пусть Господь благословит и хранит вас, ваши дома, ваши семьи, вашу жизнь. Желаю вам быть победителями. Желаю вам находиться в особом Божьем присутствии. Желаю вам вернуться в то присутствие Божие, в тот свет Божий, который потерял Адам. Пусть это благая весть о том, что Бог есть свет, наполняет вас изо дня в день. Пусть кровь Его очищает от всякого греха. Желаю вам Божьих благословений. Храни вас Господь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
4: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
5: Книга «Бытие», читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
1: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
5: Если мы уже почитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева. Самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
1: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
5: Первая книга – книга «Бытия», которая открывает первую часть Библии, Ветхий Завет. В содержании у нее надписание – книга «Бытие», или она же, мы читаем, первая книга Моисеева. Первая, то есть традиция приписывает ее авторство конкретному человеку по имени Моисей. Кстати, в литературе, в литературоведении существует масса вопросов, связанных с авторством. Действительно ли пьесу Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир? Написал ли Михаил Шолохов роман «Тихий дом»? Автор ли «Илиады» и «Одиссея» человек по имени Гомер? И по поводу последнего даже есть шуточный ответ, что «Илиаду» действительно писал не Гомер, а другой человек с таким же именем. Так или иначе, у книги «Бытие» есть автор – Моисей. Обстоятельства его рождения, жизнь его описана в других книгах с его авторством. Например, «Исход» начинается с его истории. А во «Второзаконии» его история завершается. Там написано, что он умер. И вот здесь стоит вопрос, как же читать Пятикнижие? Получается, что если мы знакомимся с Моисеем, то сначала надо прочитать книгу о его рождении, то есть книгу «Исход». Но при этом первые стихи книги «Исход» – это явно продолжение книги «Бытие». И если не прочитать книгу «Бытие», то «Исход» не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла. Она выбросила сына в реку, положила его в реку, ну, в просмоленной корзинке, которую нашла дочь фараона. То есть как бы указ выполнил, но выполнил его с определенной хитростью. Дочь фараона нашла корзинку, установила ребенка и назвала его «вынутый из воды» – Моше. Самое интересное, что это имя явно еврейского происхождения. Разве что отдельные еврейские слова все-таки пришли к нам из Египта. К нам это имя, которое имя Моше, попало к нам из греческого, потом из славянского. В греческом оно звучало как Моусес, а в славянском как Моисей. С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки и посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простерты. Но как евреи Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на бытие в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, история книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последней, как раз в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, всего получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Якова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, добавка, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об этой, эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. О ней, например, скажет Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык, да. То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70 по-гречески «септуагинта» стало названием греческого перевода. С небольшого племени, в 70 человек, начинается весь еврейский народ. Но самое интересное, что Моисей говорит о том, что это не наша заслуга. Слава за все это. В своей последней речи Моисей воздает Богу. В книге Второзакония он говорит, было всего 70 человек праотцев наших, когда-то они переселились в Египет. А ныне стало нас так много, будто звезд на небе. И все это сделал Господь, Бог наш. История Иосифа Прекрасного, последней части книги «Бытие», самая большая в книге «Бытие», она занимает 14 глав из 50. Вот этот момент надо отметить, что когда в Библии о чем-то говорится много, значит, это важно. То есть, когда мы видим большие главы, которых очень много, да, мы должны понимать, почему это так. Есть, например, такая книга «Чисел», в этом пятикнижии, да, там есть 7 глава, которая полностью состоит из повторяющихся рассказов. Эти рассказы повторяются 13 раз. Один и тот же рассказ, но с разными коленами. Это важный прием, который подчеркивает равенство всех колен перед Богом. История Иосифа необыкновенная. Отец очень любит своего сына. Он родился от любимой жены, и поэтому считался, что это первенец. Хотя это не совсем так. Да? Сыновья старшие завидовали брату и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
6: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», – сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать.

0: В предыдущих главах с 12 по 35 рассказывается о его предках, отце Иакове, у которого было 12 сыновей и одна дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя Богоборец Израиль. Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли животное. И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
1: Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях Древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводит их из Египта и заботится о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа – евреев.
0: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало. Обратите внимание по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
1: «К седьмому дню окончил Бог тот труд, который совершал он, и в день седьмой уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день седьмой и освятил его, ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал».
0: В этих же главах описывается грех падения в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение – это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, их, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список. Кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Вот таковы главы 10, 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчества об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые 4 главы книги «Чисел», главу 7. То есть списки исчислений и причислений. Но в книге «Бытие» почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь 7 в 10 заповедях в книге «Исход». И она звучит: «Не прелюбодействуй», то есть «Не нарушай супружеской верности». А в книге «Бытие» есть две истории. Одна история о нарушении заповеди в главе 35. Один из 12 сыновей Иакова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего, Валой. И отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал намеренно оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей – рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. Этот вождь рассказывает истории рабам. Еще одна история о седьмой заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
1: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя.

0: потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?»
1: Спать с чужой женой – грех пред Богом. Кстати, немецкие и английские переводы отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой «Бытие» вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. Он поет первую песню.
0: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть».
1: В греческом переводе «будут двое – одна плоть», и эти слова потом вошли в Евангелие. Чьи это слова? Ну, точно не Адама. И не для него эти слова, потому что технически он сирота. Ему некого оставлять. В общем-то, и сами эти слова – это тоже гипербола. На Востоке родителей никто не оставлял. Клан жил вместе, кочевал или оседал где-то, разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав, так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно. Само слово «скиния», как вам попало в русский язык. «Скиния» или «святилище».
0: «Скиния» – переносной храм Божьего народа. Палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
1: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэт», потому что «Огель Моэт» означает «шатер свиданий», потому что слово «Моэт» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но «шатер свиданий» звучит очень романтически, поэтому в институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место перевели как сначала «шатер богоявления», а потом перевели как «шатер встречи», «шатер откровения». Сам исход был знаменем силы этого удивительного личностного Бога, который явился Моисею в неопалимой купине, изгорающем кусте, и отправил ее к фараону с просьбой отпустить народ. Над Египтом было явлено 10 чудес или казни египетские, которые потребовали, чтобы убедить жестокосердного фараона отпустить народ.
0: «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
1: И вот вышедший из Египта народ приходит к Синаю. Гора, на которую сегодня водят туристов. Ночью они восходят на гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, когда Бог заговорил с народом возле этой горы, народ испугался. и просил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, и Бог вручил ему две скрижали, или две каменные доски с 10 заповедями. 4 заповеди говорили об отношениях Бога и человека, а 6 – об отношениях человека к Богу. Ну, заповеди об отношениях человека очень многие знают: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Было дано еще множество всяких заповедей, всего мудрецы насчитали в Торе 613 заповедей. Еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». Вот скиния, палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. 3-я книга Моисея – книга «Левит». Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги, глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге «Исход» дается описание скинии, и указано, как сделать ее, как сделать предметы скинии, как описывать деяния, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга «Левит» с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
0: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
1: Причем у язычников сама жертва значила, имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает два последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы оказываемся, признаем свою зависимость от Него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла, говорится: «Грех платит смертью». А послание к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения символически указывало на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценна, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня жертва не приносится. Да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья-мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да? Кто-то скажет, что чтение книги «Левит» – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так, но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой. Да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение, отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования, как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга «Левит» при этом образует центральную часть. Книга «Чисел», следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
0: Книга «Чисел» – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей Ветхозаветней Церкви в одни Моисея. Тесно примыкая к Исходу, книга «Чисел» посвящена судьбе Церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
1: Сама книга «Чисел» делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареев, о второй Пасхе после Исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших в Заиордании в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге «Чисел», описывается случай, который привел народ к блужданию в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями. Хороший и плохой. Мы были в земле, которая ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал. Однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все не поверившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они стали живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне, за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест. И есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев мы это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю Ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В пятикнижии мы не знаем, где он стоит, да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение здесь дается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти духовной и телесной. Кончается второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во второзаконии в 34 главе может быть переведен так. «Яхве похоронил его». Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповедь, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
0: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь един! Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
1: «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все в Пятикнижии Моисеева.
2: «Не тем Господь могуч непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты. ни времени не знает, ни пространства –

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из нас не раз задавались вопросом, почему дети так разгневаны? Почему они превращаются в разгневанных взрослых? Как научиться контролировать свой гнев и гнев ребенка? Это может показаться странным, но главная опасность, которая грозит ребенку на любом жизненном этапе, это его собственный гнев. Он напрямую связан со всеми другими проблемами, которые могут возникнуть на жизненном пути. Два величайших дара, которые мы, родители, можем дать нашим детям, это любить их безусловной любовью и научить зрелым способом обращения с гневом. На самом деле гнев – это чувство, данное Богом. Гнев может во многом пойти на пользу, если только направлять его в правильное русло. Вспомните о научных достижениях, которые совершились благодаря тому, что кто-то не захотел смириться с болезнью и смертью. Гнев мобилизует наши резервы. Но как мы используем эти резервы, зависит от нас. Нравится нам это или нет, но мы, родители, оказываем самое сильное влияние на своих детей. И больше всего на них влияет то, как мы выражаем свой гнев. Дети необыкновенно чувствительны к родительскому гневу. Они не могут не обратить на него внимания или отнестись к этому легко. Родители с легкостью могут причинить им невыразимую боль. И напротив, если мы контролируем свой гнев и ведем себя как зрелые люди, то укрепляем узы любви между нами и нашими детьми. Эта проблема так важна, что Бог постарался обратить на нее внимание родителей. Он в Священном Писании дает нам такой замечательный совет. Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Иными словами, Бог хочет сказать: не раздражайте их, не приводите в бешенство, не дергайте, не сердите их, не будьте с ними слишком суровы.
0: Смерть и жизнь во власти языка.
3: Если поступки детей вызывают у нас чувство гнева, то мы должны вести себя твердо, но доброжелательно. Но порой мы можем утратить выдержку, рискуя обрушить гнев на ребенка. Как поступать тогда? Я, например, в такие моменты прибегаю к разговору с собой. Я говорю себе что-то вроде: «Ты теряешь контроль, остынь». Обычно это срабатывает. Если разговор с самой собой не успокаивает меня, я немедленно ухожу в другую комнату и там обдумываю ситуацию. Если же я все-таки потеряла контроль над собой и в гневе сказала или сделала что-то не то, то я обязательно прошу прощения у своего сына. Это учит ребенка прощать, и не только меня, но и самого себя. Есть много истинных жемчужин мудрости, но одна особенно для меня важна. Эти слова сказал один известный человек. Истинная близость порождается разрешенным конфликтом. Когда в нашем доме возникает конфликт, я рассматриваю его как возможность для всех нас стать ближе друг к другу. Но для того, чтобы разрешить конфликт, мне надо в первую очередь справиться со своим собственным гневом. Давайте посмотрим, какие существуют способы выражения гнева. В жизни нам чаще приходится сталкиваться с негативными способами. Когда гнев выражается в громкой, невежливой форме, зачастую это ругательство, крик и словесное оскорбление, бросание предметов и так далее. Этот способ естественен и для наших детей. Наша задача – научить ребенка выражать гнев в вежливой, словесной форме.
0: Если б я знал, на что я так зол, я бы не был так зол.
3: Если вы внимательно присмотритесь к своему ребенку, то легко обнаружите, как справляться с его гневом, самым лучшим для него способом. Я, например, когда мой сынишка начинает гневаться, внезапно обнимаю его и, прижав к себе, крепко держу несколько мгновений. Удивительно, но именно этот способ лучше других помогает моему Матвею остыть и успокоиться. Если же я отвечаю на его вызов, а гнев – это всегда вызов, он распаляется еще больше, и дело может дойти до конфликта. После того, как сын остынет, мы начинаем с ним спокойно обсуждать ситуацию и вместе пытаемся найти решение возникшей проблемы. Дорогие друзья, нам бы очень хотелось узнать, как вы справляетесь с гневом своего ребенка. Поделитесь, пожалуйста, с нами своими советами и мнениями на эту тему. Помните, что малейший успех каждого из нас поддерживает и вдохновляет остальных. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: В эфире радиоканал «Три ангела».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 1 по 5 текст. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. На первый взгляд, обычная история, к которой мы привыкли, когда пришел Господь на нашу землю, когда Он начал свое служение, предтечей был Иоанн Креститель. Мы привыкли к этому слову, мы привыкли к этой истории. Но знаете, что меня интересует и вообще волнует? Как вдруг, как здесь написано, что вся страна иудейская и иерусалимляне, что они выходили к нему, крестились от него в реке Иордане и исповедовали свои грехи. Мы знаем, что крещение иудеи практиковали по отношению к язычникам. Когда человек не иудейской нации, будучи язычником, хотел обратиться в иудейскую веру, так называемый прозелитизм, он должен был принять крещение. И вообще иудеи не так по-доброму, недоброжелательно, даже совсем, может быть, категорично относились вообще к язычникам, считая себя избранным народом. И поэтому вот этот обряд крещения, который использует Иоанн Креститель, и крестит иудеев, то есть, понимаете, он крестит сейчас не язычников, он крестит сейчас иудеев. Иерусалимляне выходили, там и учителя, и книжники, и простой люд. Друзья, возникает вопрос: почему? Что их побудило? Ведь выйти креститься у Иоанна Крестителя — это означает фактически приравнять себя к язычникам, уничижить себя, унизить себя. Еще написано, что они исповедовали грехи свои. То есть, друзья, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что действия, которые здесь происходят, люди, которые откликаются на проповедь Иоанна Крестителя, это очень такое непопулярное на самом деле действие. Это неестественно было для народа израильского. Поэтому и вопрос, который я задаю сегодня: почему? Что случилось? Что произошло? Что побудило людей выходить и креститься от Иоанна? И мы можем разные версии здесь выдвигать. Может быть, это после Иродова эпоха какая-то, фактически там какие-то неурядицы в стране там, или еще чего-то. Да, время было непростое в то время. Но вывод, который я хочу сделать, он на самом деле очень простой. Когда Бог начинает действовать, происходят невероятные вещи. Мы же читаем, что этому предшествовало. Это же не просто Он вышел, а Он вышел проповедовать, потому что Иисус Христос начинает свое служение на земле. Евангелие, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Когда Бог начинает действовать, происходят невероятные вещи. Друзья, Бог может начать действовать и в твоей жизни. И, может быть, привычный ее ритм неожиданно может поменяться, и все в ней может поменяться. И то, что было для тебя неестественно, вдруг вот оно. Бог, когда начинает действовать в жизни, происходят невероятные вещи. Но это лучшее, что может быть в вашей жизни.
3: В Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
1: Исаак.
2: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень. Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама. Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека. Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд. Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
2: Он переживал за Лота?
3: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе. Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
3: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом. Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
3: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом. Но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть. И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место». Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!» Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота. «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!» Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
3: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: С днем рождения!
1: Мы тебя любим!
3: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
2: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгель.
7: Стандартные фразы, которыми горе входит в нашу жизнь, раздражают своей холодной формальностью. Он не справился, врачи были бессильны, в результате катастрофы летальный исход. Что делать нам, когда мы слышим плохие новости? Что делал Давид? Давайте откроем Священное Писание и посмотрим во времена скорби, как реагирует человек по сердцу Божьему. Плохие новости Давиду принес иноземец, амаликитянин. Он прибежал к Давиду и представил вещественные доказательства того, что Саул, его лучший друг Ионафан, мертвы. Этот язычник думал, что, принеся весть о том, что злейший враг Давида погиб, этим заслужит некую благодарность, ошибался. Давид – человек по сердцу Божьему. И смерть даже врага, того, кто разрушал его жизнь, лишал его отчего дома и близких людей, он воспринимает по-другому. Он скорбит, он говорит о том, что это смерть помазанника Божьего. Он воспринимает близко к сердцу гибель даже Саула. Конечно же, он переживает об Ионафане. Когда происходят такие трагические моменты в нашей жизни? Печаль, подобно такому же великану, каким был Голиаф, вторгается в нашу жизнь. И первая реакция часто убежать от проблемы, спрятаться. Об этом советуют даже психологи, говорят, что нужно что-то изменить, отвлечься. Но можно ли убежать от проблемы? Можно ли убежать от горя? Получится ли? Можно ли погрузиться по уши в работу? Или, может быть, какими-то развлечениями отвлечь себя от навязчивых мыслей? К сожалению, это получается у нас очень плохо. Можно очень дорого заплатить, пытаясь спрятаться от этого великана скорби, потому что спрятаться не получится. Мелодия, запах, место, где вы встречались, вновь напомнят вам о той боли, о том расставании, потере, которое случилось в вашей жизни. И вы будете задаваться вопросами, а почему я не сказал? Или наоборот, почему я это сказал? Почему не проявил какого-то сострадания в нужный момент? Почему не сказал важные слова? Вновь и вновь печаль будет предъявлять права на вас, на ваше спокойствие. Убежать не получится. Что делает Давид? Что делает человек по сердцу Божьему? Давайте посмотрим. Первая книга Царств, 17 стих. «Когда приходят печальные известия», мы читаем, «и оплакивал Давид Саула и сына его Ионафана плачевною песнею». Человек по сердцу Божьему, суровый воин, плачет. Он дает возможность своему горю выйти. Он выплакивает свое горе. Он не прячется от него. Он идет навстречу своей боли, и он плачет, рыдает, и он в этом не одинок. Он дал повеление, чтобы плакали израильтяне. Давида смотрели, как он будет реагировать. Все-таки это был Саул, Саул, который его гнал, Саул, который принес ему столько боли. Давид говорит: мы будем плакать. Свое переживание, свою потерю он не таит в себе. Он не прячет где-то в глубинах своего сердца. Он это отдает Богу, он позволяет этому выйти. Мы знаем, что когда Иисус Христос пришел к могиле Лазаря с твердым намерением воскресить его, и зная, что произойдет воскресение, Иисус прослезился. Иисус заплакал. Иисус показывает пример, что даже зная, что все в конце концов закончится хорошо, если скорбь сегодня теснит сердце, отдай ее Богу.

для нас. Если вы сегодня ощущаете потерю, если сегодня боль терзает ваше сердце, расскажите об этом Богу. И даже если вы считаете, что Бог виноват, мог сохранить, но не сделал это, все равно расскажите это Богу. Не бойтесь выглядеть, может быть, непочтительным. Бог знает вашу сердечную скорбь и больше всего ценит в своих отношениях с вами вашу искренность. Насколько вы готовы честно признать то, что творится в вашем сердце. Ни в коем случае не подавляйте эту боль в себе. Отдайте ее Богу. И помните, есть утешение. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, в 13 стихе говорит нам: «Не хочу вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Когда вы провожаете своих детей в школу и, отправив их в школу, вы не плачете, не рыдаете и не убиваетесь, потому что вы знаете, что будет встреча. Точно так же, прощаясь с близкими, прощаясь с теми, кто дорог нашему сердцу, мы позволяем горю выйти из нас, но мы знаем, что наше расставание – оно не навсегда. Мы имеем особое утешение. Бог Иисус Христос победил смерть. И сегодня в Нем есть великая надежда для всех нас. Смерть побеждена победой Иисуса Христа. С самыми тяжелыми потерями в нашей жизни мы снова сможем встретиться с самыми близкими людьми. Пусть Бог укрепит каждого, кто сегодня чувствует сердечную скорбь этой великой надеждой.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню, в мир вкусной, а главное, здоровой пищи. Вкусное, да еще здоровое, возможно, возразят некоторые, это несовместимо. И действительно, как часто, все вкусное бывает вредным, а полезное кажется нам невкусным. Но сегодня, когда здоровое питание интересует многих, хотелось бы изменить такое мнение. Конечно, здесь есть некоторые секреты. И часто успех того или иного блюда кроется не в какой-то сложной технологии, а в том, как мы подадим уже давно известные продукты.
2: Хамас. Отваренная фасоль и горох намять до консистенции паштета. Добавить по вкусу сок лимона, чеснок и соль. Свежие помидоры и огурцы нарезать тонкими кружочками. Лист тонкого лаваша сложить вдвое, намазать паштетом из бобовых, затем выложить овощи и зелень. Скрутить в плотный рулет, нарезать небольшими кусочками.
1: У меня сегодня тоже есть рецепт одного блюда, которое готовится с помощью тонкого лаваша. Это блюдо мексиканской кухни, называется оно барито.
2: Барито. Отваренную красную фасоль намять до получения однородной массы. Добавить по вкусу сок лимона, чеснок и соль. Нарезанный лук слегка припустить на хорошо разогретой сковороде. Добавить в конце растительное масло. Смешать с предварительно отваренным рисом. Нарезать листья салата крупно. Помидоры нарезать кубиками. Соус из авокадо гьюкамоле. Мякоть авокадо взбить до консистенции крема. Посолить, добавить сок лимона и измельченный чеснок. Хорошо перемешать. Лист тонкого лаваша сложить вдвое, намазать по краю фасолью, сверху выложить рис с луком, помидоры и листья салата, добавить соус из авокадо. Лаваш свернуть, загибая края, разрезать пополам.
1: Ну вот и все. Можно сказать, что мы сегодня приобщились к традиционной мексиканской и средиземноморской кухне. Оказывается, еще и самое простое может нас все-таки удивить. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Хвалите Господа! Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Павел Величко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мне приятно вновь встретиться с вами и открыть драгоценные истины Слова Божьего. Мне постоянно встречаются люди, от которых я слышу, что они верят в Бога, что для них Господь является очень важным, что они всецело посвятили себя Богу. Вот это слово «всецело» — что это? Люди говорят: «Господи, Господи, Господи, помоги, Господи, услышь». В каких-то делах, в каких-то заботах все время звучит «Господи». Я думаю, что и вы сами сталкивались в своей жизни с подобным. В Священном Писании мы, давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 и 23 стихи. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и не Твоим ли именем бесов изгоняли? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Какой человек является перед Богом праведным? Согласно этих слов, которые мы прочитали, наверное, конечно, не тот, кто просто говорит: «Господи, Господи». Но посмотрите на те дела, которые перечисляются в этих текстах, в этих словах. «Не Твоим ли именем пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Как можно такие дела делать без Бога? Как можно такие дела творить без особого влияния Божьего? Однако Христос говорит, что Он не узнает таковых людей. Сегодня под маской духовности, под маской религиозности живут многие. К сожалению, это так. Лицемерие, состояние двойственности наполняет людей. Они живут Божьим и живут человеческим. Как-то однажды один проповедник пригласил на свою духовную евангельскую программу двух служителей с разных общин, с разных деноминаций. Один был лютеранин, другой был баптист. И священнослужитель спросил их: «Скажите, кто из вас больше использует воды при крещении?» Оба служителя замялись, и все собрание стало посмеиваться, потому что все понимали, у одних так обряд проходит, у других иначе. Конечно же, у баптистов больше воды, чем у лютеран. И тогда он спросил: «А кто использует из вас воду для того, чтобы омыть язык? Омыть ваш грешный род?» И все задумались. Мы можем быть внешне очень духовными, религиозными людьми, но когда вопрос касается нашего языка, того, что мы говорим, как мы поступаем в соответствии с тем, что говорим, задается тогда очень много вопросов. Действительно ли я обратился? Действительно ли я стал после крещения другим человеком? Будь я православным, католиком или принадлежу к какой-либо ветви протестантизма, поменялась ли моя жизнь? Поменялась ли моя вера в Бога? Всецело предать свою жизнь Богу. Что это значит? Понимаем ли мы действительно, что является жизнью с Богом? Когда мы называем Бога Господом, признаем ли мы Его полное право на господство в нашей жизни? Признаем ли мы Его право на то, что все теперь принадлежит Ему? В евангелических церквах очень принято употреблять эту фразу. «Принял ли ты Иисуса Господом в свою жизнь?» Осознание этого должно полностью поменять человека. Христос становится полновластным владыкой вашей жизни. Произошло ли это так у вас? Я не раз задавал подобный вопрос себе. Господи, чем моя жизнь теперь отличается от той жизни, какой она была? Чем она отличается даже от вчерашнего дня? Позволяю ли я тебе быть полноправным властителем моей жизни? Позволяю ли я тебе употребить меня так, как тебе угодно? Господи, я Твой слуга. Что повелишь мне делать? И не всегда легко признать, что Господь — это Твой Господин, что Иисус — Тот, Который повелевает Тебе жить другой жизнью. Слово «кириос» в греческом языке значит «господин», «властелин». Является ли он властелином вашей жизни? Порой бывает, что я не согласен с Богом. С чем-то мне очень тяжело смириться, что-то тяжело принять. Но вдумываясь в то, о чем говорит Господь, я начинаю понимать, что это то самое благо. Это то, что действительно дает мне мир и покой, исполнение Его воли, исполнение того, к чему Он приглашает меня, исполнение Его требований. Это полностью меняет мою жизнь. На какую бы заповедь сегодня ни указал Господь, я хочу, чтобы она исполнялась мной. Я хочу научиться исполнять все Его заповеди без остатка, без всяких компромиссов, без всяких философий, без всякого богословия, потому что Господь есть Господин моей жизни. Я открываю Слово Его и хочу жить так, как того требует Он. Сколько сегодня таких проповедников, которые изгоняют бесов, которые творят многие чудеса, которые свидетельствуют, неся благую весть людям, но которым Господь скажет: «Я никогда не знал вас». Я никогда не имел особой близости с вами, тесной связи, и не был с вами одним целым. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, давайте мы прочитаем с вами 4 и 5 стихи. Господь говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». «Прибудьте во мне», — говорит Господь. Это особая тесная связь. Это особые близкие отношения. О подобных отношениях можно говорить, если взять в пример близкие интимные отношения между мужем и женой, между супругами, которые всецело посвятили себя друг другу. Мы читаем в Священном Писании такие слова: «И познал Адам Еву, жену свою». Слово «познал» имеет глубокий смысл. Это не просто сексуальное отношение. Это отношение души и духа. Это отношение глубокого понимания друг друга. Это отношение, построенное на любви и глубоком доверии. Книга «Бытие», 18 глава. И мы с вами прочитаем 19 стих. «Ибо я избрал его, Авраама, для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Слово «избрал» можно перевести еще по-другому, как «познал». Господь говорит: «Я познал Авраама». У нас такие близкие, тесные отношения, построенные на любви и понимании, на любви и доверии, что сегодня я доверяю Аврааму очень важную и ценную миссию, очень важное дело. Он будет заповедовать сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, творя праведность и суд. Чтобы заповедовать своим родным и близким, нужно быть самому таковым. Нужно самому творить правду, самому нужно быть праведным и самому нужно быть справедливым. Это серьезный процесс работы над собой. И это серьезный процесс особых отношений с Богом. Тесная связь с Богом была возможна только потому, что между им и Богом не было ничего сокровенного. Настолько доверительное отношение, настолько Авраам открыл свою жизнь Богу, что ничего не было сокрыто. Все без остатка принадлежало Богу. Все, что было в Боге, принадлежало Аврааму. Семнадцатый и восемнадцатый стихи 18 главы «Бытие» мы читаем. «И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? У Бога нет никаких тайн от Авраама. И он говорит, утаю ли я от Авраама, что я хочу сделать? Доверительные близкие отношения как раз вот построены на таком доверии. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Однажды индуса, которого звали Саду Сундар Синг, человека, который принял Иисуса своим Господом и Спасителем, пригласили в Европу. И он делился своей верой с окружающими его людьми. Ему было очень непонятно, почему люди говорят одно, а делают другое, потому что представление было, что все белые — это христиане. Один из профессоров его спросил, «Какие истины и догмы привлекли вас в Церковь Божию? Что побудило вас изменить вашу жизнь? Почему вы оставили свою религию? И почему вы теперь христианин?» И он сказал, «Я встретился с Иисусом Христом». Но человек, которого не удовлетворил этот ответ, задавал вновь и вновь подобные вопросы. Может быть, какая-то особая доктрина, может быть, какое-то особое учение побудило вас поменять свою жизнь? Но этот человек отвечал, «Я встретился с Иисусом Христом». Не учение христианства, а встреча с Учителем, встреча с Господом. Вот что поменяло жизнь этого человека. Моя жизнь с Богом, мои отношения с Ним — вот что важно. Это в первую очередь, на что нужно обратить внимание в нашей жизни. Исполнение законов — лишь следствие этих отношений. Готов ли я идти за Ним, куда бы Он ни пошел? Готов ли я исполнять то, что Он повелевает мне делать? Или я буду искать какие-то оговорки? Или я буду искать какие-то пути, чтобы оправдать, что я не соблюдаю субботу? Или я живу какой-то беспечной жизнью? Чем я оправдываю свои действия? Учением или моими личными отношениями с Богом? Бог, который не меняется, Бог, который неизменно установил свои законы, сегодня приглашает быть верным Ему. Бог приглашает открыть тайники своей души. Господь приглашает посмотреть на свою жизнь и честно признаться, что мешает, с чем не согласен. Расскажите Ему, что вас тревожит. Расскажите Ему, что вас беспокоит. Что вам мешает быть верными Ему? Можно творить очень много добрых дел. Можно представлять себя успешным христианином, творящим великие дела. Но ваша жизнь может говорить об обратном, когда вы возвращаетесь в свою семью, когда вы один на один сталкиваетесь с Господом. Господа не обманешь. Его слово проникает до глубины души, до суставов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Давайте посмотрим на пример Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. «Истинно, истинно говорю вам, — сказал Христос, — Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Пример Иисуса Христа, Его покорность, Его верность, Его послушание, как ничто другое, сегодня призывает нас быть верными и послушными. Отношения Отца и Сына приглашают нас к особым отношениям, нас с Господом. Если у вас что-то утаённое от Бога, может быть, вы хотите сохранить ту зону комфорта, в которой вы находитесь. Ведь принять решение быть верным во всех заповедях Божьих — это серьезное, важное решение. Может быть, это коренным образом поменяет вашу жизнь, поменяет весь смысл вашей жизни. Но вы станете другим. Вы станете ближе к Богу. Давайте мы посмотрим на пример героя Библии, царь Давид. Во второй книге Царств, в 12 главе, в 13 тексте, мы читаем о том, что Давид признает свой грех. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Признание Давидом своего греха полностью меняет его жизнь. Господь дает уверение в том, что Он снимает грех с Давида. Что может быть радостнее, когда ты осознаешь, что ты свободен от той вины, от того бремени и ответственности, которое лежало на тебе, от бремени за свой грех. Господь готов даровать нам свободу от наших грехов. Господь готов даровать нам мир и радость в полной свободе от грехов. И Он приглашает нас быть открытыми для Него, всецело открытыми для Него. Это и есть праведная жизнь, жизнь с Богом, жизнь по правде, жизнь, когда ничто от Бога не сокрыто в твоей жизни. В Евангелии мы встречаем удивительный опыт из жизни начальствующего человека. Это был начальник мытарей, начальник, управляющий налоговой инспекцией. Этот человек однажды встретился с Господом. Его жизнь преобразилась настолько, что он, встретившись с Иисусом, сказал, «Половина имения раздам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Он понимал, что есть люди, которых он обидел. Он понимал, что есть люди, которых он огорчил, которых он обманул, у которых он украл. Этому человеку было непросто признать, человеку начальствующему, что он грешник, что он человек, который делал беззаконие. Но он это признает, и его жизнь полностью меняется. Его жизнь преображается, потому что в его жизнь вошел Христос, потому что в его жизни произошла встреча, которая поменяла всю его жизнь. Позволим ли мы прийти Христу в нашу жизнь? Откроем ли мы перед Ним тайники своей души? Позволим ли мы Ему сделать нас праведными? Как долго мы будем называть себя грешными? Как долго мы будем называть себя людьми, которые живут во грехах? Ведь Бог ожидает, чтобы мы будем с Ним и будем жить в святости и в праведности. Я приглашаю вас, дорогие друзья, принять решение, открыть свой грех перед Богом и вступить на путь праведности. Книга Притчи, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Человек праведный — это помилованный человек. Человек праведный — это человек свободный. Человек праведный — это имеющий особые близкие отношения с Господом. Его жизнь с Богом построена на любви и доверии. Это удивительно близкие отношения. И я искренне желаю вам, дорогие друзья, чтобы эти отношения были у вас с Богом, чтобы эти отношения наполнили всю вашу жизнь. Пусть ваша жизнь будет особой, праведной. Пусть ваша жизнь будет очищена от всякого греха, чтобы слова «Господи» были особыми в вашей жизни.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Этот человек известен как один из основоположников научной хирургии. Также он был первым отечественным педагогом, который прямо утверждал в своем творчестве идею необходимости воспитания прежде всего человека.
0: Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 года в Москве и был 13-м ребенком. Семья не бедствовала, и детей ожидала обычная дворянская жизнь.
2: Но беда пришла неожиданно. Отцу Николая пришлось выплатить чужой долг. Для этого было распродано все, и семья стала бедствовать. Из-за этого в 14 лет Николаю пришлось оставить учебу в гимназии.
0: Его выручил друг семьи, известный врач и профессор Московского университета Евгений Мухин, который предложил Николаю поступать на медицинский факультет университета.
2: Пирогов учился легко, но ему приходилось постоянно подрабатывать, чтобы помочь семье. Наконец, ему удалось устроиться на должность прозектора в анатомическом театре. Эта работа дала ему бесценный опыт и убедила его в том, что он должен стать хирургом.
0: Как я, или лучше мы, писал по прошествии многих лет Пирогов, пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, до сих пор остается для меня загадкой.
2: Уже потом, будучи попечителем учебных заведений, Николай Иванович вспоминал в своих сочинениях и делал вывод: главное – вырасти человеком, и тогда любую профессию ты сможешь сделать своей.
0: В Геттингене Николай Иванович познакомился с профессором Лангенбеком, на долгие годы ставшим для него образцом настоящего хирурга. Он научил его никогда не браться за операцию, если до того не испробованы все терапевтические методы.
2: В 26 лет он стал профессором хирургии. Выводы его диссертации были одинаково важны и для теории, и для практики.
0: Пирогов заложил фундамент топографической анатомии и оперативной хирургии. Впервые в мире выдвинул идею костной пластики и первым предложил ректальный наркоз. Он высказал предположение о существовании болезнетворных микроорганизмов.
2: Также Пирогов является основоположником военно-полевой хирургии. В трудах он высказал важнейшие положения о войне как травматической эпидемии. Впервые предложил устроить складочное место, прообраз современного сортировочного пункта. Пирогов разработал и ввел в практику гипсовую повязку в полевых условиях.
0: С помощью замороженных распилов Пирогов составил первый анатомический атлас, ставший незаменимым руководством для врачей-хирургов. Теперь они получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному. Этот атлас и предложенная Пироговым методика стали основой всего последующего развития оперативной хирургии.
2: Значительную часть своей жизни Николай Иванович Пирогов посвятил педагогике. Он полагал, что без решения вопроса о смысле человеческого бытия невозможно понимание смысла воспитания и образования.
0: Пирогов полагал, что христианство является основой всякого воспитания. Христианские истины делают осмысленным наше существование, а значит, задают цель и смысл педагогической деятельности.
2: Даже в то время, когда в России христианство являлось частью государственной идеологии, была необходимость в напоминании, что христианские истины – альфа и омега всякого воспитания. Общество было действительно религиозным, но большинство людей чисто механически усваивало христианское мировоззрение и в своей реальной жизни редко ему следовало.
0: Итак, целью воспитания должна быть не передача каких-то профессиональных знаний и умений, не воспитание негациантов, солдат, моряков, духовных пастырей или юристов, а воспитание личности, ее волевых и нравственных качеств.
2: Человек, по сути дела, на протяжении всей своей жизни стоит перед вопросом, кто он такой. И единственный способ узнать – это заглянуть в свою душу, познать внутреннего человека.
0: «Мне нужен был отвлеченный, непостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которого я никогда еще сам не читал, а мне было тогда уже 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал».
2: Учение Спасителя – разрушив хаос нравственного произвола, указала человечеству прямой путь, определила и цель, и средоточие житейских стремлений. Почерпнув в Евангелии мир и утешение, Пирогов всю жизнь с детской доверчивостью относился к новозаветному учению.
0: В мае 1881 года в Москве и в Петербурге торжественно отмечают 50-летие научной деятельности Пирогова. Но ученый уже неизлечимо болен. И летом 1881 года он умер в своем имении.
2: Незадолго до смерти ученый сделал еще одно открытие. Предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших. До наших дней в церкви села Вишни хранится набальзамированное этим способом тело самого Пирогова.
3: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Встречаться с человеком, не разделяющим твою веру, грех? На самом деле вопрос непростой, поскольку, по крайней мере, я знаю две точки зрения верующих людей на этот вопрос. Есть верующие, которые считают, что действительно это грех, и люди не только не должны встречаться, соответственно, и не жениться, и не выходить замуж только за верующих, только за единоверцев. А есть другая точка зрения, также верующих, которые считают, что, в принципе, брак с неверующим человеком допустим, он возможен, и возможен и встречи, соответственно, когда молодые люди встречаются вот именно с целью познакомиться поближе, и, естественно, может быть, любят друг друга и хотят жить вместе. Это допустимо, и это не является грехом, а является личным выбором каждого верующего человека, поскольку все-таки брак – это не общественное дело, а это дело лично каждого человека, с кем жить, с кем выстраивать свою жизнь. И, соответственно, кто полнее может реализовать вот эту потребность любить и быть любимым. Что мы можем вообще сказать по этому поводу еще? Дело в том, что позиция противников брака с неверующими людьми, она строится на ветхозаветных текстах. Да, действительно, в Ветхом Завете были такие Божьи повеления, которые относились в первую очередь к Израилю, когда Бог в условиях именно идолопоклонства других народов хотел сохранить Божий народ в чистоте веры. Поэтому и повеление было, чтобы родители не выдавали своих детей, сыновей и дочерей за чужеземцев. Это было понятно, потому что народ, который верит в единого Бога, у которого есть законы, и он по этим законам живет, он должен сохранить свою нацию, соответственно, никак не ассимилироваться с языческими народами, которые совершали различные обряды, поклонялись идолам, и даже многие обряды, ритуальные действия были просто жуткими, страшными. Поэтому, естественно, Бог здесь народ Божий защищал. Но общество развивается, развивается мир, общество развивается более по демократичным законам, где все-таки есть в государстве определенные законы, да, которые касаются именно семьи, брака, где эти нормы как-то регламентируются, и мы начинаем понимать, что на самом деле вопрос гораздо шире становится. Не всегда верующий человек, парень или девушка могут найти в церкви единоверца, который бы во всем им подошел. Более того, мы знаем много случаев, когда верующие люди так обращались со своими мужьями или женами и делали очень страшные вещи, да, или избивали, или вообще были такими людьми, с которыми просто жить невозможно. И возникает вопрос, если у вас одна вера, но в браке нету любви, нету реализации,

Божьего замысла, да, то как так получается, что верующие люди иногда бывают хуже, чем неверующих? Когда девушка, например, находит неверующего парня, который к ней уважительно относится, относится уважительно к ее вере, может быть, даже разделяет какие-то взгляды или ценности на какие-то вопросы этические, да? Ну да, он пока не поверил в Бога, он пока, может быть, не собирается ходить в церковь, но он ее действительно любит, он о ней заботится и делает все возможное, чтобы их брак был счастливым. Это же совершенно другой подход. И поэтому не всегда вера может быть связующим и скрепляющим звеном именно в браке. И не всегда она может быть фундаментом брака. Да, да, одна вера, но люди живут как кошка с собакой, дерутся постоянно. Какой толк тогда такой веры, такого брака? Поэтому здесь подход именно должен быть такой. В первую очередь брак является личным делом каждого парня или девушки. И то, как вы выстраиваете отношения с молодыми людьми или с девушками, важно. Вы ищете партнера, с которым вы будете жить всю жизнь. Важно, чтобы вы нашли такого человека, который действительно вас любил, уважал, верил в вас, человека, который ценил бы вас и уважал ваши религиозные принципы и убеждения. Если вы находите такого человека, то ваш брак, когда очень много есть и других точек соприкосновения, тоже будет благословен и будет даже достаточно здравым и крепким. Возможно, может так получиться, что и ваш супруг или супруга придут к вере, если они увидят вашу именно богобоязненную жизнь. И через именно это такой союз другой человек может обрести действительно не только любовь к девушке или к парню, но и любовь к Богу. Поэтому здесь должен быть очень здравый, очень осторожный, вдумчивый подход вообще в отношении построения брака. Но лично я не считаю, что это является грехом, когда парень или девушка встречается с человеком, который не разделяет их убеждений. Здесь нужна мудрость, нужна осторожность, нужна чуткость и внимательность к тому, с кем вы дружите. Это прежде всего. Потому что это ваша будущая семья, это ваша будущая жизнь, и здесь это ваша личная ответственность. Поэтому пусть Бог поможет вам разобраться в этом вопросе более обстоятельно и здраво.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В чем смысл и цель жизни человека? Как мы проживаем нашу жизнь? Как мы тратим наше время? Хотел бы задать вам сегодня один вопрос. Как вы думаете, что больше всего пользователи ищут в интернете? Быть может быть, как заработать миллион? Или как стать здоровым? Знаете, вот в 2012 году самый популярный запрос в поисковой системе Яндекс был вопрос: «Зачем я живу? Для чего я здесь? Для чего я живу?» Есть ли у нас цель жизни? Есть ли у нас мечта? Почему я это спрашиваю? Потому что это очень важный вопрос в моей жизни. Если я сяду в первый попавшийся поезд, куда он меня привезет? Если в лесу я буду долго идти без компаса, куда я выйду? Если бесцельно буду идти по жизни, к чему такая жизнь приведет? Если сегодня спросить людей на тему «Зачем ты здесь?», в чем смысл и цель твоей жизни, мы получим массу разнообразных ответов. Наподобие «дерево построить», «дом вырастить», «сына посадить» – шутка. Посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Данная цель жизни в нашем рейтинге под номером 1. Но если в этом смысл жизни, то тогда получается, что садовники, строители и родители – это самые счастливые люди на Земле. Так ли это? Навряд ли. Смысл жизни в детях. Если смысл в детях, то как быть тем, кто родить детей не может? Им что тогда? И жить не стоит. К тому же дети однажды вырастут, женятся и уедут, и родители остаются одни. Смысл жизни в работе. Такие люди полностью отдают себя работе, не видя ни радости, ни счастья в жизни. Смысл жизни – быть счастливым. Философия подобной жизни такова, что в этой жизни надо попробовать все. Но, как рассуждал Аристотель, жизнь, растраченная на наслаждение, – это рабская жизнь, достойная животного. Смысл жизни – быть успешным и богатым. Но сколько вы видели счастливых и богатых? По рассуждениям Маркса, роскошь – это такой же порок, как и нищета. Цель человека – быть многим, а не обладать многим. Смысл жизни – быть красивым и здоровым. Но рано или поздно человек состарится. Вырастет живот, появятся морщинки, целлюлит. Как быть тогда? Смысл жизни – быть верующим, религиозным человеком. Но надо помнить, что Христа распяли религиозные люди – и сама по себе религиозность не сделает человека лучше. Да какая разница, в чем смысл этой жизни? Просто живи и наслаждайся. Но зачастую подобная жизнь не жизнь, а просто прозябание. Поспать, поесть, поработать. Как вам такая жизнь? Философский подход. Смысл жизни – в самой жизни. Ну, это вообще бессмыслица. Даже не ради дерева, дома и сына подобная философия недостижима. Это как девиз «Мир во всем мире». К чему же мы пришли? Мы пришли к тому, что если не обрести правильный смысл своей жизни, нас неизбежно постигнет разочарование. Многие люди создают семьи, карабкаются по карьерной лестнице, покупают квартиры и вроде бы уверены, что все у них прекрасно, но не оставляет в покое мысль, что что-то упущено, что-то важное и ценное в этой жизни. Каждый по-разному решает, как прожить свою жизнь. Кто-то желает использовать каждую секунду своей жизни для удовольствия, другие проживают жизнь в погоне за наслаждениями. Но есть и люди, которые желают прожить свою жизнь плодотворно, используя каждое мгновение с большой пользой. Каждый для себя должен решить, в чем его смысл жизни. Современная философия молодежи имеет своим девизом «Бери от жизни все, все, что можно, живем всего лишь один раз. Живи свое удовольствие, умрешь молодым и здоровым. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Такая философия воспитывает инфантильных людей, уродует личности, порождает психические, социальные и духовные заболевания. Альберт Эйнштейн считал, что человек обречен на поиск смысла жизни, ибо тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен. Сегодня я хотел бы более подробно познакомить вас с человеком, который изменил всю мою жизнь. Его зовут Виктор Франкл. Виктор Франкл – австрийский психиатр, психолог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Когда началась Вторая мировая война, Виктору Франклу предложили уехать в Штаты. Но он отказался уезжать без своей семьи. И в сентябре 1942 года Виктор и вся его семья попадают в концентрационный лагерь. Несмотря на все трудности, даже в концлагере он продолжал помогать людям. Так я помню, как однажды утром шел из лагеря, не способный больше терпеть голод, холод и боль в ступне, опухший из-за водянки, обмороженной и гноящейся. Мое положение казалось мне безнадежным. Затем я представил себя стоящим за кафедрой в большом, красивом, теплом и светлом лекционном зале перед заинтересованной аудиторией. Я читал лекцию на тему «Групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере» и говорил обо всем, через что прошел. Поверьте мне, в тот момент я не мог надеяться, что настанет тот день, когда мне действительно представится возможность прочесть такую лекцию. Виктор Франкл создал целое направление психологии, которое называется логотерапия, где слово «логос» в переводе с греческого означает «слово». Но если мы откроем русско-греческий словарь, мы прочитаем «логос» – «слово», а на втором или на третьем месте будет перевод как «смысл». То есть логотерапия переводится как «исцеление смыслом» в противовес лечению медикаментами и хирургическому вмешательству. Используя принципы логотерапии, помощь зависимым в обретении жизненного смысла играет ключевую роль практически во всех аспектах выздоровления от химической и нехимической зависимости. Ведь, как правило, у зависимых людей либо нет жизненных целей и смысла, либо они кажутся им недосягаемыми. Виктор Франкл называл поиск смысла жизни путем душевному здоровью, а утрату смысла в жизни – главной причиной не только нездоровья, но и множество иных человеческих бед. Одна из самых популярных книг Виктора Франкла так называется «Человек в поисках смысла». Понятие смысла с самого начала претендует на роль центрального понятия психологии. Австрийский психолог Альфред Адлер писал: «Если бы мы поняли смысл нашей жизни, то это стало бы для нас компасом для нашего стремления». А пока же мы не обладаем таким смыслом, мы меняем свою одежду, меняем свой образ мыслей, меняем свою профессию, меняем мужей и жен, своих друзей и ищем в них ценности, которые сами же потом отвергнем. Поиск смысла жизни по мнению Франкла, будет и остается прерогативой человека, потому что это исключительно человеческий феномен. Виктор Франкл также говорил: смысл жизни человеку нельзя дать. Нельзя научить смыслу жизни или передать его. Смысл в жизни можно только найти внутри себя. В своей всемирно известной книге «Скажи жизни да» Франкл написал: девизом всей проводившейся в концлагере психотерапевтической работы могут служить слова Ницше: «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как». Дело в том, что не существует самого лучшего смысла жизни. Вопрос, какой самый лучший смысл жизни, можно сравнить с вопросом чемпиону мира по шахматам. А скажите, гроссмейстер, а какой самый лучший ход в мире? Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. Уникальна и жизненная задача человека, и путь ее осуществления. Невозможно найти абстрактный смысл жизни. У каждого из нас свое собственное призвание и своя жизненная миссия. Дорогие друзья, в заключение хочется сказать, что в конце жизни будет неважно, сколько у вас машин в гараже или в каких ресторанах вы ужинаете, сколько лет вы прожили. В конце жизни будет важно, как ты прожил эту жизнь, скольким людям ты помог. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо достойно. Работай, как будто тебе не надо денег. Люби, как будто тебе никогда не причиняли боль. Жизнь, она одна. Я желаю вам не успокаиваться, пока вы не найдете свой неповторимый смысл жизни, свое предназначение, свою жизненную миссию. Только найдя и реализуясь в этом направлении, человек по-настоящему становится счастливым и удовлетворенным каждым прожитым днем. Спросите себя, для чего я живу? Каково мое жизненное предназначение? Я искренне желаю вам найти ответы на эти вопросы. И помните, пока мы живы, выход есть всегда.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Во тьме непроглядной вселенной зорями горними вспыхнул свет, колеблющий землю, мраком непобежденный. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Представьте, что вы пришли в кинотеатр. Сели на свое место. За несколько секунд до начала сеанса в зале выключили свет. Зрителей укрыла темнота. Молчание поглотило разговоры. Внезапно луч света прорезался сквозь пелену мрака. На экране появились первые кадры фильма. Позабыв обо всем, вы можете погрузиться в увлекательный мир кино.

0: Евангелие от Иоанна также рождается из тишины и в темноте. Кто-то заговорил, и от произнесенного слова вдруг стало светло. Первые строки Евангелия вместили все, что произошло в самом начале. На некоторое время, позабыв обо всем, вы можете погрузиться в мир Слова, в мир Евангелия, благой вести о Господе и Спасителе нашем Иисусе из Назарета, сошедшем с небес.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
0: Интересно, что в русский язык существительное слово пришло из древнего старославянского языка. Происходит оно от древнего глагола «слути» или более понятного нам глагола «слыть». То есть слово – это то, что слышно. Никакой особой философии наши предки в него не вкладывали. Для них слово – это то, что звучит, то, что можно услышать. Более того, есть очень тонкая грань между словом и буквой. Чтобы объяснить разницу между этими понятиями, прибегну к сравнению «тело» и «дух». Тело – это буква, а слово – это дух. По своей природе слово – оно нематериально. И лишь когда оно записано словами, оно приблизительно обретает осязаемость. Иоанн, апостол и ученик Христа, знал об этом, а потому и написал: «Вначале было слово, и слово стало плотью». Испанский философ Мигель де Унамуно очень поэтично отметил: если дух, то есть слово, логос по-гречески, принадлежащий устной традиции, животворит, то буква, то есть книга, принадлежащая к письменной традиции, умерщвляет. Кто питается книгой, тот умрет. Слова же, напротив, нужны душе, как воздух. Согласитесь, очень ценное замечание, и его ценность в том, что оно отражает извечное противостояние между словом «записанным» и словом «устным». Еще древнегреческий философ Сократ был против записанного слова. Однако его ученики были иного мнения, а потому и записали слова, поучения известного древнегреческого мыслителя. И благодаря их литературному труду сегодня мы можем прочесть некоторые из поучений Сократа. «Лекарством от человеческой немощи считал письменность Иоанн Салсберийский, английский философ, гуманист и церковный деятель XII века». И, кстати, не он один так думал. Позже в Евангелии от Иоанна мы увидим, насколько по-разному влияло слово написанное и слово, сошедшее с небес, на людей. «Мы узнаем тех, кто питался книжным словом, и тех, кто прильнул к слову живому. Услышим речь немых, поймаем взгляд слепых и встретим глухих, которые скажут то, что слышали. И все это случится после того, как слово станет плотью». Гораздо позже в Евангелии апостол Иоанн запишет слова Иисуса: «Я есть путь, истина и жизнь». Он облечет речь Спасителя в буквы, через которые и откроется нам истинное, животворящее слово.
2: Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет вам вновь в нашей программе «Пит-стоп». Мы тут заехали к нам в гараж Владик, Аркаша, Оксана и Сергей. И эти люди сегодня пришли сюда. Почему? Потому что они свободны, потому что они оставили все свои дела. Мы их не заставили. Меня тоже, кстати, не заставляли сюда прийти. Вот, нам нравится, и мы свободны в своих решениях, выбрали прийти сегодня сюда. И как вы думаете, о чем мы сегодня поговорим?
3: О свободе.
2: Аркаша, ты первый капитан, как там это?
4: Очевидно.
2: Да, скажешь, вот что ответишь на вопрос. Раз ты угадал нашу тему, скажи, ты себя считаешь свободным человеком?
3: Свободным, смотря от чего.
2: Ну вот здесь уже ты поясни. Ну вообще,
5: как тебе ответить на твой вопрос?
2: Это свободен. Нет, вообще свободен.
3: Конституция России позволяет мне
5: ходить спокойно по улице.
3: Свободным в передвижениях по Российской Федерации, иметь свое
5: личное пространство.
3: Личное пространство и что у нас еще там Конституция защищается?
4: Свобода слова.
3: Свобода слова.
2: Ага, хорошо. Многие бы люди тебе сказали, да, что ты говоришь, ты себя сейчас наивно обманываешь. Ты на